Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем Псалтырь» звучала 11-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты, оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Спросили Авву Пимена, кому относится слово Писания «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Старец отвечал: «Оно идет и к человеку, который находится в искушении и малодушествует, чтобы он не заботился и не говорил: «Сколько времени я пробуду в всем искушении?» Но лучше ему думать и ежедневно говорить о том, что сегодня». Авва Пимен говорил, что учить ближнего может только человек здравомыслящий и бесстрастный, ибо что пользы в том, если кто строит чужой дом, а свой разрушает? Говорил также: что пользы, если кто приходит учиться какому-либо искусству и не учится? Еще говорил: все, что противно умеренности, от демонов. Он же говорил: когда человек намерен строить дом, то собирает множество материалов и различного рода веществ, чтобы можно было ему поставить дом. Так и мы должны приобретать, хотя в некоторой степени, все добродетели. Некоторые из отцов спросили Авву Пимена, как Авва Нестерой мог терпеть ученика своего. Авва Пимен отвечал им: «Если бы я был на его месте, то и подушку клал бы ему под голову». «Что ж бы ты стал отвечать Богу?» — спросил его Авва Анувий. Авва Пимен отвечал: «Я скажу ему: ты сам повелел, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Авва Пимен говорил: «Алчность и сон не дают нам видеть и того, что легко видеть». Также говорил: «Много было сильных, но мало поборников». Также говорил со вздохом: «Все добродетели вошли в сей дом, кроме одной, без которой едва ли устоит человек». «Какая же это добродетель?» — спросили его. «Самоосуждение», — отвечал старец. Авва Пимен часто говаривал, что всего нужнее для нас трезвенный ум. Некто из отцов спросил Авву Пимена: «Кто это говорит? Причастник аз есмь всем боящимся тебе». Псалом 118. «Это говорит Дух Святой», — отвечал старец. Авва Пимен рассказывал: «Один брат говорил Авве Симону: если выхожу я из кельи своей и застаю брата своего развлеченным, то и сам развлекаюсь с ним, и если застаю его смеющимся, и сам смеюсь вместе с ним. Почему, когда возвращаюсь в келью свою, не нахожу покоя?» Старец отвечал ему: «Хочешь ли, чтобы, выходя из кельи своей и встречаясь со смеющимися и самому смеяться, и с говорящими самому говорить, а возвращаясь в келью свою, находить себя таким, каким вышел?» Брат спрашивает: «Что же для этого надобно делать?» Старец отвечал: «Держи стражу над собою в келье, держи стражу и вне кельи». Авва Даниил рассказывал: «Пришли мы однажды к Авве Пимену и обедали с ним. После стола он сказал нам: „Пойдите, братья, отдохните немного“. Братья пошли немного отдохнуть, а я остался, чтобы поговорить с ним наедине, и пошел в его келью. Но он, как скоро увидел, что я иду к нему, лег, будто бы хотел спать. Таково было правило у старцев – делать все в тайне». Авва Пимен говорил: «Если увидишь зрелище и услышишь разговоры, не пересказывай о том ближнему своему. Через это приходит искушение». Также говорил: «Сперва беги один раз, потом беги, а далее будь как меч». Авва Пимен сказал Ави Исаку: «Сбрось с себя часть своей праведности, и ты будешь спокоен в краткие дни свои». Брат пришел к Ави Пимену и при некоторых тут бывших хвалил одного брата за то, что он ненавидит зло. «А что значит ненавидеть зло?» — спросил у него Авва Пимен. Брат смутился и не нашел, что отвечать. Потом встал, поклонился старцу и говорит: «Скажи мне, что есть ненависть к злу?» Старец отвечал: «Вот ненависть к злу. Если кто возненавидел свои грехи, а ближнего своего почитает праведным». Брат пришел к Ави Пимену и спрашивает его: «Что мне делать?» «Пойди», — сказал ему старец, — «сблизься с тем, который говорит, чего более желать мне, и найдешь покой». Авва Иосиф рассказывал, что Авва Исаак говорил ему: «Сидел я однажды у Аввы Пимена и увидел, что он был вне себя. Имея к нему большой доступ, я поклонился ему и спросил: „Скажи мне, Авва, где ты был?“ Он с принуждением отвечал: „Ум мой был там, где святая Мария Богородица стояла и плакала при кресте Спасителя. И я желал бы всегда так плакать». Один брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать? Меня давит какая-то тяжесть». Старец отвечал: «И на малых, и на больших суднах пловцы имеют поясы. И если нет попутного ветра, то спускают канат, а пояса берут на плечи себе и тащат понемногу судно, пока Бог не пошлет ветра. А когда увидят, что настает мрак, они пристают к берегу и вбивают кол, дабы судно не ушло. Этот кол есть самоосуждение». Один брат спрашивал Авву Пимена о борьбе с восстающими помыслами. Старец отвечал ему: «Это дело подобно тому, как если бы у человека в левой руке был огонь, а в правой чаше с водою. Если запылает огонь, то он берет из чаши воду и гасит огонь. Огонь – это внушение врага, а вода – усердная молитва пред Богом». Брат спросил у Аввы Пимена: «Что лучше, говорить или молчать?» Старец отвечал ему: «Кто говорит для Бога, тот хорошо делает. Равно хорошо делает и тот, кто молчит для Бога». Один брат спросил Авву Пимена: «Как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худо о ближнем?» Старец сказал ему: «Мы и братья наши как бы две картины. Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит совершенство. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собою брата, находит его худым». Один брат спрашивал Авву Пимена о лености. «Леность, — отвечал старец, — может встречаться при начале всякого дела, и она есть вреднейший порок. Но если человек узнает, какова она сама в себе, то бывает спокоен». Авва Пимен говорил: «Три телесных подвига замечаем мы у Аввы Памва: ежедневный пост до вечера, молчание и большое рукоделие». Также сказывал, что Авва Фиона говорил: «Хотя иной и приобретает добродетель, но Бог не для него одного подает благодать свою. Ибо Бог знает, что он не прибыл бы верен в труде своем. Но если благодать через него сообщается и ближнему его, тогда он пребывает в нем». Один брат говорил Авве Пимену: «Я желаю вступить в Киновию и там остаться жить». Старец сказал ему: «Если ты пожелаешь вступить в Киновию и станешь с заботливостью обращать внимание на каждый случай, на каждую вещь, то не можешь жить так, как живут в Киновии, ибо там ты и кувшином не можешь распоряжаться по своей воле». Брат спросил у Аввипимена: «Что мне делать?» Старец отвечал: «В Писании сказано: «Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем». Псалом 37. Аввипимен говорил: «Что касается до блуда и злоречия, то человеку совсем не должно говорить о сих помыслах и даже не думать о них в сердце своем. Ибо если кто захочет внимательно рассуждать о них в сердце своем, не получит пользы, а будет иметь покой, если станет удаляться их». Братья Аввипимена сказали ему: «Пойдем отсюда, здешние монастыри беспокоят нас, и мы губим души свои. Вот и дети своим плачем не дают нам безмолвствовать». Аввипимен отвечал им: «Из-за гласов ангельских хотите вы уйти отсюда?» Аввипимен спросил Аввипимена: «Если кто будет иметь на меня вражду, и я попрошу у него прощения, а он не простит меня, что мне тогда делать?» «Возьми с собою двух братьев», — отвечал старец, — «и проси у него прощения. Если и опять не простит, возьми других пять. Если же и при сих не простит, возьми священника. А если и тогда не простит, молись спокойно Богу, да сам он вразумит его, а ты не заботься». Аввипимен говорил: «Учить ближнего почти то же, что и обличать его». Говорил также: «Не исполняй своей воли, гораздо полезнее смириться пред своим братом». Один брат спросил Аввипимена: «Я нашел место, в котором есть все удобства для братьев. Позволишь ли мне жить там?» Старец отвечал: «Живи там, где ты не будешь вреден для брата своего». Аввипимен говорил: «Страх Господень, молитва и благотворение ближнему — вот три основания совершенства». Брат сказал Аввипимену: «Тело мое уже ослабело, а страсти не ослабевают». Старец отвечал ему: «Страсти — суть терновые иглы». Один брат спросил Аввипимена: «Что делать мне?» Старец сказал ему: «Если бы Бог посетил нас, о чем бы нам заботиться?» «О грехах своих», — отвечал брат. Старец сказал: «Пойдем же в келье свои, будем сидеть там и размышлять о грехах своих, и Господь во всем будет помогать нам». Брат, отправляясь на торг, спросил Аввипимена: «Что ты присоветуешь мне делать?» «Будь другом того, кто тебя обидит», — отвечал ему старец, — «и спокойно продавай свои вещи». Аввипимен говорил: «Приучай уста твои говорить то, что у тебя на сердце». Спросили Аввипимена об осквернениях, перималисмон. Он отвечал: «Если мы будем постоянно работать и внимательно бдеть за собою, то не найдем в себе осквернения». Аввипимен сказал: «С третьего скитского поколения и со времени Аввы Моисея братья не сделали новых успехов». Также говорил: «Если человек соблюдает свой порядок, то будет покоен». Один брат спросил Аввипимена: «Как должно мне жить в келье?» Старец сказал: «Жить в келье с внешней стороны значит иметь рукоделие, есть однажды в день, молчать и быть рачительным. А со внутренней стороны для келейного приспияния надобно везде, где бы ни случилось быть тебе, подавлять в себе недовольство и не опускать часов общественной службы и келейных молитв. Если иногда случится тебе быть без рукоделия, то иди к службе и молись без рассеяния. Особенно держись доброго сообщества и удаляйся от сообщества худого». Брат спросил у Аввы Пимена: «Если за братом будет несколько моих денег, позволишь ли мне просить их у него?» Старец отвечал ему: «Попроси у него однажды». Брат сказал ему: «Что же мне делать? Я не могу преодолеть своего помысла». «Пусть помысл твой волнуется», — отвечал старец, — «только ты не оскорбляй своего брата». Случилось некоторым отцам зайти в дом одного христолюбивого человека. В числе их был и Аввы Пимен. За столом предложили им мясо. Все стали есть, кроме Аввы Пимена. Старцы, зная его рассудительность, дивились, почему не ест он. Когда встали из-за стола, сказали ему: «Ты Пимен, а что сделал?» Старец отвечал им: «Простите мне, отцы, вы ели, и никто не соблазнился. Но если бы я стал есть, то многие приходящие ко мне братья соблазнились бы и стали бы говорить: „Пимен ел мясо, почему же и нам не есть?“» И старцы подивились его рассудительности. Авва Пимен сказал Авве Анувию: «Отврати очи твои, еже не видите суеты, ибо вольность убивает душу». Один брат спросил Авву Пимена: «Со мною живут братья, позволишь ли мне давать им приказания?» Старец отвечал ему: «Нет, но ты сам сперва сделай дело, и если они хотят жить по-твоему, то увидишь, что должно им делать». Брат сказал ему: «Но они, отец, сами желают, чтобы я делал им приказания». Старец отвечал: «Нет, но ты будь примером для них, а не законодателем». Авва Пимен говорил: «Если придет к тебе брат, и ты увидишь, что посещение его не принесло тебе никакой пользы, то испытай сердце свое и узнай, какие мысли были у тебя пред его приходом, и тогда увидишь причину, почему ты не получил пользы. Если ты сделал это со смирением и внимательностью, то, чувствуя тяжесть грехов своих, не станешь жаловаться на ближнего своего. Если человек благоговейно будет беседовать с братом, то не преткнется, ибо Бог всегда пред ним, и я знаю, что от такой беседы человек приобретает страх Божий». Также говорил: «Если кто живет вместе с отроком и увлекается им какой-нибудь страсти ветхого человека, но, несмотря на то, не удаляет его от себя, то он похож на господина, который владеет полем, пожираемым червями». Еще говорил: «Зло никаким образом не истребляет зла, а потому, ежели кто сделает тебе зло, ты делай ему добро, дабы добром истребить зло». Еще говорил: «Давид, когда боролся со львом, то брал его за гортань и тотчас убивал его. Так и мы, воздерживая гортань и чрево свое, при помощи Божией победим невидимого льва». Брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать? На меня находит печаль, и я колеблюсь». Старец сказал ему: «Так искушение заставляет колебаться и малых, и великих». Рассказывали об Авве Пимене: Жил он в скиту с двумя своими братьями, и меньший огорчал их. Авва сказал другому брату: «Меньший брат расстраивает нас, уйдем отсель». Вышли и оставили его. Тот, видя, что их долго нет, и догадавшись, что они уже далеко от него, с криком побежал за ними. Авва Пимен сказал: «Подождем брата, он устанет». Младший брат, когда дошел до них, поклонился и сказал: «Куда вы уходите и оставляете меня одного?» Старец сказал ему: «Ты оскорбляешь нас, потому мы уходим». Он отвечал им: «Правда, правда, но пойдем вместе, куда хотите». Старец, видя простоту его, сказал брату своему: «Воротимся, брат, он без намерения делал нам огорчение, но дьявол внушал ему». Воротились и пошли в свое место. Настоятель Киновии спросил Авву Пимена: «Как мне приобресть страх Божий?» «Как нам приобресть страх Божий?» — отвечал Авва Пимен. «Когда у нас чрево, как сосуд, наполненный сыром, и как бочка с солеными припасами». Брат говорил Авве Пимену: «Авва, были два человека, один монах, а другой мирянин. По вечеру монах задумал утром снять с себя схиму, а мирянин решился быть монахом, но оба они умерли в эту ночь. Как же судить об них?» Старец отвечал: «Монах умер монахом, а мирянин мирянином, ибо в каком состоянии они находились, в том и отошли». Авва Иоанн рассказывал: «Пришли мы однажды из Сирии к Авве Пимену и желали спросить его о грубости сердца, но старец не знал по-гречески, переводчика же в то время не случилось. Видя печаль нашу, старец начал говорить на греческом языке: «Вода по свойству своему мягка, а камень тверд, но если над камнем висит желобок, то вода, стекая каплями, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше грубо. Но если человек часто слушает Слово Божие, то страх Божий приходит в сердце его». Авва Исаак пришел к Авве Пимену и увидел, что он льет воду на ноги свои. Будучи близок к нему, спросил его: «Почему же некоторые весьма строго обращались со своим телом, не щадя его?» Авва Пимен отвечал: «Мы учились умерщвлять не тело, а страсти». Авва Пимен говорил: «От трех вещей не могу совершенно освободиться: от пищи, одежды и сна. Впрочем, в известной мере можем обходиться и без них». Один брат сказал Авве Пимену: «Я много ем овощей». Старец отвечал ему: «Это не полезно тебе. Ешь хлеб свой с немногими овощами и не ходи в дом отеческий ради нужд своих». Рассказывали об Авве Пимене: когда бывали у него какие-нибудь старцы и, разговаривая о старцах, упоминали об Авве Сесое, Пимен говорил: «Перестаньте говорить об Авве Сесое, ибо дела его выше повествования».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Обретение мощей святого Дмитрия Донского – событие не случайное. Так считает режиссер Никита Михалков. В частности, он отмечает, все, что связано с обретением мощей святых, тем более таких, как Дмитрий Донской, очень промыслительно. У нас обнаруживаются и идентифицируются мощи Дмитрия Донского, а на Украине в это же время захоранивают мощи фашистов. И не надо искать тут случайность. Это совершенная закономерность, отметил режиссер. Напомню, 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Калмыкии перезахоронят останки свидетеля явления Христа Спасителя. В Калмыкии начался процесс перезахоронения останков Семена Тимофеевича Бондаренко, очевидца явления Христа Спасителя, произошедшего в Элисте в 1946 году. В ближайшее время его останки и останки его супруги Марии Павловны будут перезахоронены

0: на территории Казанского кафедрального собора Элисты. Перед началом работ архиепископ элистинский и калмыцкий Юстиниан совершил заупокойную литию. В ходе открытия останков обнаружился удивительный факт. Несмотря на то, что деревянный гроб за десятилетия в земле полностью истлел, деревянный крест, который был вложен в руки Семену Бондаренко при погребении, сохранился в целости. Напомню, явление Христа Спасителя произошло 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженском храме Элисты во время праздничной службы в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Это событие стало духовной опорой для людей, переживших тяготы войны. Семен Бондаренко, ставший свидетелем чуда, был глубоко верующим человеком, прошедшим через гонения. Именно он стал инициатором написания иконы, посвященной этому событию. 13 апреля 1947 года, в день Пасхи, он лично доставил образ, написанный на Ставрополье, в Крестовоздвиженскую церковь. В епархии отмечают, что икона сразу стала почитаться как чудотворная. С ней верующие связывали избавление от голода, а позже – возвращение калмыцкого народа из депортации в 1957 году. Крестовоздвиженский храм, где произошло явление, оставался действующим даже в самые сложные годы, сохраняясь как источник духовной поддержки для тысяч людей. Напомню, ранее патриарх Московский всея Руси Кирилл благословил установить 10 сентября официальной датой празднования явления Христа Спасителя в Элисте. Организационный комитет по подготовке к торжествам возглавил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во грехах родиме мать моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа же отворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбцев и всеобычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу Святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 31 августа по новому стилю или 18 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Мучеников II века Флора и Лавра, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномучеников III века Эмилиана, епископа Требийского, и с ним Илариона, иеромонаха, мучеников Дионисия и Ермипа, святителей VII века Иоанна V и Георгия I, патриархов константинопольских, преподобного Макария, игумена Пеликидского VIII, первой половины IX века, преподобного Иоанна Рильского, подвижника IX-X веков, священномученика Григория Бронникова, пресвитера, мучеников Евгения Дмитриева и Михаила Ерегодского, чтецов, убиенных в 1937 году. Прославляются иконы Божией Матери Адигитрия Трапезунская и Всецарица. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, технический прогресс за последние десятилетия совершенно изменил быт простого человека. И так получается, что даже почитание некоторых святых было вытеснено техническим прогрессом. Как же такое возможно? А сегодня мы как раз вспоминаем таких святых. Это святые Флор и Лавр. На Руси святых мучеников Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего скота, а особенно лошадей. Это почитание возникло еще в древние времена, и по всей русской земле торжественно праздновался День памяти этих святых. Возможно, традиция пришла на Русь с Балкан, родины святых братьев. Именно там возникло предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми. В древних иконописных наставлениях указывается, что святые Флор и Лавра должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Но неудивительно, что в век автомобилей об этом мало кто знает. Но давайте теперь познакомимся с их житием. Святые мученики Флор и Лавр жили во II веке и были братьями не только по плоти, но и по духу, так как оба единодушно веровали во Христа и угождали Ему добрыми делами. По занятию они были каменщиками, учителями их были благочестивые мужи Прокл и Максим, от которых вместе с ремеслом они научились и богоугодной жизни по правилам христианской веры. За веру во Христа сперва преданы были смерти их учителя, а потом, спустя некоторое время, вслед за учителями своими, и они унаследовали мученические венцы, приняв страдальческую смерть от правителя области в северо-западной части Балканского полуострова Иллирии по имени Ликион. Поводом к их страданию был следующий случай. Некий правитель соседней страны обратился к правителю Иллирии с просьбой прислать ему искусных каменщиков для построения великолепного каменного храма языческим богам. Так как самыми искусными в стране знатоками этого дела были святые Флор и Лавр, то Ликион и отправил их к этому правителю. Сооружая согласно воле последнего храм, святые братья раздавали бедным плату, получаемую ими за свой труд, и при этом учили бедных святой вере во Христа. Сами они всегда проводили время в посте, молитве и трудах. Ночью молились, а днем производили свои работы. Пищу принимали в малом количестве, зато обильно кормили голодных и бедных. Действуя таким образом, они обратили к христианской вере не только презреваемых ими бедняков, но и одного языческого жреца с его сыном. В один день, когда святые братья тесали камень, к ним подошел сын жреца, молодой юноша, и, ставший близко, смотрел на их работу. Вдруг от камня отскочил осколок, ударил юношу в глаз и очень сильно повредил его. От боли юноша закричал, на его крик прибежал отец, языческий жрец. Видя, что лицо сына окровавлено, он стал бронить святых работников и бросился было на них, чтобы их побить, но его удержали бывшие тут же другие рабочие. Удостоверяя невинность святых братьев, говорили, что виноват в своем несчастье сам юноша, потому что он близко подошел к ним в то время, когда они тесали камень, и смотрел на их работу, не принимая мер предосторожности. Святые угодники Божии Флор и Лавр, стараясь успокоить жреца, обещали скоро исцелить глаз его сыну и сделать его настолько же зрячим, как и прежде. После сего они взяли юношу на ночь к себе в дом и стали учить его познанию единого истинного Бога Иисуса Христа. Причем говорили ему так: «Если будешь всем сердцем веровать в того Бога, о котором мы возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров. Если глаз мой станет таким же, как был прежде, — отвечал юноша, — то я уверую в вашего Бога и буду чтить его. Без сомнения, больше надлежит веровать в того Бога, который исцеляет больных и возвращает зрение слепым». Святые Флор и Лавр со слезами начали молиться Богу о том, чтобы он исцелил юношу и просветил не только его телесный глаз, но и душевные его очи. После усердной молитвы они осенили больной глаз юноши крестным знаменем, и глаз немедленно зажил, сделался совершенно здоровым и так же хорошо видел, как и прежде. Вследствие такого чуда уверовал во Христа не только исцеленный юноша, но и отец его, языческий жрец. После сего святые работники Флор и Лавр в короткое время окончили постройку храма, но не оставили его для жилища идолов, а осветили его для прославления Пресвятого имени Иисуса Христа. Они поставили в нем к востоку честной крест и, собрав до 300 человек бедняков, братьев своих по вере, совершили всеночную молитву, прославляя Христа Бога. По окончании молитвы все, бывшие в храме, отправились к стоящему неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы, и стали влачить их по земле, бить и ломать, и таким образом раздробили их на мелкие части. Узнав обо всем этом, области начальник велел схватить Флора и Лавра и всех тех, кто были с ним. Всех бывших со святыми он приговорил к сожжению, а их самих, предав жестокому избиению, велел связать и отослал к правителю Иллирии Ликиону. Ликион обстоятельно расспросил их обо всем и, узнав, что они христиане и остаются непоколебимыми в своей вере, велел бросить их в глубокий колодец и засыпать землей. Спустя много лет были обретены их святые и многоцелебные мощи и с честью перенесены в Константинополь. Но дальнейшая их история теряется. Святые мученики Флори и Лаврия, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибудут в Санкт-Петербург. С 28 по 31 августа этого года в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга будет находиться Великая Святыня – мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Одна из величайших древних христианских святынь впервые с 2018 года прибыла в Россию. Десницу, которая постоянно хранится в храме города Керкера на греческом острове Корфу, доставили по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег с мощами пробудет в стране с 17 августа по 20 сентября и побывает в 13 городах и 12 регионах. Но и к другим сообщениям выпуска. В Читу прибыл Всероссийский крестный ход «Россия» под Покровом. Организаторы автомобильного крестного хода отмечают, за Байкалом дорога ощущается иначе. Пространство здесь словно раздвигается. Города становятся дальше друг от друга. А случайные встречи все чаще перерастают из формальных пунктов программы в долгие, преданно откровенные разговоры. Конец цитаты. День начался с общей молитвы в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери. Прихожане смогли поклониться списку Афонской иконы Троеручицы. А в дар местной епархии участники крестного хода передали ковчег с частицами мощей святых угодников. Встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и митрополитом Читинским и Петропавловск-Забайкальским Дмитрием быстро вышла за рамки протокола, обсуждалась насущная – помощь участникам СВО в отдаленных селах, восстановление исторических зданий и храмов, новые механизмы социальной поддержки. Не менее важным событием стала встреча с ветеранами СВО. Команда познакомилась.

познакомилась с местной практикой «Свой наставник», помогающий демобилизованным бойцам вернуться к мирной жизни. И обсудили также возможности реабилитации через спорт, в частности, развитие слэдж-хоккея. Напомню, крестный ход стартовал 1 августа от храма Христа Спасителя в Москве и должен пройти около 11 тысяч километров до Сахалина. В составе участников – представители благотворительных фондов, помогающих семьям и вдовам погибших участников СВО. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дати боделом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России.

Изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 4 глава, с 10 по 23 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им: „Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи“. И говорит им: „Не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи? Сеятель слова сеет, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корни и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: „Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит“». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Вдунул Бог дыхание жизни, и стал человек по образу Божию. Тоже и возрождение, дуновением Духа Божия, который неведомо откуда и как приходит, полагается начало новой жизни и восстанавливается образ. Это точка отправления, от цели начинается труд возведения образа в совершенное подобие. Возрожденный по образу создавшего Господним Духом преобразуется от славы в славу, но не без нас. Ваш труд и старание осозидает и возвращает Бог благодатью Пресвятого Духа, поверив Господа. Вот идеал и способ осуществления в себе образа и подобия Божия. А сколько пишут и толкуют о воспитании. Между тем, в Слове Божьем все оно определено несколькими словами: „Возьмись только осуществить предписанное, и воспитание само собой пойдет успешно к цели“. Это Божий путь, но он не исключает путей человеческих, напротив, дает им направление и венчает успех. Когда же остается одно человеческое, тогда воспитание обыкновенно бывает недостаточно, с ущербом, а нередко и совсем извращает воспитываемых. Затем дальше и жизнь вся идет криво. Где умножаются криво воспитанные, там и все общество более и более начинает кривиться и в жизни, и во зрениях своих. Конец — всеобщее искривление, кто гнет в одну сторону, кто в другую».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Второе обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского состоялось в Кремле. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля, где в ходе реставрационных работ были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил поместить несколько фрагментов мощей благоверного князя, взятых от мощей, расположенных в саркофаге у южной стены собора, ковчеги для дальнейшего поклонения верующих. Ожидается, что ковчеги с мощами будут переданы в кафедральный соборный храм Христа Спасителя и ряд других храмов, где святыни будут доступны для поклонения верующих. По прибытии в храм святейший патриарх благословил одним из ковчегов молившихся. Затем он был установлен в центре собора. Напомню, в июле этого года в ходе реставрационных работ, вызванных проседанием плит пола и угрозой разрушения надгробниц над захоронением великих князей, в Архангельском соборе Московского Кремля были проведены противоаварийные работы. В частности, в целях демонтажа плит пола были разобраны кирпичные надгробные склепа у южной стены собора, после чего реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки. Ну и к другим сообщениям выпуска. Медицинское чудо в Петербурге. Родилась четверня однояйцевых близнецов. Этот случай один на 15 миллионов. В одном из роддомов города произошло событие, которое называют уникальным для всей страны. Петербурженка Мария стала мамой сразу четырех девочек. Все они – однояйцевые близнецы. В России таких случаев прежде не регистрировали. Введение такой сложной беременности потребовало слаженной работы лучших специалистов. Девочки родились весом от килограмма с небольшим до 1 килограмма 640 граммов. Сейчас Мария принимает поздравления. О многодетной маме известно, что она работает в «Союзмультфильме». И обожает лошадей. Обычно многоплодная беременность – это развитие нескольких яйцеклеток. Но в случае с Марией одна яйцеклетка разделилась на четыре части. У девочек не только одинаковые внешности гены, но и общая плацента. Это редчайшее явление, которое делает рождение этих малышек настоящим чудом медицины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучит.

0: Включал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы поговорим о заболеваниях, которым приводит чрезмерное употребление алкогольными напитками. Тема эта злободневна, и кажется, что все уже давно знают о вреде злоупотребления алкоголем. Однако не осознают, насколько серьезный урон эта пагубная привычка может нанести здоровью. Итак, в нашей студии врач-терапевт ЦГБ номер 20 города Екатеринбурга Эмилия Маркус, которая ответит на актуальные вопросы об употреблении алкоголя и расскажет об основных заболеваниях, которые он вызывает. Эмилия, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Чрезмерное употребление алкоголя, или иными словами, алкоголизм, приводит к множеству серьезных проблем со здоровьем, включая и онкологию, и болезни пищеварительного тракта, и сердечно-сосудистых заболеваний, и, безусловно, нервной системы. В общем, очень много всяких разных болезней, но при этом среди хронических алкозависимых есть много долгожителей. Как так выходит?
2: Важно понимать, что на продолжительность жизни влияет и наследственность, и наличие хронических заболеваний, то, как они протекают, и условия проживания, внешняя среда и многое другое. Вообще люди, злоупотребляющие алкоголем, значит, изначально имели хорошее здоровье и могли прожить еще на 10-20 лет больше, чем если бы они не употребляли алкоголь.
1: То есть, если у меня хорошее здоровье, я могу пить. Так получается.
2: Скорее вы приобретете множество заболеваний и укоротите свою жизнь на 10, предполагаемо 20 лет. Если вы согласны, то
1: вперед.
2: Да, ответственность на каждом человеке.
1: Какие самые распространенные причины смерти среди тех, кто регулярно употребляет?
2: Безусловно, лидируют смерти в результате несчастных случаев, самоубийства, потасовки, то есть криминал, бытовое насилие и травмы, поскольку снижается и самоконтроль при приеме алкоголя, и повышается агрессивность. Также в первых рядах причин смертей со стороны внутренних органов – это поражение сердца. Бесконтрольное употребление алкоголя приводит к сердечной недостаточности, когда сердце перестает выполнять основную свою функцию – насосную, то есть не перекачивает кровь должным образом. Развивается сердечная недостаточность, что неизбежно приводит к летальному исходу. А еще существует такой феномен – Синдром праздничного сердца, так и называется, когда молодой человек без сопутствующих заболеваний, без заболеваний сердца, выпивает большое количество алкоголя, может развиться нарушение ритма, ощущается как нерегулярное сердцебиение частое, называется это фибрилляция предсердий и может привести к летальному исходу, внезапная остановка сердца.
1: То есть это даже когда человек не то чтобы хронически долго пил, а вот один раз выпил, все было в порядке, выпил и все.
2: Да, большое количество, если алкоголя выпил, вполне возможно. Я и подчеркнула, что и молодой человек, то есть до 40-45 лет, без сопутствующих хронических заболеваний, внезапная остановка сердца, возможно, при празднике чрезмерном, так и называется синдром праздничного сердца.
1: Ну, праздники у нас уже прошли практически, но так как лето наступает, мы чуть попозже об этом поговорим. Вот с какими случаями приходится вам в отделениях терапии вашего медицинского учреждения сталкиваться? Что, с чем чаще всего поступают?
2: В отделении терапии я не преувеличу, если скажу, что ежедневно находятся пациенты, страдающие заболеваниями, которые вызваны злоупотреблением алкоголя. Это цирроз печени, это заболевание сердца, поджелудочной железы, желудка и вообще всего желудочно-кишечного тракта. Ежедневно.
1: Угу. А вот про ваш опыт все-таки чуть-чуть поподробнее хочу поговорить, как насколько много тех людей, которые вылечились, ну то есть приехали, вы сняли какие-то самые острые симптомы, проходит время, они обратно вернулись тем же самым.
2: Тоже не преувеличу, если скажу, что имеем дело с одними и те же пациентами практически.
1: В лицо практически узнаете.
2: Да, но ввиду того, что мы не наркологи, мы лечение специфическое не проводим, но безусловно, без осуждения, естественно, но пытаемся навыки использовать врачебные, да, манипуляции, психотерапевтические какие-то навыки использовать и проводить беседы с пациентами, хотя это не наш профиль. Но больно видеть, конечно, пациентов, одни и те же лица, и мужчин, и женщин молодого возраста, то есть до 50, до 45 лет. Видим и летальные исходы, к сожалению.
1: А кто эти люди? То есть это какие-то лица без определенного места жительства, какие-то маргиналы, или же это наоборот обычные такие люди, которые там работают в офисах или на каких-то других специальностях, то есть обычные люди?
2: Безусловно, социальный статус влияет на исход такой, приближает его, да, но всяческий контингент встречается.
1: Больше все-таки кого?
2: Больше, конечно, асоциального плана личности. С другой стороны, собирая анамнез жизни, то есть историю жизни их узнавая, я понимаю, что эти люди вели в свое время обычный образ жизни, такой же, как и мы с вами. Что-то пошло, видимо, не так, то есть... Все было в их руках изменить, но, к сожалению, все...
1: Это как-то связано с тем, что вот само по себе вот это вот заболевание, то есть вот та точка, когда мы говорим, что вот с этого дня, с этого момента человек алкоголик, он наступает как-то незаметно. То есть ты вроде как бы и не очень много пьешь, но максимум с друзьями куда-то пошел, или после праздника, или после трудового дня расслабился, а тут вдруг что-то происходит, ты не можешь остановиться, и все, и ты уже алкоголик.
2: Алкоголизм — это заболевание, хочу подчеркнуть это, и этот диагноз ставит или врач-психиатр, или психиатр-нарколог. Как сам человек или врач, не психиатр, не нарколог, может заподозрить алкоголизм или, по крайней мере, диагностировать злоупотребление алкоголем? Это общепринятый опросник, аудит С, можно каждому слушателю найти в интернете, аудит С, и пройти его. И по результатам очень понятный вывод предлагается, и пациент уже сам поймет, там даже рекомендуется обратиться к психотерапевту, обратиться к наркологу, или даст ответ опросник, что вы употребляете нормальное количество алкоголя.
1: Вот люди, которые приходят второй раз, вот опять же из вашего опыта, что они говорят? Что «ой, извините» или «я не хотел», как?
2: Ну, я, конечно, и все доктора, мы не стремимся осуждать пациента. У нас нет такой задачи.
1: Но вы с ними разговариваете.
2: Ну, конечно, порой задаем вопрос в лоб, а неужели вы не хотите жить? Вы понимаете, к чему все это приводит? К летальному исходу, к смерти. Но, к сожалению, на фоне алкоголизма страдает и нервная система, и психика. Когда уже отсутствуют, снижаются скорее когнитивные функции, то есть мыслительная деятельность.
1: Критическое мышление.
2: И критическое в том числе.
1: Снижается.
2: Да, безусловно.
1: Вот как вам кажется, вот общее отношение у нас в современном обществе, в обществе 21 века, оно как-то влияет? Потому что вот я помню, ну не то чтобы я помню, но вот допустим там 30-е, 40-е годы, да, послевоенные годы, было очень резкое негативное отношение к алкоголикам, они прямо там их клеймили, говорили, что там мы тебя из партии исключим. Ну то есть вот какие-то были такие, скажем так, методы государственного регулирования, что ли, общественного регулирования. И люди как-то все равно старались или дома пить, или себя держали в руках, потому что знали, что подвергнутся всеобщему порицанию. А сейчас у нас, к сожалению, ну, что ты пьешь, да что ты мало-то выпил, давай, пошли там вот. Как-то это вот влияет?
2: Однозначно. У нас ведь нет сухого закона, да? Сейчас он только притча во языцах и в анекдотах остался. Конечно, принимаются законы даже о том, что не продается алкогольная продукция, да, в ночное время. Надеюсь, это положительно влияет на...
1: Но он уже несколько лет, этот закон. Вот как вам кажется? Помог?
2: Моя личная статистика, локальная статистика, да, на уровне терапевтического деления ни о каком снижении не идет речи. Но надеемся, что в перспективе, конечно, это сработает. Но и, безусловно, большая работа, по мнению врача-терапевта, должна проводиться в этом отношении. Повышать стоимость алкогольной продукции или другие методы – это не наша задача, безусловно, не наша головная боль, но очень бы хотелось.
1: Но вы как специалист, который работает с этими людьми, вот вы больше в чем видите решение? В каких-то законодательных актах, типа сухого закона, тотального запрета, непродажи или еще чего-то, или же все-таки что-то другое?
2: Я скажу, ну вот алкоголизм – это же тоже заболевание, то есть часть здоровья. Говорим о части здоровья пациента, да. Я в целом хотела бы, чтобы люди гораздо ответственнее относились к своему здоровью, а для этого нужно принимать более жесткие меры. Поскольку медицина у нас достаточно доступная по отношению, особенно к другим странам, пациенты порой, я не обобщаю, не ценят эту доступную помощь. При заболеваниях алкоголизмом им тоже она оказывается. В терапевтическом отделении, наркологии должны быть более строгие меры, конечно.
1: Угу.
2: Повышать стоимость на алкоголь – не врачебное дело, но по доступности медицинской помощи тоже страшно, да, что-то ограничивать. Но, конечно, более строгие меры, чтобы пациент, человек прежде всего, ощущал ответственность за свое здоровье и понимал, что Это не так. Я легко себе заработаю этот алкоголизм и легко от него полечусь.
1: Угу.
2: И меня полечат.
1: Можете ли вы сказать, от чего чаще всего возникают вот симптомы, с которыми к вам люди поступают? Ну, то есть это частое употребление, допустим, пива, то есть легкого алкоголя, или это частое употребление водки, как тяжелого такого, более крепкого алкоголя, или суррогатные какие-то продукты?
2: Поскольку в стационаре находятся пациенты как минимум в состоянии средней тяжести и нуждаются в оказании неотложной или экстренной помощи, то, безусловно, это тяжелые отравления алкоголем, и случается и отравление суррогатами алкоголя. Такие пациенты сразу лежат в реанимации, находятся в реанимации. Бывает просто большое количество алкоголя, которое поспособствовало обострению хронического заболевания, в том числе обострению цирроза, да, декомпенсации цирроза, не влияет. Если вы ведете к тому, что а какой алкоголь вреднее, что нужно выпить, чтобы попасть в больницу, любой.
1: То есть все зависит от дозы и от твоих каких-то особенностей организма еще, может быть. Вот, кстати, вы говорили про метод такой диагностики, аудит С. Можете хотя бы пару-тройку вопросов из него привести, чтобы наши радиослушатели сейчас так послушали, ну и немножко, может быть, себя проконтролировали в этом вопросе?
2: Да, конечно. В первую очередь нужно понимать, как оценивается употребление алкоголя. Алкоголь измеряется в стандартной дозе. Что принимается за стандартную дозу? Это 10 грамм чистого спирта. 10 грамм чистого спирта – это или 25 грамм 40% водки, или 100 грамм сухого вина, или 200 грамм 5% пива.
1: Грамм или миллилитров?
2: Грамм. Ну, при немножко обобщая, то давайте скажем миллилитров.
1: Угу. Ну, там плюс-минус.
2: По плотности, таким образом, лимит ежедневного потребления алкоголя для женщин составляет бокал вина.
1: Ежедневно?
2: Ежедневно, да. Но я уточнение одно.
1: Мы не говорим, что надо,
2: да,
1: мы говорим,
2: не надо.
1: Что вдруг можно, если очень хочется.
2: Все верно. То есть для женщин это максимум бокал вина в день. Для мужчины это максимум 2 бокала вина в день или бокал пива, или стопка водки, но не более 3 дней в неделю.
1: Угу. Правда ли, что пиво влияет на тестостерон у мужчин, на выработку тестостерона?
2: Это правда. Оно снижает выработку мужских половых гормонов и повышает выработку женских половых гормонов. Конечно, это не гормональный напиток, его так назвать нельзя. Здесь происходит ряд других процессов, но если очень грубо обобщить, то можно так сказать.
1: Ну, при, опять же, долгом таком употреблении мы можем говорить о том, что в каких-то количествах все-таки влияет.
2: Да, но еще можно сказать, что при употреблении алкоголя, злоупотреблении алкоголем, возможно развитие цирроза печени. А вот уже при циррозе печени действительно нарушается гормональный статус у мужчины в сторону преобладания женских половых гормонов. Это правда.
1: Угу. Рост, вес, какие-то другие человеческие параметры как-то влияют, внешне физически я имею в виду, на то количество, которое можно употреблять?
2: Вообще я бы хотела сказать, что безопасной дозы алкоголя не существует ни для кого, ни в каком весе, ни при каком росте. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения в 2023 году по результатам огромного количества исследований.
1: А это вам не просто так, это Всемирная организация здравоохранения.
2: Да, ну они основывались на большом количестве клинических исследований, то есть там количество участников в исследованиях исчисляется миллионами. Безопасной дозы алкоголя нет. Но, безусловно, чем меньше человек ростом и весом, тем меньше алкоголя ему необходимо для того, чтобы отравиться, так скажем, и переборщить с ним.
1: Угу. Вот если мы говорим про профилактику заболеваний при частом употреблении алкоголем, ну или в принципе при употреблении алкоголем любой какой-то дозы, можно, конечно, сказать о том, что да, совсем там завязали, перестали пить, но мы прекрасно понимаем, что какие-то дружеские посиделки, что-то еще, все равно так или иначе, даже если мы не часто это делаем, мы все равно будем это делать. Что еще можно, как себя обезопасить? Я сейчас сделаю это такую ремарку, при условии, что мы не приходим домой и каждый день там употребляем. Если мы пьем, скажем так, ну не то чтобы умеренно, но ну, по случаю, какие-то дни рождения, праздники, что-то еще там с друзьями на шашлыки. Вот очень многие используют там какой-то полисорб, какие-то витаминки попить, что-то еще. Вот насколько это помогает или вообще не помогает?
2: Полисорб и иные абсорбенты, это то, что всасывают.
1: Антипохмелин,
2: да?
1: Вот антипохмелин. Эти вот таблеточки, да, которые там купишь.
2: Но это уже о последствиях,
1: да? Похмелье.
2: Если говорить о таком лояльном, комфортном, если так можно выразиться, употреблении алкоголя, то лучше его не употреблять на голодный желудок.
1: Угу. То есть
2: все-таки
1: покушать.
2: Да, чтобы имели место быть закуски.
1: Кстати, масло очень многие используют сливочное для того, потому чтобы снять опьянение.
2: Все верно, потому что алкоголь, жирорастворимое вещество, растворяется с маслом, гораздо тяжелее всасывается, медленнее всасывается, то есть доза алкоголя в крови, она повышается медленнее, и все действует мягче, так скажем. И опьянение происходит мягче, медленнее, и выпить хочется меньше. То есть тут и такая психологическая еще уловка существует. То есть, безусловно, не нужно пить на голодный желудок.
1: Угу.
2: Большое количество овощей должно присутствовать также на застольном, на застолье, да, угу. На столе праздничном, поскольку клетчатка тоже замедляет всасывание всего, в том числе алкоголя. И подвижность, физическая активность, танцы.
1: Угу. То есть немножко выпили, закусили, пришли, да. Во-первых, не голодным, немножко выпили, закусили и пошли танцевать.
2: Все верно.
1: Самый оптимальный вариант, если вдруг вы собрались. Ну и вот все-таки, да, давайте немножко про конкретику. Сколько все-таки можно выпить алкоголя в день, в неделю, вот чтобы не стать алкоголиком?
2: Даже не стать
1: не считаться, точнее, алкоголиком.
2: Даже чтобы не злоупотреблять.
1: Угу.
2: Еще раз хотела бы сказать, что для мужчин и женщин существуют разные дозировки. И для женщин это, если обобщить, не более 3 бокалов вина в неделю, при условии остальных дней полной трезвости. Для мужчин это не более 3 бокалов пива, учитывая, что бокалы пива, они все-таки более объемные, 400
1: миллилитров, 400-450, да. Да, а бокал, он 250 обычно.
2: Да,
1: миллилитров.
2: Бокалы пива, они немножко отличаются по объему, не более 3 стопок водки.
1: Угу. Кстати, есть ли разница между тем, какой алкоголь пить? Ну, то есть водка это будет, пиво это будет, вино это будет, или какие-то другие, скажем так, благородные напитки, типа виски, коньяка, что-то вот такого?
2: От слова совсем нет. Важнее содержание чистого спирта.
1: Угу.
2: И тоже могу повторить, что чистый спирт, 10 грамм чистого спирта, что является стандартной дозой алкоголя, это 25 грамм водки, 100 грамм вина, 200 грамм пива.
1: Вот я не знаю, сможете ли вы ответить, но я все-таки спрошу. Вот при покупке алкоголя, на какие параметры стоит на этикетке посмотреть?
2: Если говорить со стороны врача, с точки зрения врача-терапевта, то скорее важнее обращать внимание на этикетку, если вы человек-аллергик. Бывает так, что даже на составляющие продуктов есть аллергия. Касательно качества алкоголя, я, конечно, затрудняюсь ответить, но на что обратить внимание точно стоит? На процент алкоголя, да, чтобы понимать, о чем идет речь. Касательно пива, вина, на крепость. На содержание сахара внимание обращать не стоит, поскольку, если вы, конечно, не сомелье, я имею в виду такие нюансы, потому что алкоголь в организме в любом случае превращается в сахара, метаболизируется, и в любом случае, если у человека сахарный диабет, какой бы он алкоголь ни пил, с добавлением сахара, не с добавлением, все это метаболизируется в сахар, и повышение сахара ожидаемо.
1: То есть, если диабет, то вообще под запретом.
2: Да, если говорить о заболеваниях, при которых от алкоголя воздерживаться лучше вообще, да, это сахарный диабет, это люди с психическими расстройствами, которые принимают психотропные препараты, антидепрессанты, нейролептики и другие. Это детский возраст до 18 лет, да, железно, это беременные женщины, это люди с обострениями хронических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта, открытые язвы, желудка, пищевода, панкреатиты и так далее.
1: Угу. В какой момент стоит понять, что вот все уже край, и мне стоит обратиться к психологу, к наркологу, еще к какому-то специалисту? Что должно случиться?
2: Вот если у самого человека появились уже такие мысли, надо бегом бежать к специалисту.
1: То есть, если вдруг я понимаю, что а не надо ли мне, а вдруг,
2: да.
1: То уже реально надо.
2: К врачу-наркологу в первую очередь. А если со стороны человеку говорят окружающие, что пора, а он сомневается, вот как ему принять решение в этом случае? Так вот, также вопросы из опросника УДИТ С. Если алкоголь был, являлся причиной каких-то непредвиденных опасных ситуаций с вами или из-за вас, с вашими близкими, с вашим окружением из-за алкоголя, или страдает ваша социальная жизнь, ваша работа, ваша повседневная реальность, однозначно стоит обратиться к врачу-наркологу. Еще раз, что безопасной дозы алкоголя не существует. Существует доза алкоголя, не представляющая опасности.
3: Угу.
2: Может быть, звучит как игра слов, но если
3: немножко
2: подумать об этом, каждая капля алкоголя, она небезопасна.
3: Угу.
2: Но есть уровень дозы алкоголя в неделю, о которой мы говорили, угу, для женщин и мужчин, которая не представляет собой опасности. То есть она небезопасна, но она и не опасна, да, да, понимая игра слов, но допустимое количество, так скажем.
3: Хорошо, давайте по-другому переформулируем. Если по чуть-чуть, 1-2 бокала в неделю, безопасно?
2: А все сводится опять-таки к дозе, которая рекомендована специалистами для женщин и мужчин. 3, не более 3 бокалов вина в неделю при условии остальных дней трезвости для женщин, угу, это та доза, которая не представляет собой опасности. И для мужчин это, да, 3 рюмки водки, 3 бокала вина, 3 бокала пива, 4 бокала вина.
3: Угу.
2: Но это не безопасная доза. Безопасной дозы алкоголя не существует.
3: 0,00
2: да,
3: миллилитров.
2: Да, а все остальное на ответственности каждого из нас.
3: Угу. Ну и все-таки в конце, я сейчас прекрасно понимаю, я еще раз это повторю, что безопасная доля алкоголя – это 0,0 миллилитра. Но и тем не менее, все мы люди, все мы все прекрасно понимаем. У нас лето, сезон шашлыков, вот мясо, как правило, там раз мясо, может быть, кто-то рыбу делает. Мы поняли уже, что обязательно не пить на голодный желудок, обязательно закусывать овощами, ну и в принципе закусывать, побольше какой-то физической активности. Что еще можно порекомендовать людям, которые активно, скажем так, готовятся к лету, маринуют мясо?
2: А вы практически все перечислили. Действительно, это просто уже можно внимание обратить на качество мяса, на его свежесть, на качество алкогольной продукции, я имею в виду не суррогатное, угу, естественно, на обратить внимание на свое здоровье, иметь в виду, если у вас ранее были проблемы со здоровьем, желудочно-кишечным трактом, а можно ли вам, да, в объеме в таком или конкретное мясо, по жирности мяса скорректировать какие-то моменты. Главное, много свежих овощей,
3: угу,
2: и алкоголь в тех же дозировках. Исключений быть не может. Для организма праздников не существует. Он трудится у нас 24/7, 365 дней в году. Для женщин это не более бокала вина, для мужчины не более стопки водки, все остальное на ответственность каждого гражданина.
3: Угу. Ну и в конце давайте еще раз, я понимаю, что я уже несколько раз мы там одну и ту же информацию повторяем, но я это делаю ровно для того, чтобы у наших радиослушателей она как-то закрепилась, с учетом того, что информация, которую мы слышим, она чуть хуже усваивается, чем та информация, которую мы читаем.
2: Да, хотелось бы сказать, что неважно, какой вид алкоголя вы предпочитаете, важнее дозировка чистого спирта в содержащемся напитке. И если более понятно объяснить, то для женщин и для мужчин существуют разные дозировки алкоголя в неделю, для упрощения так принято считать. Для женщины предполагаемо не представляющая опасности для здоровья дозировка алкоголя – это не более 3 бокала вина в неделю при условии остальных дней трезвости. Для мужчины это или 4-5 бокалов вина, или 3 стопки водки, или 2-3 бокала пива 400-500 миллилитров в объеме при условии остальных дней трезвости. Все остальное считается потенциально опасным, и человек должен иметь это в виду.
3: Должен понимать, что рано или поздно у него могут развиться различные болезни, которые алкоголь вызывает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня была врач-терапевт ЦГБ номер 20 города Екатеринбурга Эмилия Маркус. Всего вам доброго!

Дорогие друзья, продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня последний летний день, 31 августа. Мы желаем вам хорошего, доброго дня, помощи Божьей в ваших благих делах. В православной церкви мы сегодня совершаем память мучеников Флора и Лавра, память мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномучеников Емелиана, епископа Трибийского и иже с ним, святителей Иоанна и Георгия, первого патриархов константинопольских, преподобного Макария Пеликидского игумена, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, пресвитера, мучеников Евгения Дмитрова, Михаила Ерегодского, чтецов. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас». «Вдунул Бог дыхание жизни, стал человек по образу Божию, тоже и в возрождении, духовением Духа Божия, который неведомо откуда и как приходит, полагаются начало новой жизни и восстанавливается образ. Это точка отправления. Отсюда начинается труд возведения образа в совершенное подобие. Возрожденный по образу создавшего Господним Духом преобразуется от славы в славу, но не без нас. Наш труд и старание, а созидает возрождение». Дуновением Духа Божия, который неведомо откуда. Вот идеал и способ осуществления в себе образа и подобия Божия. А сколько пишут и толкуют о воспитании, между тем в Слове Божьем все оно определено несколькими словами. Возьмись только осуществить предписанное, и воспитание само собой пойдет успешно к цели. Это Божий путь, но он не исключает путей человеческих, напротив, дает им направление и венчает успех. Когда же остается одно человеческое, тогда воспитание обыкновенно бывает недостаточно, с ущербом, а нередко и совсем извращает воспитываемых. Затем дальше и жизнь вся идет криво. Где умножаются криво воспитанные, там и все общество более и более начинает кривиться и в жизни, и в воззрениях своих. Конец – всеобщее искривление. Кто гнет в одну сторону, кто в другую». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы начинаем новый день, новую трудовую неделю и хотим пожелать вам всего самого доброго.

доброго и помощи Божьей в ваших трудах. Я расскажу, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут «Евангелие дня». В 10 часов 30 минут «Разговор о вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз» со священником Николаем Святченко «Как увидеть подмену Христа». В 11 часов 15 минут репортаж нашего корреспондента Ирины Сырневой «Беседа с братством православных следопытов». В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» главы алхововитного «Патерика». В 12 часов 10 минут передача «У книжной полки». Расскажем о книге с игумена Саввы «Духовный бисер». В 12 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «В круге света». В 13 часов 10 минут детям о Боге рассказы из сборника «Чудесная Нива». В 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. В программе принимает участие наместник Крестовоздвиженского монастыря игумен Флавиан Матвеев. Поговорим о духовной жизни и ее трудностях. 15 часов 10 минут мы предлагаем вашему вниманию первую часть беседы с литературоведом Сергеем Сергеевичем Арутюновым о христианских мотивах в сказках Александра Сергеевича Пушкина. В 16 часов 10 минут православный календарь, в 16 часов 20 минут передача Виктории Кауган, в 16 часов 40 минут цикл «Детям о Боге», в 17 часов 15 минут продолжение беседы с Сергеем Арутюновым о христианских мотивах в сказках Пушкина беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 5 минут для ребят рассказы и сказки Виталия Бианки. В 18 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Сердца серебряного века». В 19 часов 5 минут передача Ольги Мануйловой «Про стихи». В ней принимают участие Леонид Антипьев и Екатерина Климова. В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «В круге света». Такие передачи, дорогие друзья, сегодня, понедельник, 31 августа, прозвучат для вас в эфире нашего православного радиоканала «Воскресенье». Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

0: новости.
1: Здравствуйте. В Коми осветили поклонный крест, посвященный крестителю этой земли, святому Стефану Пермскому. Освящение креста возглавил митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп. Среди паломников, пришедших почтить память святого Стефана, присутствовала и Мария Бутина, которая стала ведущей документального проекта телеканала «Спас» о жизни и миссионерской деятельности святого Стефана. Появление новой святыни приурочили к 630-летию со дня представления Стефана Пермского. Крест установили на берегу реки Вычегды в селе Карткирос. Согласно преданию, именно здесь Стефан Пермский явил силу веры, усмирив языческого жреца. Этот берег также является историческим местом упокоения предков и точкой проводов солдат на фронт в годы Великой Отечественной войны. Ну и к другим сообщениям выпуска. Автомобильный крестный ход «Россия под Покровом» достиг Байкала. Преодолев 17-часовой путь из Красноярска, участники Всероссийского автомобильного крестного хода под названием «Россия под Покровом» достигли Иркутской области. Это экватор пути, который пролегает от Москвы до Сахалина. Здесь, на берегу Байкала, паломники смогли наконец перевести дух. В Листвянке состоялся молебен, к которому присоединился протоиерей Сергий, уроженец Иркутска, ставший новым участником экспедиции на пути к восточным рубежам страны. Второй день в Иркутске начался с божественной литургии в Знаменском соборе, которую возглавил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. После службы владыка пообщался с участниками крестного хода и провел для них экскурсию по Знаменскому монастырю. Ключевым событием стала встреча с ветеранами СВО. Участники обсудили вопросы реабилитации, социальные гарантии и поддержку семей бойцов. А сенаторы региона пообещали взять озвученные проблемы в работу и вынести их на федеральный уровень. Завершилась программа конференции «Бизнес как служение» в правительстве Иркутской области. Участники обсудили традиции сибирского меценатства, восстановление культурного наследия и современные механизмы благотворительности. В завершение был представлен проект «Добрая реклама» и фильм телеканала «Спас» под названием «Святые предприниматели». Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 31 августа по новому стилю или 18 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Мучеников II века Флора и Лавра, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномучеников III века Эмилиана, епископа Трибийского и с ним Илариона и Иеромонаха, мучеников Дионисия и Ермипа, святителей VII века Иоанна V и Георгия I, патриархов константинопольских, преподобного Макария, игумена Пеликитского VIII, первой половины IX века, преподобного Иоанна Рильского, подвижника IX-X веков, священномученика Григория Бронникова, пресвитера, мучеников Евгения Дмитриева и Михаила Ерегодского, чтецов убиенных в 1937 году. Прославляются иконы Божией Матери Адигитрия Трапезунская и Всецарица. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, технический прогресс за последние десятилетия совершенно изменил быт простого человека. И так получается, что даже почитание некоторых святых было вытеснено техническим прогрессом. Как же такое возможно? А сегодня мы как раз вспоминаем таких святых. Это святые Флор и Лавр. На Руси святых мучеников Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего скота, а особенно лошадей. Это почитание возникло еще в древние времена, и по всей русской земле торжественно праздновался День памяти этих святых. Возможно, традиция пришла на Русь с Балкан, родины святых братьев. Именно там возникло предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми. В древних иконописных наставлениях указывается, что святые Флор и Лавра должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Но неудивительно, что в век автомобилей об этом мало кто знает. Но давайте теперь познакомимся с их житием. Святые мученики Флор и Лавр жили во II веке и были братьями не только по плоти, но и по духу, так как оба единодушно веровали во Христа и угождали Ему добрыми делами. По занятию они были каменщиками, учителями их были благочестивые мужи Прокл и Максим, от которых вместе с ремеслом они научились и богоугодной жизни по правилам христианской веры. За веру во Христа сперва преданы были смерти их учителя, а потом, спустя некоторое время, вслед за учителями своими, и они унаследовали мученические венцы, приняв страдальческую смерть от правителя области в северо-западной части Балканского полуострова и Лирии по имени Ликион. Поводом к их страданию был следующий случай. Некий правитель соседней страны обратился к правителю Иллирии с просьбой прислать ему искусных каменщиков для построения великолепного каменного храма языческим богам. Так как самыми искусными в стране знатоками этого дела были святые Флор и Лавр, то Ликион и отправил их к этому правителю. Сооружая согласно воле последнего храм, святые братья раздавали бедным плату, получаемую ими за свой труд, и при этом учили бедных святой вере во Христа. Сами они всегда проводили время в посте, молитве и трудах. Ночью молились, а днем производили свои работы. Пищу принимали в малом количестве, зато обильно кормили голодных и бедных. Действуя таким образом, они обратили к христианской вере не только презреваемых ими бедняков, но и одного языческого жреца с его сыном. В один день, когда святые братья тесали камень, к ним подошел сын жреца, молодой юноша, и, ставший близко, смотрел на их работу. Вдруг от камня отскочил осколок, ударил юношу в глаз и очень сильно повредил его. От боли юноша закричал, на его крик прибежал отец, языческий жрец. Видя, что лицо сына окровавлено, он стал бронить святых работников и бросился было на них, чтобы их побить, но его удержали бывшие тут же другие рабочие. Удостоверяя невинность святых братьев, говорили, что виноват в своем несчастье сам юноша, потому что он близко подошел к ним в то время, когда они тесали камень, и смотрел на их работу, не принимая мер предосторожности. С Святые угодники Божии Флор и Лавр, стараясь успокоить жреца, обещали скоро исцелить глаз его сыну и сделать его настолько же зрячим, как и прежде. После сего они взяли юношу на ночь к себе в дом и стали учить его познанию единого истинного Бога Иисуса Христа. Причем говорили ему так: «Если будешь всем сердцем веровать в того Бога, о котором мы возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров. Если глаз мой станет таким же, как был прежде, — отвечал юноша, — то я уверую в вашего Бога и буду чтить его. Без сомнения, больше надлежит веровать в того Бога, который исцеляет больных и возвращает зрение слепым». Святые Флор и Лавр со слезами начали молиться Богу о том, чтобы он исцелил юношу и просветил не только его телесный глаз, но и душевные его очи. После усердной молитвы они осенили больной глаз юноши крестным знаменем, и глаз немедленно зажил, сделался совершенно здоровым и так же хорошо видел, как и прежде. Вследствие такого чуда уверовал во Христа не только исцеленный юноша, но и отец его, языческий жрец. После сего святые работники Флор и Лавр в короткое время окончили постройку храма, но не оставили его для жилища идолов, а осветили его для прославления Пресвятого имени Иисуса Христа. Они поставили в нем к востоку честной крест и, собрав до 300 человек бедняков, братьев своих по вере, совершили всенощную молитву, прославляя Христа Бога. По окончании молитвы все бывшие в храме отправились к стоящему неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы, и стали влачить их по земле, бить и ломать, и таким образом раздробили их на мелкие части. Узнав обо всем этом, области начальник велел схватить Флора и Лавра и всех тех, кто были с ним. Всех бывших со святыми он приговорил к сожжению, а их самих, предав жестокому избиению, велел связать и отослал к правителю Иллирии Ликиону. Ликион обстоятельно расспросил их обо всем и, узнав, что они христиане и остаются непоколебимыми в своей вере, велел бросить их в глубокий колодец и засыпать землей. Спустя много лет были обретены их святые и многоцелебные мощи и с честью перенесены в Константинополь. Но дальнейшая их история теряется. Святые мученики Флоре и Лавре, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Открываем псалтирь. Сегодня 12-ю кафизму читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 12. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий Бог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил Еси и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех сирений Иаковлих, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сея на племеннице и Тир, и люди, и Фиопстии, сии быша тама, мать Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я отреновенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сене смертней,
1: На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя. Ударил еси знаемых моих от меня, положиша мя мерзость себе. Предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и до мертвыми творишь чудеса, или врачи Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвенней. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий смаз, и в трудех от юности моей я. Вознежися, смирихся и изнемогу, на мне придоша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода, весь день одержаша мя вкупе. Ударил еси от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекла еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. За вещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое, и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Я, как то во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцою силы Твоей растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь на сильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моим вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя Отец мой, еси Ты, Бог мой, и заступник спасения моего. Я с первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу в век века семя его, и престол его яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о святе моем, аще Давиду солжу. Семя его в век пребудет, и престол его яко солнце предо мною, и яко луна совершенна в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни мой состав, едабо всуе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? Ими же клялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моем многих язык. Им же поносишь образи Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди-буди.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытия, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость наны, и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажи мне, и окованный сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен будь на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призвена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словесе мятежно, плещма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его, с Ним есмь в скорби, изму Его и прославлю Его, долготой дней исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый. Един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротиворежащие сети храм, Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного, и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец,

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В поселке Верхние Серги по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения состоялся крестный ход и установка поклонного креста. Крестный ход к месту установки креста начался от Веденского архиерейского подворья. Шли с молитвой. Кто-то читал «Отче наш», кто-то Иисусову молитву, кто-то молился про себя. Дорога была не близкой, но никто не жаловался. Среди идущих были совсем юные прихожане, но и они чувствовали торжественность происходящего. Были люди почтенного возраста. Для маломобильных участников организаторы предусмотрели передвижение на транспорте. В этом и есть настоящая церковная община, где каждый важен, где каждый находит место у сердца. Крестный ход возглавили благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших поселка Верхние Серги иерей Олег Махмазиев и настоятель Веденского архиерейского подворья поселка Верхние Серги, инициатор установки поклонного креста иерей Алексей Ралдугин. Священники своим примером показывают, что значит быть пастырем не только в храме, но и в жизни. Крест к месту установки был доставлен на транспорте. Деревянная конструкция оказалась весом более 200 килограммов. На месте установки мужчины закрепили основание, проверили уровень, подгоняли детали. И вот крест установлен, раздались аплодисменты и дружное «Слава Богу!». Благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов совершил чин освящения. Действительно, было ощущение, что невидимая благодать сошла на это место, делая его отныне не просто точкой на карте, а уголком небесного Отечества на нашей земле. Завершился день общей трапезы на природе. На поляне неподалеку от установленного креста развернулась полевая кухня. Прихожане с благодатью в сердце обменивались впечатлениями и общались со священниками. В эфире новости. Вечером 27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ аргентинский Южноамериканский Леонид совершили всеночное бдение в храме в честь Успения Божией Матери города Березовского. Высокопреосвященному владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга иерей Иоанн Черных, настоятель Успенского храма города Березовского игумен Владимир Туманский, клирики храма и духовенства Екатеринбургской епархии. На богослужении присутствовал временно исполняющий полномочия главы Березовского Владимир Сергеевич Шауракс. Во время всеночного бдения священники благоговейно изнесли из алтаря и разместили в центре храма на специально приготовленном, украшенном цветами месте плащаницу Пресвятой Богородицы. Изнесение плащаницы из алтаря символизирует погребальную процессию, в которой в далеком первом веке участвовали апостолы Христовы, а ныне к ним духовно присоединяются все верующие, любящие Матерь Божью. Вынос этой святыни происходит только раз в год. Он пребывал в центре храма до вечера дня Успения, когда совершился чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы. Митрополит Евгений сугубо поприветствовал владыку аргентинского южноамериканского Леонида с пребыванием на родной Уральской земле и поздравил

верующих с Успением Пресвятой Богородицы. Владыка отметил, что этот праздник имеет значение для каждого человека, потому что каждый смертен и рано или поздно столкнется с переходом в вечность. Правящий архиерей поблагодарил за труды по восстановлению благоукрашению храма настоятеля прихода игумена Владимира Туманского и пожелал, чтобы все жители города Березовского регулярно проходили в отверстые двери храма Успения Пресвятой Богородицы, выправлялись для доброй жизни в этом мире и вдохновлялись для входа в вечную обитель. После проповеди митрополит Евгений и епископ Леонид совершили елеопомазывание. Вы слушаете новости. Открыт набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона Тримифунского в храме на крови города Екатеринбурга. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября в 21 час будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения приглашает нас стать частью этого события. Десница святителя будет доступна для молитвенного почитания круглосуточно до полудня 13 сентября. Приглашаем молодых людей послужить добровольцами у мощей, помочь тем, кто пришел поклониться святому и прикоснуться сердцем к великой святыне. Задача добровольцев – регулирование потоков людей, организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечает в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительную информацию можно получить по телефону 200-07-04. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 4 глава, с 10 по 23 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им: „Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи“. И говорит им: „Не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи? Сеятель слова сеет, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корни и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: „Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит“». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Вдунул Бог дыхание жизни, и стал человек по образу Божию. Тоже и возрождение, дуновением Духа Божия, который неведомо откуда и как приходит, полагается начало новой жизни и восстанавливается образ. Это точка отправления, а цели начинается труд возведения образа в совершенное подобие. Возрожденный по образу создавшего Господним Духом преобразуется от славы в славу, но не без нас. Ваш труд и старание осозидает и возвращает Бог благодатью Пресвятого Духа, поверив Господа. Вот идеал и способ осуществления в себе образа и подобия Божия. А сколько пишут и толкуют о воспитании. Между тем, в Слове Божьем все оно определено несколькими словами. Возьмись только осуществить предписанное, и воспитание само собой пойдет успешно к цели. Это Божий путь, но он не исключает путей человеческих, напротив, дает им направление и венчает успех. Когда же остается одно человеческое, тогда воспитание обыкновенно бывает недостаточно, с ущербом, а нередко и совсем извращает воспитываемых. Затем дальше и жизнь вся идет криво. Где умножаются криво воспитанные, там и все общество более и более начинает кривиться и в жизни, и во зрениях своих. Конец — всеобщее искривление, кто гнет в одну сторону, кто в другую.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, в программе «О вере и жизни» принимает участие священник Николай Свяченко. «Как увидеть подмену Христа» – программа из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Николай Свяченко, председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, клирик храма апостола Петра на Дыбенко. Здравствуйте, дорогой отец Николай, благословите наших
3: телезрителей. Господь Бог да благословит нас.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит интересно. Как увидеть подмену Христа. Давайте, очень, что называется, возьмем тему, как называется, быка за рога. Тема сложная, потому что, знаете, я поначалу хотел предложить тему как о подмене веры, но потом я с вами согласился, что действительно подмена Христа. Потому что подмена веры, тут можно долго говорить о том и вообще попробовать разобраться вообще, что такое вера. Ну, может быть, мы и эту тему тоже затронем, но действительно, ведь когда мы говорим о подмене Христа, то, наверное, мы прежде всего в этом случае говорим об антихристе, либо о полном отсутствии и знании, кто за нас претерпел крестные страдания, кто искупил грехи наши, кто нас дал нам возможность спастись. Если мы этого не знаем, тогда мы и Христа не знаем. Если мы думаем, что Христос – это просто изображение на бумаге или на дереве, то это не так. Если мы живем в ощущении живого Христа, это другой разговор. Так что подмена Христа в нашей жизни происходит постоянно. Или я не прав?
3: Ну, к сожалению, это происходит, да, в течение жизни нашей, поскольку человек такое существо, которое постоянно склонно, да, то к тому, чтобы идти за Христом и к Богу, или отворачиваться, как-то сомневаться, падать и вставать, и идти дальше. Поэтому здесь, как говорится, пока мы живы, эта подмена может происходить. Но, конечно, для христианина, для верующего человека самое главное как-то попытаться воспринять Христа всем сердцем и разумом, и помышлением, и желанием, так, чтобы что ни происходило в жизни, какие бы потрясения ни случались, как бы человек как бы из-за обстоятельств даже не отворачивался от Бога, чтобы это не происходило окончательно. Да, потому что, говоря о Христе, мы говорим о том, что Христос есть истина, Христос есть подлинная жизнь, Христос есть единственный путь к Богу, Отцу, вообще в жизнь Пресвятой Троицы и жизнь самой большой буквы как таковой. Да, и в этом смысле Христос для нас единственный Спаситель, единственный наш такой попечитель. Здесь очень много аспектов восприятия Бога в лице Христа существует, да, как мы знаем. Один из них – это принятие Бога как дитя, да, например, вот один из образов. Тогда, когда, наверное, мы перестаем вот, иметь такое особое доверие Богу, как дети могут доверять матери, вообще родителям, полностью возлагая свою жизнь, в нашем случае наше спасение, на его силы, на его действия, когда мы как-то этот образ Божий замутняем разными там, вещами, не имеющими отношения к Богу и ко Христу, прежде всего. Мы тогда на это место можем поставить антихриста. Антихриста с большой буквы или с маленькой буквы. Как апостол Павел говорил о том, что антихристов уже много, имея в виду, что вместо Христа в своей жизни можно поставить какого-то кумира. Да, это могут быть иногда какие-то положительные даже вещи, но которые становятся преградой в нашей жизни между нами и Христом. Да, некоторые люди не только из каких-то там гадостей, но и из положительных вещей могут сотворить себе кумира и в этом смысле поставить такого антихриста, да, между собой и Богом. Угу. Там для кого-то это литература может быть, да, для кого-то это музыка или спорт даже и так далее. То есть те вещи, о которых мы, как правило, мы говорим как о добродетелях в контексте христианской жизни, но сами по себе в отрыве от этого они могут быть тем, что как-то уничтожают душу, ну и ставят, и становятся препятствием между нами и Богом, в это место помещая антихриста. Какие-то собственные страхи даже, да, комплексы, там, какие-то идеи, мысли. То есть разные люди, бывает, часто встречаются одержимы самыми разными идеями, так скажем, надуманными и преувеличенными, угу, или просто несуществующими. И они сами свою жизнь пускают под откос в этом смысле.
2: Очень дорогой, давайте мы примем первый телефонный звонок. До нас звонился Александр из Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Я хотел бы сказать сначала по поводу темы, которая сегодня. Как увидеть подмену Христа? Нужно просто посмотреть, с какой целью мы говорим или что-то делаем. Об этом еще Бог сказал Каину, когда он решил принести жертву и обиделся, что его, на его жертву не посмотрели. Вот он сказал, смотри, говорит, как ты делаешь, право или неправо. Вдруг грех лежит в твоих ног. Так и нам нужно поступать, оценивать, с какой целью мы говорим или что-то делаем. И там сразу же увидим, подменяем мы Христа или нет. Вот такой вот у меня резюме, поэтому... А вопрос у меня по поводу притчи, которая сегодня читалась, это исцеление кровоточивой. Вот. Мне вот так думается, что такой момент важный. Это число 12. 12 лет страдала женщина кровотечением, и 12 лет было дочери Иаира. Вот. Значит, это связано, видимо, с Ветхим и Новым Заветом. Когда дан был завет о принесении кровавых жертв Богу, то родилась дочка Иаира. То есть, и вот эти вот жертвы, они никаких исцелений не дали, только были траты большие. Вот. И как только прикоснулась женщина, это имеется в виду церковь, вообще общество, прикоснулась к одеждам Слова Божьего воплотившегося, то преобразовалась церковь совсем, исцелилась. Вот. И в это же время проснулась, по слову Господа, новая церковь. Вот такое вот мнение. Может быть, я сбивчиво все объяснил?
2: Да, очень понятно.
4: Наверное, вот как ваше мнение? Мне бы хотелось узнать ваше мнение.
3: Ну, здесь, конечно, есть кардинальная разница между новозаветной церковью, в которой по приглашению Христа, да, в результате Евангелия, дело, совершенное Христом, причисляются и входят все народы, без исключения, несмотря на нацию, там, несмотря на род, на сословие, на пол, на возраст и так дальше. Конечно, ветхозаветный народ в этом смысле был таким утилитарным, в том смысле, что к Израилю относились только иудеи, только евреи по нации прежде всего. И задача израильского народа ветхозаветную эпоху заключалась в том, чтобы сохранить веру в единого Бога, вообще как-то пользоваться и сохранить закон. Но самое главное, чтобы благодаря этим действиям в мир пришла Мария, то есть человек особый, девушка, которая примет в себя Слово Божие и через которую Бог Слово придет в этот мир. По сути дела, израильское общество, израильский народ этим и полностью себя реализовал. Апостол Павел во всех посланиях здесь уже говорит о том, что подлинная церковь, подлинный Божий народ – это христиане. Поэтому если говорить о церкви ветхозаветной, то можно говорить как, ну, о каком-то образе, может быть, церкви, о каком-то таком подобии далеком. Вот. Потому что, по идее, например, Иустина, философ одного из апологетов христианских, второго века, к ветхозаветному периоду относились не только израильтяне, но и многие все те, которые как-то стремились к истине, которые в результате часто своих собственных усилий, хотя они оставались язычниками, но постигали Божию справедливость, Божию правду, да, в том числе постигали Бога как Абсолюта, да, в частности, Платон, Аристотель, классические философы, например, Иустином мучеником, Иустином философом называются христианами до Христа. То есть такой вот период, по сути дела, весь вне христианский мир, он в каком-то смысле представляет нам ветхозаветную эпоху, ветхозаветное время, хотя оно может и параллельно проистекать, да, если говорить как-то хронологически сейчас. Сейчас же есть, например, народы, еще не принявшие Христа, в которых по-прежнему существует язычество, политеизм. То есть они живут вне Нового Завета, вне христианскую эпоху. И какой-то им еще предстоит путь, видимо, чтобы прийти ко Христу. Ну, это отдельно большая тема, но вот такой я хотел сделать здесь акцент.
2: Здесь
3: хорошо сказали сейчас.
2: Мне кажется, что вот, знаете, мы все можем вспомнить, например, о том, что все сможем вспомнить то время, когда Церковь Христова в нашем государстве насчитывала очень мало приходов. Я недавно был в Карелии, и там один из священников мне рассказывал, что во времена Советского Союза во всей Карелии было 4 храма. Причем 2 из них кладбищенских, которые были очень далеко, там Медвежьегорск и так далее. То есть как бы это просто забытые храмы, потому что их не уничтожили, а по той причине, что они были очень далеко и на каком-то кладбище. И два еще храма были во всей Карелии. Мы, конечно, в Петербурге и в Москве, конечно, все-таки имеем гораздо больше, и даже в самые тяжелые времена у нас было много храмов. Но есть ведь у нас и места, где, казалось бы, храмов много, но прихожан очень мало. И вот у меня здесь возникает вопрос. Дома Божии у нас есть, но что же делать, куда же делись прихожане? Может быть, получается так, что эти храмы, которые строились на 10 тысяч человек, в которые в этот храм ходит, я не знаю, там, ну, дай бог, 100 человек. То есть получается, что, может быть, и не нужен нам в этом случае тот самый живой Христос, который, если бы он был в нашей жизни постоянно, то мы бы в храм бежали бы в припрыжку, что называется.
3: Да. Здесь, с одной стороны, эту ситуацию предсказывал Христос, говоря: «Не бойся, малое стадо». То есть, имея в виду, что церковь, она может состоять из 2 или 3 человек, а в окружении могут быть несколько тысяч не христиан, не уверовавших. И, с другой стороны, иногда церковь бывает, состоит из большинства населения данного региона, там, или народа. Конечно, здесь во многом, если сейчас вот говорить про какую-то техническую миссионерскую сторону, важно, чтобы каждый приход себя, ну, начиная от настоятелей, дальше сотрудниками приходскими и прихожанами воспринимал как в том числе имеющий миссионерскую задачу, да, определенную. Это проявляется как минимум в том, чтобы приход имел различные какие-то инициативы, какие-то точки притяжения светских еще околоцерковных людей. Это часто является изучение священного писания на приходе, изучение Библии, потому что многие инославные, так скажем, представители других религиозных протестантских течений начинают интересоваться православием после того, как они вступают в подобного рода кружки или обсуждения, или узнают о том, что толкование и рассмотрение Священного Писания с точки зрения православной традиции святых отцов является очень потрясающе глубокой ценностью. Да? И тогда через это изучение Писания дальше интересуется православием и конкретным приходом. Да, это различные инициативы для там, молодежи разных слоев населения. Это воскресные школы, там, проведение праздников в том числе. То есть то, благодаря чему узнают о том, что вот приход является живым организмом, где люди в том числе помогают друг другу, знают, да, насколько это возможно друг друга. Потому что здесь вот тоже никуда нам не деться от того, о чем говорит апостол Иоанн, о том, что знает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Конечно, да. Если между людьми не будет любви, то, собственно, и для внешнего человека такого мирского и трудно будет сделать какие-то первые шаги, потому что он не видит ярких таких отличительных черт любого мирского собрания и церкви.
2: Очень дорогой, у нас еще есть телефонный звонок из Ярославской области. Там до нас звонился Николай. Николай, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, отец Николай.
3: Здравствуйте.
5: Мне кажется, не знаю, это, может, я не прав. Я считаю, что мы, христиане, все предали учение Иисуса Христа, забыв о первой любви. А первая любовь – это у множества раши было одно сердце, одна душа. Никто из имени своего не называл своим, все было общее. И в Октябрьскую революцию ведь были плакаты или транспаранты, что Иисус Христос – первый коммунист на земле.
3: Спасибо. Такой интересный вопрос. Интересный еще тем, что, правда, в истории церкви, согласно книге «Деяний», но и известным историческим событиям, была такая инициатива в Иерусалимской церкви, и она сохранялась достаточно долго и в некоторых других поместных церквах, чтобы была такая, как сказать, общая касса, да, или общая сокровищница, из которой распределяли средства между людьми. Но, как показала реальность первого века, все-таки не смогли общество просуществовать так долго, потому что все-таки были возмущения в этом плане. Одно дело помогать сиротам, вдовам, да, тем людям, которые так или иначе не могут сами за себя постоять в этом мире. А были и существуют подчас бездельники, да, какие-то ленивые люди, которые легко будут жить за счет других тех, которые трудятся, например. Да, один трудится, как говорится, от рассвета до заката, ну, а другой вот только милостыню собирает, а при этом он здоровый человек, здоровый мужчина, и он просто не прилагает усилий в этом смысле. Поэтому видно, что чисто из практических таких соображений, что достаточно быстро вот этот эксперимент заканчивается к концу первого века, но в церкви сохраняется добродетель раздавания имения церкви, малоимущим. И мы знаем очень многие примеры, да, начиная с первого века до 20 века, даже в наши дни преподобный Серафим Вырицкий, да, многие другие были теми, кто раздал свое имение церкви или нищим, и дальше жил особым аскетическим образом. То есть как добродетель сохраняется, но в церкви отсутствует как такая политическая, что ли, программа, да, в этом смысле. То есть церковь все-таки научилась существовать в режиме тех слов, которых сказал Христос, что кесарю кесарево, а Богу Божие. В том смысле, что ну, уже в том регионе, в той стране, в том народе, где есть определенный политический какой-то режим, какие-то партии определенные, да, здесь вот этот капитализм, например, здесь коммунизм, здесь какие-то еще другие могут быть вариации политического характера. Это вот то, что гражданское общество само для себя строит на данном этапе его развития. А церковь, как уже общество вневременное, которое ведет нашу душу к спасению, оно существует параллельно, конечно, мы взаимодействуя с гражданским обществом и с властью, но, тем не менее, не смешивая вот эти понятия кесарю-кесарь. То есть то, что кесарь – это кесарь, и Богу Божие. Поэтому церковь, она в этом смысле такой явного, да, скажем, политического предпочтения и не имеет. И если оно возникает, то мы наблюдаем за тем, что этим пользуются какие-то расколы учителя, сектанты различные, в том числе, имея в виду внутри церковного православного пространства, когда там, например, призывают, чтобы или возродился тот строй или другой строй, например, каким-то революционным путем этого достигать. Вот пользуются определенные горячие головы с тем, чтобы как-то возмущать народ и, используя религиозный, духовный компонент, решать свои политические задачи здесь и сейчас.
2: Отче, минута осталась до конца передачи. Благословите наших телезрителей.
3: Да, давайте, братья и сестры, следовать за Христом, не упускать Его подлинный евангельский образ, не ставить перед собой кумиров различных для того, чтобы не появилось какого-то антихриста, да, или антихристианского отношения к тем или иным вещам. И доверять будем Господу. Благодарю всех за общение, за этот добрый вечер.
2: Спасибо, дорогой отец. Дорогие наши друзья, и вам спасибо за то, что вы с нами, за вашу поддержку, за вашу жертвенную любовь. С вами мы способны на многое. Без вас нам сложно. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа на Ленинградском вокзале Москвы состоялась торжественная встреча чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чудотворный тихвинский образ принесен в столицу и будет доступен для поклонения верующих Москвы и Московской области с 27 августа по 27 сентября. Чудотворный образ сопровождают епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, насельник Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт Шустов, заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Януарий Рухлов. На перроне святыню встречало духовенство Москвы во главе с исполняющим обязанности благочинного Богоявленского церковного округа, настоятелем храма Вознесения Господня на Гороховом поле протоиереем Максимом Батуриным. Священнослужители вынесли икону из вагона поезда и при пении тропарей пронесли по перрону. В зале официальных делегаций Ленинградского вокзала епископ Мстислав в сослужении духовенства совершил славление перед чудотворным образом. Богослужебное песнопение исполнил хор храма Вознесения Господня. Вечером торжественную встречу святыни в кафедральном соборном храме Христа Спасителя возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 26 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Легойда принял участие в международной научно-практической конференции «Уроки атомного проекта». Экта в городе Сарове, посвященной 80-летию Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Участники обсудили историческую роль и научные достижения советского атомного проекта, его вклад в создание Федерального медико-биологического агентства, а также нравственно-духовные основы развития технологий. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству России и Китая в научно-технической сфере и поддержанию стратегической стабильности. Владимир Легойда передал участникам конференции поздравления святейшего патриарха Кирилла, а также выступил перед участниками с докладом «Развитие технологий и развитие человека. Первичность нравственно-духовной опоры». В своем выступлении он обратился к наследию культуролога Лотмана, напомнив его тезис о том, что техника должна становиться культурой. Проблема, по словам спикера, состоит в том, что скорость развития технологий сегодня такова, что человек не всегда успевает выработать правила этического и культурного обращения с ними. В завершении своего выступления Владимир Легойда обратился к словам святейшего патриарха Кирилла, произнесенным 1 августа 2016 года в Сарове во время круглого стола «Вера и наука. Взаимодействие во благо России». Тогда предстоятель отметил, что церковь беспокоится не столько о содержании научных разработок, сколько о том, уделяется ли науке должное внимание в первую очередь в сфере образования. Святейший Владыка назвал церковь безусловным союзником научного сообщества в вопросах развития и укрепления науки, а также напомнил о необходимости всеобъемлющей поддержки научного и экспертного сообщества. Владимир Легойда выразил уверенность, что слова его святейшества о сочетании гуманитарного, в том числе религиозного образования, с подлинно научным, открывает возможность увидеть целостную картину мира, восприятие которой, в свою очередь, способно сформировать целостную духовно сильную личность. Вы слушаете новости. В пятницу 28 августа Православная Церковь отмечала один из 12 главных праздников Успения Пресвятой Богородицы. Это последний двунадесятый праздник православного.

православного церковного года, заканчивающегося 13 сентября по новому стилю. В день празднества митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил богослужение в уральских храмах. В день Успения Божьей Матери владыка Евгений совершил праздничную божественную литургию в храме в честь Успения Божьей Матери на Визе города Екатеринбурга. Вечером того же дня архипастырь совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы в Иоанно-Притеченском соборе уральской столицы. Слово «Успение» означает «сон». Для христиан день кончины Божьей Матери стал не трагедией, а радостным переходом в вечную жизнь. Согласно преданию, после Вознесения Христа Богородица жила в Иерусалиме. Архангел Гавриил возвестил ей о скорой кончине. В час Успения в комнате воссиял свет, сошел Христос в окружении ангелов и принял душу Матери в свои руки. Апостолы погребли тело Богородицы в Гефсимании. На третий день гроб оказался пуст. Так предание подтвердило, что Христос воскресил Матерь и взял ее на небо. Как общецерковное торжество, праздник утвердился в конце VI века. И последняя информация выпуска. До 3 сентября продлен срок приема документов в Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского по направлению подготовка педагогов и директоров воскресных школ. Форма обучения заочная, срок обучения 3 года. Документы принимаются по 3 сентября по адресу город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57. Вступительные экзамены пройдут 9 и 10 сентября. С правилами приема и перечнем документов для поступления можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской духовной семинарии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Спаситель смотрит на меня. В душе надежда —

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: Лето – это время отдыха, новые впечатления, интересных знакомств. А если оно проходит с пользой для души и для других людей, то это просто замечательно. Именно так построена деятельность Братства православных следопытов, отряда которого действуют на территории Екатеринбургской епархии. Более подробно в интервью с руководством Братства православных следопытов.
2: Всеволод Сергеевич Кривцов, начальник совета Братства православных следопытов, педагог и руководитель молодежного клуба «Буревестник» Центра внешкольной работы «Социум», город Екатеринбург.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее про Братство православных следопытов. Сколько отрядов туда входят, сколько ребят все там занимаются, какие самые такие активные отряды, известные?
2: Ну, если говорить про наш регион, то у нас сегодня 18 активных отрядов, это я имею в виду, в Екатеринбургской метрополии, и две дружины, северная и южная дружина. Ну, активных отрядов у нас несколько, слава богу. Вот отряд казачьего атамана Семена Дежнева в городе Лесном, отряд в честь святого Семена Верхотурского, тоже город Лесной, очень активный у нас. Отряд у нас из Архангела Михаила, из села Новоипатово. И наш отряд, город Екатеринбург, флотилия «Ковчег», но всегда был на передовых позициях. У нас очень много ребят в отряде. Больше 50 человек сегодня занимается активно.
1: Сейчас уже лето на исходе. Вот расскажите, пожалуйста, на летом была самая такая активная деятельность отрядов, какие-то походы, мероприятия, активности?
2: Ну да, конечно, летом всегда повышается. Это 100% градус нашей деятельности, потому что лето и время хорошее. У нас не такое большое лето продолжительное. Нам бы хотелось все деньки теплые и яркие забрать с собой, чтобы они с нами остались, как память о лете 2026 года. Поэтому в этом году у нас есть традиционные мероприятия, а есть, которые впервые только у нас произошли. Значит, традиционным у нас является лагерь городской, который у нас всегда проходит с 1 по 25 июня. Параллельно вместе с ним проходит морская практика. В этом году она была на территории ДСАФ, рядом со Скоровеллой, но проходили мы ее вместе с отрядом «Бригантина». После этого у нас, конечно же, царские дни, наши любимые, и княжество. Сначала княжество – это лагерь, который проходит на берегу озера Увильды. 2 недели ребята в палаточном лагере живут, проходят мероприятия, активности. Ну, в общем, очень много всего. Могу сказать, что лагерь был в этом году посвящен культуре и традиции народов, населяющих Россию. Поэтому это очень яркое было событие, много костюмированных мероприятий. А потом добровольчество на царские дни, регата памяти цесаревича Алексея. Прямо так, можно сказать, у нас все подряд идет. На царские дни наши добровольцы, волонтеры работают при храме на крови, помогают кормить паломников, по хозяйству помогают, что-то обустраивают для того, чтобы праздник прошел. Заканчивают все это участием в большом крестном ходе. Вот. А регата цесаревича Алексея проходит также на территории ДСАФ. В ней принимали участие в этом году 6 организаций, 6 отрядов, в том числе из города Пермь, и, разумеется, и Каравелла, Центр гражданско-патриотического воспитания, ну и отряд «Флагман Крапивинский» к нам всегда присоединяется. То есть такое яркое тоже событие, на которое приходят гости и приезжают даже с других городов, и даже с России приезжают к нам для того, чтобы посмотреть.
1: Давайте обратимся к истории. Интересно, почему следопыты все-таки, православные следопыты? Как вообще со следопытами это все ассоциируется?
2: Ну да, тут все очень просто на самом деле. Где-то в Англии в начале прошлого века Баден Пауэлл начал искать методы работы с молодежью и со старшими подростками для того, чтобы молодежь росла гражданско-патриотически активной, прежде всего, конечно, в интересах колониальной Англии. И вот он придумал такую систему работы в малых группах. Сама система оказывается хороша как остов, то есть если не брать английские традиции и культуру, то в нее очень хорошо можно вставить культуру и традиции нашей, в том числе и духовно-нравственные ценности. И поэтому на остов скаутского метода была положена наша российская русская православная система, которая на русский язык в переводе со слова «скаут» называлась «разведчики». Но в начале вот 90-х годов, когда у нас с вами пионерская организация рухнула, которая тоже была основана в том числе скаут-мастерами и инструкторами, которые работали в скаутской системе, решили, что при русской православной церкви создадут новую организацию на основе скаутского метода, но при этом слово «скаут» переведут как «следопыт». Оно точно так же переводится, как «следопыт». Вот. Поэтому мы следопыты православные, сразу православные, потому что мы являемся частью Русской Православной Церкви молодежного отдела. Ну, а братство, потому что у нас очень плотный, теплый коллектив, на самом деле, такой семейный, можно сказать. Мы все время вместе везде.
3: Ну, вопрос православия. Как тесно вы взаимодействуете с храмами, монастырями? То есть у вас вот летом проводится на территории Верхотурья.
2: Я бы не сказал, слово «взаимодействие» не совсем правильно. Угу. Мы, православные христиане, составляем Русскую Православную Церковь, поэтому мы, наоборот, взаимодействуем со всеми от лица Русской Православной Церкви. Мы наполняем храмы, то есть это деятельность для детей, подростков, которые родители посещают храм, в который все в семьях есть вера православная, и отводится большое место, поэтому надо, чтобы у ребят была какая-то активная деятельность. Вот, мне кажется, наша методика очень хорошо подходит под это.
3: Какие-то у вас более тесные связи, какие-то совместные мероприятия, праздники
2: проводите?
3: Да, у нас
2: общие мероприятия, даже я бы сказал, не совместные, потому что совместные – это значит, что мы как отдельная организация выступаем. Нет, мы не являемся отдельной организацией, мы часть молодежного отдела. Поэтому у нас мероприятия епархиальные, мероприятия молодежного отдела Екатеринбургской митрополии, да и синодального отдела мы тоже участвуем. То есть мы составляем эти мероприятия, мы в них участвуем как организаторы, как соорганизаторы, но и где-то как участники, рассказывая о нашей методике, которую мы используем.
3: Я прочитала в вашей группе высказывания двух людей известных. Это флотоводца Федора Ушакова и русского путешественника российского Федора Конюхова. То есть вот такой возникла мысль. Они оба связаны с водой. То есть адмирал Федор Ушаков много побед одержал на воде. Федор Конюхов наш современник, и он путешествует по воде. То есть для вас какие-то вот мероприятия на воде, мне так показалось, очень важны. То есть и ребята к этому, да, стремятся. То есть сейчас и такие мероприятия проводятся как-то вот с водой такие.
2: С водой, откуда она взялась? Скорее всего, когда мы искали методы, которые могут перевесить на весах современные все вот эти искушения, да, у детей, особенно телефоны, соцсети, чтобы жизнь, кроме того, что в соцсетях, мы не против соцсетей, почему? Это хороший способ для общения и коммуникации, но чтобы все-таки была и реальная жизнь, где нашлось бы место, где приложить руку, чему-то научиться практическому. Поэтому мы искали методы, такие формы работы с детьми, где можно детей активностям каким-то приучить. Но вот морское дело очень ярким оказалось. Оно на самом деле увлекает детей настолько, что они и телефоны забывают на базе. То есть они увлекаются парусным спортом. А это не просто ходить под парусом, это нужно и яхту приготовить, и разбираться в ней, и много чего изучить. Поэтому нам очень понравилось морское дело, и мы его как форму деятельностного подхода в нашей системе воспитательной мы все-таки оставили и будем развивать.
3: Ну и последний вопрос о планах на осень. Уже через 2 недели наступит осень, то есть какие-то уже есть задумки, какие мероприятия?
2: Ну, год уже сверстан практически. Мы начинаем наш учебный год, прямо в первые же выходные будут курсы для инструкторов. Сразу приглашаем всех заинтересованных, кто хотел бы открывать отряды. Вот, курсы будут проходить здесь, в городе Екатеринбурге. Достаточно с нами связаться, мы все расскажем подробно. Второе, конечно же, у нас будет обязательно мероприятие, связанное с Днем памяти Святой Елизаветы Федоровны. 1 ноября мы будем в Алапаевске. У нас будет зимний сбор, посвященный выживанию в зимних условиях и истории освоения Арктики. У нас будет весенний сбор в городе Казань, мы вот планируем. Ну и завершится все итоговым слетом, сбором княжества и поездкой на Валам, где мы договорились в следующем году потрудиться.
4: Меня зовут Отрадова Елизавета Александровна. Я нахожусь в Братстве православных следопытов уже 9-й год и являюсь заместителем командира отряда флотилии «Ковчег» при клубе «Буревестник».
3: Ну, расскажите тогда немножко о флотилии «Ковчег». Что это за организация, как возникла, чем занимаетесь, кто может попасть здесь, ребят? То есть мы вот сейчас говорим для слушателей, им станет интересно, можно ли сюда любому человеку прийти с улицы?
4: Да, конечно, сюда можно прийти любому человеку, которому интересна походная жизнь, которому интересна педагогическая система скаутская. Вообще флотилия «Ковчег» – это отряд при Братстве православных следопытов. В Братстве православных следопытов много отрядов, и как раз в Екатеринбурге у нас более 6-7 отрядов, и вот мы, как часть Братства православных следопытов, флотилия «Ковчег».
3: Ну, флотилия «Ковчег», то есть, естественно, связана с водой. У вас очень много мероприятий приходит на воде. Вот летом было такое яркое мероприятие, это соревнования на яхты, да, в памяти царевича Алексея. Расскажите немножко об этом поподробнее.
4: Да, я участвовала в этой регате, я соревновалась и получила 3-е место. Я соревновалась на классе «Луч», а так у нас были разные классы, как «Кадет», «Оптимист», в общем, разные классы соревновались, и также разные клубы, как «Коматек», «Бригантина», «Каравелла», из Перми приезжали ребята, И это было очень яркое мероприятие, всем очень понравилось, это долгожданное мероприятие, мы к нему готовились 2 месяца точно, у нас как раз в июле началась эта практика, у нас проходили сборы, мы тренировались, и уже в начале июля после нашего княжества мы приехали, и у нас сразу прошла эта регата.
1: Теперь немножечко про братство православных следопытов. Ну, здесь одна организация, то есть расскажите, какие права, обязанности здесь у членов православных следопытов, кто может попасть? То есть,
4: братство православных следопытов, сюда могут прийти, как я уже сказала, любой человек. Сюда приходят родители и дети. Сюда приходят, в общем, дети, а потом уже родители хотят становиться инструкторами, им тоже выдают галстук инструктора. А так у каждого ребенка, каждого члена этого братства православных следопытов есть свои обязанности, как и командир отряда, как и патрульный, и заместитель патрульного. Это как патруль, это команда, у которого есть вожак и уже заместитель вожака. И вот в каждом патруле, патрульной системе есть свои обязанности. И как в нашем отряде есть свои обязанности у инструкторов, что они делают, так и у ребят.
1: Скажите, пожалуйста, какими-то качествами должны обладать, качественными, вот, душевными, скажем так, физическими, это выносливость. У вас много очень спортивных, связанных со спортом, мероприятий, какие-то такие на свежем воздухе, то есть длительными физическими нагрузками связаны. То есть какие-то вот эти качества физические, душевные, какие главные для православного следопыта?
4: Во-первых, наверное, главное качество следопыта — помощь ближнему. Это вот самое главное, что мы развиваем в следопытии с маленького роста, маленького возраста. Да. И, наверное, также усидчивость, выносливость, особенно в чрезвычайной ситуации, когда идет сильный дождь, нужно поставить палатку. Некоторые дети сразу плакать начинают, а мы держим себя в руках и ставим палатку до конца, так сказать. Вот. Также доброта, любовь к Богу, Отечеству и ближнему. Сюда приходят людей, и мы набираем детей с 6-7 лет. То есть у нас уже есть дозорные, так мы называем маленьких ребят, которые уже сюда приходят и уже в дальнейшем получают разряды, галстучки и свои какие-то другие качества.
1: То есть, можно сказать, здесь может такой профессиональный рост.
4: Да, здесь обязательно есть рост. И я сюда приходила тоже, мне было 10 или 9 лет, и я уже выросла вот до 2-го разряда. И уже скоро буду штаб-инструктором.
1: Расскажите немножко о ближайших планах. То есть скоро осень начнется.
4: В сентябре начнутся занятия. Каждый раз они у нас одинаково. Понедельник, вторник, среда, четверг. Пятница у нас добровольчество. Воскресенье у нас воскресный сбор. А понедельник, среда — это у нас занимаются маленькие ребятки. А вторник, четверг уже занимаются взрослые ребята, старшие. У них совершенно уже другой уровень. И к ним уже по-другому относятся, так сказать. В общем, у нас какие-то есть сборы Слезного и Патова, какие-то сборы есть выездные, какие-то занятия есть с уже специалистами в других каких-то сферах, где нужно нам развиваться, и нам самим где-то интересно. И уже какие-то мероприятия вне штаба.
1: Это есть у вас, скажем так, курсы повышения квалификации, то есть получение новых знаний, то есть обучение?
4: У каждого следопыта есть зачетки, которые сдают, и уже у них повышается галстучная система, повышается разряд, и они так и развиваются, так сказать.
0: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.

0: Духовное слово.
1: Предлагаем вашему вниманию главы алфавитного патерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Пафнутии. Авва Пафнутий рассказывал о себе. «Однажды, путешествуя, сбился я с дороги, ибо был туман, и очутился близ одного селения. Там увидел я некоторых, бесстыдно разговаривавших между собою. Остановившись, начал я молиться о грехах своих. И вот явился мне ангел с мечом и говорит: «Пафнутий, все осуждающие братьей своих погибнут от меча сего. Но ты не осудил, а смирился пред Богом, как бы виновный во грехе. Посему имя твое вписано в книгу живых». Сказывали об Авве Пафнутии. Он не любил пить вина. Однажды в дороге, встретившись с шайкой разбойников, увидел он, что разбойники пьют вино. Атаман разбойничий знал старца, знал также, что он не пьет вина. Но, видя Пафнутия в великом утомлении, наполнил чашу вином и, взяв в руку меч, сказал старцу: «Если не выпьешь, убью тебя». Старец, поняв, что разбойник хочет исполнить заповедь Божию и желая обратить его на путь спасения, принял чашу и выпил. Тогда атаман раскаялся пред старцем и говорит: «Прости мне, Авва, оскорбил я тебя». Старец отвечает: «Уповаю, что Бог за эту чашу сотворит с тобой милость свою и в сём веке, и в будущем». «И я надеюсь на Бога», — сказал атаман, — «что с сего времени никому не сделаю зла». Таким образом, старец, отказавшись от своей воли для Господа, обратил всю шайку разбойников. Авва Пимен сказывал, что Авва Пафнутий говорил: «В одни жизни старцев я всегда ходил к ним по два раза в месяц, имея пребывание от них на расстоянии 12 миль, и открывал им всякий помысл свой. Старцы всегда говорили мне одно и то же: куда бы ты ни пришел, храни смирение и будешь спокоен». С Аввою Пафнутием жил в скиту один брат, который искушаем был помыслом блуда. Он говаривал: «Если я возьму 10 жен, и тогда не насытить мне своей похоти». Старец увещевал его: «Не делай так, сын мой», — говорил он, — «это искушение от демонов». Но брат не послушался, пошел в Египет и взял жену. Через несколько времени случилось старцу прийти в Египет и встретить брата, несущим корзинки с черепками. Старец не узнал его, но он говорит старцу: «Я такой-то ученик твой». Старец, видя брата в таком унижении, заплакал и сказал: «Как это ты оставил прежнее честное состояние и дошел до такого унижения? Не взял ли ты 10 жен?» Брат отвечал со вздохом: «Я взял только одну жену, и вот тружусь, чтобы достать ей хлеба». «Пойдем опять с нами», — сказал старец. «Но возможно ли покаяние, Авва?» — спросил брат. «Возможно», — отвечал старец. Брат оставил все и последовал за старцем. Искушенный опытом, по возвращении в скит он сделался добрым монахом. Один брат, живший в пустыне Фиваитской, был искушаем таким помыслом: «Что ты живешь здесь без пользы? Встань, ступай в Киновию, и там получишь пользу». Он, встав, пошел к Авве Пафнутию и открыл ему свой помысл. Старец сказал ему: «Пойди, сиди в своей келье и твори одну молитву утром

одну вечером и одну ночью. Когда хочешь есть – ешь, когда захочешь пить – пей, когда придет сон – спи. Но оставайся в пустыне и не слушай своего помысла». Брат пошел к Авве Иоанну и пересказал ему слова Аввы Пафнутии. Аввы Иоанн сказал ему: «Сиди в своей келье». Брат пошел еще к Авве Арсению и сказал ему обо всем. Старец говорит ему: «Исполняй, что заповедали тебе отцы, и я более сего не могу сказать тебе». Брат пошел от него с полным убеждением. Об Авве Павле. Один из отцов рассказывал: некто Авва Павел, родом из Нижнего Египта, живший в Фиваиде, брал в руки керастов, рогатых африканских змеев, скорпионов и змей и разрывал их пополам. Однажды братья, поклонившись ему, спросили: «Скажи нам, Авва, что сделал ты, что получил такую благодать?» Авва отвечала: «Простите мне, отцы, кто приобретет чистоту, тому все будет повиноваться, так же, как все повиновалось Адаму в раю, когда он еще не приступил к заповеди». Об Авве Павле Космите. Авва Павел Космит и Тимофей, брат его, жили в скиту. Часто бывали между ними распри. Авва Павел сказал однажды: «Долго ли нам жить так?» Авва Тимофей отвечает ему: «Сделай милость, когда я буду оскорблять тебя, потерпи меня, а я буду терпеть, когда ты станешь оскорблять меня». Поступая таким образом, они были покойны в остальные дни свои. Авва Павел и Тимофей, занимаясь в скиту своим мастерством, терпели беспокойство от братьев. Однажды Тимофей говорит своему брату: «Чего мы хотим от нашего искусства? Целый день нам нет покоя». Авва Павел сказал ему в ответ: «Довольно с нас и ночного безмолвия, если только ум наш будет бодрствовать». Об Авве Павле Великом. Авва Павел Великий, галатянин, говорил: «Если монах имеет некоторое удобство в своей келье и выходит из кельи с заботой, то подвергается посмеянию от демонов. Я сам терпел это искушение». Авва Павел говорил еще: «Я погряз по самую шею в тину и плачу перед Богом, взывая: помилуй меня». Рассказывали об Авве Павле, что он провел всю Четыредесятницу с малой мерой чечевицы и кружкой воды и был в затворе до самого праздника, сплетая и расплетая одну и ту же корзинку. Об Авве Павле Простом. Блаженный Авва Павел Простый, ученик святого Антония, рассказывал отцам о следующем событии. Однажды пришел он в монастырь для посещения и ради пользы братьев. После обыкновенных взаимных приветствий они пошли в Святую Божию Церковь для совершения обычной службы. Блаженный Павел внимательно смотрел на каждого входящего в церковь, кто с каким расположением души приходил к службе. Ибо он имел такую благодать, данную ему от Господа, что в каждом видел, какова душа его, как мы друг у друга видим лица. Все входили со светлым взором и веселым лицом, с каждым шел ангел, радуясь о нем. Но увидел он одного брата мрачным, все тело у него было черно, с обеих сторон держали его демоны и влекли к себе, надевая намордник на лицо его. А святой ангел его шел поодаль с печальным и поникшим взором. Павел прослезился и, сидя у церкви, ударял себя в грудь и горько оплакивал того, кого он видел в таком состоянии. Братья, увидев такую необычайную и внезапную перемену старца, его скорбь и слезы, убеждали его сказать, отчего

0: он плачет? Думали они, не плачет ли он, заметив в них какой-нибудь общий порок? Упрашивали его идти с ними к службе, но Павел, отвергнув их, молча сидел вне церкви и горько плакал о том, кого он видел в таком жалком состоянии. Спустя немного, когда кончилось служение и все выходили, Павел опять смотрел внимательно на каждого, желая узнать, в каком состоянии выходят из церкви. И вот видит, выходит из церкви и брат, который прежде был мрачен и имел все тело черное. Теперь лицо его светло, тело бело, демоны идут за ним издали, а святой ангел идет рядом с ним и светло радуется о нем. Павел воспрянул от радости и, благословляя Бога, взывал: «О неизреченное Божие человеколюбие и благость!» Он побежал, встал на высокой лестнице и громким голосом восклицал: «Приидите и видите дела Божие, как они страшны и дивны! Приидите и видите того, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины! Приидите, поклонимся и преподем Ему, и скажем: «Ты один можешь отпускать грехи!» Братья с поспешностью сбежались, желая слышать, что говорит Павел. И когда собрались все, Павел рассказал, что открыто было ему при входе в церковь и что после того. Он просил брата открыть причину, почему Бог внезапно благоволил сделать с ним такую перемену. Изобличенный Павлом, брат откровенно пред всеми исповедал дела свои. «Я, — говорил он, — человек грешный, с давнего времени и доселе предавался блудодеянию. Вошедши ныне в святую Божию Церковь, услышал я слова святого пророка Исаии, или лучше самого Бога, говорящего через пророка: «Отмойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, научитесь делать добро. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». «Я блудник», — продолжал он, пораженный до глубины души словами пророка, сокрушаясь в сердце своем, сказал Богу: «О Боже, пришедший в мир грешники спасти, исполни на мне грешным и недостойным то, что ты обещал ныне через пророка твоего. Вот отныне даю тебе слово, и от всего сердца исповедуюсь пред тобою, даю обет, что впредь не буду делать греха сего, отвергая всякое беззаконие, буду отныне служить тебе с чистой совестью. Ныне, владыка, от сего часа прими меня кающегося и преподающего к тебе, и обещающегося удаляться от всякого греха». «С такими обетами, — говорил брат, — вышел я из церкви, положив в душе своей не делать более ничего худого пред Богом». Все, слышавшие это, в один голос воскликнули к Богу: «Яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Итак, христиане, зная из Божественного Писания и из святых откровений, сколь великую благость являет Бог к тем, которые искренно обращаются к Нему и покаянием очищаются от прежних грехов своих, зная, что Господь возвращает им обещанные блага, не наказывая их за прежние грехи, зная сие, не будем отчаиваться в своем спасении. Бог обещал через пророка Исаию омыть погрязших во грехах, убелить их, как волну и снег, и удостоить благ небесного Иерусалима. Также и через святого пророка Иезекииля Бог с клятвой уверяет нас, что Он не хочет погибели грешника. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был». Об Авве Петре Диосском. Петр, пресвитер Диосский, когда бывал на общественной молитве, то хотя его и принуждали стоять напереди всех из уважения к его священству, он по смирению всегда становился позади других, исповедуя грехи свои, как написано об этом в житии Аввы Антония. Это делал он, никого не оскорбляя. Об Авве Псинфаисии. Авва Псинфаисий, Авва Сур и Псой говорили: «Слушая наставление отца нашего Аввы Пахомия, мы получили большую пользу, ибо он возбудил в нас ревность к добрым делам. Видя, что хотя он молчит, но дела его поучительно говорят, мы дивились и говорили между собою. Думали мы, что сам Бог творит святыми, что святые святы еще от чрева матери своей, что святые не могут по своей воле ни лишиться, ни достигнуть святости, и что грешники не могут жить благочестиво, потому что они сотворены грешниками. Но теперь ясно видим благость Божию на сём отце нашем. Он произошел от родителей язычников и сделался столь благочестив и столько украсился добродетелями по всем заповедям Божиим. Посему и мы можем, и все могут последовать ему, как сам он следует святым. Сказано в Писании: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Итак, умрем греху и поживем с человеком сим». Об Авве Римлянине. Один монах, римлянин, бывший некогда знаменитым при царском дворе, пришел в скит и поселился близ церкви. Он держал при себе и раба, который прислуживал ему. Настоятель, приметив его немощь и узнав, в каком довольстве жил он прежде, посылал к нему, если что сам приобретал или другие приносили для братьев. Прожив 25 лет в скиту, римлянин сей получил дар прозрения и сделался славным. Один из великих египетских подвижников, услышав о нем, пришел посмотреть на него, надеясь найти у него какой-нибудь необыкновенный образ внешней жизни. Вошедший к римлянину, египтянин приветствовал его, и, помолившись, они сели. Вот египтянин видит, что он одет довольно роскошно, под ним рогожа, покрытая кожей, и небольшая подушка. Ноги у него чисты, обуты в сандалии. Видя сие, он соблазнился, потому что в этом месте прежде не так жили, но гораздо строже. Старец по дару прозрения понял, что посетитель его соблазнился, и говорит своему прислужнику: «Сделай нам ныне утешение ради Аввы». Служитель взял немного овощей и сварил их. Когда пришло время, они встали и ели. Ради немощи своей старец имел у себя несколько вина, и они пили. Когда же наступил вечер, прочитали 12 псалмов и легли. То же сделали и ночью. Вставши утром, египтянин говорит старцу: «Помолись о мне», и пошел от него, не получив желаемой пользы. Как он несколько отошел, старец, желая доставить ему пользу, послал за ним и воротил его. Когда тот пришел, старец опять принял его с радостью и начал спрашивать: «Из какой ты стороны?» «Я египтянин», — отвечал он. «Из какого города?» «Я не городской житель», — отвечал египтянин. Старец спросил: «Что же ты работал в своей деревне?» «Я был сторожем». «Где ты спал?» «На поле». «Имел ли постель под собою?» «В поле какую постель мог я подстилать под себя?» — отвечал египтянин. «Как же ты спал?» «На земле». Далее спрашивает его старец: «Какую имел ты пищу в поле и какое пил вино?» «Какая в поле пища и какое вино?» — отвечал опять египтянин. «Как же ты жил?» «Ел сухой хлеб с малым количеством соли, если удавалось найти ее, а пил воду». «Великий же ты нес труд», — сказал старец. «А была в деревне баня, где бы вам можно было мыться?» «Нет», — отвечал египтянин, «но когда хотели, купались в реке». Выслушав все это и узнав, как бедна была прежняя жизнь египтянина, старец в назидание ему рассказал о своей прежней жизни в мире. «Я смиренный, — говорил он, — которого ты видишь пред собою, из великого города Рима, и был знаменитым человеком при царском дворе». Египтянин, выслушав сие начало рассказа, пришел в умиление и внимательно слушал, что далее говорил ему старец. Тот продолжал. «Оставил я город и пришел в сию пустыню. Я, которого видишь пред собою, имел великолепные чертоги и великое богатство. Презрев все это, пришел я в эту малую келью. У меня были кровати из чистого золота с драгоценными покрывалами, а теперь вместо их Бог дал мне сию рогожу с кожей. У меня были драгоценные одежды, вместо их ношу я теперь это недорогое одеяние. На стол мой издерживалось много золота. Вместо сего теперь Бог дает мне несколько сего овоща и небольшую чашу вина. Мне служило множество отроков, и вот вместо всех их Бог внушил этому старцу прислуживать мне. Вместо бани я лью на свои ноги понемногу воды и по немощи своей ношу сии сандалии. Вместо музыки и пения я прочитываю по 12 псалмов с вечера. То же малое мое служение в тишине совершаю я и ночью за содеянные мной грехи. Итак, прошу тебя, Авва, не соблазняйся моею немощью». Выслушав это, египтянин из глубины души сказал: «Увы мне, от многих нужд мира перешел я сюда на покой и имею теперь то, чего не имел живший в мире. А ты от такого довольства пришел к скорбям, от великой славы и богатства пришел к уничижению и бедности». Авва египтянин пошел от старца, получив великую пользу, сделался ему другом и часто посещал его ради пользы, ибо старец отличался рассудительностью и исполнен был благоуханием Святаго Духа. Авва римлянин рассказывал: «Один старец имел у себя доброго ученика, но по своему малодушию выгнал его из кельи и выбросил ему мелодь. Брат не отходил от кельи и сидел за дверью. Старец, отворив дверь и нашедший его сидящим тут, поклонился ему и сказал: «Отец мой, долготерпеливое смирение твое победило мое малодушие. Войди сюда, и отныне ты будешь старшим и отцом, а я младшим и учеником». Абай Веруфи. Брат спросил Авву Руфа, что такое безмолвие и какая от него польза. Старец отвечал ему: «Безмолвствовать значит пребывать в своей келье в страхе Божием и в размышлении о Боге, и воздерживаться от пометозлобия и высокоумия. Такое безмолвие, как мать всех добродетелей, охраняет монаха от раскаленных стрел врага, не допуская ему уязвляться от них. Так, брат, старайся стяжать себе безмолвие, помня о смерти своей, ибо неизвестно, в который час придет вор. Бди над своею душою». Авва Руф говорил, что живущий в послушании духовному отцу своему получает большую награду, нежели тот, кто по своей воле живет в пустыне отшельником. При этом рассказывает он об одном отце, который видел 4 чина на небе. В первом чине стоял человек, который болен и благодарит Бога. Во втором чине – человек, который с любовью принимает странных и с терпением служит им. В третьем – отшельник, который живет в пустыне и никого не видит. В четвертом – человек, живущий в послушании духовному отцу своему и повинующийся ему ради Господа. Сей последний за послушание свое носил золотую цепь и щит и имел большую славу в сравнении с другими. «Я, — сказывал старец, — спросил своего путеводителя, почему этот меньший имеет большую пред другими славу? Он отвечал мне, «Страннолюбивый все делает по своей воле. Кто живет в пустыне, удалился туда также по своей воле. А сей, живущий в послушании, отказывается от всех своих желаний и во всем зависит от Бога и Отца своего. Потому он и получил большую славу в сравнении с другими». Итак, дети, доброе дело – послушание ради Господа. Дети, и вы слышали уже несколько о сей добродетели. О послушание! Ты спасение всех верных, ты мать всех добродетелей. Ты находишь царство, ты отверзаешь небеса и возводишь людей от земли на небо. Ты питательница всех святых, они питались твоими сосцами и возрастали в совершенствах. Ты сожительница ангелов. Об Авве Романе. Пред смертью Аввы Романа собрались к нему ученики его и спрашивали, «Как нам после тебя управляться?» Старец отвечал им, «Знаю, что никому из вас я не поручал никакого дела, если прежде не положил в уме своем не гневаться, когда слово мое не будет исполнено. Таким образом, все время наше мы прожили в мире».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный потерик, читал Денис Гаврилов.

На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 25 по 27 августа в Нижегородской епархии пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Святыню сопровождает делегация Латской православной церкви. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского патриархата и комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Благодаря поддержке общества региональная энергетическая компания Всемирного русского народного собора фонда имени Иннокентия Сибирякова и при информационном партнерстве журнала «Фома». 27 августа в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись проводы ковчега с мощами святителя. Молебен святителю Спиридону, епископу Тримифунскому, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили руководитель административного секретариата Нижегородской епархии и ключи Александро-Невского собора иерей Артем Мужиченков и другие клирики епархии. За богослужение молились викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья, епископ Сормовский Иннокентий, многочисленные прихожане и паломники. На молебне присутствовал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Затем ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского торжественно проводили в Санкт-Петербург. За два дня в Нижнем Новгороде к мощам предложились более 70,5 тысяч человек. Всего за три дня в Нижегородской епархии, в том числе в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, к святыне приложились 95 тысяч 600 человек. Это паломники из Москвы, Приморского края, Нижегородской области и соседних с ней регионов. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святыня пребывала на Нижегородской земле три дня. 25 августа ковчег с десницей святителя Спиридона прибыл в Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 26 августа святыню встретили в Нижнем Новгороде и доставили в Александро-Невский собор многолюдным крестным ходом, который возглавил митрополит Георгий. Продолжаем выпуск новостей. 23 августа по окончании божественной литургии на территории Кафедрального собора Рождества Христова города Сахалина состоялось открытие освящения памятника последнему русскому государю, страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможна реализация этого проекта в Южно-Сахалинске. И последняя информация выпуска. В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы 27 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Новой Ладоги. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятели благочинные Новоладожского округа протоиерей Алексей Волков с клиром, настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников и другие священнослужители. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона святителя Митрофана Воронежского. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 55-летием протоиерей Алексей Волков был награжден орденом святого Александра Невского III степени. Во внимание к трудам по восстановлению Никольского монастыря благотворитель Виктор Абрамов удостоен ордена святого Дмитрия Донского III степени, протодиакону Андрею Кулюку вручена патриаршая грамота. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил книгу о соборе. Он отметил, что в нынешнем году исполняется 10 лет образованию Новоладожского благочиния. За эти годы проведена большая работа по передаче храмов церкви, разработке проектов их восстановления. Отец Алексей выразил надежду, что храмы благочиния постепенно будут возрождаться. Верующим раздали иконки особо чтимые святых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 31 августа, последний летний день. Мы желаем вам хорошего, пока еще летнего настроения, помощи Божьей в ваших делах. Я расскажу, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут о новинках православной литературы в программе «У книжной полки». Я расскажу о книге схиигумена Саввы «Духовный бисер». В 12 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «В круге света». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» рассказы из сборника «Чудесная Нива». В 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. В программе принимает участие наместник Крестовоздвиженского монастыря игумен Флавиан Матвеев. Поговорим о духовной жизни и ее трудностях. 15 часов 10 минут мы предлагаем вашему вниманию первую часть беседы с литературоведом Сергеем Сергеевичем Арутюновым о христианских мотивах в сказках Александра Сергеевича Пушкина. В 16 часов 10 минут православный календарь, в 16 часов 20 минут передача Виктории Кауган, в 16 часов 40 минут цикл «Детям о Боге», в 17 часов 15 минут продолжение беседы с Сергеем Арутюновым о христианских мотивах в сказках Пушкина беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 5 минут для ребят рассказы и сказки Виталия Бианки. В 18 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Сердца Серебряного века». В 19 часов 5 минут передача Ольги Мануйловой «Про стихи». В ней принимают участие Леонид Антипьев и Екатерина Климова. В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «В круге света». В 20 часов 10 минут репортаж Ирины Сырневой «Беседа с братством православных следопытов». В 20 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие игумен Флавиан Батвеев. Речь пойдет о духовной жизни и ее трудностях. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут репортаж Виктории Кауган. В 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» алфавитный патерик. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Николай Свяченко. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в понедельник, 31 августа. Всего вам самого доброго и да хранит вас Господь!

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. В православно-христианском вероучении особое место принадлежит учению о спасении. Что такое спасение? От кого оно исходит? Почему оно необходимо? На все эти вопросы православные христиане должны знать четкие и ясные ответы. Их дают нам святые отцы и подвижники благочестия, в числе которых схиигумен Савва Остапенко, известный старец, подвязавшийся в Псково-Печерском монастыре. К нему в сложном, безбожном 20-м столетии ехали сотни людей, искавших совета и утешения. Почивший 45 лет назад, он и ныне продолжает окормлять христиан через свои проповеди и поучения, которые стали основой для многих книг. Одну из них мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. Эта книга с наставлениями схиигумена Саввы вышла в свет в издательстве «Синопсис» под названием «Духовный бисер. Избранные проповеди и поучения». С именем отца Саввы неразделим образ верного, доброго пастыря Христова, в продолжении многих десятилетий верой, любовью, благодатными дарованиями служившего Церкви Божьей. Он был образом чистоты, доброты, духовной мудрости. «Каким был ваш духовный отец схиигумен Савва?» – спросили у одного из его духовных чад. «Он творил любовь», – был ответ. «Не было человека, соприкоснувшегося с батюшкой и оставшегося без утешения. Для каждого у отца Саввы находились слова любви». А по ревности служения Богу и Церкви его можно сравнить с теми, кто, подобно апостолу Павлу, полагал душу свою за посомых, кто пребывал в муках рождения, чтобы в верных чадах изобразился Христос. Отец Савва насадил большой виноградник людских сердец и усердно в нем трудился, и его чистое и сострадательное сердце пылало жертвенной любовью к людям. А своими писаниями батюшка зажигал и по сей день зажигает охладевшие сердца, вселяет дух веры. В этой книге собраны наставления схиигумена Саввы о духовной жизни христианина, которые он дает своим духовным чадам, отвечая на их письма. Книга содержит следующие разделы: «Основа для спасения», «Бисер духовный», «Полезные мысли святых отцов», «О главных христианских добродетелях и гордости», «Плоды истинного покаяния», «В дополнение к общему молитвослову». И сразу в первом разделе книги мы видим ответы на вопросы, которые прозвучали в начале нашей программы. Что такое спасение? От кого оно исходит? Почему оно необходимо? Вот что об этом говорит отец Савва. «Спасение есть прежде всего избавление от греха, очищение от всякие скверны, избавление от власти обычаев мира, противных заповедям Христа, от насилия дьявола, от рабства тлению, от грядущего гнева Божия и осуждения, наконец, от вечной смерти и мучения с дьяволом. Спасение человека уготовано Богом от вечности, своим источником оно имеет любовь Божью, милосердие и долготерпение Божие к человеческому роду. Бог благоволил спасти человека единородным своим Сыном, которого мы называем своим Спасителем. Он есть Бог нашего спасения, пришедший в мир спасти погибающего человека. Таким образом, спасение есть дело Божье, оно воссияло нам туне, то есть даром. Какая же роль отводится человеку в деле спасения? Принимает ли человек участие в своем спасении или нет? То спасение есть чистый дар Божьей любви, и оно не зависит от дел человеческих. Однако Господь спасает человека в том случае, если человек имеет веру в пришедшего в мир Христа Спасителя, принимает с радостью благовествование, то есть Евангелие, ищет примирение с Богом в своей совести и не враждует против Бога, молится Богу о своем спасении. Как отмечает старец, необходимые условия нашего спасения – вера, надежда, любовь, молитва, чистота совести, нравственная жизнь, покаяние. Ну как нам стяжать молитвенный дух и иметь непорочность пред Богом? Отец Савва говорит о некоторых правилах, которые помогут нам в этом делании. В частности, он пишет: «Господь от нас многого не требует, то есть не требует подвигов, превышающих наши телесные силы.
Все свое внимание мы должны обращать на внутреннее состояние сердца, чтобы с помощью Божьей изгнать из него все страсти и соделаться живым храмом для Духа Святого. Чужд духовной мудрости, кто упражняется в подвигах телесных, а не брежет о заповедях Господних. Как во всем, так особенно в духовной жизни человека, важна сущность дела, а не форма. Господь сказал: «Сыне, дашь мне сердце твое». Чтобы соделать свое сердце благоприятной жертвой Богу и уготовать душу свою для вечного блаженства, мы должны жить по заповедям Божьим, выполняя основные правила. А какие это правила, говорится далее на страницах книги. А мы обратимся к еще одному разделу книги, который называется «Плоды истинного покаяния». Здесь особое внимание батюшка обращает на покаяние, которым исправляются все наши душевные болезни, грехи. «Покаяние, — говорит автор, — это основа нашего спасения, поэтому пренебрегать им нельзя. Это обращение к лучшему, начало святой и непорочной жизни. В ком есть вера и истинное покаяние, в том, значит, есть и решимость оставить грех. На том пребывает благодать Господа нашего Иисуса Христа, очищающего грехи через духовных пастырей. В свою очередь, в обязанности пастыря Христовой Церкви входит разъяснить, вразумить, ободрить, подкрепить и вдохновить человека на все доброе, спасти его от гибельного отчаяния, трудноразрешимые задачи сделать для него легко разрешимыми. Очень большим грехом в деле спасения скиегумен Савва считает грех нерадения, так как он, по словам старца, рождает множество других грехов, как то небрежение, беспечность, леность, праздность, вялость, сонливость, нераскаянность, высокоумие, дерзость, уныние и так далее. Итак, вплоть до самых тяжких грехов – неверия, богоотступничества и богоборства. Поэтому нерадение непростительно и в обыденной жизни, а уже в деле спасения, по мнению отца Саввы, и говорить не приходится. Еще старец напоминает о том, что каждому человеку Господь дает полную свободу выбора. Человек сам решает, идти ему вслед за Богом или же в противоположную сторону. Но, по словам скиегумена Саввы, неценно то чувство, даже и любовь, которые вызваны принуждением. Господу дорог свободный выбор, свободная любовь. Он ждет, когда мы, наконец, опомнимся и ответим ему взаимной любовью. Когда мы начнем своими делами и всею жизнью своею от полноты любящих сердец прославлять его, воздавать ему славу, честь и благодарение. Когда научимся видеть свое счастье и блаженство только в нем едином, не оставляя места в своем сердце для мамоны и злой силы. Что надо сделать, чтобы вызвать в себе горячность в деле спасения и веру довести до совершенства? Об этом и многом другом говорит скиегумен Савва. Имя старца Псково-Печерского монастыря скиегумена Саввы Остапенко знакомо сегодня, наверное, каждому православному человеку. На его духовных поучениях, которые неоднократно переиздавались, возросло не одно поколение православных христиан. А он таким образом стал для многих первым духовным наставником. Наставления и поучения старца, прочитанные однажды, западают глубоко в душу. Они зажигают охладевшие сердца, учат познанию собственной души, укрепляют веру в Бога и помогают встать на путь покаяния. И в этой книге вы найдете ответы на многие вопросы духовной жизни, с любовью собранные скиегуменом Саввой. По словам издателей, это яркие и дивные слова назидания, духовные слова, бисер духовный. Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. Напоминаю вам, что новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. Мир вашему дому!

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию очередной рассказ священника Александра Дьяченко. Сегодня это рассказ «В круге света».
2: Рассказ «В круге света». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Еще в самом начале моего пути постижение церковной премудрости, а это те бесконечно далекие, одновременно страшные и прекрасные 90-е годы последнего столетия, ушедшего тысячелетия, стою я, как сейчас помню, в очереди на исповедь. Исповедует отец Нифонт, второй священник нашего храма. Он до сих пор, несмотря на свои 60, все такой же стремительный и быстрый на подъем. А тогда-то батюшка был еще совсем молодой, но исповедовал точно так же по-военному быстро и лаконично. В ту минуту перед аналоем с крестом и Евангелием стояла маленькая благообразная старушка в большой не по росту синей кофте и белом платочке на голове. Слышу, как батюшка все пытается чего-то добиться от бабушки, а та молчит. Отец игумен злится, и от этого растерявшаяся исповедница молчит еще упорней. Наконец батюшка не выдерживает, кладет ей на голову руку и поворачивает бабушку лицом к народу. Потом он слегка похлопал ладошкой по голове старушки и объявил: «Пожалуйста, полюбуйтесь, друзья мои, перед вами живой труп. Да-да, не удивляйтесь, именно труп, потому что не помнит ни одного своего греха. Ей не в чем каяться. Видите ли, она святой человек. А раз так, то это не я должен ее причащать, а сам из ее рук причащаться». Бабушку он, правда, все-таки причастил, но именно тогда во мне появилось понимание, насколько это важно – уметь видеть в себе грех и как легко оказаться «живым трупом» в кавычках. Сегодня такое состояние души встречается сплошь и рядом. Человек до последнего дня не решается на исповедь. В нашем храме, кстати, есть такие прихожане, которые годами посещают воскресные службы, слушают проповеди, но не исповедуются, не причащаются. И сколько ни напоминай, бесполезно. Но тот, кто первый раз сталкивается со священником, уже на смертном одре, чаще всего не в состоянии вспомнить о грехах. В случае, когда при таких обстоятельствах человек не только кается, но и действительно по-настоящему обращается к Богу, очень редкие. Скорее, их можно отнести к разряду чудес. Но они есть, и надежда на то, что такое чудо может вновь повториться, заставляет священника отзываться на просьбу причастить умирающего и, оставляя все дела, спешить к его постели. Так одна знакомая пригласила меня причастить своего отца. Он всю жизнь честно работал, заботился о семье. В церковь, правда, не ходил, но нам с мамой не мешал и никогда не ругал священников. Отца парализовало, теперь он не может говорить. Надела на папу крестик, но он никак не отреагировал. «Батюшка, попытайся как-нибудь до него достучаться. Может, отец причастится? Жалко его без напутствия отпускать. Ведь родной человек». Анатолий, так звали умирающего, лежал на кровати в маленькой комнатке. Кровать стояла так, что лежащий на ней человек постоянно смотрел в окно. Был апрель, самое его начало. До Пасхи оставалось недели 3. Шел мелкий дождь. В окошко виднелись голые, мокрые ветки тополей. Иногда на них садились птицы. Но эту серую, безрадостную картину видел я. А что видел парализованный человек, сказать не могу. Трудно разговаривать с больным после инсульта. Даже если у него и не отнялась речь. Все равно он часто заходится рыданиями. Я много раз это видел. Плачут даже самые вчера еще крепкие мужики. Но Анатолий не плакал, а просто лежал и смотрел на меня. Видимо, способность смотреть – это единственное, что у него осталось. Думаю, как же мне тебя, мил человек, исповедать? И тут вспоминаю, как в романе у Дюма один из его героев, граф Монте-Кристо, разговаривал с расслабленным. Он задавал тому вопросы, и если граф попадал в точку, человек в подтверждение закрывал глаза. А если нет, то его глаза оставались открытыми. Анатолий, сейчас мы попробуем с вами поговорить. И рассказал больному, как мы можем с ним пообщаться. Вы меня понимаете? Анатолий закрыл глаза. Я пришел к вам в дом, чтобы вы покаялись, а потом причастились. Вы согласны исповедоваться? Тот подтверждение снова закрыл глаза. Анатолий, вы верите в Христа, как в Бога? Вы верите, что Он умер и воскрес ради нашего с вами спасения? Его глаза вновь закрылись. «Вы хотите принять святые дары?» «Да», — подтвердил человек. И у нас с ним состоялся долгий обстоятельный разговор. Только говорить приходилось мне, а ему отвечать глазами. Наконец, я прочитал над ним разрешительную молитву. «Анатолий, Сейчас будем причащаться. Вам необходимо проглотить дары, и вы в состоянии это сделать». Мужчина часто заморгал глазами. Потом я подозвал его дочь и с ее помощью сделал все, что нужно. После причащения разоблачаюсь и укладываю вещи в тряпичный чемоданчик. Вдруг смотрю, правая парализованная рука больного отрывается от постели и начинает потихонечку подниматься. Пальцы руки собираются в щепоть. Видно, как трудно даются ему эти движения. Но рука еще минуту назад, непослушная хозяину, двигалась. Сперва я никак не мог понять, что он задумал, а потом догадался. Анатолий хочет перекреститься. Делает это очень медленно, но правильно. Человек перекрестился парализованной рукой. Потом также медленно взял в руку свой крестик и поднес его к губам. Он целовал крест. Я стоял как зачарованный. У меня даже слезы навернулись. Только что на моих глазах произошло чудо. Он жало смотрел в окно, но только сейчас его взгляд был совсем другим, нежели тот, что в самом начале. Он явно что-то видел. Это что-то его полностью захватило. И все окружающее для него вовсе перестало существовать. Я тихонько, чтобы не тревожить больного, собрался и вышел из комнаты. Анатолий умер через 3 недели. Это случилось на Пасху, и мы отпевали в храме пасхальным чином. Никто так никогда и не узнает, что он видел тогда в своем окне. Но, скорее всего, что-то очень хорошее, потому что до сих пор я не могу забыть выражение его тогдашних восторженных глаз. Как-то рассказал об Анатолии одному знакомому батюшке. Тот служит у нас в областном городе. Как же, помню похожий случай с моим соседом по дому. Был у меня сосед. Много лет он проработал шофером в Норильске, а потом перебрался к нам в город. Прожил какое-то время, и вдруг обнаружили у него онкологию. Болезнь развивалась так быстротечно, что помочь ему уже было невозможно, и человек умирал. Когда я пришел к нему в дом, то это был совсем другой человек. Мой знакомый высох и уменьшился наполовину. Пищи он уже не принимал, а изо рта у него на подушку стекала густая слюна. Бывший шофер раньше никогда не исповедовался. И я решил, что если у меня не получится его причастить, то хотя бы исповедую. Но он едва уже мог говорить. Было понятно, что человек умрет со дня на день. Тогда я его спросил: «Брат, скажи, ты раскаиваешься перед Богом в своих прегрешениях? Скажи, но только искренне!» В ответ он только и смог произнести одно слово: «Каюсь». До сих пор удивляюсь, как мне удалось тогда его причастить. Но он проглотил маленькую крошечку причастия. И что ты думаешь? Я приходил к нему на первой неделе Великого Поста и был уверен, что через день-другой он умрет. Но он прожил все 7 недель поста и скончался ровно на Пасху. Все эти дни мой сосед не принимал пищи. Откуда у него появились жизненные силы? Неужели от этой маленькой частички святых даров? А может, причина в этом его единственном слове «каюсь»? Но что же тогда вместило в себя это слово? Такое впечатление, будто Господь специально оставил моего соседа на весь срок Великого Поста отпоститься за всю жизнь и выжечь из его души всю нечистоту. Не могу объяснить, что произошло с этим человеком, но то, что случилось чудо, в этом я не сомневаюсь. Истинно покаяние творит чудеса, только подлинного покаяния достигает единиц. Оно подразумевает полный отказ от того греховного, что еще вчера для тебя могло быть самым ценным и жизнеопределяющим. А с той минуты, когда обратился ко Христу, вдруг перестает вообще что-либо значить. Но мы, человеки, существа гордые и не хотим меняться. Нас вполне устроит, если весь окружающий мир прогнется под нас, а никак не наоборот. Как трудно человеку признаться священнику, что ему досаждают блудные помыслы. О желании подсидеть коллегу, о том, что утащил с работы какую-нибудь ерунду, на которую в других обстоятельствах бы и не глянул, а вот стащил и сердце греет. И не пойдет к исповеди. Стыдно, ведь о нем могут подумать, что он мелочный крохобор, блудник. Словно мы чем-то отличаемся друг от друга, и каждый слеплен из особого теста. Несколько лет назад у нас в одной из семинарий учился индонезиец. Потом его рукоположили, и он вернулся к себе на родину. Хороший батюшка, много трудится. Открыл уже 5 православных приходов. Когда он только стал священником, владыка благословил ему исповедовать причастников. Молодой батюшка заволновался. «Я не так хорошо знаю русский, чтобы понять, в чем люди будут исповедоваться». Но наши отцы его научили. «Ты вот как делай. Понимаешь, что тебе говорят, кивай головой и повторяй: „Помоги, Господи“. А когда не будешь понимать, качай головой и делай так: „Ой-ой-ой“». Когда батюшка-индонезиец стал исповедовать, народ сразу смекнул, в чем тут дело. И если к другим священникам на исповедь шли единицы, то там, где чаще всего звучало «Ой-ой-ой», всегда был аншлаг. Но даже если ты преодолел стыд и признался в грехе, то этого мало, а тем еще нужно и отказаться. А вот это уже сложнее. Но без изменения образа жизни, без цельного перечисления грехов, даже если при этом слезами умоешься, очищения-то нет. Зато как легко каяться в том, чего не совершал. Наверное, потому и собираются такие толпы на подобные потешные покаянные стояния. Это же как благодатно вместе со всеми опуститься на колени, бить себя в грудь и каяться, в кавычках, за восстание декабристов, за участие в гражданской войне, за отречение от Бога на 18-м съезде ВКПБ и еще за множество таких же странных грехов по списку. Вроде и покаялся, может, даже и поплакал вместе со всеми. Да только ни к чему такое покаяние, в кавычках, тебя не обязывает. И на жизнь твою ровным счетом никак не повлияет. Я заметил, нас постоянно тянет подменить подлинное покаянное чувство каким-нибудь внешним ритуальным действием. Так что если кто-нибудь догадается ввести в нас продажу православных индульгенций, то это будет самый ходовой товар. Недавно узнал, оказывается, у индийцев в древнем ведическом периоде почитался бог, которого они называли Варуна. Бог этот был у них верховным и полагал начало всем остальным богам. Варуна единственный, кому не обращались с покаянными псалмами. Во искупление дурных поступков этот бог требовал от человека только одного – искреннего, сердечного покаяния. Грешник каялся, и у них с верховным божеством вновь устанавливались добрые доверительные отношения. Одновременно с Варуной индийцы почитали и второстепенного бога Индру, беспощадного, чувственного бога-пьяницу, размахивающего дубиной налево и направо. Этой дубиной Индра даже убил собственного отца за то, что тот не дал ему вовремя опохмелиться сомой. Напиток такой. Для того, чтобы задобрить Индру, достаточно было на его жертвенник полить этой самой древней водочки, сомы, и отношения возвращались в норму. Прошло несколько веков, и почитание Варуны у индусов практически снизошло на нет. А вот Индра превратился чуть ли не в верховное божество. Оно и понятно. Наша греховная суть не меняется. Зачем каяться, трудиться над душой? Куда как проще. Распил с Богом пол-литру и плыви себе по течению. Батюшка из Вятской епархии рассказывал мне весьма поучительную историю о почитании в их местах так называемых «огненных младенцев» в кавычках. Еще в конце 19 века в деревушке, недалеко от города Белая Холуница, жила семья. У них было 6 человек детей. Легенда мало что говорит о матери, но известно, что отец у детей был. Семья жила крайне бедно. Старшие дети постоянно побирались. И вот то ли год тогда был голодный, то ли соседи, устав от поберушек, переставали подавать. Но однажды отец, видимо, отчаявшись свести концы с концами, возмутился рассудком и зарубил 3 самых маленьких ребятишек. Зарубил их останки, пытался сжечь печи своего дома. Соседи потом свидетельствовали, что видели, будто из печи вылетели 3 белых голубя. После того, как случилась такая беда, тамошний батюшка собрал потрясенных жителей и обличил народ в равнодушие к судьбе голодающих детей, или, попросту говоря, в нашем человеческом немилосердии. И чтобы память об этом грехе у людей не затихала, он и стал проводить в тех местах ежегодный покаянный крестный ход. Со всех мест собирался народ и шел в ту деревню, к месту трагедии, и служили панихиды в память о невинно убиенных младенцах. И каялись, что попустили свершиться такому. Тогда же была написана икона святых, в честь которой крестили тех детей. Она сохранилась и до сего дня. В советские годы хождения в память о младенцах не прекращались. И люди, несмотря на противодействие властей, собирались и шли к месту гибели огненных младенцев. Тогда начальство распорядилось снести сам домик, где жили дети, и даже печь, в которой обезумевший отец сжигал своих чад. Но люди поставили на месте дома крест и продолжали ходить. В наше время крестные ходы возобновились. К назначенному дню в Белую Холуницу из многих мест собираются 1000 людей, и во главе с батюшкой 3 дня идут к тому заветному месту. Только вот что замечательно, рассказывает мой собеседник, священник с академическим образованием. Появилась новая легенда того страшного события. В сегодняшнем изложении можно даже услышать, что семья-то была вовсе не бедная, а отец убил детей, чтобы таким кардинальным способом обеспечить себе более комфортную жизнь. В современных пересказах он уже рисуется извергом, который и в психлечебнице не покаялся, В глазах людей это чуть ли не первый во всей России родитель, занявшийся планированием семьи. Ну и плюс ко всему своим преступлениям еще и оправдавший аборты. Мол, чем потом убивать детей, лучше это сделать до их рождения. Отец из потерпевшего от нелюбви и равнодушия окружающих превратился в главного злодея, которому эти же окружающие выражают свое гневное осуждение. Теперь этот крестный ход совершается как протест против абортов. Духовники отправляют участвовать в нем женщин, совершивших такой грех. Составлена молитва убиенным отрокам. В сознании людей они уже сами стали святыми. Им молятся, чтобы Господь простил непутевых родителей. Молятся также и те, у кого не получается родить детей. Я, говорит батюшка, разговаривал с участниками крестного хода. Помню, как одна женщина, за свою жизнь она сделала 5 абортов, мне сказала, в 3 крестных ходах я уже участвовала, осталось еще 2. Пройду, и грех с меня спишется. Какое искушение внешними делами подменить внутренний покаянный плач души. Очень тонкая грань. Одно дело, когда человек восполняет плач участием в крестном ходе, а другое, когда подменяет. И тогда крестный ход превращается в некую индульгенцию, а еще хуже просто в языческую мистерию. Смотри, отче, как происходит подмена. Да, аборт – грех тяжелый, но это грех все-таки личный, вот этого человека или мужа и жены, решившихся избавиться от дитяти. Главное, напрочь исчезает покаяние во всеобщем грехе равнодушия и нелюбви. Вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Не просто так Христос говорит апостолу Петру эти слова. Обвиняя во всех грехах несчастного отца, мы оправдываемся. И вновь всем нам ни до кого дела нет, только до самих себя. Путь подмены, занявший у индийцев несколько веков, мы прошли за несколько десятилетий. Перед исповедью себя в храме произношу краткую проповедь. Прежде чем христианин пойдет на исповедь, он уже должен найти, увидеть в себе грех и возненавидеть его всей душой. Видишь, что грех перерос в страсть? Плачь перед Богом. Проси Его помощи избавиться тебе от этой зависимости. А потом уже спеши сюда, в храм. Подходи к Евангелию с крестом и кайся. Хорошо, так сказал, прочувствовано. Еще, находясь под впечатлением собственных слов, подхожу к месту исповеди, приглашаю людей. Пожалуйста, подходите. Смотрю из толпы исповедников. Навстречу мне выдвигается незнакомая бабушка в цветастом деревенском платке, в черной душегрейке из искусственного меха. Несмотря на внушительные габариты, она юрко, опережая других, оказывается рядом со мной. Подойдя ко мне, она сознанием дела положила передо мной на налой свечу. Так поступают почему-то те, кто приезжает к нам из одной нашей бывшей братской республики. Я их по этому признаку и отличаю. Положила и молчит. Спрашиваю: «Матушка, вы хотите покаяться?» В ответ она кивнула и снова молчит. «Много грехов-то, мать, а?» Пытаюсь настроить бабушку на нужный лад. «А дофига!» – кричит старушка. И словно заядлый картежник, азартно, широким замахом швыряет мне на Евангелие 10. Швырнула и, наклонив голову, расчувствовавшись, со слезой в голосе произнесла: «Давай уж, накрывай!» Тогда я и вспомнил моего отца Нифонта, как он предъявил нам эту маленькую благообразную старушку и, похлопав ладошкой ей по голове, произнес: «Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, друзья мои, перед вами живой труп!» Пытаюсь сообразить. Нет, что делать? Может, последовав примеру отца игумена, развернуть ее к народу и также, похлопав ей по голове, задумчиво произнести: «Вот вам, пожалуйста!» Но не стал. Его-то бабушка была маленькой, кроткой, а у меня вон какая боевая, такая и в ответ нахлопать может. Да и какие к ней претензии? Свеча на месте, 10 уплачено, все чин по чину. От греха подальше, прочитаю-ка лучше разрешительную молитву. Накинул ей на голову петрохиль, и вдруг все это вышло как-то само собой, вместо того, чтобы читать молитву, закачал головой, и словно тот батюшка-индонезиец выдохнул горестно и протяжно: «Ой-ой-ой!»
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «В круге света». С вами радиоканал «Воскресенье».

детка, о маме, о папе, о всех близких и родных. Пусть у них будет все хорошо, пусть они будут здоровы и любовью твоей.

президента России Ельцина. Программа мероприятия охватила важные направления профилактической и просветительской работы. В ходе мероприятия были затронуты следующие темы: распознавание и предотвращение вовлечения граждан в противоправную деятельность, вербовочные приемы в сети и мессенджерах, инструменты защиты и профилактики, работа с фейками и практические методики для разных аудиторий. Участники разобрали реальные примеры и обменялись методическими материалами и сценариями интерактивных занятий. Полученные наработки будут полезны в просветительской деятельности, в том числе в епархиальной работе. Подготовку к празднованию Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и общегородскому крестному ходу по Невскому проспекту Санкт-Петербурга обсудили на большом совещании в Смольном под председательством вице-губернатора Бориса Петровского. Праздник в честь святого князя Александра Невского – значимое событие не только для Санкт-Петербурга, сказал наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Ежегодно на крестный ход приезжают паломники из других регионов. И наша общая задача – провести торжества так, чтобы люди могли помолиться и с радостным сердцем пройти по Невскому проспекту, чтобы у них остались хорошие воспоминания и желание вновь участвовать в этом событии. Важно показывать единство, сплоченность, верность истории и традициям, уважение и любовь к святыням и Отечеству. Наместник лавры рассказал об основных событиях 12 сентября. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе и Александровском Невской лавре. Центральным событием станет крестный ход по Невскому проспекту от собора с Казанской иконой Божьей Матери. Кроме того, запланированы малый крестный ход из лавры с мощами святого и водный крестный ход из крепости Орешек. Три молитвенных шествия встретятся на площади Александра Невского около полудня. Здесь состоятся молебен, прохождение роты почетного караула, возложение цветов к памятнику святому князю, поздравление светских и духовных властей, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров ордена Александра Невского. Обсуждены вопросы безопасности, построения колонны, праздничных мероприятий на площади и в лавре, информационного освещения, взаимодействия волонтеров епархии, комитета по молодежной политике, участие в шествии общественных организаций. Вы слушаете новости. 26 августа в реабилитационном центре восхождения города Казани состоялась встреча с участниками специальной военной операции, проходящими программу реабилитации. В мероприятии приняли участие руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Ирий Александр Ермолин, руководитель епархиального проекта «Зов причал» Дмитрий Гайнулин, представитель мусульманской общины и сотрудники отдела Дагвата. Встреча была посвящена вопросам духовной и психологической поддержки военнослужащих, проходящих восстановление после участия в боевых действиях. Участники обсудили значение комплексного сопровождения, включающего медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь. Реабилитация включает в себя не только лечение физических травм, но и восстановление социальных навыков, а также врачевание души. В центре восхождения нам удалось объединить пасторский опыт и психологическую поддержку для решения душепопечительских вопросов. Выражаем глубокую благодарность руководителю центра Ольге Гончаровой за организацию встречи и надеемся на развитие этого важного направления сотрудничества, отметил Ирий Александр Ермолин. Участники встречи выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в сфере духовной, психологической и социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Вы слушаете новости. В храме в честь святого пророка Иоанна Предтечи села Канашево Челябинской митрополии обустроили колокольню. Во время воскресной божественной литургии в продолжение попразднества преображения Господня над селом впервые прозвучал колокольный звон. Появление звонницы стало возможным благодаря стараниям старшего звонаря Челябинского храма мученика Иоанна Воина Андрея Курбатова. Челябинский приход недавно взял шефство над церковью в селе Канашево и теперь активно занимается восстановлением здания и развитием местной общинной жизни. Для челябинцев это продолжение системной работы. Приход регулярно опекает и другие сельские храмы. В честь сошествия Святого Духа на апостола в селе Тринкуль и приход преображения Господня в селе Таврункуль. И последняя информация выпуска. В воскресенье 30 августа митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске. По окончании литургии архипастырь возглавил молебен на начало учебного года, в котором

В котором приняли участие школьники, студенты, родители, педагоги и преподаватели вузов Челябинска. В соборе был совершен специальный чин молебного пения при начатии учения отроков, утвержденный Священным Синодом Русской Православной Церкви. Во время молитвы верующие попросили Господа, Пресвятую Богородицу и святых покровителей учащихся о помощи в постижении наук, мудрости, терпения и усердии в учебе. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: детям о Боге.
1: Вашему вниманию, дорогие ребята, сборник рассказов «Чудесная Нива» читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас с книгой «Чудесная Нива. Детям о Христе». Предание о пауках. Так называется следующая глава. Это было в те дни, когда Ирод, повелитель Иудеи, издал приказание убить в Вифлееме всех младенцев в надежде, что в их числе погибнет и новорожденный царь иудейский. И когда святое семейство вынуждено было спасаться бегством в Египет. В те дни многочисленная семья пауков заняла старую заброшенную и полуразвалившуюся хижину, стоявшую в стороне от дороги из Вифлеема, в нескольких часах пути от него. Пауки заплели паутины и окна, и двери хижины так густо, что они казались закрытыми завесами из тонкой серой ткани. Занятая пауками хижина стояла на гребне горы, на краю пологого ската, в совершенно открытую равнину. Однажды на рассвете ясного дня на дороге, пролегавшей мимо заброшенной хижины, показались ранние путники, молодая женщина с ребенком на руках и седой старец. Женщина с ребенком сидела на муле, которого вел под усы старец с посохом в руке. Они, видимо, торопились и часто оглядывались назад, словно кто-то гнался за ними. Беспокойство и страх были написаны на их лицах. Когда путники поравнялись с хижиной, и перед их взорами открылась лежащая внизу широкая равнина, пересеченная дорогами и тропинками, старец остановил мула и сказал: «Мы погибли, Мария. Если мы спустимся вниз и пойдем по открытой равнине, то те, которые гонятся за нами, увидят, по какой дороге мы пошли, и, догнав нас, убьют твоего сына. Укрыться же нам от преследующих негде. Ты видишь, ни на склоне горы, ни на равнине нет ни оврагов, ни рощ, ни селений». Мария испуганно оглянулась назад и крепко прижала мирно спавшего младенца к груди, словно те, о ком говорил ее спутник, уже приближались к ней, чтобы отнять у нее сына. Глаза ее наполнились слезами, но вдруг взор ее упал на заброшенную хижину, и луч надежды озарил ее прекрасное печальное лицо. «Иосиф», — сказала она, обращаясь к своему спутнику, — «вот хижина. Может быть, в ней мы найдем убежище от свирепых слуг царя Ирода?» Старец печально покачал головой. «Хижина стоит при самой дороге», — сказал он, — «и преследующие нас, увидев, что мы не спустились в равнину, конечно, осмотрят ее и, найдя в ней младенца, приведут в исполнение жестокое повеление царя». Но так как другого выхода не было, а погоня каждую минуту могла показаться вблизи, то путникам пришлось искать убежище в хижине. Иосиф посохом, бывшим у него в руках, разорвал паутину, закрывавшую вход в разрушенную хижину, и путники вместе с мулом вошли в нее. Пауки, потревоженные неожиданным разрушением их гнезда, на несколько мгновений притаились в укромных уголках дверных щелей. Но когда путники, чтобы не выдать своего присутствия, расположились в наиболее темном углу хижины, пауки выползли из своих убежищ и дружно принялись за возобновление разорванной Иосифом паутины. Пауков было много, и работа их подвигалась вперед так быстро, что когда спустя немного времени перед хижиной появился отряд одетых в блестящие медные латы всадников, дверь хижины опять была затянута густой серой пеленой паутины. Отряд, при виде открывшейся перед ним на далекое пространство безлюдной равнины, остановился. «Дальше ехать бесполезно», — сказал один из всадников. «Все дороги равнины видны отсюда на протяжении нескольких часов пути. А они пусты. Следовательно, мы потеряли только время, преследуя беглецов по этой дороге, когда они, по-видимому, направились по иной». «Может быть, они укрылись в этих развалинах?» — сказал другой всадник, указывая на хижину, в которой нашли себе убежище путники. Оба всадника спешились с коней и пошли к хижине, но на полдороги остановились, и один из них сказал: «Беглецы не могли укрыться в хижине, потому что паутина, закрывающая вход в нее, совершенно цела». Все-таки они подошли к хижине, осмотрели ее со всех сторон и, убедившись, что путники не скрываются в ней, вернулись к своим товарищам, которые решили возвратиться в Вифлеем и разъехаться по всем дорогам, идущим от него, чтобы скорее напасть на след беглецов. Вскоре отряд тронулся в обратный путь. Когда топот лошадей, разносившийся в тихом утреннем воздухе на далекое пространство, совершенно затих, святое семейство вышло из своего убежища и, славя и благодаря Бога, отправилось в дальнейший путь. Предание говорит, что пауки, спасшие от смерти дивного младенца, получили в награду знак, отличающий их от других пауков. На их спинках появилось ясное изображение креста. Так появились на земле пауки-крестовики. Николай Державин. Чудесная нива. Старый Елиазар довел последнюю борозду, выпряг валов и, вытащив деревянный плуг из сухой каменистой пашни, присел отдохнуть. Поле старого Елиазара находилось на южной окраине Иудеи, там, где плодородная почва древней земли обетованной мало-помалу переходила в пески великой пустыни, протянувшейся до Египта. И благодаря этому плохо вознаграждало оно труды своего хозяина по возделыванию его. Нередко знойное дыхание пустыни заносило участок Елиазара мелким песком. И тогда старый земледелец едва собирал со своего поля столько хлеба, чтобы кое-как просуществовать до нового урожая. Вот и теперь нужно сеять, а земля совершенно суха, и нет никакой надежды, что скоро прольется дождь. Видно, опять придется голодать старому Елиазару. Тяжело вздохнув, Елиазар поднялся и направился к возу с зерном. Наполнив зерном кожаную кошницу, он надел ее через плечо и пошел на пашню мерным движением руки, разбрасывая зерна в сухую вспаханную землю. Он прошел с одного края поля на другой и хотел засевать уже следующий ряд, как вдруг его внимание привлекли путники, показавшиеся вдали на дороге, пролегавшей мимо его поля. Путники приближались, и скоро Елиазар мог уже разглядеть, что их было трое. Молодая женщина с ребенком на руках сидела на муле, а убеленный сединами старец с посохом в руке шел рядом с ними, ведя мула под усы. По-видимому, путники давно уже были в пути, так как одежды их были запылены, а лица обветрены. Усталый мул едва передвигал ноги. Елиазар видел, что старец, прикрывая глаза от ослепительного солнца рукой, тревожно осматривал окрестности, словно искал что-то. А потом, обратившись к сидевшей на муле женщине, сказал ей несколько слов. Должно быть, слова старца сильно обеспокоили женщину, потому что она несколько раз тревожно оглянулась назад. А когда мул поравнялся с Елиазаром, она сошла с мула, отдала младенца своему спутнику и, поспешно подойдя к Елиазару, сказала ему прерывающимся от волнения и сдерживаемых рыданий голосом. «Добрый человек, помоги нам укрыться. Злые люди гонятся за нами, чтобы убить моего сына. Они преследуют нас от Вифлеема, и только благодаря тому, что мы скрывались от них, идя окольными путями, они до сих пор не могли нас настичь. Но теперь мул наш устал, а равнина совершенно открыта, и мы не видим, где можно было бы укрыться нам от погибели. Помоги нам, Бог воздаст тебе за добро воздаяние благостным». Она замолчала, умоляюще глядя на старого земледельца. Елиазар беспомощно развел руками. «Госпожа, — сказал он в ответ на мольбу женщины, — здесь на несколько часов пути нет никакого жилья, а моя убогая хижина находится в той стороне, откуда вы пришли и откуда вы ожидаете преследующих вас». Женщина зарыдала. Слезы светлыми струйками побежали по ее прекрасному лицу, и, подняв руки кверху, она воскликнула: «Господи, не допусти погибнуть невинному младенцу, которого ты мне дал! Призри на рабу твою и научи ее спасти невинного младенца от руки ищущих погубить его». Несколько минут, не переставая рыдать, она пламенно молилась, И вдруг светлая улыбка озарила ее лицо. Она поспешно взяла у Елиазара кашницу с семенами и пошла по полю, разбрасывая их. Изумленным очам Елиазара предстало чудесное зрелище. Всюду, где упали брошенные рукой необыкновенной путницы зерна, из сухой каменистой почвы тотчас же стали пробиваться молодые изумрудные всходы. На глазах Елиазара они росли, выбрасывали колосья, цвели, наливались зерно и зрели. Вскоре все поле его покрылось прекрасной, густой, спелой пшеницей выше человеческого роста. Изумленный Елиазар не заметил, куда скрылись необыкновенные путники, и пришел в себя только тогда, когда увидел перед собой отряд римских легионеров, закованных в блестевшие на солнце доспехи. «Послушай, старик», — обратился к нему один из всадников, — «ты не видел случайно двух путников, женщины с ребенком на муле и пешего старика с ними?»
1: «Видел», — ответил Елиазар.
0: «Давно?» — спросил обрадованный всадник. «Когда я засевал это поле?» Всадник сделал нетерпеливое движение рукой. «Нам не нужно знать, кого ты видел месяц тому назад. Я тебя спрашиваю, не видела ли ты женщину с ребенком и старика с ними сегодня?» «Повторяю, что те, кого ты ищешь, проходили этой дорогой, когда на моей ниве не было ни одного колоса». «Ты лжешь, старик!» — закричал на Елиазара всадник, но тот спокойно ответил ему. «Клянусь всемогущим Богом, что я сказал тебе одну только правду». «Нам нет нужды ехать дальше», — сказал всадник, обращаясь к отряду. «Мы смело можем вернуться домой, так как беглецы, по-видимому, скрылись в пустыне, где все равно погибнут от зноя, голода и жажды». Отряд, повернув коней, двинулся назад. Когда он скрылся за горизонтом, необыкновенные путники, спрятавшиеся в чудесной ниве, вышли и, простившись с Елиазаром, направились в сторону пустыни. Прощаясь с ними, Елиазар узнал их имена. Это были Иосиф из Назарета, жена его Мария и сын ее Иисус, обетованный Спаситель мира. Сельма Лагерлёв. Пальма. Много-много лет тому назад в одной из пустынь Востока росла пальма. Она была очень стара и необыкновенно высока. Про нее часто говорили, что она выше многих пирамид. Однажды эта пальма, стоявшая в одиночестве и царившая над пустыней, увидела нечто, отчего ее могучая вершина закачалась на тонком стволе. Издали пустыни приближались двое людей. То были пришельцы в пустыне, ибо пальма знала всех ее обитателей, и у них не было ни проводников, ни вьючных животных, ни палаток, ни мехов для воды. «Поистине, — сказала пальма, — оба эти человека пришли сюда на верную смерть». Пальма оглянулась. «Меня удивляет, — продолжала она, — что львы не хотят загнать эту добычу и даже бегут от нее. Не вижу я также ни одного разбойника пустыни. Но они еще прибудут. Где-нибудь на дороге их подстерегут и проглотят львы или укусят ядовитые змеи. Жажда истомит их, песчаный ураган занесет их песком, солнце спалит их, страх и отчаяние измучат их». Судьба этих людей беспокоила пальму. Она пробовала думать о другом, но ее мысли вернулись снова к обоим путникам. «Что держит на руках эта женщина? Мне кажется, что эти неразумные люди взяли с собой ребенка». Пальма была права. Женщина держала на руках ребенка. Дитя прислонило голову к ее плечу и спало. «Ребенка даже не завернули как следует», — сказала пальма. «Мать закутала его краем своей одежды. Она, очевидно, поспешно выхватила его из постели и обратилась с ним в бегство. Теперь для меня ясно, эти люди — беглецы. Они так перепуганы, что не чувствуют усталости, но по глазам их видно, что их мучит жажда». По стволу пальмы пробежала судорожная дрожь. «Если бы я была человеком, — сказала она, — я никогда не отважилась бы пуститься в пустыню. У деревьев есть корни, проникающие в землю и черпающие влагу из непересыхающих источников. Если бы я могла дать им совет, я просила бы их вернуться назад. Никакие враги не могут быть к ним так жестоки, как пустыня. Они думают, быть может, что жить в пустыне легко. Но я помню, как однажды в моей юности песчаная буря едва не погребла меня под целой горой песка.
1: Пальма продолжала думать вслух. «Я чувствую, как дрожат концы моих листьев», — говорила она. «Не знаю, что делается со мною при виде этих чужестранцев. Измученная и удрученная горем мать так прекрасна. Она напоминает мне самые чудесные события, свидетельницей которых мне довелось быть». Пальма вспомнила, как много лет тому назад эти места посетили двое людей, сиявших каким-то особенным светом. То была царица Савская, и с ней мудрый царь Соломон. Царица пожелала вернуться в свою страну. Царь проводил ее часть дороги, и здесь им предстояло расстаться. «На память об этом часе, — сказала царица, — я посажу в землю финиковое зернышко. Пусть из него вырастет пальма, которая будет жить и расти до тех пор, пока в Иудее не народится царь больше и сильнее царя Соломона». Сказав это, она погрузила в землю финиковое зернышко и оросила его своими слезами. «Неужели эта женщина напоминает мне прекраснейшую из цариц, ту, по воле которой я выросла и дожила до нынешнего дня?» — спрашивала себя пальма. «Но шум моих листьев звучит, как похоронное пение. Они словно предсказывают, что кто-то должен проститься с жизнью». И пальма решила, что похоронный шум относится к одиноким путникам. А те также думали, что приближается час их гибели. Завидев пальму, они поспешили к ней в надежде найти близ нее воду. Но, подойдя с отчаянием, увидели, что ручей пересох. Усталая женщина спустила ребенка с рук и села, плача, у края источника. Мужчина бросился на землю, стуча по ней сжатыми кулаками. Пальма узнала из их речей о том, что царь Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте от 2 до 3 лет. Он боялся, что между ними находится давно ожидаемый в Иудее царь. Пальма поняла также, что оба страшились пустыни. Мужчина говорил, что лучше было бы остаться дома и сражаться с воинами вместо того, чтобы бежать. Смерть их тогда была бы менее мучительна. «Бог нам поможет», — возразила женщина. «Мы одни среди хищных животных и змей. У нас нет ни пищи, ни питья. Как может нам помочь Бог?» Он в отчаянии разорвал на себе одежды и припал лицом к земле. Женщина сидела прямо, сложив на коленях руки. Но взгляд ее, блуждавший по пустыне, выражал безграничное отчаяние. Верхушка пальмы шумела все сильнее. Женщина подняла глаза к вершине дерева. «О, финики, финики!» — воскликнула она, протягивая вверх руки. В ее голосе было столько муки, что высокой пальме захотелось превратиться в низкий кустарник, с которого легко было бы достать плоды. Мужчина же видел, на какой недосягаемой высоте висели плоды. Он даже не поднял головы. Но младенец, игравший камешками и стебельками травы, услышал крик матери. Малютка думала, что мать не могла не получить того, что ей хотелось. Когда он услышал ее слова о финиках, то он начал смотреть на дерево. Вдруг лицо его озарилось улыбкой. Он подошел к пальме, погладил ее своей рукою и сказал нежным детским голосом: «Пальма, нагнись! Пальма, нагнись!» И вдруг листья пальмы зашумели, словно по ней прошел сильный ветер, а высокий ствол ее содрогнулся. Она почувствовала, что находится во власти малютки. Огромной дугою пригнулась она к земле так, что ее верхушка с дрожащими листьями прикоснулась к песку пустыни. Ребенок не ощутил ни испуга, ни удивления. Подбежал к дереву и с криком радости снял с верхушки несколько плодов. Когда он нарвал их достаточно, то снова приблизился к пальме, погладил ее ствол и сказал детским голосом: «Пальма, подымись! Пальма, подымись!» Высокое дерево тихо подняло свой гибкий ствол, и листья его зашелестели, как арфа. «Теперь я знаю, кому листья пели похоронную песнь», — сказала себе старая пальма. Мужчина и женщина стояли на коленях и славили Бога. Когда вскоре после этого через пустыню проходил караван, то путники увидели, что верхушка старой пальмы засохла. «Как могло это случиться?» — сказал один из них. «Эта пальма должна была жить до тех пор, пока она не увидит царя, который был бы во много раз сильнее Соломона». «Быть может, она его и увидела», — ответил другой путник. Алексей Плещеев. Стихотворение «Легенда». Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтобы сплести венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. «Как ты сплетешь теперь венок? В твоем саду нет больше роз». «Вы позабыли, что шипы остались мне», — сказал Христос. «И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его». Уважаемые слушатели, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

0: цикле «Детям о Боге» ребята слушали рассказы из сборника «Чудесная Нива», читала Ольга Ломакина.
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на лекцию с необычным названием «Почему люди так любят читать о еде?» Лекция, встреча, беседа, дискуссия. Для нас ее проведет журналист Дарья Цивина и ресторанный критик Яков Можаев. А до встречи я поговорю с Яковом Михайловичем о том, почему из года в год он участвует в фестивале и проводит лекции об еде. Здравствуйте, Яков.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, о чем вы сегодня будете рассказывать? В прошлом году была на вашей лекции, вы так вкусно жарили картошечку с грибами и рассказывали об этом. Что сегодня нас ждет?
3: Сегодня в 7 часов тоже будет лекция и дегустация. Она будет, опять же, про уральскую кухню.
2: А сейчас
3: будет дискуссия по поводу того, почему люди любят читать про еду. И люди любят читать про еду, потому что это самый безопасный, самый доступный способ получения удовольствия.
2: Дофамин
3: в чистом виде.
2: А почему вроде читаешь про еду, но ты же не ешь, да?
3: Дело в том, что воображение человека, оно иногда дает ему гораздо больше, чем он может получить от своих вкусовых рецепторов. То есть он может дофантазировать себе все, что угодно.
2: Мы сегодня в соавторстве вместе с Дарьей.
3: Дарья Цивина – это прекрасная дама, писатель, критик. Она писала для «Коммерсанта» ресторанную критику много лет. Очень уважаемый в нашей сфере человек. Я бесконечно счастлив видеть здесь вас всех, и особенно я счастлив видеть здесь Дарью, потому что когда я только начинал свои литературные, скажем так, опыты в плане описания гастрономических каких-то походов и заведений, колонка Дарьи Цивиной была для меня прямо ориентиром, потому что это легендарнейший ресторанный критик России, много-много лет писавший. И когда Дарья решила, что вот она выросла из ресторанной критики и посвятила себя литературе, я прям с надеждой ожидал встречи с ее книгой. Поэтому поприветствуем легенду ресторанной критики России. И я надеюсь, российской литературы.
4: Спасибо огромное. Да, я собственно, чуть-чуть пользуясь случаем, скажу, да, что действительно я перешла на другую сторону улицы, такую же светлую, как, на которой остались вы, Яков. Вот, и вот у меня вышла первая книга, я шла к этому очень долго, долго подбиралась, долго боялась, потом все-таки решилась, и вот она вышла, она называется «Закон Генделя», и, собственно, сюда я приехала прежде всего по поводу выхода книги, представила, мы сегодня не будем о ней говорить, но...
3: Наверное, мне тоже стоит представиться, меня зовут Яков Можаев, я гастроном-эксперт президентского фонда культурных инициатив, консультант. В прошлом я от... помощник официанта в ресторане «Большой Урал». Некоторым образом за 5 лет дорос до банкетного метрдотеля в ресторане «Прага» в городе Москва. Я уже 43-й год на профессиональных гастрономических галерах. И мы с Дарьей подошли к ресторанной критике с разных сторон. Она подошла как журналист, очень талантливый, потому что она писала тогда ресторанную критику, когда я еще об этом даже не задумывался. Вот. А я подошел со стороны того опыта, который у меня уже был. То есть, знаете, когда ты знаешь точно, как должно быть, приходишь в заведение, а там не так. И начинаешь пытаться это как-то вот донести до людей, чтобы это было интересно, забавно и полезно. Вот. Почему люди любят читать про еду? Я долго думал, много спрашивал у тех людей, которые приходят ко мне там на гастропредставления на всякие, смотрят там сериал мой. Я понял, что это самый безопасный, самый легкий, способ получения дофамина. Человек, когда он читает про еду, он не потребляет калорий. Но при этом вкус, который описывается в повествовании, он себе вообразить может. Ну, то есть, вот, и началось это тысячи лет назад, это еще с Гомера началось. То есть, вот, Пушкин, Гоголь, когда мы рассуждаем, например, о творчестве того или иного писателя, если он не ровен час, не дай бог, что-то писал про еду, сразу же молниеносно вот это выдергивается, ему присваивается некий титул, ну вот как, знаете, там, Булгакову, самый гастрономический писатель советского времени. И вокруг него нарастает отдельный ком восприятия человека именно как гастрономического писателя, как возможности его описывать самое близкое, наверное, каждому человеку. Ну, то есть, мы все очень разные, но нас всех объединяет одно. Мы очень любим вкусно покушать. И еда – это универсальный ключ, который открывает дорогу к каждому человеку. Именно поэтому, например, люди могут из Евгения Онегина не знать все остальное, но зато описание Ушкина, Евгения в Санкт-Петербурге, пред ним разбив окровавленный и трюфли роскошь юных лет, вот это вот знают все. Потому что это впивается в память, потому что это сразу ведет к, знаете, такой фатаморгане гастрономической. То есть человек вот так вот, помните, мышонка был в Рататуе, вот когда вот это самое, вот в одной руке у него клубника, в другой руке кусочек сыра, вот он это, и начинаются империи. И такой вот прямо тых-тых-тых-тых-тых, звездопад такой вот. Вот, ровно так это и работает. То есть человек, и в зависимости от того, насколько талантливо это описано, человек молниеносно проникает с вот этим вот описанием в голову читающего. Есть еще другой момент. Возможность пережить те ощущения, которые ты никогда пережить не сможешь. Вот в этом плане я про прессу, например, да? То есть до революции было очень распространено такое действие. То есть встречаются, например, там венценосные особы где-то, какой-то праздник, и у них происходит ужин, и пресса печатает меню этого ужина. Что вот, дорогие друзья, графиня Штафхаузен повстречалась с наследником престола, и у них на столе таки была белая голландская спаржа с соусом провансаль и черными трюфелями. Человек берет газетку, вот эту «Ведомость», читает, и у него там прямо в голове там происходит черти что из буквы, он сроду этой спаржи никогда не видел. Он не знает, какие вот, на запах эти трюфеля. Но у него рождается вот что-то такое в голове, знаете, так как в анекдоте. Когда вот Ленина видел, говорит, да, говорит, трехметровый в красной косоворотке. То есть вот что-то такое. И это способ, наверное, создать дополнительную гастрономическую реальность, которая очень близка. Человек может любить космос и не читать то, что там связано с космической фантастикой. Человек может не любить, не знаю, триллер. Но вот смотрите, Рекс Таут, Нира Вульф, да? Количество изданных романов про Нира Вульфа сравнялся по тиражу с гастрономическими книгами, с рецептами из этих романов. Понимаете? То есть это отдельная совершенно ниша, рядышком образовалась, потому что людям это нужно. Вот мне так кажется.
4: Ну, с этим не поспоришь точно. Нет, ну, конечно, на самом деле, я уж так немного схитрила, да, что я Не знаю, почему люди любят читать, потому что, ну, я и сама люблю читать про еду, и можно себе этот вопрос задавать. И помимо, конечно, самой прямой функции, да, получения дофамина, получения эмоций от того, что ты читаешь и сглатываешь слюну, и как бы, да, как бы в прикуску с тем, кто написал, пытаешься это вот прожить. Конечно же, когда мы читаем о еде, мы читаем очень много о чем еще. То есть мы читаем об истории, тот же Евгений Онегин и вообще вся русская классика, не только русская. Мы читаем о политике, потому что мы тоже понимаем контекст, что у кого на каком столе. И, вот, и соответственно, история. Политика, ну, культура, как, соответственно, тоже как пласт материальной культуры и бытовой культуры, и все, что связано с сервировкой и так далее, тоже мы понимаем, да, очень многое, когда читаем о еде. Так что я думаю, что это как и для тех, кто читает, так и для тех, еще в большей степени, кто пишет, конечно же, дает практически неисчерпаемый ресурс для того, чтобы годами сидеть на этой теме и все время бесконечно находить в ней что-то новое. Потому что, ну, как бы продержаться, как вот мы с вами много-много лет на одной теме, это же, ну, не со всяким материалом так возможно. А здесь я просто почитала ваши рецензии, потому что мне было очень интересно узнать, как бы вот ваш подход, и я поняла, что он абсолютно ничем не отличается, скажем, от моего, которым вот я пользовалась столько лет. Когда, говоря о еде, ты говоришь обо всем, то есть ты можешь увести читателя от стола конкретного ресторана куда угодно, и к своим воспоминаниям, и опять-таки к политике, и к истории, и к персоналиям, и к судьбам тех людей, которые делали этот ресторан. Но это уже привилегия тех, кто общается, кто не ходит инкогнито. И, на мой взгляд, это дает огромный тоже материал, потому что это ужасно интересно. Такие судьбы, такие характеры. Ну, не случайно же появляются постоянно киноверсии из жизни ресторанов «От кухни до медведя». Вот, опять-таки, вся палитра жанров, как бы стилей и направлений, потому что это ужасно богатый материал. Просто тоже я как бы ни в коем случае, вот уйдя, ну, так скажем, тихо прикрыв за собой дверь, я ни в коем случае не поставила крест на этой теме, как бы вот, ну, как таковой. Просто, ну, у меня так сложилось, что я поняла, что все, что я могла, я сделала, и даже больше. То есть я как бы, миссия выполнена. Вот, это как, ну, это просто моя личная история. А то, что все это продолжается, и эта музыка будет вечной, говоря, вот, значит, словами, по поводу которых, собственно, и организован нынешний прекраснейший фестиваль, на котором я с огромной радостью нахожусь, вот, то, конечно, эта музыка точно будет вечной. То есть уже даже после всех музык и литератур, и я не знаю, там еще чего, и изобразительных искусств, музыка чтения и написания материалов о еде, она, конечно, всегда будет с нами. Вот. И я очень рада, что все продолжается и продолжается.
3: Но здесь, друзья, есть несколько возможностей подойти к этому жанру. Начну с первого. Когда человеку предлагается некий конструкт. Ну, то есть, вот не просто как в кулинарной книжке. Вот у вас есть ингредиенты: мука пшеничная, значит, там масло сливочное, тыры-пыры-пыры-пыры. Вот делайте то-то, то-то, то-то, то-то и то-то. А когда это облечено в некую такую гастрономическую канву литературы, когда вам дается возможность поучаствовать в этом эксперименте по созданию чего-то очень вкусного, и в конце объясняется, насколько оно вкусно. И тут феномен удивительный. Кулинарных книжек в мире, не то что в России, в мире, издается чудовищное количество. Просто огромное. Если вы зайдете в любой книжный магазин и посмотрите, то вот этот вот жанр, он представлен, ну, весьма и весьма сильно. При этом Одно из агентств европейских провело опрос, сколько людей, приобретая такую книгу, по ней готовят. Приготовьтесь к страшной правде. 6%. Почему? Очень просто. Человеку не надо по ней готовить. Он читает, у него уже в голове это все дело сплелось до такой степени, что он во рту вкус этого, понимаешь,
4: маффина. Вот тут я поспорю сразу. Вот прям.
3: Хорошо.
4: Стоп-слово.
3: Вот тут начинается дискуссия.
4: Да, потому что на самом деле для того, что... Это у вас профдеформация, так же, как у меня. Для того, чтобы открыть книжку, прочесть рецепт и представить себе вкус этой еды, которая у вас в разгромовке и в каких-то там наборе действий, нужно обладать очень хорошим профессиональным навыком. И вот, как бы, скорее всего, у 6% только возникнет этот образ, о котором вы говорите. Остальные люди не поймут ничего.
3: Это, Дарья, если он читает обычную кулинарную книгу,
4: да,
3: с рецептами. А если этот рецепт мы кулинарно литературно обработаем, вот. И вот начинается оно все. И вот тут вот эти вот все под хрустящей корочкой, вот это вот все, воздушный мяч, пропитан. Ну, то есть, вот знаете, да, вот это все. Почему не готовят? Потому что если начать готовить, то что-нибудь точно пойдет не так. Вот руль застрял. Мой гастрономический опыт говорит о том, что вот первое, наверное, несколько лет применения своих практических знаний, значит, вот в натуре, я перепортил столько продуктов, что даже вот, не представить. Это можно небольшой город кормить в течение нескольких лет. А здесь ты ничем не рискуешь. Есть возможность за счет вкусов погрузиться в некую другую среду, в которой ты никогда не был и вряд ли будешь. И другое время, в другую эпоху, в другой социальный слой. То есть...
4: Кстати, вот это тоже очень важный момент, да, вот социальный слой. Потому что, опять-таки, да, то, что к тебе может быть просто недоступно, да, как бы физически, ты в любом случае получаешь свой дофамин за счет виртуального образа, а то того, той еды, в данном случае, которую ты читаешь. Собственно говоря, ресторанная критика в «Коммерсанте» 90-х годов, она строилась именно по этому правилу. То есть люди не могли пойти в рестораны, только открывались, они были очень дорогими. И далеко не все читатели этой колонки входили вот в топ ньюсмейкеров тогдашних «Коммерсанта», которые зарабатывали вот эти самые первые доллары, еще же тогда за доллары можно было и нужно было расплачиваться в ресторанах, чтобы идти туда и есть. Но люди читали, потому что это был единственный код, вход доступа, как бы единственная дверь в рестораны для того, чтобы понять вообще, что там происходит, а там открывался целый мир. Потому что это тогда, в 90-е, мы открывали все, и я в том числе, и мои читатели, для себя те вещи, которые сегодня для всех, ну, уже как бы расхожие, обычные. Тогда это все было впервые, все было в первый раз. Вот. И вот эта социальная функция, на самом деле, она вот сейчас мне пришло, да, подтверждаю, как бы создаешь, что это очень важно, очень важно.
3: Есть такой способ. Вот представьте себе, что уровень вашего финансового просветления достиг сияния сверхновой практически. Ну, то есть денег столько, что вот прям много очень. Есть момент, когда у людей начинает исчерпываться фантазия, куда девать деньги. Ну, то есть вот начинают строить себе яхты огромные, значит, покупать какие-то поместья страшные. Вот. Есть очень простой способ, как расстаться с деньгами. Делюсь с радостью. Называется гастрономическая реконструкция. Как только человеку начинает становиться интересно, какой именно на вкус был соус гарум в Римской империи времен Октавиана Августа, все, денег нет, потому что надо покупать в нужном месте нужную землю. Нужно привозить туда нужное сырье. Сырье нужно где-то взять. Злак этот уже не растет. Его нужно воссоздать, то есть обратиться к специалистам, воссоздать почву, воссоздать климат, вырастить все это дело. Значит, и в итоге вот перед вами в маленькой керамической бутылочке странная жидкость, которая пахнет вообще не характерно. Это плоды трудов. Потрачено титаническое количество денег. Да? И тут вам на помощь приходит литература, которая с радостью, с эпитетами объяснит вашим рецептам, что они должны почувствовать, пробуя древний римский соус. И вот возможность перенестись куда-то еще. Мало того, что вот в текущей реальности вы можете пойти в ресторан и там что-то попробовать, пользуясь рецепторами ресторанного критика. Но вы можете попасть в такие места с помощью талантливого литературно-гастрономического слова.
5: Спасибо большое, что начали эту дискуссию. Вообще, на самом деле, дискуссия очень полезная, она очень такая многоуровневая. Вот читайте идеи, это ведь непростое понятие. Я, может быть, по своему опыту скажу, да, как человек читает «Иде». Вот он начинает с Можаева, потом потихонечку его затягивает, он берет Похлебкина, ну, например, «Кухню века», а это уже серьезный историк, а это уже серьезное исследование, и вот кто что когда ел, да, и как все эволюционировало, вот там уже все очень хорошо исследовано. А потом докатывается до нейрофизиологии мозга, потому что надо же понять, откуда все это берется. Поэтому вот чтение «Еде» — это еще и такой способ развивать себя, я бы сказал. Да? Нечаянно причем. Вот так вот нечаянно, потихонечку от повара полевой кухни так это доходишь до человека, который периодически летает в Москву, потому что там видите новое меню, допустим. Это способ подняться самому и подняться иногда неожиданно для самого себя. Вот такая маленькая ремарочка. Да, ну еще хочу сказать, что Дарья всегда отлично выглядит, а Яков Михайлович очень приятно видеть, как вы замечательно выглядите сегодня.
6: Ну, вы идеальный просто читатель.
7: Спасибо,
6: если бы все были такие, как вы, мы бы жили в другом мире просто.
7: Здравствуйте, Дарья Яков, очень приятно, поклонники вашей передачи. Слушайте, такой вопрос, я на самом деле вот литературе «Идея», вот помимо рецептов, по сути, первый раз услышал, конечно, там у классиков что-то попадалось, но поскольку сейчас вот, так сказать, смачно вот это все мы... У вас отлично получается, в общем, до нас доносить. Вот, я очень заинтересовался темой и вот хотел бы, так сказать, зафиксировать себе какие-то вот вехи. Вот предыдущий слушатель, он, конечно, там видно, что погружен глубоко, вот, а я вот начинающий, да, но тоже очень люблю и читать, и кушать. Вот, поэтому поделитесь с нами, что вас вдохновляет, чтобы вы могли посоветовать нам почитать как начинающим, так сказать, вот, гурманам в этой области. Вот. В общем, хотелось бы и вас, и Дарью послушать, вот, и записать себе, так сказать, книжечку.
6: У вас спасибо. Есть, Яков, какие-то? Я сейчас прям буду ужасные вещи говорить, что не читатель, а писатель. Я очень давно не читала ничего про еду. Но когда я начинала, я, конечно же, читала много и профессиональной литературы, и художественной, ну, опять-таки, ну, тот же самый Неро Вульф и так далее, и так далее. Но сейчас как-то я не в теме, поэтому я Якову уступаю просто.
3: Человек, который хочет открыть для себя гастрономическую литературу, должен заранее понимать, насколько глубока кроличья нора. Это прямо риски. То есть я знал людей, которые обрастали такой нескромной библиотекой тысячи в три, в четыре томов на этой самой тропинке, которая обращались с неожиданными вопросами, а где можно приобрести чугунную британскую печь начала 20 века, потому что вот она совершенно необходима для того, чтобы сделать правильный йоркширский пудинг. Понимаете? Ну, то есть, это очень длинный, очень большой путь, знаете, то есть вот дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Я бы порекомендовал просто почитать хотя бы даже русскую литературу и немножко поиграть с терминами. Ну, то есть, вот тот же Вильям Васильевич Похлёбкин, бесконечно уважаемый мною товарищ, вот, он при всех своих недостатках отличался огромным достоинством. Он очень хорошо систематизировал гастрономические, кулинарные термины, правила и их толкование. Недостаток у него был один. Он был свято уверен в своей правоте, даже когда был неправ. Вот. Такое бывало. Он с этим категорически не соглашался. Но бог с ним. Вот вы читаете, например, Грибоедова, да? Сталкиваетесь там с каким-то понятием. Немножко потяните за эту ниточку, и она приведет вас очень далеко. К тому, что, например, ломтик, он же ломоть, это единица веса, оказывается. То есть некое количество продукта, срезанное вдоль по всему, по всей плоскости. А что подовый пирожок, это чудовище весом 700 грамм на говяжьем топленом жиру. И одного из них, одного такого пирога хватит накормить примерно половину зала, да, сейчас. А тогда там, значит, вот недоросли фон Визина таких пирожков съел 6 штучек. Вот. И то говорил, что что-то как-то вот голод мучает мальчика. И вот подобного рода вещами вы погружаете себя в огромную гастрономическую кулинарную историю, потому что вот пласт этой культуры, он необъятен. Если вам кто-то скажет, что он знает про еду все или хотя бы даже очень много, врет подлец. Невозможно знать. Вот 40 лет я этим занимаюсь профессионально, я как пацан штаны на лямках. Знаете, мальчик сидит на бережку, значит, вот галечки цветные перебирает, а перед ним океан безбрежный. Вот это вот я. Вот. А человечество начало есть, и сразу эта вот еда, она стала частью жизни, частью культуры и огромное. Вот все, что нарастало на эту еду, все, что сопровождало эту еду, ну, не писать. Приведу пример. В Вене я совершенно случайно попал на выставку дворцовой посуды. Вот. И у меня упала челюсть и потихонечку поползла за мной от экспоната к экспонату, потому что поднять я не мог. Я даже не мог себе представить, насколько серьезно, насколько сильно можно думать о посуде, редчайших случаях экспозиции экзотических фруктов на званом приеме, когда прабанские кружева пропитываются глиной, на несколько слоев высушиваются, а потом обжигаются, и из этого получается дивнейшей красоты плодоминаж, но на него нельзя положить ничего тяжелее 40-50 граммов, он сломается. Поэтому там есть специальные деревья, на которых можно выложить виноградину.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио прозвучал репортаж о лекции журналиста Дарьи Цивиной и ресторанного критика Якова Можаева на тему «Почему люди так любят читать о еде». Встреча состоялась в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная строка». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
1: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
0: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В поселке Верхние Серги по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения состоялся крестный ход и установка поклонного креста. Крестный ход к месту установки креста начался от Веденского архиерейского подворья. Шли с молитвой. Кто-то читал «Отче наш», кто-то Иисусову молитву, кто-то молился про себя. Дорога была не близкой, но никто не жаловался. Среди идущих были совсем юные прихожане, но и они чувствовали торжественность происходящего. Были люди почтенного возраста,

пастырем не только в храме, но и в жизни. Крест к месту установки был доставлен на транспорте. Деревянная конструкция оказалась весом более 200 килограммов. На месте установки мужчины закрепили основание, проверили уровень, подгоняли детали. И вот крест установлен, раздались аплодисменты и дружное «Слава Богу!». Благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов совершил чин освящения. Действительно, было ощущение, что невидимая благодать сошла на это место, делая его отныне не просто точкой на карте, а уголком небесного Отечества на нашей земле. Завершился день общей трапезы и на природе. На поляне неподалеку от установленного креста развернулась полевая кухня. Прихожане с благодатью в сердце обменивались впечатлениями и общались со священниками. В эфире новости. Вечером 27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и епископ аргентинский Южноамериканский Леонид совершили всеночное бдение в храме в честь Успения Божией Матери города Березовского. Высокопреосвященному владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга иерей Иоанн Черных, настоятель Успенского храма города Березовского игумен Владимир Туманский, клирики храма и духовенства Екатеринбургской епархии. На богослужении присутствовал временно исполняющий полномочия главы Березовского Владимир Сергеевич Шауракс. Во время всеночного бдения священники благоговейно изнесли из алтаря и разместили в центре храма на специально приготовленном, украшенном цветами месте плащаницу Пресвятой Богородицы. Изнесение плащаницы из алтаря символизирует погребальную процессию, в которой в далеком первом веке участвовали апостолы Христовы, а ныне к ним духовно присоединяются все верующие, любящие Матерь Божью. Вынос этой святыни происходит только раз в год. Он пребывал в центре храма до вечера дня Успения, когда совершился чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы. Митрополит Евгений сугубо поприветствовал владыку аргентинского и южноамериканского Леонида с пребыванием на родной уральской земле и поздравил верующих с Успением Пресвятой Богородицы. Владыка отметил, что этот праздник имеет значение для каждого человека, потому что каждый смертен и рано или поздно столкнется с переходом в вечность. Правящий архиерей поблагодарил за труды по восстановлению благоукрашению храма настоятеля прихода игумена Владимира Туманского и пожелал, чтобы все жители города Березовского регулярно проходили в отверстые двери храма Успения Пресвятой Богородицы, выправлялись для доброй жизни в этом мире и вдохновлялись для входа в вечную обитель. После проповеди митрополит Евгений и епископ Леонид совершили елеопомазывание. Вы слушаете новости. Открыт набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона Тримифунского в храме на крови города Екатеринбурга. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября в 21 час будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения приглашает нас стать частью этого события. Десница святителя будет доступна для молитвенного почитания круглосуточно до полудня 13 сентября. Приглашаем молодых людей послужить добровольцами у мощей, помочь тем, кто пришел поклониться святому и прикоснуться сердцем к великой святыне. Задача добровольцев – регулирование потоков людей, организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечает в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительную информацию можно получить по телефону 200-07-04. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу

националистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: В прошлой беседе мы с вами рассуждали на тему духовной жизни. Сейчас упомяните, пожалуйста, из чего должна состоять эта духовная жизнь, какие ее важные аспекты, без чего она невозможна. И мы порассуждаем, наверное, об этом, о кирпичиках духовной жизни. С вашего позволения, скажу такую метафору.
1: Если человек правильно себя позиционирует перед Богом и заложил в себе правильную основу духовной жизни, которая заключается в знании веры, к принадлежности к церковной общине и исполнении воли Божией в том, чтобы быть причастником Христу Спасителю через таинство святого причащения. Вот если эта основа заложена, да, можно порассуждать о том, что все, что мы видим в нашей церковной среде, в нашей церковной жизни, все это, оно строится вокруг этого всего самого главного. Да? Вот храм, храмовая архитектура. Для чего это? Для того, чтобы общине было где собраться и совершить таинство Святой Евхаристии, Святого Причащения. А колокольный звон для чего нужен? Для того, чтобы пригласить людей в церковное собрание. Ведь, собственно говоря, церковь, экклесия, обратимся к основе, да, в переводе с греческого, а именно из греческого это слово появилось у нас, вот оно переведено у нас как церковь, да, а непосредственно на греческом это слово означает «собрание». Колокольный звон служит для того, чтобы нас собрать воедино, пригласить в какое-то конкретное место, да, где разрозненные люди станут церковью Иисуса Христа. Да? А там что можно встретить? Церковное пение. Да, оно собой обрамляет. Что обрамляет? Вот как раз, да, мы говорим, вот суточный круг богослужений, вот есть целый ряд богослужений, но самое главное из них – это литургия, на которой совершается таинство святого причащения. И это тоже центр, который объединяет в себе духовные упражнения людей, которые собираются, совершают эти богослужения, там, или часы, или там, полуношницу, повечерие, утреннюю, вечернюю и так далее. Вот все эти богослужения, да, они служат к тому, чтобы каждого человека приготовить к тому, что будет венец всего этого круга богослужений, это таинство святого причащения. А что мы видим дома, какая у христианина домашняя практика, да? Но она отчасти перекликается с церковной. Вот христианина невозможно себе представить не изучающим Священное Писание. Да? Священное Писание провозглашается во время храмового богослужения в церкви. И Священное Писание, оно должно быть основой нашего упования на Бога, потому что, вот, скажем так, я живу с пониманием о Боге, и это понимание о Боге у меня в 3 годика, оно у меня как для 3-летнего, потом во 2-м классе, как для 2-классника, потом для выпускника, как для выпускника, а потом уже, как говорится, выпустился из вуза или колледжа, и раз, и вот передо мной, так сказать, большая взрослая жизнь, я уже не под опекой родителей. Вот. И тоже для меня какие-то свои представления о единстве с Богом на каждом этапе развития, да, нам именно Священное Писание, которое есть Слово Божие, оно нам помогает вот именно лучше понять Бога, лучше понять себя. Это то, с чего вот мы начинали вот именно рассуждение о духовной жизни. Да? И опять же, и все время, на каждом периоде этого развития, да, ну, дальше взрослая жизнь, потом угасание, да, старенький дедушка тоже читает Священное Писание, и бабушка читает Священное Писание для того, чтобы найти ответ на вопрос, а как мне дальше правильно состариться и правильно предстать перед Богом, да? Поэтому и в храме Божьем, и дома Священное Писание – это основа того, как мне найти правильные точки соприкосновения, найти, находить их, видеть их, вопрошать, взыскивать их у Бога. Вот во всем этом каждый христианин полагает для себя основу – это Священное Писание. Но Священное Писание, оно такое, что его без толкования читать сложно. И поэтому с самых древних времен, с самых первых веков христианства, вот именно Священное Писание, как в храме, так и для домашнего чтения, с рассуждениями библеистов, которые знают в этом толк, да, что означают те или иные слова вот именно в христианском понимании, для того, чтобы не впасть в какое-то заблуждение. И вот там, начиная от самых первых веков, и в первом, и во втором веке, не говоря уже о том, когда был расцвет богословия, да, все время рождались какие-то книги, которые объясняли Слово Божие, объясняли Священное Писание. И поэтому, собственно говоря, и нам в нашем 21 веке без этого не обойтись. Священное Писание нужно читать с толкованием. И, опять же, да, Священное Писание – это Слово Бога, а центр этого – Евангелие. А центр Евангелия – это Личность Господа Иисуса Христа. Это важно для каждого человека, да, для каждого христианина. И, собственно говоря, как соединиться с богочеловеческой личностью Христа, вот Священное Писание нас опять же к этому центру зовет, к этому центру призывает. Дальше человек задает себе вопрос, а как мне взаимодействовать с людьми? Да? И отвечает на это так. В Священном Писании я нахожу указание о том, что Бог есть любовь. И если я стремлюсь к Богу, который есть любовь, то, соответственно, и мне нужно в моей жизни стремиться к любви и приобретать любовь в самом возвышенном смысле этого слова. Самую возвышенную любовь приобретать. А для этого нужно делать добрые дела. Без этого никуда. Вот святой апостол Иоанн, которого называют евангелистом любви, вот он написал Евангелие от Иоанна, и он написал три соборных послания. Так вот, в них он очень так интересно рассуждает, что Бог есть любовь, и, братья, любите друг друга, потому что любовь от Бога. Вот это вот буквально лейтмотив и его евангельского повествования, и этих вот писем христианам, которые у нас в нашей традиции называются соборные послания. Невозможно быть христианином, если не передавать своему любовь. Но эту любовь нужно передавать правильно, так, чтобы это соответствовало воле Бога, да? Чтобы это была не какая-то навязанная услуга, да? Как у нас есть такое понимание, медвежья услуга. Да? Человек оказал вроде бы услугу, а эта услуга ни ко времени, ни к месту и так далее. Вот. И поэтому в этом смысле любовь нужно являть через те добрые дела, которые как раз нужны человеку. Вот это целая такая очень важная история, и она, конечно, эта история относится именно к духовной жизни. Как нужно передавать любовь? Иногда никакая услуга человеку, допустим, страдающему, и не нужна. Вот видит, я вот вижу человека страдающего, да, и если я правильно порассуждаю, да, а может быть, он сам виноват в своих страданиях, а может быть, он окажу какую-то услугу, он и не задумается о том, что он своей жизнью, своим поведением сам навлек на себя эти страдания. В особенности, когда о осознанном, неосторожном поведении человека. Вот такое вот бывает, когда христианин посмотрит на какой-то жизненный пример страдающего человека и скажет, вот этому человеку лучше всего помочь вот именно добрым словом и советом, ласковой улыбкой, назиданием, нежели каким-то вмешательством в его жизнь. А почему? А потому что он должен сам свою жизнь исправить. Вот именно сам, самостоятельно. Сам испортил, сам исправил. Даже такая сейчас есть современная поговорка, которая мне очень нравится. Если можно все испортить, значит, можно все исправить. Вот. А вот бывают случаи, да, когда человек без моей помощи, ему будет очень тяжело. И вот такие случаи как раз нужно держать свое внимание на, как говорится, свой нос, держать по ветру, чтобы не упустить таких случаев. И вот именно принести свою любовь, принести свое доброе дело, свою добрую услугу человеку, которому без меня будет трудно обойтись. Но в то же самое время, да, следить за тем, чтобы этот человек не решил так, вот тут оказали услугу, тут оказали услугу, возьму-ка я начну этих людей эксплуатировать. Вот. Это каждый стоит перед таким, как говорится, искушением, таким соблазном. Вот, поэтому это тоже нужно иметь в виду, вот именно, что излияние нашей любви не должно принести человеку духовный соблазн и духовный вред.
0: Вы говорили, что нужно соединиться со Христом. Это цель человека. А как мы можем соединяться со Христом, если есть греховные привычки, страсти, особенности, манеры поведения у человека? Мы же не идеальны, потому что есть вот эта вот греховная природа. Тогда как вот эти все страсти, повторюсь, грехи и привычки греховные могут помешать соединиться со Христом?
1: Помешать соединиться со Христом непосредственным образом. Если, так сказать, в жизни человека что-то будет занимать большое значение, будет играть большую роль, тогда для Христа не останется места. И это беда. И человек, ну, скажем так, с какими-то вредными привычками будет вредить своему здоровью, которое есть Божий дар, будет вредить своему телу, которое есть Божий дар. И так далее. Поэтому вот в плане духовной жизни борьба с греховными страстями и привязанностями – это целая очень большая тема. И ведь нам все, что нам дано в нашей жизни, все дары Божии и понимание того, что человек есть образ Божий, это все нужно для того, чтобы раскрыть в себе, правильно сохранить и правильно использовать. А какие-то греховные привычки и привязанности будут играть такую самодавлеющую роль. И вот самое, как бы, такое, самое показательное человеческое устремление, которое идет вразрез с волей Бога, это вот страсть сребролюбия. Вот Христос Спаситель говорит, никто не может служить двум господам. Либо одного будет любить, а другого ненавидеть, либо об одном будет усердствовать, а о другом не родить, пренебрегать им. Вы не можете служить Богу и Мамоне. Мамона – это такое, как говорится, воплощение воплощение смысла обогащения, богатства, стремления к богатству. Не может человек одновременно угождать Богу и быть сребролюбивым. Потому что сребролюбивый человек ни одного доброго дела толком не сделает, потому что пожадничает просто. И заповедь о любви к ближнему не сможет исполнить. Евангелист Иоанн, да, вот как он говорил, как ты можешь говорить о том, что ты любишь Бога, если ты не любишь ближнего своего? Бога ты не видишь, а ближнего своего ты видишь. Вот поэтому ты вначале возлюби ближнего, а потом уже до тебя, может быть, когда-нибудь и дойдет, как возлюбить Бога и так далее. И вот поэтому, да, человек сребролюбивый тратит свои силы, свое время, свою жизненную энергию, свой потенциал в целом, да, для того, чтобы либо заработать как можно больше денег, либо в более тяжких случаях, как говорится, украсть, выманить их у кого-нибудь, какой-нибудь хитростью или мошенничеством и так далее. Тут уже, как говорится, не до Бога. И вот если человек осознает, да, что его сребролюбие, да, либо такое вот скопидомство, вот именно жадность, прижимистость, либо разбазаривание, как говорится, ой, деньги попались, возьму все сразу же, потрачу. Вот я настолько люблю деньги, что вот их сразу же трачу. И так далее. Смотришь, деньги были потрачены без толку. Да? И все это, как говорил, ни уму, ни сердцу. Вот такое бывает. Да? И вот христианин обязательно составит об этом рассуждение. И вообще борьба со страстями, с греховными привычками, наклонностями, она невозможна без духовных размышлений. Человек должен порассуждать, поразмыслить над этим, да, и составить какой-то борьбы. Это касается каждой страсти, в том числе вот сребролюбия. Да? Вот если человек возьмет и скажет, слишком много деньги занимают в моей жизни, а я вот возьму и составлю график, что и сколько времени, усилий я тратил до того, а теперь я возьму и усилий для вот этого вот стяжания денег я буду тратить меньше. Вот именно меньше. Не то, что я возьму и сразу же провозглашу себя таким стремящимся к Богу и не сребролюбивым. Да? Ну, день я продержусь, может быть, даже месяц. А потом застарелая привычка, она возьмет верх. Поэтому с такими вот, как говорится, такими вот глубинными вещами, да, нужно, что называется, вот отвоевывать понемножечку. Вот когда идет война, да, войны стремится понемножечку завоевывать территорию, которая по правде, по справедливости должна принадлежать именно мне, как участнику войны. Да, и вот поэтому правильно составленного плана вот именно свободе, оно не увенчается успехом. А основой должно быть вот именно стремление к свободе, что я сотворен Богом свободным, я наделен от Бога даром свободы, и этот дар свободы должен правильно использовать. И вот я, порассуждавший об этом, да, вот я как свободный человек возьму и от стремления к деньгам, как говорится, что-то у себя откушу, да, и сразу же скажу, я не тратил на своих ближних ближайшие, так сказать, месяцы и годы должного количества денег, а сейчас я должен буду потратить. Сколько я потрачу? Сколько вот конкретно возьму и себе запишу? И скажу, а ты, Господи, мне помоги вот этот хороший план осуществить. Да? И точно так же все это, допустим, связанное с какими-то там пищевыми привычками и так далее. Конечно, бывает такое, что человек вот особенно, что называется, когда уже жизнь начинает рушиться, человек осознает себя алкоголиком, например, да, и говорит, я алкоголик. Вот с этого начинаются собрания, значит, людей, которые совместно избавляются от этой греховной привязанности. Они признают себя алкоголиками, анонимные алкоголики. Вот человек говорит, я алкоголик, но я стремлюсь к тому, чтобы быть свободным. Вот. В тех случаях, когда человек не может контролировать употребление алкоголя, да, и опытные духовники, и христианские духовные учителя, и врачи, и психологи говорят, да, в этом случае нужно просто прекратить. И все. И эти люди, вот они собираются, друг друга поддерживают и по-человечески, и в молитве, и так далее. Вот это тоже очень важный аспект. Христианское общение – это то, что помогает в духовной жизни, помогает держаться подальше от греховных зависимостей. Вот. Но в большинстве случаев человек способен вот именно с помощью Божьей, с помощью вот других людей, поддержки человеческой, с помощью духовных размышлений и молитвы, и, конечно, опять же, таинство святого причащения, которое соединяет человека со Христом. Вот когда все это вместе, да, человек может составить какое-то рассуждение и сказать, да, в моей жизни может и должно что-то меняться, но это изменение, оно должно быть мне по силам. Я должен ставить себе те задачи, которые я смогу исполнить, конечно, в надежде на то, что всемилостивый Господь придет мне на помощь. И в буквальном смысле слова, да, взять и сказать. Вот если я, допустим, вот привязан к конфетам, к сладкому, там, к шоколаду, вот я возьму и составлю себе план. Вот сколько я ел, да, бесконтрольно, а сколько я теперь буду есть, с учетом того, что я еще и правильные книжки и правильные статьи почитаю, что насколько в буквальном смысле слова сахар мешает организму выполнять свои функции. Вот я недавно у одного врача-биохимика прочитал такую целую статью. Врача-биохимика зовут Андрей Степанов. Вот. Он говорит, сахар, присоединяясь к разным молекулам, отнимает у них возможность правильно работать, правильно действовать. И человеческие ткани в организме, вот они не могут нормально действовать, потому что они в буквальном смысле слова отравлены сахаром. Сахар изменяет методику работы тканей человеческого организма, и они начинают работать менее эффективно. В итоге это приводит к губительным последствиям и так далее. Вот, да, это тоже в копилочку. А почему? А потому что эти все открытия, да, они ведь совершались и совершаются не без воли Бога. Бог открывает людям какие-то, помогает открывать людям тайны природы вокруг, природы внутри себя и так далее. И человек вот с помощью Божьей может взять и составить какой-то план для себя. План своего, так сказать, утеснения. В чем и как я смогу себя утеснить, чтобы это была конкретика. Некоторым людям, которые, что называется, вот умеют сами с собой договориться, вот достаточно просто какого-то умственного рассуждения. Да? Другим людям полезно взять и открыть какую-то тетрадочку, альбом и буквально записать туда выводы вот этих вот своих духовных размышлений и правильно составленных планов.
0: А что делать человеку, который разочарован в жизни? Как ему поступать? Ведь у каждого из нас бывают все-таки и взлеты духовные, и падения.
1: Во-первых, падения как раз человеку могут быть как раз необходимы для того, чтобы понимать свою слабость, свою немощь и не слишком гордиться и возвышаться. То есть надо понимать, что такие вот периоды духовного охлаждения или даже падения, они могут быть частью Божьего замысла в отношении меня самого. И не к Богу. Вот человек ведь способен дохнуть, что, как говорится, о, узнал о Боге, узнал о церковной жизни, узнал о многих-многих подробностях, все, я особенный, я избранный и так далее. Человек может даже этим гордиться. Страшное дело. Так, как правильно выкарабкиваться? Да? Во-первых, надо знать, что такое бывает, что это может быть частью Божьего замысла. А во-вторых, взять и себе сказать, вот нужно возвращаться к основам. Да? А какие основы? Да? Это личность Господа Иисуса Христа, Его богочеловеческая личность. В чем сейчас мне, если я вот чувствую такое, да, в чем личность Иисуса Христа во мне? В чем она, чем она заслонена, почему она не светит тем светом, да? И так далее. Вот все эти вопросы позадавать. И, конечно, да, вспомнить, что другая основа, да, мое положение перед Богом, оно единственно правильное тогда, когда я представлен в церковной общине. У меня есть братья и сестры по вере, у меня, следовательно, есть с кем поговорить. У меня есть священник, у меня есть правильные собеседники через человеческое. Вот именно я смогу найти путь к выходу из сложившейся ситуации. Потому что один опыт выхода из затруднительной ситуации, другой другого, да, своего опыта нет, а я через такое вот общение позаимствую опыт других людей. Ну и иногда бывает такое, что, как бы сказать, в жизни человека, ну, объективно происходят какие-то вещи, которые просто правильно жить, и их нужно усилием воли, где-то с помощью других людей, просто в свою жизнь внести объективно изменения. Сменить работу, сменить круг общения, сменить место жительства. Бывает такое, что человек страдает от того, что у него что вот так сложилось, что в церковной общине, в которой он принадлежит, не все так хорошо и не все так гладко. Вот иногда бывает даже и подумать о том, что они сменят свою церковную принадлежность. Не в этой общине, а в другой. Может быть, мне там будет лучше. Но опять же, если для этого есть какие-то объективные предпосылки. И если вот именно я нахожу в самом себе какие-то такие вот моменты, с которыми ни с помощью духовных бесед, ни с помощью духовных рассуждений, да, я сам не справляюсь, да, или, может быть, сам в себе не вижу. Так. Иногда помощь хорошего психолога, вот именно с христианскими убеждениями, ну, конечно, такого психолога еще надо поискать, но, тем не менее, бывают. Вот. Вашего психолога иногда бывает очень кстати, потому что у психолога есть вот именно помимо всех научных данных, вот именно психолог, он именно для того и предназначен, чтобы как можно более объективно рассмотреть ситуацию совне. Вижу изнутри, да, а психолог ее профессионально и научно видит совне. И поэтому может дать мне такие советы, которые не даст другой человек. И это тоже, да, помощь науке, а психология – это наука, это тоже дар Божий, которым надо с благодарностью пользоваться. Так или иначе, тяжелые периоды всегда бывают, но смену ночи всегда приходит рассвет, так нам нужно всегда себя подбадривать мыслью, что Бог милостив, и на смену моей вот этой вот духовной ночи тоже обязательно придет рассвет. Почему? Потому что Бог милостив, и я есть часть Его замысла, и обо мне Господь заботится.
0: Дорогие братья и сестры, что мы беседовали о духовной жизни, о аспектах и составляющих. Отец, пожалуйста, благословите наших радиослушателей.
1: Божие благословение да будет с вами, дорогие мои.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.

ангел-хранитель, кто ты был для меня? Я молю тебя, вернись, я прошу, прости, я исправлю.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа на Ленинградском вокзале Москвы состоялась торжественная встреча чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чудотворный Тихвинский образ принесен в столицу и будет доступен для поклонения верующих Москвы и Московской области с 27 августа по 27 сентября. Чудотворный образ сопровождают епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, насельник Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт Шустов, заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Януарий Рухлов. На перроне святыню встречала духовенство Москвы во главе с исполняющим обязанности благочинного Богоявленского церковного округа, настоятелем храма Вознесения Господня на Гороховом поле протоиереем Максимом Батуриным. Священнослужители вынесли икону из

обществом и СМИ. Член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Легойда принял участие в международной научно-практической конференции «Уроки атомного проекта». ЭКТА в городе Сарове, посвященной 80-летию Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Участники обсудили историческую роль и научные достижения советского атомного проекта, его вклад в создание Федерального медико-биологического агентства, а также нравственно-духовные основы развития технологий. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству России и Китая в научно-технической сфере и поддержанию стратегической стабильности. Владимир Легойда передал участникам конференции поздравления святейшего патриарха Кирилла, а также выступил перед участниками с докладом «Развитие технологий и развитие человека. Первичность нравственно-духовной опоры». В своем выступлении он обратился к наследию культуролога Лотмана, напомнив его тезис о том, что техника должна становиться культурой. Проблема, по словам спикера, состоит в том, что скорость развития технологий сегодня такова, что человек не всегда успевает выработать правила этического и культурного обращения с ними. В завершении своего выступления Владимир Легойда обратился к словам святейшего патриарха Кирилла, произнесенным 1 августа 2016 года в Сарове во время круглого стола «Вера и наука. Взаимодействие во благо России». Тогда предстоятель отметил, что церковь беспокоится не столько о содержании научных разработок, сколько о том, уделяется ли науке должное внимание в первую очередь в сфере образования. Святейший Владыка назвал Церковь безусловным союзником научного сообщества в вопросах развития и укрепления науки, а также напомнил о необходимости всеобъемлющей поддержки научного и экспертного сообщества. Владимир Легойда выразил уверенность, что слова его святейшества о сочетании гуманитарного, в том числе религиозного образования, с подлинно научным, открывает возможность увидеть целостную картину мира, восприятие которой, в свою очередь, способно сформировать целостную, духовно сильную личность. Вы слушаете новости. В пятницу 28 августа Православная Церковь отмечала один из 12 главных праздников Успения Пресвятой Богородицы. Это последний 210-й праздник православного церковного года, заканчивающегося 13 сентября по новому стилю. В день празднества митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил богослужение в уральских храмах. В день Успения Божьей Матери Владыка Евгений совершил праздничную божественную литургию в храме в честь Успения Божьей Матери на Визе города Екатеринбурга. Вечером того же дня архипастырь совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы в Иоанно-Притеченском соборе уральской столицы. Слово «успение» означает «сон». Для христиан день кончины Божьей Матери стал не трагедией, а радостным переходом в вечную жизнь. Согласно преданию, после Вознесения Христа Богородица жила в Иерусалиме. Архангел Гавриил возвестил ей о скорой кончине. В час успения в комнате воссиял свет, сошел Христос в окружении ангелов и принял душу Матери в свои руки. Апостолы погребли тело Богородицы в Гефсимании. На третий день гроб оказался пуст. Так предание подтвердило, что Христос воскресил Матерь и взял ее на небо. Как общецерковное торжество, праздник утвердился в конце VI века. И последняя информация выпуска. До 3 сентября продлен срок приема документов в Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского по направлению подготовка педагогов и директоров воскресных школ. Форма обучения заочная, срок обучения 3 года. Документы принимаются по 3 сентября по адресу город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57. Вступительные экзамены пройдут 9 и 10 сентября. С правилами приема и перечнем документов для поступления можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской духовной семинарии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин оставил нам сказки, которые мы знаем с раннего детства. Однако за их внешней простотой скрывается глубокий пласт, в котором исследователи находят множество евангельских мотивов, христианских символов и этических дилемм. Часто за привычными строками мы не замечаем глубоких духовных истин. Сказки Пушкина – это не просто фольклор, это притчи о грехе, покаянии, промысле Божьем и милосердии, о том, как сказочный сюжет становится притчей, архаика соприкасается с догмами веры, как великий поэт раскрывает христианское понимание мира и человека, мы беседуем с русским поэтом, преподавателем литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: В святоотеческой традиции принято говорить об испытаниях, которые укрепляют веру. В сказках Пушкина герои тоже постоянно проходят через горнило испытаний. Если присмотреться, почти в каждой из них, от сказки о царе Салтане до сказки о рыбаке и рыбке, прослеживаются сюжеты о прощении, искушении, жертвенности и милосердии. Давайте попробуем взглянуть на эти знакомые тексты через призму христианской аскетики. Вот касательно духовной борьбы и грехе, или даже о грехе и радости. Старуха из сказки о рыбаке и рыбке – это классический образ ненасытности и гордыни. Согласны?
1: Ну, да, если трактовать ее только как такую прорву, да, ну, скажем, ей всего мало и так далее. Но я думаю, что это несколько одномерное такое понимание старухи, поскольку есть и более какие-то эсхатологические, действительно, прилежащие действительно к христианским, а может быть даже и дохристианским притчам, намеки, скажем так. То есть это многомерный образ довольно.
0: С точки зрения христианской антропологии, почему человек, поддавшись одной страсти, уже не может остановиться самостоятельно? Можно ли назвать финал у разбитого корыта проявлением милости Божией, останавливающей грех?
1: Да, вполне можно. Потому что, скажем, последнее желание старухи – это, ну, скажем так, желание, вы помните, наверное, по тексту, это она провозгласила такое неопровержимое, значит, желание стать владычицей морской. Можно задать вопрос, а почему, собственно, морской, а не небесный? Вот здесь, по-моему, полтора шага буквально, да? Почему не земной владычицей? Может быть, она понимает, что на земле у нее возникнут сложности определенные с владычеством, потому что таких владычеств там, по крайней мере, несколько десятков в обитаемом пространстве. Она спускается на все те ступени, на которые поднялась в течение всего нескольких дней. С точки зрения христианской аскетики, я уж не знаю, да, по-моему, здесь вообще об аскетике никакой речь не идет. Если бы она раздавала свое имущество и по завету Христову уходила в пустыню, вот тогда бы, наверное, речь об аскетике шла. Но здесь прямо противоположный ток. Все вверх и вверх, все вверх и вверх возносилась эта женщина. Вместе со своим, скажем так, отправляющим такие довольно служебные функции мужем. Вот, жаль его, конечно, но, увы, он, как и в Ветхом Завете, выступает лишь орудием ее ненасытности, жажды власти. А в принципе, конечно же, если говорить чуть более серьезно, я всегда видел в них чудовищно постаревших и практически уже расставшихся с иллюзиями Адама и Еву.
0: Ох, какое аллегорическое сравнение. Женщины всегда тяготели к чему-то заморскому, а ведь море, реки – это были пути торговые. Ну что ж тут особенного? Ну захотела она красивых платьев, украшений, дом и Действительно, мужчина издревле рассматривался как инструмент, да, то есть некий добытчик, тот, кто обеспечивает. Ну, вот такая капризная девушка попалась. И говоря о мотивах свободы воли, в этой же сказке это история о духовном падении через гордыню, где золотая рыбка выступает скорее как образ промысла. Как вы оцениваете финал этой сказки с точки зрения христианской этики? К чему все-таки они пришли, вот это падение, разруха? То есть не выше и выше, а ниже и ниже получилось.
1: Мне кажется, что золотая рыбка здесь, конечно, не образ промысла, а тоже орудие, как и старик. То есть, в принципе, сообщаются при помощи старика и рыбки мироздание, Господь, бытие, вся суть этого мира и человеческое, слишком человеческое, поникшее вот это желание властвовать. И после изгнания из рая мироздание, увидев вот эту разруху, нищету, дает ей, этой старухе, еще один шанс убедиться в том, что оно существует, мироздание. Оно чудесно. И Господу возможно все. Он из ничего создает все буквально. И останавливается только в тот момент, когда вот это все уже грозит, опять-таки, переступив последнюю ступень, то есть с крыши Вавилонской башни, шагнув в небо, обладать полнейшим всемогуществом. Ну, по крайней мере, это владычество морское, ведь, наверное, она владычествует над стихиями, над бурями, над штормами, над огромными пространствами. Ну, так и что же? У них, у старика и старухи, был шанс доказать, что их грехопадение было случайностью. И отказаться полностью от услуг промысла, от чудес, как старик, собственно, и сделал. Он сказал: плыви себе с Богом. И, может быть, вернувшись домой, он бы сам обнаружил, ничего не прося, и старуха, ничего не зная, они бы обнаружили не просто целое новое корыто, вытесанное из цельного куска дерева, а, может быть, обновился бы их дом, и, может быть, вернулись бы в этот опустелый дом все те бесчисленные поколения их детей. И дом этот обновленный стал бы действительно домом человеческим, и вернулся бы, может быть, рай, но нет. Старуха обнаружила то же самое желание сорвать это яблоко с древа познания. И она его сорвала и вкусила, но она ведь ничего, кроме власти, не хочет. Есть горькое изречение на эту тему. Человек, возьми все, что ты хочешь, но заплати за это настоящую цену. Настоящая цена за благо мира неизмерима. Настолько неизмерима, что жизни человеческой мало, не хватит для того, чтобы протянуть руку даже к новому корыту порой. Для некоторых плата за благо оказывается непомерно высокой. Непомерно. Увечья нравственные, увечья физические. И даже за новые корыта приходится заплатить всей жизнью. Вот, ну, примерно так устроен этот страшный мир. Он страшен именно нашими страстями и вытекающими из них грехами. Конечно, нельзя не читать эту сказку детям. Может быть, только с годами они поймут ее истинный смысл. Он довольно беспощаден, как и во многих сказках.
0: Так, может быть, идея создания такого героя, как золотая рыбка, это и есть тот шанс, который был дан старику и старухе, и их встреча была по промыслу Божьему. Или же все-таки Александр Сергеевич имел в виду, что «что имеем, не храним, потерявши плачем»? Вы не могли бы пояснить, в какой период жизни он написал эту сказку, что у него происходило?
1: Вы знаете, эта сказка пишется уже в последние годы жизни Александра Сергеевича. Это он начал в 33-м, в 34-м завершил. К тому времени он уже 3 года как женат. у него уже появляются дети. Это подталкивает его к написанию сказок. Но вот в чем странность. Не все знают, что это одна из сербских песен. То есть у него есть цикл песни западных славян. И не все знают, что это 18-я песня сербская. Это не русские люди. Понимаете? Это славяне, но это западные славяне. А так как это славяне западные, и сюжет этот, ну, скажем так, заимствован у жителей Померании, где тогда было полно славян, Померании, помните, да, это вот Померании, Восточная Пруссия, да, и так далее, это наискосок от острова Буян, то есть остров Рюген, это наискосок от острова, который называется Борнхольм, это огромные земли славян, некогда, да, которые еще не вытеснены немцами. То есть какое-то море, южное или северное, даже сказать нельзя, поскольку вот так, западные славяне. И вот эта самая померанская сказка, ну, которую, конечно же, славяне сочинили, это, значит, сюжет бродячий, который попадал даже к братьям Гримм, которые собирали сказки повсюду, вот по этой территории, и зацепили очень много славянских сказок. Причем сказок очень хтонических, скажем так, где добро не побеждает, скажем. Это как минимум не побеждает добро, а как максимум там вообще, то есть вселенская победа зла иногда празднуется. И причем с таким сладострастным торжеством, что куда там вообще, где там христианская этика, это еще поискать надо. В общем, у братьев-то Гримм старуха, знаете ли, кем становится? Римским папой. Наместником Божиим на земле. Это уже при существовании Филиокве, то есть это первый человек после Бога, то есть Господа нашего Иисуса Христа на земле, и она там сидит в облачении именно понтифика, представляете, сжимая все эти, цари и короли сжимали в своих дланях скипетр и державу, а у этой, ну, понятно, да, и в соответствующем головном уборе высоком, который мы все прекрасно знаем. В общем, там что-то ужасное происходит, и последний шаг ей остается, она из римского папы хочет стать богом. И вот тут она обрушивается. У нас, согласитесь, Александр Сергеевич дает гораздо менее прямые намеки на ненасытность человека. Но главное то, что на Западе сказку братьев Гримм-то как воспринимали? Вы представляете? Это ведь явно протестантский окрас. А вот эти западные славяне, что они там штурмуют? Какое небо? Какое море? Пушкин ясно дает понять, что это не мы. Это другая традиция, потому что она сопрягается с другим очень страшным сюжетом, который пронизывает вообще всю западноевропейскую литературу. Это продажа души дьяволу. Вот эти средневековые гравюры о дворянине, который потерпел страшный крах, продав душу, или о простолюдине, который продал душу за уважение. Помните сюжет о дровосеке, который все отдал за уважение, а потом увидел свою жизнь как истекающую свечку в пещере посреди множества свечей. Это сюжет сквозной. Самое главное вот в чем. Старуха ничего продавать не собирается. То есть душу-то она на торги не выставляет. Она с рыбкой не торгуется, она просто просит. И это тоже смягчение традиционно жесточайшего сюжета, который всегда подводит человека к абсолютному краху его надежд, стремлений, мечтаний. И это, надо сказать, не христианский сюжет. То есть это настроение заимствовано из «Экклесиаста», сколько вы помните, да? Вот из этих как раз стихов, что «Все на земле придет, и все есть суета, суета, сует, и всяческая суета, и все развеется в пепел». Это настроение ветхозаветное.
0: Спасибо за такое удивительное уточнение, которое, может быть, знают не все и задумываются не многие, откуда заимствован этот сюжет. Но так как вы пояснили, что это фольклор западных славян, слово «западное» уже как-то немножечко объясняет, почему у старухи такие страсти. В общем-то, понятные для западного мира.
1: А в черновиках Пушкина он следует этой канве абсолютно, и стихи про становление римским папой в черновиках есть. Вот, а с, там несколько строф, которые описывают. Но потом он из рукописи, это окончательной редакции, убирает.
0: Можно такой личный вопрос? Он интересует меня, не знаю, насколько он интересует слушателей. А западные славяне, вообще западный мир, читатели, обыденные, вот, ну, обыкновенные люди, не специалисты, вообще в курсе того, что Пушкин взял этот сюжет и как он его мастерски подвел под христианские ценности?
1: А я не знаю, поскольку, ну, впервые, значит, ему посчастливилось увидеть свою сказку напечатанной. Была такая серия «Библиотека для чтения», то есть подразумевалось, что эта библиотека для чтения – это что-то вроде, знаете, вот этих дешевых сытинских изданий уже через 100 лет буквально для всего народа. То есть библиотека для чтения распространялась за минимальные деньги для всех. Почему это и было сделано. Но достаточно ли было в России первой трети 19 века культурологов, ученых, я не думаю. То есть сказка должна была прийти, как, ну, скажем, как басни Крылова в те годы приходили. И никто, вы знаете, об Эзопе, о Лафонтейне не рассуждал. Это были басни Крылова. Почему? Потому что это был русский язык. И если вы заметите, то все песни западных славян исполнены на уникальные размеры, соответствующие психологическому восприятию этих ритмических схем именно славянами. Поскольку, значит, в западной такой, значит, традиционной метрической системе были задействованы несколько другие размеры, чем задействует Пушкин. У него такой, знаете, раскат почти былинный. Но в основном он восходит, конечно, к силабическому стихосложению, который употреблял еще Феофан Прокопович за многие десятилетия до него. То есть тот еще, который заложил на русской земле ненадолго. Ненадолго, ведь Феофан Прокопович – это уже учитель Ломоносова, скажем так, да, такой. Ненадолго, но силабическое стихосложение пришло к нам через него и через Польшу. Это тоже западные славяне. В силабической системе стихосложения в силаботонической считаются и слоги, и ударения, а вот в силабической – считались только ударения. То есть количество слогов могло быть в строке произвольным. Поэтому эти строки и не столь плавны. Так вот, в сказке о рыбаке и рыбке есть, скажем, и то, и есть другое. Вот, если хотите, можете послушать пару строк из неопубликованного, скажем так. «Воротился старик к старухе». Это дольник. Чувствуете ощущение? «К старухе». Если бы «ко старухе», это был бы совершенный анапист. «Перед ним монастырь латынский, на стенах латынские монахи поют латынскую обедню». Нет плавности. «Перед ним Вавилонская башня, на самой верхней, на макушке сидит его старая старуха. На старухе сорочинская шапка, на шапке венец латынский, на венце тонкая спица, на спице строфилус птица». Что такое строфилус? Так обозначали страуса, струйфан, струфилиан. Это на латыни. Строфилус, представляете, на спице. Опять эта эмблема перейдет в сказку о золотом петушке. Строфилус, струйфан. Страус целый сидит. «Поклонился старик старухе», — закричал он голосом громким, — «здравствуй ты, старая баба, я чай, твоя душенька довольна?» Отвечает глупая старуха: «Врешь ты, пустое городишь, совсем душенька моя недовольна, не хочу я быть римским папой, а хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках». Что за чудовищный текст? Между прочим, это издание еще 1931 года, то есть почти спустя 100 лет, советское, значит, литературоведение издает варианты, комментарии в издательстве, которое называется «Просто и ясно. Мир». Вот, 1931 год. Еще даже столетие его гибели не празднуется, а уже академические издания, ну, при посредстве, конечно, Горького, других оставшихся в живых филологов, издаются. Это вариант, который советские дети, да и дети постсоветские, не читали. Но он сохранился.
0: Сергей Сергеевич, эта старая женщина была глупой, потому что она сделала подмену Христу, отдав предпочтение золотой рыбке.
1: Тут получилось вот, что она забыла о Христе. Она его вообще не приняла в расчет. Если, родившись в рамках христианской цивилизации, вы где-нибудь на секунду, на миллисекунду не примете Христа в расчет, а что бы он сказал, а как бы он к вам поворотился, вам наступит конец. Это истина, которую даже не надо перепроверять. Вот поверьте просто мне на слово, поверьте святым отцам. Если вы не берете Христа в расчет, вы слепец. Вы абсолютно оглохший человек. Вы совершенно глупый человек, поскольку законы христианской цивилизации от, скажем, да, оконечности какого-нибудь мыса испанского, ну, ладно уж, возьмем еще и Соединенные Штаты, все-таки они там генетически тоже наследовали кое-что. Ну, скажем, от какой-нибудь там Калифорнии и до самого-самого нашего какого-нибудь Хабаровского Владивостока, который опять-таки, да, замыкает христианское кольцо по всей нашей планете, через Тихий океан, работает один закон, который дан Христом. Иные законы не работают. Если человек только надумает ослушаться их, расплата неизбежна. Это жестоко, но, поверьте, действенно.
0: Гордыня и смирение, на ваш взгляд, это конфликт, тандем, неизбежность?
1: Я думаю, это сообщающиеся сосуды. Чем больше в одном, тем меньше в другом. И здесь важно, конечно, чтобы между этими сосудами была животворная связь. Осушить ни один из них невозможно физически. Такого уровня развития личности, как у Иисуса Христа, никто из живущих спустя 2000 лет после Него не достиг. Мы прекрасно знаем границы своей гордыни, свою наполненность ею, свою сосредоточенность на ней. С самого утра и до поздней ночи мы только и пребываем, что в гордыне. Это вам каждый священник скажет. В гордыне, потому что мы сосредотачиваемся вовсе не на мире, не на его надобностях, а на себе. Отсчитываем от себя, ломаем мироздание через самого себя и так далее. Но есть у нас понятие и о смирении, и о самоограничении разумном и неразумном даже у нас есть это понятие внутри. Оно тоже в нас иногда заложено. И вот эта капля нашего разумного, а порой и неразумного самоограничения уравновешивает эти океаны, эти синие моря нашей гордыни. Вот в каком шатком равновесии мы существуем. Но если эта капля иссушается, капля рефлексии, совестливости нашей, можете считать, что вы стоите на краю бездны.
0: Пушкин мастерски показывает, как искушение властью разрушает душу. Старуха. Можно ли назвать пушкинские сказки завуалированным учебником по христианской антропологии для детей, да и для взрослых?
1: Я не думаю, что Пушкин писал учебники. Может быть, он и попытался бы это сделать, если бы у него было просто элементарно больше времени. Ему было не до учебников, не до сборников афоризмов собственных или заимствованных. Ему, вы знаете, даже бедному было не до переводов. Он много читал, он постоянно был с книгами, постоянно отбрасывал их, брал, заключал в объятия, но жизни его было не так много, чтобы осознанно писать какие-либо руководства, правила, кодексы. Поэтому человек достаточно глубокий будет видеть в каждой его строке нечто даже не слишком зашифрованное, а послание будущим векам, в котором христианство будет заключено совершенно органически, потому что без мысли о том, каков был Создатель, каков этот мир, наверное, никому в России не стоит приступать к писаниям. Иначе выходит весьма тягомотно, заумно, а порой и пошло, что, собственно, сегодня мы отчасти и видим в целых томах, которые устремлены к познанию не весь чего.
0: Какой мотив, какой месседж, что хотел сказать нам Александр Сергеевич этой сказкой?
1: Я думаю, здесь речь о постоянной готовности к искушению. Быть постоянно готовым к тому, что тебя искусят, христианин просто обязан. Если он к этому не готов, он падет. И изгнание из рая покажется ему милой такой сказочкой, которую когда-то рассказали предки, передавали из поколения в поколение. Потому что пасть на самом деле человек не готов. Он просто не видит логики. Ну как же так? Я всего-навсего поддался чему-то, и вот как жестоко я за это расплачиваюсь. На самом деле, искусство христианина жить на земле состоит в том, чтобы не поддаваться ни одному из искушений, которые выпадают ему. Потому что никто не находится здесь в состоянии покоя, в состоянии изгнания из рая, где искушение было, как вы помните, всего одно. Всего одно. Больше искушений никаких не было. Вот это самое древо. Вот в состоянии изгнанности из рая человека каждую секунду подстерегает соблазн. Если он этого не понимает, он слепец.
0: А теперь хочу вам немножко провокационный вопрос. Могу ли я утверждать, что обожение может произойти через искушение?
1: Ой, вы знаете, я, наверное, как весьма непрофессиональный, скажем, духовидец, не могу ответить утвердительно. Однако же такую возможность я бы, наверное, подразумевал. Представьте себе искушение, которое подводит итог всему. Искушение настолько сильное, против которого невозможно противостоять. Невозможно. Я беседую со священством, со славным русским священством, возродившимся на эти темы уже многие годы, вот поверьте. И когда заявил о своем совершенно невозможном, да, каком-то состоянии, заявляю им, но заявил как-то раз о готовности превзойти одно из наиболее сильнейших искушений, мне был ответ очень мягкий и отчасти иронический. Ну как же? Неужели превзойдешь? Ведь святые не могли превзойти. И я в своей безмерной гордыне продолжил. Да что мне, святые, я чувствую, что смогу превзойти. А они, священство, то есть, мягко улыбнулись мне. И не было ничего лучше, чем эта мягкая улыбка в моей, наверное, жизни. Играй, дитя.
0: Снисходительно.
1: Да.
0: Понимая, что мы не боги, но когда-то поймем, о чем нам Христос.
1: Может быть, соблазн настолько сильный, против которого, наверное, не устоял бы никто. Кстати говоря, и в западной такой кинематографической иконографии представляется соблазн сильный, против которого человек не может сделать практически ничего. То есть, например, одинокому полицейскому в исполнении там Арнольда Шварценеггера, показывают его погибшую семью, открывается завеса, и он видит их живыми. Как не сделать шага им навстречу? Как объяснить себе, что это морок, навеянный дьяволом самим? Он, этот дьявол присутствует в этой комнате органически, он стоит буквально за спиной. Как не сделать шага им навстречу? Как не отдаться этому, поскольку единственная страсть человеческая – это воссоединение со своими ближними? А если нам покажут безвременно ушедших или совершенно современно с точки зрения мироздания ушедших родителей, братьев любимых, как не побежать им навстречу, как забыв про все, ребячество и так далее, и как не нарваться вот при этом мороке на истинную суть, да? Это бесы, переодевшись ими, пытаются завлечь душу туда, откуда ей не будет возврата и так далее. То есть если мы судим в жесточайшей вот этой средневековой схоластической логике, поддаваться нельзя ничему, а следует сделать вид, действительно, притвориться слепцом и закрыть взор, закрыть слух и пробежать этим страшным коридором, делая вид, что не было ничего, хотя раны сердечные, конечно же, будут получены, это точно совершенно, но принять на себя отказ от любых благостей, поскольку твердо знать, это тоже абсолютно соответствует христианскому пониманию бытия, абсолютно твердо и точнее всего зная, что мир этот сам навеивает мороки, потому что он сам является мороком. Вот в этом случае, вот при таком жесточайшем отношении к себе, к своим надобностям, страстям, пристрастиям, можно, наверное, не пасть, если быть ежесекундно, опять-таки повторюсь, готовым к тому, что тебя искусят.
0: Сложно очень независимым людям.
1: Да. Вообще, в принципе, сложно всем, если уж смотреть без какого-то действительно там приближения первого или десятого. Сложно всем. И тем, кто зависим, и тем, кто кажется себе независимым, точно так же, как... Внезапно, страшнее всего, бытие разделывается с людьми, которые считают, что они этого не заслужили, что они безгрешны, что они не грешат. И вдруг внезапный удар, который по силе превышает все мыслимое. Ну этого-то за что, спрашиваешь ты? Этого-то за что он-то настолько красивый, настолько физически мощный, сложенный... ангелом буквально, да, если не, ну, просто идеал человеческий. И вот он погибает первым. От чего? Священник будет объяснять, что, ну, вот, лучших Господь забирает. Лучших. А почему худшие, видя эту смерть, внезапную, совершенно алогичную, невозможную, они спрашивают себя, мы гораздо хуже, конечно, но за что... За что его? Ведь должен быть положительный отбор, или это место мучений и так далее. Здесь вопросы множатся тысячами, поверьте, и нужно обладать глубочайшим, может быть, даже превышающим обычный средний уровень сегодняшнего священства видением для того, чтобы понимать, как происходит удержание от греха и как оно происходит свыше. Вот этот закон свыше человеку постичь практически невозможно.
0: Сказки о мертвой царевне и семи богатырях мы видим явные переклички с христианской эсхатологией и мотивом воскрешения. Насколько глубоко, по вашему мнению, Пушкин был погружен в святоотеческую традицию, когда писал свои поэтические сказки?
1: Знаете, у нас под святоотеческой традицией подразумевается, наверное, что мы все должны читать сочинения отцов церкви. То есть тех, которые не просто присутствовали на Вселенских первых соборах в IV веке, тем паче на Никейском соборе, что мы все должны все это принять не просто к сведению, а сделать вот просто частью своего такого, значит, кровооборота. Но я не думаю, что даже в лицее Александру Сергеевичу задавали прочесть хотя бы одного из святых отцов. Нет, они были, конечно, в библиотеках и так далее, но я не думаю, что все это обилие, громаду вот всех этих сочинений он штудировал. И товарищи его тоже их не штудировали. Они слышали о том, что эти люди существуют, но та же самая история, что при социализме с классиками марксизма-ленинизма. На них постоянно ссылались, но никто их толком не читал, кроме профессионалов, то есть преподавателей марксизма-ленинизма в соответствующем институте марксизма-ленинизма. Святые отцы – это для русского человека вот уже много десятилетий, ну, скажем так, абстракции. То есть лучшие изречения их как будто бы известны. Но Пушкин в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» опять-таки следует, своему чрезвычайно своеобычному пониманию сказки и ее риторической роли при воспитании многих подрастающих поколений после него. «Сказка ложь, да в ней намек», — говорит он. «Добрым молодцам урок». А как же молодицы? Как же молодицы? Им это не урок? Хочется спросить, расширить вот это семантическое поле. Всем урок, конечно же. Какой? Случилось нечто. Случилось нечто совершенно чудесное. Человек умер. Умер. Злодейский был отравлен. Опять-таки, напомню вам, яблоком. Яблоком раздора и яблоком грехопадения. Девушка умерла и лежала в гробу до тех пор, пока ее не нашел нареченный жених, королевич Елисей. О чем это говорит? Это говорит о том, что Пушкин наследует те же самые сказки братьев Гримм, Шарля Перро. Он присоединяет Русь к всеобщей западноевропейской традиции. На Востоке такой сказки нет. Хотя там много чудес случается в цикле о Синдбаде и так далее, но там такой сказки нет. Она есть на Западе.
0: Почему он заимствует?
1: Потому что еще нет избранных сказок Афанасьева. Нет этого собрания. Оно еще не создано. Поэтому они вынуждены читать сказки, которые уже собраны блестящими профессионалами. Я напомню, что братья Гримм собирают свое собрание как раз в годы, когда Германия оккупирована французскими войсками. После, да, вот как раз в эти годы, когда там находятся французские оккупационные войска. Это собрание возникает как противодействие уничтожению национального начала. Французские вот эти самые гарнизоны, которые стоят по всей Германии, они пытаются навести там свои французские порядки. И братья Гримм – это часть национально-освободительного движения, раздробленной, вечно раздробленной Германии. Возникает их собрание. У нас русские сказки Афанасьев собирает несколько позже. Это замечательный ученый, который собрал практически все, что ему было в его доступности. Он совершил труд не меньше, чем Гнедич, который перевел для русских людей «Илиаду» и «Одиссею», не меньший труд, чем Даль, который собрал словарь великорусского языка. Вот такие подвиги были, а Пушкину некуда обращаться, кроме как к традиции, которая уже себя собрала.
0: Сергей Сергеевич, в вопросе прозвучал термин «христианская эсхатология». Что это такое? Поясните, пожалуйста.
1: Ну, скажем так, эсхатология – это дисциплина, вполне себе относящиеся к сколько эзотерической традиции, столь и, к аскетической. Это, дисциплина, исследующая возможности человеческие в соотнесении с конечностью бытия как индивидуального человеческого, так и цивилизационного в общем. То есть применительно к смерти. Что мы можем сказать? То есть вот когда мы ставим сзади себе или перед собой вот это вечное зеркало нашего абсолютно предсказанного, абсолютно чувствуемого нами небытия, тогда наши поступки, наши чаяния, волей-неволей, отражаясь и переотражаясь, приобретают некий другой объем. Вот нам кажется, да, что мы просто встали сегодня, да, но применительно к эсхатологии мы встали по милости Божьей. Никак иначе. Вот что такое христианская эсхатология? Это применительно к тому, что всех нас когда-нибудь не станет, как носителей своих индивидуальных документов, биографий и так далее. Нас не станет. И что же тут сказать? Ну, надо, очевидно, как-нибудь прожить эдаким образом, чтобы кому-то запомниться, принести кому-нибудь добрую память, основание для доброй памяти хотя бы, как минимум. Ну, вот вывод такой, скажем так, укрепляющий, общеукрепляющий и так далее. Ну, вот применительно к эсхатологии это так. Но отодвинуть, скажем, небытие свое, для того, чтобы его отодвинуть, нужно... Пожалуй, в согласии с христианским учением, отсекать от себя грех, отсекать его безжалостно, каждый день, каждую секунду. То есть параллельно своей обычной мирской жизни столпничать, то есть развивать в себе умение духовного бодрствования каждую секунду. Отдельные подвижники умеют. У них открывается какое-то видение, которое позволяет им судить о людях, об окружающей обстановке некоторыми иными глазами, как если бы на мир смотрела стрекоза со своим фасеточным зрением, где в одном глазе тысяча глаз буквально. Ну вот такие, знаете, свойства Серафима или Херувима, да, то есть вот многоглазого, многоочитого, как писали в летописях. Ну вот применительно к этому термину это примерно так. Однако ж есть и более строгие определения эсхатологии, то есть, если вы будете читать даже не учение святых отцов, а вообще поздние весьма комментарии, которые, наверное, были даны не раньше, чем новое время, то есть это 16-17 век, к тому, что есть вообще в принципе эсхатология, и даже выходя за рамки, скажем, христианского учения, а тогда уже пытались выйти за его рамки и просто рассмотреть весь этот вопрос о конечности человеческой жизни в синтезе христианского и языческого, то есть пытались как-то читать еще и античных философов, и вот как-то что-то на эту тему произнести. Ну, по крайней мере, это не были философы, там, английские экономисты, помните, да, там, утоп-социалисты и так далее. Нет, это были весьма образованные, знающие люди, которые пытались вывести, а, собственно, аж делать-то что? Ну, как правило, мы видим, да, что ни к чему они не пришли. Вот какой-нибудь там Будда, Гаутама Будда боролся со смертью и якобы ее одолел, ушел в какие-то области, где? А у нас Христос вот одолел смерть и тоже ушел в какие-то области, где? Он, кстати, он наш Христос так вообще воцарился. Воцарился на небе. И сел одесную от своего отца. А что вот с Гаутамой Буддой, я, честно говоря, не знаю. И опять-таки, честно говоря, я не очень хочу это знать. Вот. Христос для меня царь. Вот, он царит. Он одолел смерть. То есть он отомкнул ад и прекратил его вот эту адскую деятельность, скажем так. Да? Вот до Христа ад работал как просто адская фабрика. Перемалывая тела, там, значит, страдания, визги, значит, непоправимые мучения. Христос вошел в ад и сказал: заканчивайте. Он не был многословен в те мгновения. И ад прекратил, да, во главе со своим, значит, председателем товарищества этого садового огородного, ад прекратил. Эта фабрика закрыта. Вот. Ну, очень хорошо, меня это радует, например.
0: Правильно ли я понимаю в результате вашего объяснения, что христианская эсхатология – это путь христианина через призму его пользы обществу и самому Господу Богу?
1: Я думаю, что все-таки христианская эсхатология – это прежде всего восстановление в своей биографии такой величины, как Голгофа. То есть путь человеческий – это вот та самая Via Dolorosa, да, как это называется, вот крестный путь Христа со своим крестом на спине тяжелейшим. Вот такой вот путь. Куда? Вверх, туда вверх, за городскую черту. По пыльной дороге, обремененной, да еще и истязаемой по дороге. Различной там римской стражей. Значит, путь, который сопровождается издевательствами толпы, которая еще вчера, значит, махала ветвями пальмы и буквально встречала Мессию, Сына Божьего, у ворот этого же самого города. Путь обратный после вот этого, ну, несостоявшегося вознесения к вознесению более великому, нежели какой-либо в истории человеческой. Это путь на Голгофу. И если не рассматривать жизнь свою как муку ежедневную, то, наверное, ни о какой вообще фигуре погибели и воскрешения, тем более, говорить нельзя.
2: Дорогие друзья, вы слушали первую часть беседы корреспондента Ирины Васильевич с преподавателем Литературного института Сергеем Арутюновым, посвященную христианству в творчестве и сказках Александра Сергеевича Пушкина. Продолжение слушайте в нашем эфире.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 25 по 27 августа в Нижегородской епархии пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Святыню сопровождает делегация Латской православной церкви. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского патриархата и комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Благодаря поддержке общества региональная энергетическая компания Всемирного русского народного собора, фонда имени Иннокентия Сибирякова и при информационном партнерстве журнала «Фома». 27 августа в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись проводы ковчега с мощами святителя. Молебен святителю Спиридону, епископу Тримифунскому, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили руководитель административного секретариата Нижегородской епархии и ключа Александра Невского собора иерей Артем Мужиченков и другие клирики епархии. За богослужение молились викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья, епископ Сормовский Иннокентий, многочисленные прихожане и паломники. На молебне присутствовал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Затем ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского торжественно проводили в Санкт-Петербург. За два дня в Нижнем Новгороде к мощам приложились более 70,5 тысяч человек. Всего за три дня в Нижегородской епархии, в том числе в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, к святыне приложились 95 тысяч 600 человек. Это паломники из Москвы, Приморского края, Нижегородской области и соседних с ней регионов. По благословению Святейшего Патриарха

приветствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможна реализация этого проекта в Южно-Сахалинске. И последняя информация выпуска. В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы 27 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Новой Ладоги. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятели благочинные Новоладожского округа протоиерей Алексей Волков с клиром, настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников и другие священнослужители. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона святителя Митрофана Воронежского. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 55-летием протоиерей Алексей Волков был награжден орденом святого Александра Невского III степени. Во внимание к трудам по восстановлению Никольского монастыря благотворитель Виктор Абрамов удостоен ордена святого Дмитрия Донского III степени, протодиакону Андрею Кулюку вручена патриаршая грамота. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил книгу о соборе. Он отметил, что в нынешнем году исполняется 10 лет образованию Новоладожского благочиния. За эти годы проведена большая работа по передаче храмов церкви, разработке проектов их восстановления. Отец Алексей выразил надежду, что храмы благочиния постепенно будут возрождаться. Верующим раздали иконки особо чтимых святых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 31 августа по новому стилю или 18 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Мучеников II века Флора и Лавра, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномучеников III века Эмилиана, епископа Требийского и с ним Илариона и Иеромонаха, мучеников Дионисия и Ермипа, святителей VII века Иоанна V и Георгия I, патриархов константинопольских, преподобного Макария, игумена Пеликитского VIII, первой половины IX века, преподобного Иоанна Рильского, подвижника IX-X веков, священномученика Григория Бронникова, пресвитера, мучеников Евгения Дмитриева и Михаила Ерегодского, чтецов убиенных в 1937 году. Прославляются иконы Божией Матери Адигитрия Трапезунская и Всецарица. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, технический прогресс за последние десятилетия совершенно изменил быт простого человека. И так получается, что даже почитание некоторых святых было вытеснено техническим прогрессом. Как же такое возможно? А сегодня мы как раз вспоминаем таких святых. Это святые Флор и Лавр. На Руси святых мучеников Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего скота, а особенно лошадей. Это почитание возникло еще в древние времена, и по всей русской земле торжественно праздновался День памяти этих святых. Возможно, традиция пришла на Русь с Балкан, родины святых братьев. Именно там возникло предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми. В древних иконописных наставлениях указывается, что святые Флор и Лавра должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Но неудивительно, что в век автомобилей об этом мало кто знает. Но давайте теперь познакомимся с их житием. Святые мученики Флор и Лавр жили во II веке и были братьями не только по плоти, но и по духу, так как оба единодушно веровали во Христа и угождали Ему добрыми делами. По занятию они были каменщиками, учителями их были благочестивые мужи Прокл и Максим, от которых вместе с ремеслом они научились и богоугодной жизни по правилам христианской веры. За веру во Христа сперва преданы были смерти их учителя, а потом, спустя некоторое время, вслед за учителями своими, и они унаследовали мученические венцы, приняв страдальческую смерть от правителя области в северо-западной части Балканского полуострова Иллирии по имени Ликион. Поводом к их страданию был следующий случай. Некий правитель соседней страны обратился к правителю Иллирии с просьбой прислать ему искусных каменщиков для построения великолепного каменного храма языческим богам. Так как самыми искусными в стране знатоками этого дела были святые Флор и Лавр, то Ликион и отправил их к этому правителю. Сооружая согласно воле последнего храм, святые братья раздавали бедным плату, получаемую ими за свой труд, и при этом учили бедных святой вере во Христа. Сами они всегда проводили время в посте, молитве и трудах. Ночью молились, а днем производили свои работы. Пищу принимали в малом количестве, зато обильно кормили голодных и бедных. Действуя таким образом, они обратили к христианской вере не только презреваемых ими бедняков, но и одного языческого жреца с его сыном. В один день, когда святые братья тесали камень, к ним подошел сын жреца, молодой юноша, и, ставший близко, смотрел на их работу. Вдруг от камня отскочил осколок, ударил юношу в глаз и очень сильно повредил его. От боли юноша закричал, на его крик прибежал отец, языческий жрец. Видя, что лицо сына окровавлено, он стал бронить святых работников и бросился было на них, чтобы их побить, но его удержали бывшие тут же другие рабочие. Удостоверяя невинность святых братьев, говорили, что виноват в своем несчастье сам юноша, потому что он близко подошел к ним в то время, когда они тесали камень, и смотрел на их работу, не принимая мер предосторожности. Святые угодники Божии Флор и Лавр, стараясь успокоить жреца, обещали скоро исцелить глаз его сыну и сделать его настолько же зрячим, как и прежде. После сего они взяли юношу на ночь к себе в дом и стали учить его познанию единого истинного Бога Иисуса Христа. Причем говорили ему так: «Если будешь всем сердцем веровать в того Бога, о котором мы возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров. Если глаз мой станет таким же, как был прежде, — отвечал юноша, — то я уверую в вашего Бога и буду чтить его. Без сомнения, больше надлежит веровать в того Бога, который исцеляет больных и возвращает зрение слепым». Святые Флор и Лавр со слезами начали молиться Богу о том, чтобы он исцелил юношу и просветил не только его телесный глаз, но и душевные его очи. После усердной молитвы они осенили больной глаз юноши крестным знаменем, и глаз немедленно зажил, сделался совершенно здоровым и так же хорошо видел, как и прежде. Вследствие такого чуда уверовал во Христа не только исцеленный юноша, но и отец его, языческий жрец. После сего святые работники Флор и Лавр в короткое время окончили постройку храма, но не оставили его для жилища идолов, а осветили его для прославления Пресвятого имени Иисуса Христа. Они поставили в нем к востоку честной крест и, собрав до 300 человек бедняков, братьев своих по вере, совершили всенощную молитву, прославляя Христа Бога. По окончании молитвы все, бывшие в храме, отправились к стоящему неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы, и стали влачить их по земле, бить и ломать, и таким образом раздробили их на мелкие части. Узнав обо всем этом, области начальник велел схватить Флора и Лавра и всех тех, кто были с ним. Всех бывших со святыми он приговорил к сожжению. А их самих, предав жестокому избиению, велел связать и отослал к правителю Иллирии Ликиону. Ликион обстоятельно расспросил их обо всем и, узнав, что они христиане и остаются непоколебимыми в своей вере, велел бросить их в глубокий колодец и засыпать землей. Спустя много лет были обретены их святые и многоцелебные мощи и с честью перенесены в Константинополь. Но дальнейшая их история теряется. Святые мученики Флоре и Лавре, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Вашему вниманию, дорогие ребята, сборник рассказов «Чудесная Нива» читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас с книгой «Чудесная Нива. Детям о Христе». Предание о пауках. Так называется следующая глава. Это было в те дни, когда Ирод, повелитель Иудеи, издал приказание убить в Вифлееме всех младенцев в надежде, что в их числе погибнет и новорожденный царь иудейский. И когда святое семейство вынуждено было спасаться бегством в Египет. В те дни многочисленная семья пауков заняла старую, заброшенную и полуразвалившуюся хижину, стоявшую в стороне от дороги из Вифлеема, в нескольких часах пути от него. Пауки заплели паутины и окна, и двери хижины так густо, что они казались закрытыми завесами из тонкой серой ткани. Занятая пауками хижина стояла на гребне горы, на краю пологого ската, в совершенно открытую равнину. Однажды на рассвете ясного дня на дороге, пролегавшей мимо заброшенной хижины, показались ранние путники, молодая женщина с ребенком на руках и седой старец. Женщина с ребенком сидела на муле, которого вел под усы старец с посохом в руке. Они, видимо, торопились и часто оглядывались назад, словно кто-то гнался за ними. Беспокойство и страх были написаны на их лицах. Когда путники поравнялись с хижиной, и перед их взорами открылась лежащая внизу широкая равнина, пересеченная дорогами и тропинками, старец остановил мула и сказал: «Мы погибли, Мария. Если мы спустимся вниз и пойдем по открытой равнине, то те, которые гонятся за нами, увидят, по какой дороге мы пошли, и, догнав нас, убьют твоего сына. Укрыться же нам от преследующих негде. Ты видишь, ни на склоне горы, ни на равнине нет ни оврагов, ни рощ, ни селений». Мария испуганно оглянулась назад и крепко прижала мирно спавшего младенца к груди, словно те, о ком говорил ее спутник, уже приближались к ней, чтобы отнять у нее сына. Глаза ее наполнились слезами, но вдруг взор ее упал на заброшенную хижину, и луч надежды озарил ее прекрасное печальное лицо. «Иосиф», — сказала она, обращаясь к своему спутнику, — «вот хижина. Может быть, в ней мы найдем убежище от свирепых слуг царя Ирода?» Старец печально покачал головой. «Хижина стоит при самой дороге», — сказал он, — «и преследующие нас, увидев, что мы не спустились в равнину, конечно, осмотрят ее и, найдя в ней младенца, приведут в исполнение жестокое повеление царя». Но так как другого выхода не было, а погоня каждую минуту могла показаться вблизи, то путникам пришлось искать убежище в хижине. Иосиф посохом, бывшим у него в руках, разорвал паутину, закрывавшую вход в разрушенную хижину, и путники вместе с мулом вошли в нее. Пауки, потревоженные неожиданным разрушением их гнезда, на несколько мгновений притаились в укромных уголках дверных щелей. Но когда путники, чтобы не выдать своего присутствия, расположились в наиболее темном углу хижины, пауки выползли из своих убежищ и дружно принялись за возобновление разорванной Иосифом паутины. Пауков было много, и работа их подвигалась вперед так быстро, что когда спустя немного времени перед хижиной появился отряд одетых в блестящие медные латы всадников, дверь хижины опять была затянута густой серой пеленой паутины. Отряд, при виде открывшейся перед ним на далекое пространство безлюдной равнины, остановился. «Дальше ехать бесполезно», — сказал один из всадников. «Все дороги равнины видны отсюда на протяжении нескольких часов пути. А они пусты. Следовательно, мы потеряли только время, преследуя беглецов по этой дороге, когда они, по-видимому, направились по иной». «Может быть, они укрылись в этих развалинах?» — сказал другой всадник, указывая на хижину, в которой нашли себе убежище путники. Оба всадника спешились с коней и пошли к хижине. Но на полдороги остановились, и один из них сказал: «Беглецы не могли укрыться в хижине, потому что паутина, закрывающая вход в нее, совершенно цела». Все-таки они подошли к хижине, осмотрели ее со всех сторон и, убедившись, что путники не скрываются в ней, вернулись к своим товарищам, которые решили возвратиться в Вифлеем и разъехаться по всем дорогам, идущим от него, чтобы скорее напасть на след беглецов. Вскоре отряд тронулся в обратный путь. Когда топот лошадей, разносившийся в тихом утреннем воздухе на далекое пространство, совершенно затих, святое семейство вышло из своего убежища и, славя и благодаря Бога, отправилось в дальнейший путь. Предание говорит, что пауки, спасшие от смерти дивного младенца, получили в награду знак, отличающий их от других пауков. На их спинках появилось ясное изображение креста. Так появились на земле пауки-крестовики. Николай Державин. Чудесная нива. Старый Елиазар довел последнюю борозду, выпряг валов и, вытащив деревянный плуг из сухой каменистой пашни, присел отдохнуть. Поле старого Елиазара находилось на южной окраине Иудеи, там, где плодородная почва древней земли обетованной мало-помалу переходила в пески великой пустыни, протянувшейся до Египта. И благодаря этому плохо вознаграждало оно труды своего хозяина по возделыванию его. Нередко знойное дыхание пустыни заносило участок Елиазара мелким песком, и тогда старый земледелец едва собирал со своего поля столько хлеба, чтобы кое-как просуществовать до нового урожая. Вот и теперь нужно сеять, а земля совершенно суха, и нет никакой надежды, что скоро прольется дождь. Видно, опять придется голодать старому Елиазару. Тяжело вздохнув, Елиазар поднялся и направился к возу с зерном. Наполнив зерном кожаную кошницу, он надел ее через плечо и пошел на пашню мерным движением руки, разбрасывая зерна в сухую вспаханную землю. Он прошел с одного края поля на другой и хотел засевать уже следующий ряд, как вдруг его внимание привлекли путники, показавшиеся вдали на дороге, пролегавшей мимо его поля. Путники приближались, и скоро Елиазар мог уже разглядеть, что их было трое. Молодая женщина с ребенком на руках сидела на муле, а убеленный сединами старец с посохом в руке шел рядом с ними, ведя мула под усы. По-видимому, путники давно уже были в пути, так как одежды их были запылены, а лица обветрены. Усталый мул едва передвигал ноги. Елиазар видел, что старец, прикрывая глаза от ослепительного солнца рукой, тревожно осматривал окрестности, словно искал что-то, а потом, обратившись к сидевшей на муле женщине, сказал ей несколько слов. Должно быть, слова старца сильно обеспокоили женщину, потому что она несколько раз тревожно оглянулась назад. А когда мул поравнялся с Елиазаром, она сошла с мула, отдала младенца своему спутнику и, поспешно подойдя к Елиазару, сказала ему прерывающимся от волнения и сдерживаемых рыданий голосом. «Добрый человек, помоги нам укрыться. Злые люди гонятся за нами, чтобы убить моего сына. Они преследуют нас от Вифлеема, и только благодаря тому, что мы скрывались от них, идя окольными путями, они до сих пор не могли нас настичь. Но теперь мул наш устал, а равнина совершенно открыта, и мы не видим, где можно было бы укрыться нам от погибели. Помоги нам, Бог воздаст тебе за добро воздаяние благостным». Она замолчала, умоляюще глядя на старого земледельца. Елиазар беспомощно развел руками. «Госпожа, — сказал он в ответ на мольбу женщины, — здесь на несколько часов пути нет никакого жилья, а моя убогая хижина находится в той стороне, откуда вы пришли и откуда вы ожидаете преследующих вас». Женщина зарыдала. Слезы светлыми струйками побежали по ее прекрасному лицу, и, подняв руки кверху, она воскликнула: «Господи, не допусти погибнуть невинному младенцу, которого ты мне дал. Призри на рабу твою и научи ее спасти невинного младенца от руки ищущих погубить его». Несколько минут, не переставая рыдать, она пламенно молилась, И вдруг светлая улыбка озарила ее лицо. Она поспешно взяла у Елиазара кашницу с семенами и пошла по полю, разбрасывая их. Изумленным очам Елиазара предстало чудесное зрелище. Всюду, где упали брошенные рукой необыкновенной путницы зерна, из сухой каменистой почвы тотчас же стали пробиваться молодые изумрудные всходы. На глазах Елиазара они росли, выбрасывали колосья, цвели, наливались зерно и зрели. Вскоре все поле его покрылось прекрасной, густой, спелой пшеницей выше человеческого роста. Изумленный Елиазар не заметил, куда скрылись необыкновенные путники, и пришел в себя только тогда, когда увидел перед собой отряд римских легионеров, закованных в блестевшие на солнце доспехи. «Послушай, старик», — обратился к нему один из всадников, — «ты не видел случайно двух путников, женщины с ребенком на муле и пешего старика с ними?»
1: «Видел», — ответил Елиазар.
0: «Давно?» — спросил обрадованный всадник. «Когда я засевал это поле?» Всадник сделал нетерпеливое движение рукой. «Нам не нужно знать, кого ты видел месяц тому назад. Я тебя спрашиваю, не видела ли ты женщину с ребенком и старика с ними сегодня?» «Повторяю, что те, кого ты ищешь, проходили этой дорогой, когда на моей ниве не было ни одного колоса». «Ты лжешь, старик!» — закричал на Елиазара всадник, но тот спокойно ответил ему. «Клянусь всемогущим Богом, что я сказал тебе одну только правду». «Нам нет нужды ехать дальше», — сказал всадник, обращаясь к отряду. «Мы смело можем вернуться домой, так как беглецы, по-видимому, скрылись в пустыне, где все равно погибнут от зноя, голода и жажды». Отряд, повернув коней, двинулся назад. Когда он скрылся за горизонтом, необыкновенные путники, спрятавшиеся в чудесной ниве, вышли и, простившись с Елиазаром, направились в сторону пустыни. Прощаясь с ними, Елиазар узнал их имена. Это были Иосиф из Назарета, жена его Мария и сын ее Иисус, обетованный Спаситель мира. Сельма Лагерлёв. Пальма. Много-много лет тому назад в одной из пустынь Востока росла пальма. Она была очень стара и необыкновенно высока. Про нее часто говорили, что она выше многих пирамид. Однажды эта пальма, стоявшая в одиночестве и царившая над пустыней, увидела нечто, отчего ее могучая вершина закачалась на тонком стволе. Издали пустыни приближались двое людей. То были пришельцы в пустыне, ибо пальма знала всех ее обитателей, и у них не было ни проводников, ни вьючных животных, ни палаток, ни мехов для воды. «Поистине, — сказала пальма, — оба эти человека пришли сюда на верную смерть». Пальма оглянулась. «Меня удивляет, — продолжала она, — что львы не хотят загнать эту добычу и даже бегут от нее. Не вижу я также ни одного разбойника пустыни. Но они еще прибудут. Где-нибудь на дороге их подстерегут и проглотят львы или укусят ядовитые змеи. Жажда истомит их, песчаный ураган занесет их песком, солнце спалит их, страх и отчаяние измучат их». Судьба этих людей беспокоила пальму. Она пробовала думать о другом, но ее мысли вернулись снова к обоим путникам. «Что держит на руках эта женщина? Мне кажется, что эти неразумные люди взяли с собой ребенка». Пальма была права. Женщина держала на руках ребенка. Дитя прислонило голову к ее плечу и спало. «Ребенка даже не завернули как следует», — сказала пальма. «Мать закутала его краем своей одежды. Она, очевидно, поспешно выхватила его из постели и обратилась с ним в бегство. Теперь для меня ясно, эти люди — беглецы. Они так перепуганы, что не чувствуют усталости, но по глазам их видно, что их мучит жажда». По стволу пальмы пробежала судорожная дрожь. «Если бы я была человеком, — сказала она, — я никогда не отважилась бы пуститься в пустыню. У деревьев есть корни, проникающие в землю и черпающие влагу из непересыхающих источников. Если бы я могла дать им совет, я просила бы их вернуться назад. Никакие враги не могут быть к ним так жестоки, как пустыня. Они думают, быть может, что жить в пустыне легко. Но я помню, как однажды в моей юности песчаная буря едва не погребла меня под целой горой песка.
1: Пальма продолжала думать вслух. «Я чувствую, как дрожат концы моих листьев», — говорила она. «Не знаю, что делается со мной при виде этих чужестранцев. Измученная и удрученная горем мать так прекрасна. Она напоминает мне самые чудесные события, свидетельницей которых мне довелось быть». Пальма вспомнила, как много лет тому назад эти места посетили двое людей, сиявших каким-то особенным светом. То была царица Савская, и с ней мудрый царь Соломон. Царица пожелала вернуться в свою страну. Царь проводил ее часть дороги, и здесь им предстояло расстаться. «На память об этом часе, — сказала царица, — я посажу в землю финиковое зернышко. Пусть из него вырастет пальма, которая будет жить и расти до тех пор, пока в Иудее не народится царь больше и сильнее царя Соломона». Сказав это, она погрузила в землю финиковое зернышко и оросила его своими слезами. «Неужели эта женщина напоминает мне прекраснейшую из цариц, ту, по воле которой я выросла и дожила до нынешнего дня?» — спрашивала себя пальма. «Но шум моих листьев звучит, как похоронное пение. Они словно предсказывают, что кто-то должен проститься с жизнью». И пальма решила, что похоронный шум относится к одиноким путникам. А те также думали, что приближается час их гибели. Завидев пальму, они поспешили к ней в надежде найти близ нее воду. Но, подойдя с отчаянием, увидели, что ручей пересох. Усталая женщина спустила ребенка с рук и села, плача, у края источника. Мужчина бросился на землю, стуча по ней сжатыми кулаками. Пальма узнала из их речей о том, что царь Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте от 2 до 3 лет. Он боялся, что между ними находится давно ожидаемый в Иудее царь. Пальма поняла также, что оба страшились пустыни. Мужчина говорил, что лучше было бы остаться дома и сражаться с воинами вместо того, чтобы бежать. Смерть их тогда была бы менее мучительна. «Бог нам поможет», — возразила женщина. «Мы одни среди хищных животных и змей. У нас нет ни пищи, ни питья. Как может нам помочь Бог?» Он в отчаянии разорвал на себе одежды и припал лицом к земле. Женщина сидела прямо, сложив на коленях руки. Но взгляд ее, блуждавший по пустыне, выражал безграничное отчаяние. Верхушка пальмы шумела все сильнее. Женщина подняла глаза к вершине дерева. «О, финики, финики!» — воскликнула она, протягивая вверх руки. В ее голосе было столько муки, что высокой пальме захотелось превратиться в низкий кустарник, с которого легко было бы достать плоды. Мужчина же видел, на какой недосягаемой высоте висели плоды. Он даже не поднял головы. Но младенец, игравший камешками и стебельками травы, услышал крик матери. Малютка думал, что мать не могла не получить того, что ей хотелось. Когда он услышал ее слова о финиках, то он начал смотреть на дерево. Вдруг лицо его озарилось улыбкой. Он подошел к пальме, погладил ее своей рукою и сказал нежным детским голосом: «Пальма, нагнись! Пальма, нагнись!» И вдруг листья пальмы зашумели, словно по ней прошел сильный ветер, а высокий ствол ее содрогнулся. Она почувствовала, что находится во власти малютки. Огромной дугою пригнулась она к земле так, что ее верхушка с дрожащими листьями прикоснулась к песку пустыни. Ребенок не ощутил ни испуга, ни удивления. Подбежал к дереву и с криком радости снял с верхушки несколько плодов. Когда он нарвал их достаточно, то снова приблизился к пальме, погладил ее ствол и сказал детским голосом: «Пальма, подымись! Пальма, подымись!» Высокое дерево тихо подняло свой гибкий ствол, и листья его зашелестели, как арфа. «Теперь я знаю, кому листья пели похоронную песнь», — сказала себе старая пальма. Мужчина и женщина стояли на коленях и славили Бога. Когда вскоре после этого через пустыню проходил караван, то путники увидели, что верхушка старой пальмы засохла. «Как могло это случиться?» — сказал один из них. «Эта пальма должна была жить до тех пор, пока она не увидит царя, который был бы во много раз сильнее Соломона». «Быть может, она его и увидела», — ответил другой путник. Алексей Плещеев. Стихотворение «Легенда». Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтобы сплести венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. «Как ты сплетешь теперь венок? В твоем саду нет больше роз». «Вы позабыли, что шипы остались мне», — сказал Христос. «И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его». Уважаемые слушатели, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Светлана Лишек, художница и член Уральской художественной гильдии. Светлана, здравствуйте, рада вас видеть, слышать и беседовать.
1: Здравствуйте, Виктория, я тоже очень рада. Здравствуйте, слушатели.
0: Для начала, почему вы стали художницей? Это мечта детства или творческий путь, наполненный смыслом?
1: Да, я думаю, это путь моей души, путь моего развития какого-то такого. Я так даже думаю, что Бог создал меня именно для вот этой задачи – рисовать и показывать миру свои творения.
0: Какой техники творите?
1: Я рисую акварелью в технике Алла Прима. Ну, стараюсь, да, не всегда получается. Это достаточно сложная техника.
0: Расскажите о ней немножко.
1: Когда рисуешь на заливке до того, как успеет засохнуть бумага. То есть нужно успеть, грубо говоря, сразу положить весь тон на определенном участке. Тут смысл, что вот успеть закончить, пока не засохла бумага.
0: Наверное, я даже в такой творила. А почему такую выбрали?
1: Мне в этой технике нравится непредсказуемость. То есть ты никогда до конца не знаешь результата, какой он. То есть предсказать невозможно, как это будет. Краска сама растекается, сама создает какие-то переливы. В этом прелесть этой техники.
0: По мокрой бумаге. А в этой технике можно творить акварелью, акрилом, гуашью?
1: Нет, это именно техника акварели.
0: Так, и о чем ваши картины?
1: Ну, я больше всего, мне нравятся цветы. Да? Последний год я попробовала портреты, и тоже, в общем-то, получилось. Мне
0: с
1: нравится.
0: Портретами путь
1: сложный, но, в общем-то, получается. Меня хвалят.
0: А чтобы научиться рисовать, что для этого нужно? По вашему мнению, есть разные пути, да, с чего мы начали? Школа, академическое образование, да? Потом желание или просто необходимость, когда, там, например?
1: Мне кажется, необходимость – это не путь к творчеству. То есть в первую очередь должно желание быть, да, какое-то вот внутренняя потребность в рисовании, в творчестве, да, в реализации себя. Ну, я свой путь начала с художественной школы, да, потом архитектурная академия была. И потом как-то так плавно, вот по всяким интернет-мастер-классам, я нашла вот именно свою вот эту технику, да, акварель именно. Она меня захватила, и мне теперь не хочется никаких других пробовать материалов. Я, конечно, попробовала и акрилы, и там пастель, еще что-то, но я поняла, что это все не мое, и мне больше всего нравится акварель.
0: У вас уже были авторские выставки персональные? О чем они? Тематические, нет?
1: Ну, нет, не тематические. То есть выставки организовывает у нас Уральская художественная гильдия. И я в нескольких выставках совместных участвовала. То есть там они были посвящены каким-то определенным темам. Это вот музей Решетникова, да, были лету посвящены, зиме, осени, лету. Также новогодние выставки в Доме актера, в администрации Верхесецкого района. Вот. Ну и несколько моих личных было выставок, персональных.
0: Есть ли вдохновение вообще такое понятие?
1: Да, конечно. Я считаю, что без вдохновения невозможно создать какой-то шедевр. То есть все равно вот этот творческий порыв, он должен присутствовать в каком-то даже хоть маленьком, но моменте и это выливается на рисунок.
0: Я в социальной сети видела ваши картины, они такие яркие, что вы любите в том числе пейзажи, правильно?
1: Да, очень. И пейзажи, цветы, вот, то есть это такое моя тема.
0: Какой процент из них написан с натуры? То есть я тоже понимаю, что такое художество. Вот у нас стоит ваза и, допустим, несколько в ней цветов, и мы прямо с нее пишем. Но а есть по фотографии, а есть от фантазии. Как в данном случае вы работаете?
1: Я пока работаю больше по фотографии, да, какие-то привношу свои элементы, какие-то фотографии просто исключительные. Мне хочется их не то чтобы скопировать, да, передать ту атмосферу, которую фотография содержит. Но с недавних пор я пробую себя именно этой станковой живописи, наверное, правильно называется.
0: Что такое станк?
1: Когда берешь и рисуешь прям постановочный натюрморт, например, да, и, привносишь все равно свои какие-то
0: элементы, да, краски, например.
1: Да, да. В основном пока у меня с фотографией, но своими натюрмортами постановочными я очень горжусь.
0: А у вас есть путевые такие картины, например, связанные с туризмом, с паломничеством, да? Некоторые люди, мне одна художница говорила, съездила в Дивеевский монастырь и вдохновилась, написала шедевр. А есть у вас такие, например, которые съездили во Владивосток, на Кавказ, на море, и родилась картина?
1: Да, у меня, несомненно, такие есть. Мы ездили в прошлом, по-моему, году в Дегтярск, и там храм, я забыла название его.
0: Храм.
1: Храм, да. И настолько там гармонично было все природой, как цветы рядом с храмом, и как купола блестят. И сразу же я приехала, и этот запечатлела момент. Такие картины у меня есть.
0: Участвуете ли вы в турнирах, например, с акварелью связанными, с какими-то тематических турнирах, фестах или, как сказать, квестах художественных?
1: Да, мне интересны разные конкурсы, и мне интересно нарисовать что-то на, допустим, заданную тему или какой-то референс повторить и посмотреть, сравнить себя с другими мастерами. Я люблю такое.
0: Почему вы решили вступить в Уральскую художественную гильдию? Для вас важно показывать картины и получать какой-то отклик, обратную связь?
1: Я думаю, гильдия – это такое объединение единомышленников великолепное, где каждый друг другу и эмоционально помогает, и единомышленники, они для того и единомышленники, что обмениваемся эмоциями какими-то, да, какими-то даже на выставке приходим и друг друга хвалим, да, это очень поддерживающая такая атмосфера, в которой, все, я думаю, все нуждаются.
0: Светлана, у вас есть акварель? Храм на крови. Расскажите, вы его с натуры рисовали?
1: То есть не совсем. Мы гуляли возле храма на крови летом. Я очень хотела нарисовать его, да, и никак я не могла найти ту фотографию, с которой бы, где бы все сошлось, все красиво было. А тут мы гуляем, и погода такая прекрасная, и цветы вокруг цветут замечательные. И я сама нашла тот ракурс, то место, где мне хотелось бы, повторить. Сфотографировала и уже дома нарисовала. Это, кстати, открытка, не полноценная.
0: Открытка. А сколько же у нее?
1: 10x15. Это маленькая.
0: Такая маленькая, смотрится как полноценная картина. И вы так открыточку дома у себя такая.
1: Я открытки стараюсь дарить. То есть какой-то праздник, повод, неважно, я стараюсь такие открыточки подарить.
0: А как дарить? Это же ваш труд, да? И у меня такой вопрос, потому что многие дарят прям открытки. Это же очень тяжело нарисовать на 10x15, а потом подарить. Или это наоборот у вас заряжает, вдохновляет? Не все готовы, я к тому.
1: Дарить это наоборот. Ты когда получаешь от человека эмоцию положительную, да, ты заряжаешься, ты получаешь этот отклик. Вообще наше творчество художников, я считаю, именно для этого и нужно, чтобы обратную связь иметь положительные эмоции. Когда человеку конкретно даришь свое творчество, и он радуется, то это заряжает.
0: А есть ли у вас картины, посвященные любимому Екатеринбургу?
1: Да, таких картин несколько. И администрацию города я рисовала, и тот же храм на крови. И да, несколько картин. У меня пейзажи, здания, да, есть такие картины.
0: По вашему мнению, Екатеринбург красивый с художественной точки зрения, с архитектурной?
1: Ну, Мне вот, если честно, если рисовать уж прям архитектурную часть, да?
2: Другой бы город.
1: Не то чтобы другой город, больше храмы, да, интересно. То есть вот у меня прям много храмов нарисовано. Не знаю, почему меня притягивает. Ну вот эта красота, да, белых стен, золотых куполов. А вообще по образованию ювелир. И, видимо, меня как-то вот это вот, не знаю, связка какая-то происходит, и меня притягивают.
2: Невидимыми нитями.
1: Не знаю, чем уж, и вот прям храмы.
2: Какой бы хотелось написать храм?
1: Почему-то у меня вот уже, ну, несколько месяцев, я не все храмы по названиям, Златоуст он называется, Большой Златоуст. То есть его мне вот последнее время, я прям вынашиваю вот эту идею нарисовать.
2: Он похож, кстати, с храмом на крови. Это один архитектурный стиль, русско-византийский.
1: Ну, вот и хочется именно. То есть я на данный момент хожу вокруг него, ищу.
2: Присматриваете план, да?
1: Присматриваю, с какой стороны. Так, чтобы и солнце было. Мне хочется красиво вот блеск куполов передать. Ну, у меня в планах и остальные храмы нашего города порисовать.
2: Поделитесь планами и мечтами. Возможно, хотите мастер-классы организовать, еще что-то. Или попробуйте новых техниках. Масло. Масловая, станковая живопись. Какая еще есть? Акварель, гуашь.
1: И у меня только акварель. Я как бы поняла для себя, что не хочу в другие техники уходить. И так как я, ну, вышла на путь иллюстратора, да, я уже несколько книг проиллюстрировала, мне хочется развиваться теперь вот в этом направлении. То есть, чтобы найти автора, который будет со мной близок, да, которому будет вот мое творчество, идти в ногу с ним и какую-то книгу очередную проиллюстрировать.
2: И у вас 31 августа, последний день лета, в галерее «Газпром» состоится торжественное открытие персональной выставки. Расскажите о ней немножко.
1: Да, это «Акварельный мир» Светланы Лишек. И тут вот больший уклон такой как раз в иллюстрации. Мои иллюстрации, ну, видны в книгах, да, и это первая выставка, где я могу их показать, где несколько авторов предоставили мне свои, ну, вот мои, вернее, иллюстрации к их книгам, и которые я могу продемонстрировать для большого круга людей.
2: Волнительная для вас выставка, или вы уже готовы к тому, что это будет новая площадка? Или...
1: Ну, я считаю, что для каждого художника каждая выставка очень волнительна. Я не спала несколько ночей, волновалась и до сих пор волнуюсь, как все пройдет, как понравится ли людям мое творчество.
2: А сколько открытие?
1: 16 часов.
2: Я напомню, что беседовала со Светланой Лишек, художницей и членом Уральской художественной гильдии. Вам желаю здоровья душевного и телесного и радости в сердце, творчества, которое бы вас вдохновляло.
1: Спасибо. Всем желаю добра, света, любви. Спасибо.
0: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа в гостях театральной гримерки. До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа по благословению епископа Алапаевского Рыбицкого Сергия руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин принял участие в мероприятии для лидеров общественного мнения, которое состоялось в Екатеринбурге. Практикум прошел на тему «Медиагигиена и безопасность. Практикум для лидеров общественного мнения в сфере профилактики террористических проявлений в обществе». Организатором выступил Координационный центр Уральского федерального университета имени первого президента России Ельцина. Программа мероприятия охватила важные направления профилактической и просветительской работы. В ходе мероприятия были затронуты следующие темы: распознавание и предотвращение вовлечения граждан в противоправную деятельность, вербовочные приемы в сети и мессенджерах, инструменты защиты и профилактики, работа с фейками и практические методики для разных аудиторий. Участники разобрали реальные примеры и обменялись методическими материалами и сценариями интерактивных занятий. Полученные наработки будут полезны в просветительской деятельности, в том числе в епархиальной работе. Подготовку к празднованию дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и общегородскому крестному ходу по Невскому проспекту Санкт-Петербурга обсудили на большом совещании в Смольном под председательством вице-губернатора Бориса Петровского. Праздник в честь святого князя Александра Невского – значимое событие не только для Санкт-Петербурга, сказал наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Ежегодно на крестный ход приезжают паломники из других регионов. И наша общая задача – провести торжества так, чтобы люди могли помолиться и с радостным сердцем пройти по Невскому проспекту, чтобы у них остались хорошие воспоминания и желание вновь участвовать в этом событии. Важно показывать единство, сплоченность, верность истории и традициям, уважение и любовь к святыням и Отечеству. Наместник лавры рассказал об основных событиях 12 сентября. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе и Александровском Невской лавре. Центральным событием станет крестный ход по Невскому проспекту от собора с Казанской иконой Божьей Матери. Кроме того, запланированы малый крестный ход из лавры с мощами святого и водный крестный ход из крепости Орешек. Три молитвенных шествия встретятся на площади Александра Невского около полудня. Здесь состоятся молебен, прохождение роты почетного караула, возложение цветов.

архиерей Александр Ермолин, руководитель епархиального проекта «Зов причал» Дмитрий Гайнулин, представитель мусульманской общины и сотрудники отдела Дагвата. Встреча была посвящена вопросам духовной и психологической поддержки военнослужащих, проходящих восстановление после участия в боевых действиях. Участники обсудили значение комплексного сопровождения, включающего медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь. Реабилитация включает в себя не только лечение физических травм, но и восстановление социальных навыков, а также врачевание души. В центре восхождения нам удалось объединить пасторский опыт и психологическую поддержку для решения душепопечительских вопросов. Выражаем глубокую благодарность руководителю центра Ольге Гончаровой за организацию встречи и надеемся на развитие этого важного направления сотрудничества, отметил иерей Александр Ермолин. Участники встречи выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в сфере духовной, психологической и социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Вы слушаете новости. В храме в честь святого пророка Иоанна Предтечи села Канашево Челябинской митрополии обустроили колокольню. Во время воскресной божественной литургии в продолжение по празднеству преображения Господня над селом впервые прозвучал колокольный звон. Появление звонницы стало возможным благодаря стараниям старшего звонаря Челябинского храма мученика Иоанна Воина Андрея Курбатова. Челябинский приход недавно взял шефство над церковью в селе Канашево и теперь активно занимается восстановлением здания и развитием местной общинной жизни. Для челябинцев это продолжение системной работы. Приход регулярно опекает и другие сельские храмы. В честь сошествия Святого Духа на апостола в селе Тринкуль и приход преображения Господня в селе Тавранкуль. И последняя информация выпуска. В воскресенье 30 августа митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске. По окончании литургии архипастырь возглавил молебен на начало учебного года, в котором приняли участие школьники, студенты, родители, педагоги и преподаватели вузов Челябинска. В соборе был совершен специальный чин молебного пения при начатии учения отроков, утвержденный Священным Синодом Русской Православной Церкви. Во время молитвы верующие попросили Господа, Пресвятую Богородицу и святых покровителей учащихся о помощи в постижении наук, мудрости, терпения и усердии в учебе. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254.

0: +7 964 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.
0: Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич. Александр Сергеевич Пушкин оставил нам сказки, которые мы знаем с раннего детства. Однако за их внешней простотой скрывается глубокий пласт, в котором исследователи находят множество евангельских мотивов, христианских символов и этических дилемм. Часто за привычными строками мы не замечаем глубоких духовных истин. Сказки Пушкина – это не просто фольклор, это притчи о грехе, покаянии, промысле Божьем и милосердии, о том, как сказочный сюжет становится притчей, архаика соприкасается с догмами веры, как великий поэт раскрывает христианское понимание мира и человека, мы беседуем с русским поэтом, преподавателем литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вы думаете, почему Александр Сергеевич взял в сказке о мертвой царевне и семи богатырях мотив воскрешения?
2: Ну, потому что было бы слишком горестно. Ну, кстати говоря, и западная традиция тоже подразумевает воскрешение. То есть было бы слишком горестно завершить все на подлости человеческой и на безвинной кончине цветущей, замечательной царевны. Это было бы грустно. Это было бы как-то даже и не по-человечески, и не по-христиански, и вообще никак. Ну, вот так вот, да. Вдруг, даже не вдруг, а просто от зависти человеческой погибает эта самая замечательная царевна. Какой урок мы бы из этого вынесли? Никакой. То, что мачехи ревнуют, мальчики хотят быть единственными, ну, это мы и так знаем. Но вся суть-то в том, что они встретились потом. Воскрешенная встретилась с убийцей своей. И та уже от стыда, от горя и от вот этого раскаяния, она пала замертво. Осознав всю тяжесть одновременно, здесь не нужно было приглашать на полицейские наряды, там, да, вот, значит, заключать ее под стражу, судить и так далее. То есть осознание пришло мгновенно. То есть та, которую она убила, явилась к ней. Не как призрак, а как совершенно полнокровный человек. Есть замечательный сюжет, кстати говоря, античный. Геракл в гостях у Адмета. У нас снят совершенно потрясающий мультфильм уже в самые поздние советские годы, последние. Геракл приходит к своему другу Адмету, обычному юноше, который находится в страшном горе. Молодая супруга его погибла. Непонятно от чего. Просто, ну вот, и Геракл, который находится на вершине своей славы, уже совершивший 12 подвигов, совершенно, ну, это небожитель. Сказал, послушай, укройтесь дома, укройтесь. И вот он спускается вот в этот подвал, где она лежит и ждет, пока ее унесет дух смерти, Танат. И вот тот является, он там сидит, Геракл, он этого совершенно не ожидает. Дай крови жертвенной напиться. Это черное существо с этими дьявольскими крыльями распростертыми. Но Геракл с улыбкой встречает его и говорит о том, что он не отдаст эту девушку. Он вот просто возьмет и не отдаст. Начинается битва, в результате которой Танат, могущественнейший, да, совершенно не ожидающий вот этого нападения, он распростерт, он связан буквально, и крылья его изломаны, он сам изломан. Неодолимая сила Геракла, неодолимая сила земли, жажды жизни. И на утро Адмет, все они в трауре, они выходят из дома, и Геракл выходит, и рядом с ним идет какая-то фигура, покрытая погребальными пеленами. А Геракл, это очень тонкая деталь, вот в мультфильме это совершенно дано, он пританцовывает, и танцует этот греческий танец, выбрасывая коленца и так далее, и что-то напевает про себя. Он говорит, они не верят. Он говорит, еще 3 дня она будет нема, сообщает им Геракл, еще 3 дня. Но он отстоял ее. И это великий подвиг, который не входит в 12 классических. Вот воскрешение, да, вот голос Греции. еще, я даже ее не буду называть античной, я назову ее просто Грецией. Это их тяга. Да, бывает. И литургия бывает. Бывало, что и хоронили тех, кто впадали в литургию. И Гоголь этого ужасно боялся, кстати говоря.
1: Почему же взято для данной сказки такое противостояние или содружество таких понятий? Вот перекличка такая, христианская эсхатология. Где, в чем, кто это, о чем это, о чьем пути на Голгофу? И мотив воскрешения, в принципе, мне понятен, что любовь воскрешает, правильно?
2: Да, собственно, если бы Елисей не искал свою невесту по всему миру, если бы он не обратился ко всем, кому он вообще мог обратиться, то есть он обращается к природе. Фактически это молитва. Просто там вместо Господа даны вот природные силы. То есть, ну, вот это я спросил у Ясеня, я спросил у Тополя, в принципе, да, вот такая же ситуация. Но он и к месяцу, то есть к луне, и к звездам, и к небу, и к деревьям, вот всех он спрашивает, и наконец они ему указывают путь. Это тоже типично хтонический, еще дохристианский ход. Они указывают ему пещеру, где она содержится. Хотя он бы никогда не нашел без их указаний. Но любовь ведет его. Любящее сердце зряче. Вот, он, конечно же, бы нашел ее, потому что, ну, во-первых, он может себе этого позволить, поскольку он молод. А что загнало ее к смерти? Желание царицы первенствовать. Ей действительно от природы было дано многое. Она действительно красива. Во всех, значит, вариантах иллюстрации к этой сказке, хоть кинематографических, хоть и просто книгопечатных, вы увидите, что эта женщина красива. Но, как всегда, как и старуха из сказки о рыбаке и рыбке, она не может этим ограничиться. То есть ей мало. Она хочет единственной быть. И здесь довольно страшное оружие искушения дает ей бытие. Зеркальце она имела. Да если бы не зеркальце, может быть, и не случилось бы трагедии. Но честность вот этого зеркальца, ну, на самом деле, это, конечно, не столько механизм, не столько инструмент, сколько ее, отражение ее, скажем так, здравости. Она понимает, что девушка вот-вот расцветет и затмит ее. Поэтому она не может этого допустить. Не может она этого допустить. Этот титул самой красивой женщины мира не дает ей, в общем-то, ничего, кроме такого поклонения. Мы не видим поклоняющихся ей, но она не может этого пережить.
1: Царица-мачеха буквально сгорает от зависти к молодой царевне. Как в этой сказке показана разрушительная сила зависти, как смертельного греха, и спасительная сила кротости и смирения.
2: Как погубить падчерицу? У царицы есть все, абсолютно все средства для того, чтобы это сделать. Она не бросается на нее с ножом, она даже не травит ее ядом, хотя могла бы. Она избирает путь лукавый. Вот в этом ее окончательный грех. Это путь лукавства. Вы помните, как она зовет к себе так называемую чернавку? Чернавка. Вот эта женщина в услужении, это рабыня фактически, которой она приказывает отвезти девушку в лес. Ну, как в сказке о, скажем, «Мороз Красный Нос», злая мачеха, значит, также действует через своего второго, кстати, уже мужа, значит, приказывает ему отвезти дочь от первого брака его в лес и связать. Но добросердечная чернавка, отведя ее в дебри, не привязывает ее к дереву. И точно так же, как старик золотой рыбки говорит: «Бог с тобой». Да, она сделала половину преступления, взяла на себя вот этот грех, да, отвезти девушку туда, откуда она не выйдет. То есть в таком темном... Она не найдет дороги назад. Да и к чему ей искать дорогу назад? Она пойдет дальше. На удачу. Господь улыбается, и она находит дом семи богатырей. Вот. Значит, дальше, узнав, что царевна все еще жива, с помощью вот этого всевидящего зеркальца, царевна решает закончить, но опять-таки не своими руками. Это опять не путь вот этого открытого противостояния. Решим наше дело в полюбовном поединке. Сразимся на топорах. Сразимся на, я не знаю, на чем-нибудь, но сразимся в открытую. Только одна из нас достойна жизни. Нет, это не рыцарство. Это путь коварства и предательства. Она посылает старуху с отравленным яблоком. Вот уже за это ей должно быть предпослано страшное наказание. За то, что она пытается действовать не своими руками. Что грех свой и свою алчность и зависть она перекладывает на других людей, пытаясь их травить вот в это. Ну, есть версия, что она сама переоделась в старуху, сама подносила яблоко. Это может быть прочитано, что она сама. Но она бы не смогла изображать согбенную. Даже в этом черном капюшоне, скрывающем все лицо, она бы не смогла так притвориться. В конце концов, она ведь и не знала, где это. Ну, откуда это знала старуха и так далее. То есть, там опять роятся вопросы, но, в общем, она перекладывает свой грех. Она не сама действует против царевны, не в открытую. Поэтому, конечно же, вот так.
1: То есть здесь сама царица-мачеха обращается к темным силам, получается.
2: Да, причем зеркальце здесь не вовсе не проводник темных сил, а это просто нейтральный такой вот инструмент наблюдения. То есть это вот то самое яблочко, опять яблочко, которое катится по вот этой тарелочке. Там волшебным образом все это представляется, вот эти вот картины. Ну, вот здесь вот зеркальце, да, она показывает, что живет, да, у семи богатырей, вот царевна, что, и что она жива. Это вгоняет ее мачеху, царицу, в страшнейшее состояние буйства. Она и не собирается как-то усмирять свои страсти, свои грехи. Она и не собирается, она и не может. Она такова, что изведение падчерицы для нее становится манией. Она гибнет. И она гибнет безвозвратно.
1: А вот в чем спасительная сила кротости и смирения? Вот в чем та мертвая царевна, которая, да, воскресла, в чем ее кротость и смирение? С чем она смирилась?
2: Немногие замечают, что жить ей приходится у разбойников. Это настоящие разбойники. Пушкин рисует их такими светлыми красками, но там из контекста совершенно понятно, кто это. Это люди, которые ушли в глухой вот этот лес, они занимаются исконным делом. Это разбойники. Или выманить из леса какого-то там черкеса. Понимаете, да? То есть это каких-то там сизых удок пострелять, это одно, это охотники. Но на самом деле это удалые и лихие люди. Они ушли от мира. Они зарабатывают этим промыслом, грабежом. А это не те прекрасные витязи, которые там вместе с дядькой Черномором поднимаются из моря в другой сказке его. Эти совершенно нейтральные ребята какие-то, в общем, да. Морская пехота такая. Вот, подводные богатыри. Эти семь богатырей – это живущие, да, без женщины. Это разбойники. Она принимает их как братьев. Они, видя ее манеры, обхождения, они сразу понимают, что это высокородный человек. И единственное, до чего они не доходят, это до того, чтобы послать нарочного к царице с требованием выкупа, потому что они прекрасно понимают, что никакого выкупа она за эту отверженную не даст. Наоборот, она прикажет им ее умертвить. Поэтому, понимая все это, эти семь вот разбойников, они оставляют ее у себя. Ну, в конце концов, ну, действительно, она хороша. И они сватаются к ней и получают твердый отказ, потому что она говорит, что сердце ее занято. Они понимают, что рано или поздно жених ее найдет. Но они не делают ничего для того, чтобы найти его и умертвить прежде. Чтобы у нее сердце ее оказалось свободным. Но это единственное, чего они не делают. Да, они не торгуют ей, Они принимают ее как сестру, понимая, что ни за кого она замуж не выйдет. Но вот это смирение, она ведь не начинает их просить, как трех медведей, выведите меня из леса, вот, верните домой и так далее. Она отвержена. Она фактически уже мертва. Она осознает, что ее жизнь кончена, и что наступила новая жизнь. И она здесь, конечно, это женская ипостась Иосифа Прекрасного. Вы помните этот великий сюжет? Братья предают своего брата, выдают... Это тоже сюжет из сказки, потом это все в сказки перешло, в позднем Средневековье. Но они мочат его одежды в козлиной крови и говорят, что его живьем в пустыне разодрал лев. И Иосиф Прекрасный попадает в дом несравненный. Он практически к фараону попадает. К огромному, богатейшему властителю Египта. Там у него случается коллизия с женой этого фараона, да, и так далее. И он вновь, значит, на грани смерти. Но когда эти предатели, братья, приходят к нему, он принимает их как братьев. Это дохристианский, христианский идеал. Вот она... Это Иосиф Прекрасный, который полностью смиряется с жизнью, которая ей дана после катастрофы, после предательства, после ухода матери настоящей, после предательства мачехой. Она смиряется с новой жизнью. Более того, она... Есть такая вот интонация, вы знаете, об этом, наверное, можно долго говорить, но если вы помните «Маленькие трагедии» Пушкина, то Золотухин, играющий Моцарта, играл совершенно осознанно человека, который знал, что его отравят. Там есть одна фраза «довольно сыт я». Как это произносит Валерий Золотухин, это надо видеть, конечно. Он понимает, что Сальери убьет его сейчас, но он настолько смирен, этот Моцарт пушкинский, что он выпивает яд, чтобы не дать убийце шанса торжествовать, дескать, все такие коварные, да, мир коварен, тут то, кого переиграет. Нет, он как агнец идет к яду. И вот эта интонация есть и в сказке о мертвой царевне. Яблочко, да, старухи уже нет. И оно так призывает ее, вот это искушение, да. Но это совершенно чистое искушение. Ну, куснула, завалилась на лавку. Ни жива, ни мертва. Точнее говоря, мертва. Но она уже мертва была до этого. И вот этот хрустальный гроб, эти почести посмертные, да, она ведь не знает, найдет ли ее жених или нет. Но она выбирает тоже участь. Яблоко есть яблоко. И она не сладострастна. Ну, просто раз вот принесли. Вот. И спить чашу до дна.
1: Это подставить другую щеку?
2: Да, абсолютно.
1: Значит, в кротости и смирении спасительная сила.
2: Спасительная сила заключается в том, чтобы идти путем, который ты чувствуешь предначертанным тебе. Угадать этот путь. А что есть предначертание? Знаете, как сложно и женщинам, и мужчинам в этом мире угадывать. А что предназначено? Но есть неодолимое. Не соблазн, я подчеркиваю, да? Почему героями на Руси всегда считались те, которые нанимались в дружину не наследственным образом, а просто шли вот на военную службу? Почему они герои? Потому что это самоотверженность. Почему сейчас мы выше всего обязаны ценить людей, которые участвуют в специальной военной операции? Потому что они отвергли себя. И те, кто говорят, что они пошли за деньги, это люди, ну, пусть они увидят всю свою внутреннюю подлость, потому что это не так. Потому что, имея шанс, может быть, 1.5-2 месяца пробыть на передовой и потом погибнуть или получить тяжелейшие увечья, это вовсе не то, понимаете? Это вовсе не то, что заработать, да? Ну, сами понимаете, порядок, сумма. Ну, 1.5-2 месяца. Ну, что ты получишь? 6-7 зарплат обычных своих. Но это не то, это неравноценный размер, вы понимаете, да, вот размен. Поэтому геройство – это отвержение, это жертва, великая жертва, которая приносится на алтарь вот этого избранного пути. Я знаю людей, которые пошли на это, какие там деньги, вы что? Родина позвала их, и они пошли. Они ощутили в себе этот зов. Честь и хвала им. Вот особенное искусство жизни – это уметь отличать соблазн от вот этого зова, великого зова, который превышает любой соблазн на 30 голов. Потому что он идет прямо с неба. Человек просто ощущает, что иначе он не может. И все. Вот примерно так.
1: О верности слову. Царь Дадон в сказке о золотом петушке нарушает свое обещание мудрецу и погибает. Как этот сюжет соотносится с библейским пониманием верности данному слову и опасности духовной слепоты, в которую впадает человек из-за блудной страсти к шамаханской царице?
2: Сказка на самом деле кажется очень смешной. Я помню, как мне ее читал отец. Это, наверное, была первая сказка, которую читал мне мой отец маленькому. Мне было буквально годика два, и я, может быть, по ней как-то чему-то учился, какому-то такому слогу. Вы знаете, если уж говорить о сказке о золотом петушке, тут очень большое количество каких-то силовых линий сходится. Задействуются в защите царства приспособления. Золотой петушок – это средство оповещения об угрозе. Как вот у нас сейчас стоят вот эти радары дальнего оповещения о подлете каких-либо ракет с какой-либо накачкой. Может быть, ядерные, может быть, обычные, там, в тротиловом эквиваленте, там, тонн 6-7. Вот. Это средство раннего оповещения. Мудрец, волшебник, он, как всегда, ставит перед царем условия дьявольское. Все, что не захочу, вот, что не попрошу, ты мне предоставишь. Да? Ну, а у царя нет выхода иного. У него нет дальних дозоров там в степях и так далее. Ему это средство видится панацеей от нападений. Соседи беспокоить стали славного царя, страшный вред ему творят. То есть окраины выжигаются вот этими полчищами соседей. И несмотря на то, что с молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело, вот а теперь пошла реконкиста, откат. У него нет другого выхода. Хорошо. И в это время он встречается с вот этой тоже во всей иконографии по вот этой сказке довольно восточной красавицей. То есть вообще на самом деле мудрец и вот эта шамаханская царица – это люди одного племени. Вообще-то почему они там, я не знаю, не были в родственных связях, это не совсем понятно. И этот челми, и та, в общем, в брюках, скажем так, восточных, широких, таких не спадающих одеяниях, да, да еще, значит, вот, как будто, значит, вся она сейчас будет танцевать танец живота, буквально, у нее такой вид, по крайней мере, да, так. Это люди одного племени, и вот она вдруг является для того, чтобы, значит, сделаться ценностью еще больше, чем золотой петушок. Ну, в общем, на человека просто обрушиваются чудеса. Один пришел, значит, ему, значит, второй. В западноевропейской сказке это классическая завязка сюжета. То есть, значит, оказывается какое-то благодеяние какому-то мастеру. Дьявол приходит ему на выручку, как бы на выручку, и говорит, но взамен я заберу у тебя самое дорогое. И человек, который в безвыходной ситуации, он соглашается. Классическая завязка. Потом дьявол приходит и забирает ребенка. Первенца, единственного, дочь или сына, и вот здесь наступает трагедия. Поэтому, значит, мудрец – это не что иное, как тот же князь мира сего, который пытается совратить вот этого обычного совершенно царя, который ведет себя так, как ведет, и так далее, ну и достигает своей цели, да. Потому что шамаханскую царицу он отдать не хочет. Вот, он пылает, значит, вот этой стариковской такой, значит, беззаконной страстью к ней. Хотя, в общем, она его, по-моему, супругой-то и не становится, просто не успевает стать ей. Вот, поэтому, ну, как здесь понимать, не вульгарно, что, мол, седина в бороду, без ребро. Хотя и это случается сейчас, и на каждом шагу, потому что люди себя чувствуют чуть ли не бессмертными, да, и обращаться к своим, значит, вот этим внутренним, скажем, пора бы о душе подумать, они не собираются, потому что инфантилизм в наш век развит просто непомерно. То есть какое там 18 столетие с его духом рационализма и вообще секулярности? Нет, это вот только в 21 веке способно увидеть людей, которые там на 6-м, на 7-м десятке все еще воображают себя юношами и не собираются никакой душе думать. Да. Ну вот царь – это инфантил, в общем-то. Любой царь, вот Дадон и так далее, это не мудрый Соломон, это не Давид, хотя именно у них мы видели в сюжете с Версавией, а это Версавия, несомненно, это шамаханская царица, помните, да? С крыши своего дворца он видит ее. И что же он делает? Он идет на преступление. Помните, библейский царь? Он посылает ее законного мужа в битву, из которой ему нет возврата, и овладевает ей. Уж сколько этот сюжет кочует по Европе? Уж сколько? И ведь Господь, гневаясь, отнимает у него последние остатки разума и отнимает детей, которые рождены в этом браке. Он умерщвляет их, чтобы тот осознал свою отверженность от Господа. И он чувствует, что его молитвы больше не действуют, что он больше не говорит с Богом. Вот это страшное наказание мужеубийце, влюбившемуся. Поэтому вот здесь, конечно же, сказка предупреждает нас о духовной слепоте, но, честно говоря, это не совсем тот объект. То есть царь Дадон – это довольно примитивное создание, глуповатое, простодушное, и таким, как он, конечно, бы исходом, а, собственно, исход и наступает. Его царство приходит, конец вместе с ним. Он просто погибает. От петушка уже. Мстящего, кстати говоря, за своего же владельца бывшего, за мудреца. Которого тот, значит, Дадон хватил посохом так, что тот упал замертво. Да, в гневе, вот в этой страсти. Он и его, значит, не соглашающегося с ним хватил посохом. Ну, а петушок отомстил просто.
1: Об опасности духовной слепоты понятно, Сергей Сергеевич. А вот по поводу библейского понимания верности данному слову. Это о чем?
2: Ну, скажем так, перед царем были поставлены довольно жесткие условия. Он должен был их соблюсти, он нарушил свое царское слово. Это значит, что он и свою жизнь, скажем так, свел к минимуму, ну и, а тут вытекающие из этого, скажем так, последствия, это и конец его царства, потому что он воплощает свое царство. Не может по Евангелию, да, разделенное царство существовать. Разделенное царство должно погибнуть. Так сказано, да, вот в Библии. А что такое разделенное царство? Это как раз разделение слова и дела. Вот очень просто. Для царей это вообще закон, совершенно лежащий на поверхности. То есть, если ты един в мысли, в слове и действии, в триединстве, царство будет жить. Если ты, значит, говоришь одно, делаешь другое, а думаешь третье, то это царство обречено на гибель. Петушок здесь играет роль не столько вот орудия мести, скажем, это шут. Шут, который, значит, начинает именно его вот анафорическое такое присловие «Кири-ку-ку, царство лежа на боку». Он издевается над своим новым хозяином, он будет его, пытается, значит, его вот эту духовную слепоту развеять. Такой вот бодрый голос утра. Но царь Дадон предупреждением-то не внимает. Для него все начинается сосредотачивать, защита государства своего, царства. Для него сосредотачивается вот в этой женщине, которая пропадает вместе с мудрецом, а царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. То есть это морок. Морок, навеянный тем же мудрецом. Он же наверняка дьявол, ну просто принявший облик восточного мудреца в огромной челме. Это все мороки. И, конечно, царь духовно слепой, он не различил ни того, ни другого, ни третьего. А надо было бы.
1: Сергей Сергеевич, а вот такая дилемма. Милосердие или справедливое наказание? Или праведный суд?
2: Ну, мы знаем прекрасно, что милосердие выше закона. Это у нас было при основании русской словесности. слово о законе и благодати, написанное Илларионом митрополитом. Вот он там подробно все разобрал, что есть наше цивилизационное основание, что есть мы и как мы должны думать. И мы до сих пор думаем по слову о законе и благодати. То есть закон, в принципе, ну он есть закон, да. Вот кто ему следует, тот будто бы считает себя безгрешным. Я поступил по закону. А вот нет. Нет. Мало поступить по закону, мало выполнить букву, надо выполнить еще и дух. А если вы выполняете дух, то вы действительно поступаете по закону, но по высшему закону, закону Христа. Вот. А как уловить дух? А значит, вот когда это Бабариха, свати баба Бабариха, значит, кто-то там портниха, повариха, да, там какие-то, в общем-то, три женщины. Я так понимаю, что это двое из них, это те самые первая и вторая девицы, которые пряли под окном с будущей царевной, да, то есть они попали потом в услужение к своей третьей, и вот они начинают мстить бесконечно вот этой третьей, которая выиграла вот это соревнование, этот спор. Ну, хорошо.
1: Итак, в сказке о царе Салтане царь прощает завистливых сестер и ткачиху с поварихой. Это чистый образ христианского прощения. Как вы считаете, почему Пушкин выбирает именно милосердие, а не справедливое наказание в финале?
2: Здесь действительно нельзя было даже и выбирать. Почему? Потому что счастливое воссоединение семьи нельзя было обрачить казнью. Но это была бы западная сказка, а не восточная наша. Не восточно-христианская. Он простил их. Они в начале, когда воссоединение это великое произошло, то есть Гвидон, Салтан, значит, царица, изгнанная вместе с молодым Гвидоном из царства вон, в бочке, обреченная на смерть, да еще царевна-лебедь, которая уже жена Гвидона. Вот воссоединяются сразу четыре человека. Это великий праздник вообще. Мертвые воскрешаются как будто, да, и вот с этого дивного острова Буяна они приходят опять в жизнь, чтобы жить счастливо. Можно ли было бы обрачить это все казнью? А в советской иконографии, я вам напомню, эти, значит, злобные типы, там еще есть один в исполнении, по-моему, Мартинсона, что ли, такой тоже заговорщик такой. А вот этих четверых сажают в лодку. Это не совершенно не канон, не пушкинская сказка. Их сажают, а они пытаются уплыть. Может быть, действительно, на остров Буян или вообще, чтобы они боятся. И тут вдруг из моря выступают те самые 33 богатыря и начинают с ними играть. Жестоко играть. То есть они оплескивают в лодку, где эти несчастные мечутся в своих этих поблекших кафтанах, одеяниях старорусских, и они их заплескивают водой. И лодка вот-вот перевернется. И маленький советский зритель ощущал ли, что богатыри просто играют, они не хотят их потопить. То есть казни не может быть. Достаточно уже их испуга, достаточно искреннего раскаяния. И вот у Пушкина это есть. Они разрыдались. То есть не просто сказали, там, простите, как, знаете, вот ужасные преступники современности, они вот на камеру извиняются и как бы и все как извинились. Простите меня, пожалуйста, этими совершенно скрипучими, какими-то металлическими, деревянными голосами они говорят «простите». Но этого мало. Этого мало. А вот эти, искренне раскаиваясь, они понимают, что они сделали, как они поддались соблазну, как они преследовали безвинных, и только провидение спасло их. Ну, все-таки ведь не погибли же, да? А если бы их сунули в бочку, утыканную гвоздями, как это в некоторых сказках есть, и скатили бы с горы, они бы погибли, точно. Но смягченный опять вариант. Нет, бочку не утыкают гвоздями. Старую ведьму не привязывают к хвосту черного жеребца и не пускают, чтобы она развеялась просто по ветру в степи. Нет, бочку не утыкиваются гвоздями. Их просто закрывают в этой бочке, и спускают в море. В надежде, что море завершит начатое. Это тоже лукавство. Это не казнь. Почему лукавство? Потому что изначально их оговор царевны – ложь. Она не родила в ночь неведомую зверушку. Просто сына не показали царю. Скрыли от него. И царь, дурак, поверил. И они расправились с ними, но не до конца, оставляя шанс. Так же, как чернавка не привязывает девушку к дереву, чтобы ее точно разодрали звери. Все-таки она свободна, она может своих вот этих преодолеть какое-то расстояние, скрываясь от диких зверей, но не привязана. Добывать, может быть, ягодку какую-то сорвать, да, то есть продлить как-то свою жизнь. Опять полумера. Здесь не то, чтобы наша половинчатость сказывается, русская, знаете, то есть завидовать в половину, ненавидеть в половину, расправляться не до конца, оставлять какой-то, знаете, ну, кончик, лучик для того, чтобы человек, ну, как-то, ну, я же не убивал, да, я просто подвинул его так, к смерти подвинул. Может быть, сказывается эта половинчатость, а может быть, и действительно оставляется великий шанс жить, если пройдешь полосу препятствий. Вы спрашивали о прощении, о милосердии. Истинно великий царь только и мог бы что простить. Царь глупый, даже пошлый. Конечно, а этих вот на дыбу или там и так далее. Но дело в том, что оба царства... И Гвидоново царство, и Салтаново царство – это сказочное царство. Там не казнят. Там нет такого закона. Ни у Гвидона, ни у Салтана. Кстати говоря, Гвидон наследует Салтана, да, то есть эти обычаи. Это генетика. Там только чудеса. Там только белка, которая грызет вот эти ядра чистые изумруд, орешки, да, скорлупки золотые. Там, значит, вот эта царевна-лебедь, там чудеса, там лиши бродят. Почему? Потому что... Это генетически не царство крови. Ни то, ни другое. Поэтому, ну, увидеть здесь казнь вот этих, хотя мы на них точим зуб, конечно, в течение всей сказки на этих вот интриганов и заговорщиков, но мы не хотели бы видеть их распятыми, с отрубленными головами. Мы бы не хотели этого видеть. Здесь примат, слишком ощутимый примат именно добра. Оно главенствует. Хотя заговоры, да, есть.
1: А вот такое сочетание, как язык и молитва. Александр Сергеевич удивительно сочетал сказовый ритм, лубочный юмор и высокую духовность. Как поэт, вы не могли бы объяснить мне эту способность автора говорить о серьезных духовных материях простым народным языком?
2: У Пушкина есть восклицание: «Ох, как бы говорить, научиться говорить по-русски, да не в сказке». Это восклицание именно вот что в сердцах, вырвавшееся из него. Здесь обычно должны идти ссылки на Арину Родионовну, на «Великие народные начала», которые он зацепил. Ну, «Великие народные начала» он, конечно же, зацепил. Только вот говорил-то он по-французски до 12 лет.
1: Это не о сленге? Язык более понятный народу.
2: Знаете, разделение языков в России еще 200-летней давности было таковым, что, конечно же, русский язык для дворянина был сленгом абсолютным. То есть он воспринимал русскую речь как речь, допустим, каких-нибудь азиатов, которые находятся у него в услужении. Он вообще не ощущал себя... Дворянин среднестатистический, он не ощущал себя русским человеком. Еще Тургенев говорил Достоевскому: «Вы знаете, а я не русский». Достоевский изумился: «А кто?» Он говорит: «Ну я скорее немец какой-нибудь там». Сказал ему Тургенев в Баден-Бадене. Достоевский взорвался: как это вы так вообще? Что вы плетете? И вы не русский человек, написавший записки охотника? Вы что вы мне плетете?» Они рассорились очень серьезно. Они ходили, они смотрели друг на друга волками. Надо же было быть с таким легкомысленным, чтобы сказать это Достоевскому, что он не ощущает себя русским. А царь Иоанн Васильевич Грозный сказал: «Да какой я русский? Что это вы говорите? Мы от Рюрика род ведем. Я, говорит, немец». Представляете? Иоанн Васильевич, один из самых русских царей. В общем, разделение двух культур – это кровавая язва, которая бушует и которая цветет до сих пор. Есть две культуры в России. действительно наследующие дворянские начала с их возвышенностью, заумью, кстати говоря. Но у народа есть своя заумь и своя культура, которая старается произносить слова в соответствии с тайным умыслом о человеке. Вот это своя культура народная. Она говорит языком притчи, загадки, сказки, пословицы, поговорки и так далее. И все вот это, конечно, Пушкину, может быть, пришло и от няни, а отчасти от дворни, но он это ощущал смыслом, собственно, основным смыслом своей страны. И очень поздно, конечно, мы начали понимать, а что, собственно, в человеке должно бродить, чтобы он ощущал себя человеком на этой земле. Очень поздно мы приходим к этому пониманию. Это должно быть сразу. Но сразу не бывает.
1: По моем вопросе, народный язык – это и есть сказовый ритм. Я могу объяснить способность автора говорить о серьезных духовных материях только как бы, его природой, талантом. А вы?
2: Вы знаете, я бы не смог написать хорошую сказку. Мне сложно об этом судить, потому что для написания вот такого квазинародного, скажем так, произведения нужно обладать особенной стойкостью духа и каким-то особенным пристрастием к традиции. Пытались многие. У Лермонтова же колоссальный же, да, о купце Калашникове. Тоже ведь сказка, только страшная сказка, безысходная. Все погибают, кроме царя. Вот. Но у Лермонтова также есть и ошибки Риб. Он же странствовал по Востоку. Хотя и самому-самому вот выдвинутому сюда, Востоку. Есть ошибки Риб, есть еще какие-то попытки. Но, вы знаете, только очень хорошо поживший человек способен судить в этой оптике. Пушкин знал тайные ходы речи. Он знал, как рассказывают на дворе или за двором сказители настоящие, он это слышал собственными ушами, наверняка. И всегда бежал со всех ног туда, где слышал эту подлинную речь, где сказывают. Он же сидел в этих курных избах. Он избороздил, он же добирался до мест, где бунтовал Пугачев. И сидел там. И, кстати, в этих курных избах его сочли чертом. Мы не знали этих эпизодов. О, говорит, пришел человек чернявый, заросший, но ни бороды толком нет, ничего, а ногти длинные, и говорит, на пальцах ногти-то он отпускал и постоянно, говорит, сучит ими. Так и есть Антихрист пришел. А он их просто спрашивал о Пугачеве, говорит, а почему о Пугачеве? А они говорить с ним не хотели, видя его. Кольца, перстни были на пальцах. Он для них был черт. Вот, и они писали, чтобы его скорее арестовали. Помните, как вот у Булгакова там черт явился? Пошлите 5 мотоциклов с пулеметами. Вот так же писали они своим властям, чтобы немедленно арестовали Пушкина. Потом выяснилось недоразумение, конечно, там, но были даже попытки вот так, что, вот где ваша подорожная? Так бы, глядишь, и на съезжую отнесли. Он сидел там, он слышал эту речь. Он прислушивался к речи по дороге на Кавказ, он с удовольствием останавливался в татарских юртах, да, там еще приглядывался там к тамошним женщинам, оставляя весьма куртуазные пометки о них. Это в путешествии в Арзрум. Да, и он слышал, как звучит речь совершенно чистая, не дворянская. Ни дворянская, ни французская, ни немецкая, ни английская. Он слышал, как звучит настоящий народный язык. Он хватался за него, конечно. Хватался. И умел его преобразовать таким образом. Вы знаете, проживи он, вот все любят ссылаться на это, проживи он еще лет, ну хотя бы 20-30, там бы не только песни западных славян появились, там появились бы и песни эфиопские обязательно. Он бы еще и этот зов прочувствовал. Он бы по всем континентам пространствовал. И индийские песни Пушкина бы появились. И китайские обязательно, потому что это совсем близко к нам. Чего бы только не вышло. И все бы он отложил бы в своей душе. И через его великую призму мы бы увидели это как истинный первоисточник. Вот таково свойство великой поэзии, что все, что она не делает, мы рассматриваем как первоисточник. Мы по Толстому судим о Бородинской битве. По Лермонтову мы судим о Бородинской битве. Не по историкам, нет. Мы судим по величайшим художественным описаниям того, как якобы все было. Пусть бы было и наоборот. Нам важно именно это. Вот так и по Пушкину мы бы проехались до самых австралийских аборигенов. И все бы это было неопровержимо их речь. Для нас неопровержимо, потому что это было бы по-русски.
3: Дорогие друзья, вы слушали вторую часть беседы с преподавателем Литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Беседовала Ирина Василевич. Продолжение следует.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 31 августа. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. И я расскажу о нашей вечерней и ночной программе. После выпуска новостей мы приглашаем ребят послушать рассказ Виталия Бианки «Рыбий дом». 18:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Сердца серебряного века». В 19:05 передача Ольги Мануйловой «Про стихи». В ней принимают участие Леонид Антипьев и Екатерина Климова. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» рассказ священника Александра Дьяченко «В круге света». В 20:10 репортаж Ирины Сырневой «Беседа с братством православных следопытов». В 20:20 в цикле «Беседы о вечном» принимает участие игумен Флавиан Батвеев. Речь пойдет о духовной жизни и ее трудностях. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 репортаж Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» алфавитный потерик. В 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Николай Свяченко. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном, в 03:20 программа, подготовленная Викторией Кауган, в 03:40 поэтическая страница литературно-драматической редакции нашего радио, в 04:20 псалмы царя Давида, в 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на вторник, 1 сентября, в 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы для вас продолжение беседы с литературоведом и писателем Сергеем Арутюновым о христианских мотивах в сказках Пушкина. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Мир вам и да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
0: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В поселке Верхние Серги по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения состоялся крестный ход и установка поклонного креста. Крестный ход к месту установки креста начался от Веденского архиерейского подворья. Шли с молитвой. Кто-то читал «Отче наш», кто-то Иисусову молитву, кто-то молился про себя. Дорога была не близкой, но никто не жаловался. Среди идущих были совсем юные прихожане, но и они чувствовали торжественность происходящего. Были люди почтенного возраста. Для маломобильных участников организаторы предусмотрели передвижение на транспорте. В этом и есть настоящая церковная община, где каждый важен, где каждый находит место у сердца. Крестный ход возглавили благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших поселка Верхние Серги иерей Олег Махмазиев и настоятель Веденского архиерейского подворья поселка Верхние Серги, инициатор установки поклонного креста иерей Алексей Ралдугин. Священники своим примером показывают, что значит быть пастырем не только в храме, но и в жизни. Крест к месту установки был доставлен на транспорте. Деревянная конструкция оказалась весом более 200 килограммов. На месте установки мужчины закрепили основание, проверили уровень, подгоняли детали. И вот крест установлен, раздались аплодисменты. Аплодисменты и дружное «Слава Богу!». Благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов совершил чин освящения. Действительно, было ощущение, что невидимая благодать сошла на это место, делая его отныне не просто точкой на карте, а уголком небесного Отечества на нашей земле. Завершился день общей трапезы и на природе, на поляне неподалеку от установленного креста развернулась полевая кухня. Прихожане с благодатью в сердце обменивались впечатлениями и общались со священниками. В эфире новости. Вечером 27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и епископ аргентинский Южноамериканский Леонид совершили всеночное бдение в храме в честь Успения Божией Матери города Березовского. Высокопреосвященному владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга Ирей Иоанн Черных, настоятель Успенского храма города Березовского игумен Владимир Туманский, клирики храма и духовенства Екатеринбургской епархии. На богослужении присутствовал временно исполняющий полномочия главы Березовского Владимир Сергеевич Шауракс. Во время всеночного бдения священники благоговейно изнесли из алтаря и разместили в центре храма на специально приготовленном, украшенном цветами месте плащаницу Пресвятой Богородицы. Изнесение плащаницы из алтаря символизирует погребальную процессию, в которой в далеком первом веке участвовали апостолы Христовы, а ныне к ним духовно присоединяются все верующие, любящие Матерь Божью. Вынос этой святыни происходит только

и пожелал, чтобы все жители города Березовского регулярно проходили в отверстые двери храма Успения Пресвятой Богородицы, выправлялись для доброй жизни в этом мире и вдохновлялись для входа в вечную обитель. После проповеди митрополит Евгений и епископ Леонид совершили елеопомазывание. Вы слушаете новости. Открыт набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона Тримифунского в храме на крови города Екатеринбурга. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября в 21 час будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения приглашает нас стать частью этого события. Десница святителя будет доступна для молитвенного почитания круглосуточно до полудня 13 сентября. Приглашаем молодых людей послужить добровольцами у мощей, помочь тем, кто пришел поклониться святому и прикоснуться сердцем к великой святыне. Задача добровольцев – регулирование потоков людей, организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечает в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительную информацию можно получить по телефону 200-07-04. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, для вас рассказ Виталия Бианки «Рыбий дом».
1: Рыбий дом. На окне в моей комнате в большой банке из-под варенья живет рыбка Колюшка по прозвищу Остропер. Я кормлю ее мотылем и каждый день меняю в банке воду. Дети приходят ко мне в гости и удивляются, зачем ты держишь у себя эту простую рыбку? Купил бы лучше красивых золотых рыбок. Тогда я рассказываю им, как жил Остропер в другой чудесной стране и как он попал ко мне. Вот этот рассказ. Была весна, птицы вели гнезда для своих птенцов. Пришла пора и Остроперу подумать о детях. Он и отправился разыскивать подходящее место для дома. Ему было весело, и он на бегу подпрыгивал до самого неба. Он мог это делать, потому что страна, где он тогда жил, была действительно чудесная страна. Она лежит между двух крутых песчаных гор. Вместо воздуха там вода, луга покрыты зеленым илом. В лесах растут длинные желтые водоросли. А небо той страны низкое, плоское, как потолок, и блестит серебром. Что там над ним, Остропер не знал. Ему захотелось взглянуть туда хоть одним глазком. Он взял, да и просунул в небо голову. Там он увидал над собой другое небо, синее, далекое. Увидал другие высокие-высокие леса. А прямо перед собой Остропер заметил птицу с большой головой и длинным острым клювом. На ней был яркий наряд из мягких коричнево-изумрудных голубых перьев. Она сидела на ветке и задумчиво смотрела вниз. Это был рыбий-разбойник Зимородок. Он сейчас же распустил крылья и стремглав понесся прямо на Остропера. Остропер вильнул хвостом и мигом очутился снова в своей стране. Зимородок тенью мелькнул над ним в серебряном небе и пропал. У Остропера сразу прошла охота прыгать в небо. Он отправился дальше и скоро добрался до леса. В зарослях желтых водорослей он отыскал поляну, славное место для дома. Остропер сейчас же принялся за дело. Он забился с головой в мягкий ил и завертелся в нем волчком так шибко, что кусочки ила вихрем полетели во все стороны. Получилась круглая ямка. Остропер выскочил из нее и с размаху, бац, носом прямо в живот другой Колюшки. Чужая Колюшка тоже хотела строить себе дом на этой полянке. Теперь обе рыбки непременно должны были подраться, ведь спорить на словах они не умели. Остропер поставил торчком все свои 5 колючек, 3 на спине, 2 на брюшке, и кинулся на врага. Рыбки закружились над поляной. Они старались задеть друг друга острыми, как иглы, колючками. Наконец Остроперу удалось пырнуть чужую рыбку в бок. Рыбка бежать, Остропер за ней и прогнал ее далеко в лес. Теперь он стал хозяином поляны и мог строить на ней дом. Строил он одним ртом. По всей поляне валялись бревна, сломанные стебельки, корешки, травинки. Но не всякое бревно годилось в постройку. Каждое Остропер брал в рот и подкидывал кверху. Если бревнышко было легкое, его подхватывало течением, как ветром, и уносило в лес. Тяжелое падало на землю. В яму к себе Остропер таскал только тяжелые бревна. Он накладывал их одно на другое и придавливал брюшком. Потом приносил во рту песок с горы и засыпал им бревна. Чтобы стены вышли еще прочней, он терся об них своими боками. Все тело его было покрыто липким клеем, а дырки между бревнами он затыкал мхом. Через 3 дня дом был готов. Это был очень прочный дом с круглой крышей и 2 дверями, как маленькая муфта. Теперь Остроперу оставалось только залучить в дом хозяйку. Но тут приключилась беда. С крутой горы на полянку поползла тоненькая струйка песку. Струйка становилась все шире, песок полз все дальше и дальше прямо на Остроперов дом. Остропер перепугался. Он никак не мог понять, отчего вдруг песок пополз с горы и когда, наконец, перестанет. А дело было просто. В берегу, как раз над Остроперовым домом, Зимородок рыл себе нору. Он не умел вить гнезда на деревьях, как другие птицы. Он рыл и рыл песок носом, пока не зарылся глубоко в берег. Там он устроил маленькую комнату детскую и тогда перестал рыть. Перестал и песок сыпаться вниз с горы. Он не дошел до Остроперова дома, и Остропер успокоился. Теперь он отправился на смотрины выбирать себе жену. Он был очень красив тогда, в своем праздничном весеннем наряде. Каждая чешуйка на нем отливала серебром, спина была синяя, живот и щеки ярко-красные, глаза голубые. Хороши весной и самки-колюшки, все в серебристо-голубых нарядах из тонких чешуек. Они стайкой гуляли в тростниковой роще. Остропер выбрал самую толстую и привел ее к своему дому. Рыбка юркнула в дверь. Наружу торчал только ее хвостик. Он дрожал и дрыгал, рыбка метала икру. Вдруг она выскочила через другие двери и помчалась прочь. Теперь она была худая, как щепка. Остропер заглянул в дом. Там на полу лежала целая груда икринок. Он полил их молоками. Беглянку он не стал разыскивать, снова отправился в лес и привел другую рыбку. Но рыбки были все на один лад. Одна за другой они оставляли ему свою икру и удирали. Скоро дом был набит доверху. Остропер забил обе двери травой и стал сторожить икру. Сторожить пришлось зорко. Здесь рыскали прожорливые чудовища, искали, где бы поживиться вкусной коркой или маленькими рыбками. Много раз на поляну заглядывали пучеглазые жуки-плавунцы. Над домом проносились, извиваясь как змеи, их отвратительные хищные личинки. Но всего больше боялся остропер, когда с шумом и плеском разрывалось плоское небо, сверху просовывался длинный, острый как ножницы клюв, и раз — хватал зазевавшуюся рыбку. Это охотился зимородок. Он уносил свою добычу на берег и там съедал ее. А тонкие рыбьи косточки он таскал к себе в нору и выстилал ими пол в спальне своих детей. Остропер то и дело поглядывал на небо. И как только показывалась тень быстрых крыльев, он живо скрывался в лесу. Там зимородку было не поймать его. Но и в лесу было неспокойно. Хищные рыбы прятались в водорослях, стояли за корягами, стерегли добычу из засады. Раз остропер отправился в лес поискать себе на обед червяков, вдруг из чащи на него выскочил большой окунь. Остропер успел прыгнуть в сторону, и окунь пролетел мимо. Когда он вернулся, маленький храбрец и не подумал бежать. Ему надо было защищать свой дом. Окунь легко мог найти и съесть икру. Хищник уже разинул рот, чтобы с налета проглотить смелого малыша. Тогда остропер неожиданно бросился вперед и вбок. Одна из колючек царапнула окуня по щеке. Это был ловкий удар. Все тело окуня покрыто толстой чешуей. В такой броне ему не страшны колючки. Но глаза и щеки его не защищены. Окунь испугался, что остропер выколет ему глаз, и отступил. Дни шли за днями. Как-то утром остропер открыл обе двери своего дома и стал проветривать помещение. Он проделывал это каждый день, чтобы икра не покрывалась плесенью. Он встал около двери и быстро-быстро замахал своими крылышками-плавниками. Легкие волны побежали через весь дом. Вдруг икринки одна за другой начали лопаться. Из икринок выходили крошечные рыбки. Они были совсем прозрачные, точно из стекла. У каждой под брюшком висел большой желточный пузырь. Слабенькие рыбки качались на своих пузырях, словно привязанные к поплавкам. Это у них были узелки с провизией. Новорожденные колюшата питаются желтком, пока не выучатся ловить червяков. Настало для остропера самое трудное время. Надо было пасти шалунов-ребятишек. А их было так много, целая сотня. Тут еще на беду появилась в лесу громадная щука. Щука эта была самым сильным, самым прожорливым и самым хитрым чудовищем. Она хвостищем поднимала со дна муть, кругом нее становилось темно, и не было видно, где она прячется. И вот раз целая стайка остроперовых ребятишек шаля удрала в лес. Остропер живо загнал остальных колюшат в дом и кинулся за шалунами, а щука уже заметила рыбешек. Она разинула зубастую пасть и хап, проглотила разом полстайки колюшат, хап, и другая кучка исчезла в ее широкой глотке. Тут остропер сам кинулся в раскрытую пасть чудовища. Но щука мигом запахнула рот. Ей совсем не хотелось глотать остропера. Его острые твердые иглы насквозь продырявили бы ей кишки. Другое дело молодые колюшата, иглы у них еще мягкие, как у новорожденного ежика. Осталось у остропера еще много ребят. С каждым днем их пропадало все больше и больше. То щуки попадутся, то окуню, то жукам. Но хлопот не убавлялось. Чем меньше становились узелки под брюшком у рыбешек, тем труднее было отцу поспевать за ребятами. Они становились все проворнее. Наконец, молодые колюшки съели всю свою провизию в узелках и научились таскать червяков из-под камешков. Иглы их выросли и стали твердыми. Теперь они не нуждались больше в заботах отца. Сами могли находить себе пищу и защищаться от врагов. Последняя стайка ребят скрылась в лесу. И вот остропер остался один на поляне. Яркие краски на его теле давно потускнели. Весь он стал серый, худой и невзрачный. Он так устал, что забыл даже глядеть на небо, не мелькает ли там тень быстрых крыльев. Вот тут-то и схватил его рыбий разбойник-зимородок. Быстро просунулись из серебряного неба острые ножницы, ущемили остропера поперек тела и потащили вверх, в пустоту. Еще раз увидел остропер другое синее-синее небо, мелькнули у него перед глазами высокие зеленые деревья, потом круглый рот его широко раскрылся, остропер стал задыхаться, задыхаться, задыхаться, и вдруг почувствовал, что летит вниз. Острые колючки и тут сослужили ему верную службу. Зимородок больно наколол себе об них глотку и выпустил свою добычу. Я проходил в это время по берегу речки и видел, как он выронил рыбку из клюва. Она упала на песок как раз у моих ног. Я поднял из раненого остропера, отнес к себе домой и посадил в банку из-под варенья. Теперь остропер выздоровел. Он не так красив, как золотые рыбки, но куда интереснее их. Когда придет весна, я пущу к нему серебристо-голубых самок. Он сейчас же снова примется строить себе дом. И уж тут, в стеклянной банке, все мои гости могут видеть, как ловко это делает простая рыба Колюшка, и сколько трудов ей стоит выходить смешных маленьких колюшат с большим пузырем под брюшком.
0: Для ребят прозвучал рассказ Виталия Бианки «Рыбий дом». Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи!

стрел весны падет тюрьма свободных рек, угрюмых зим оплот, больной и темный лед, усталый талый снег, и колокол поет, что жив мой Бог вовек, что смерть сама умрет.

ниц простертые, унылые, безнадежные, бескрылые, в покаянии во слезах мы лежим в прахе прах. Мы не смеем, не желаем, и не верим, и не знаем, и не любим ничего. Боже, дай нам избавление, дай свободы и стремления, дай веселье Твоего, о, спаси нас от бессилия, дай нам крылья, дай нам крылья, крылья Духа Твоего.

О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пускай мучения мне грозят, благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне. Ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, живу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь, за смерть благодарю.

небо нас совсем свело с ума. То огнем, то снегом нас слепило, и ощеря зверем отступила за апрель упрямая зима. Чуть на миг сомлеет в забытьи, уж опять на брови шлем надвинут, и под нас тушедшие ручьи, не допев, умолкнут и застынут. Но забыто прошлое давно. Шумен сад, а камень бел игулок, и глядит раскрытое окно, как трава одела закоулок. Лишь шарманку старую знобит, и она в закатном мленье мая все никак не смелит злых обид, цепкий вал кружа и нажимая, и никак цепляясь не поймет этот вал, что ни к чему работа, что обита старости растет на шипах от муки поворота. Но когда б и понял старый вал, что такая им с шарманкой участь, разве петь, кружась, он перестал? От того, что петь нельзя, не мучась.

в желтый сумрак мертвого апреля, попрощавшись с звездную пустыней, уплывала вербная неделя на последней, на погиблой снежной льдине. Уплывала в дымах благовонных, в замирании звонов похоронных, от икон с глубокими глазами и от лазарей, забытых в черной яме. Стал высоко белый месяц на ущербе, и за всех, чья жизнь невозвратима, плыли жаркие слезы по вербе на румяные щеки Херувима.

Мне снятся родные луга и звонкая песня косца, зеленого сена стога, веселье и смех без конца, июльского дня красота, зорница июльских ночей и детского сердца мечта в сиянии нездешних лучей, протяжное пение стрекоз, чуть слышные всплески реки, роптание лип и берез, в полуночной тьме светляки. И все, что в родной стороне меня озарило на миг, теперь пробудило во мне печали певучий родник.

есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль затаенной печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная высь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон косогора, над зябкой рекой дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора, и сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижный камыш, не трепещет осока, глубокая тишь, безглагольность покоя. Луга убегают далеко-далеко, во всем утомление, глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны, в прохладную глушь деревенского сада. Деревья так сумрачно, странно, безмолвны, и сердцу так грустно, и сердце не радо, как будто душа о желанном просила, а сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло и плачет невольно.

В нашем цикле «Сердце к сердцу» по стихам поэтов Серебряного века сегодня для вас прозвучали произведения Владимира Соловьева, Дмитрия Мережковского, Иннокентия Анненского и Константина Бальмонта в исполнении актера, руководителя Верхотурского духовного театра «Град» Дмитрия Вершинина. Продолжение следует. Храни всех, Господь! Поэтическая

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа на Ленинградском вокзале Москвы состоялась торжественная встреча чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чудотворный Тихвинский образ принесен в столицу и будет доступен для поклонения верующих Москвы и Московской области с 27 августа по 27 сентября. Чудотворный образ сопровождают епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, насельник Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт Шустов, заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Януарий Рухлов. На перроне святыню встречала духовенство Москвы во главе с исполняющим обязанности благочинного Богоявленского церковного округа, настоятелем храма Вознесения Господня на Гороховом поле протоиереем Максимом Батуриным. Священнослужители вынесли икону из вагона поезда и при пении тропарей пронесли по перрону. В зале официальных делегаций Ленинградского вокзала епископ Мстислав в сослужении духовенства совершил славление перед чудотворным образом. Богослужебные песнопения исполнил хор храма Вознесения Господня. Вечером торжественную встречу святыни в кафедральном соборном храме Христа Спасителя возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 26 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Легойда принял участие в международной научно-практической конференции «Уроки атомного проекта». Экта в городе Сарове, посвященный 80-летию Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Участники обсудили историческую роль и научные достижения советского атомного проекта, его вклад в создание Федерального медико-биологического агентства, а также нравственно-духовные основы развития технологий. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству России и Китая в научно-технической сфере и поддержанию стратегической стабильности. Владимир Легойда передал участникам конференции поздравления святейшего патриарха Кирилла, а также выступил перед участниками с докладом «Развитие технологий и развитие человека. Первичность нравственно-духовной опоры». В своем выступлении он обратился к наследию культуролога Лотмана, напомнив его тезис о том, что техника должна становиться культурой. Проблема, по словам спикера, состоит в том, что скорость развития технологий сегодня такова, что человек не всегда успевает выработать правила этического и культурного обращения с ними. В завершении своего выступления Владимир Легойда обратился к словам святейшего патриарха Кирилла, произнесенным 1 августа 2016 года в Сарове во время круглого стола «Вера и наука. Взаимодействие во благо России». Тогда предстоятель отметил, что церковь беспокоится не столько о содержании научных разработок, сколько о том, уделяется ли науке должное внимание в первую очередь в сфере образования. Святейший Владыка назвал Церковь безусловным союзником научного сообщества в вопросах развития и укрепления науки, а также напомнил о необходимости всеобъемлющей поддержки научного и экспертного сообщества. Владимир Легойда выразил уверенность, что слова его святейшества о сочетании гуманитарного, в том числе религиозного образования с подлинно научным, открывает

на визе города Екатеринбурга. Вечером того же дня архипастырь совершил утренню с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы в Иоанно-Притеченском соборе Уральской столицы. Слово «Успение» означает «сон». Для христиан день кончины Божьей Матери стал не трагедией, а радостным переходом в вечную жизнь. Согласно преданию, после Вознесения Христа Богородица жила в Иерусалиме. Архангел Гавриил возвестил ей о скорой кончине. В час Успения в комнате воссиял свет, сошел Христос в окружении ангелов и принял душу Матери в свои руки. Апостолы погребли тело Богородицы в Гефсимании. На третий день гроб оказался пуст. Так предание подтвердило, что Христос воскресил Матерь и взял ее на небо. Как общецерковное торжество, праздник утвердился в конце VI века. И последняя информация выпуска. До 3 сентября продлен срок приема документов в Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского по направлению подготовка педагогов и директоров воскресных школ. Форма обучения заочная, срок обучения 3 года. Документы принимаются по 3 сентября по адресу город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57. Вступительные экзамены пройдут 9 и 10 сентября. С правилами приема и перечнем документов для поступления можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской духовной семинарии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня в гостях у нас Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы. Здравствуйте, Леонид!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Очень нам уже полюбились стихи Леонида. Мы знакомились в июне с книгой, которая называется «Дорожная книга ангела». Но вместе с Леонидом у нас сегодня присутствует прекрасная спутница и муза Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Здравствуйте, Екатерина!
2: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Екатерина у нас уже тоже была в программе. Мы делали целую программу, посвященную книге прозы «Женско-мужской разговорник». Но сегодня, Екатерина, вы нам почитаете стихи Леонида. Такой вот у нас будет интересный формат беседы и чтения стихов. Леонид, вопрос такой. Книга «Дорожная книга ангела». Сколько времени она писалась?
1: Так, «Дорожная книга ангела» писалась в течение нескольких лет, начиная с 22 по 26, примерно 4 года, без малого. Сразу же по окончании выхода второй книги, которая называлась «Вороны на деревьях» Питера Брейгеля, все новые стихи писались с прицелом на создание новой книги. То есть они имели какую-то общую интонацию, общую идею. И не то чтобы я компоновал их каким-то образом специально, чтобы создать эту книгу, но так или иначе общая интонация у них задавалась как-то подспудно. То есть во время создания текста она всегда начинала там в нем зарождаться, и в конце концов вылилась в то, что получилось книгой «Дорожная книга ангела». 4 года, да, то есть это достаточно такой интенсивный период в моей жизни, наполненный огромным количеством разного рода событий и ярких с положительной точки зрения, и тяжелых, негативных, каких-то трагических. Поэтому книга получилась очень эмоциональной, на мой взгляд, для меня, по крайней мере. Мне ее читать самому целиком и полностью с начала до конца вслух не получается.
0: Ну, а очень такая насыщенная.

0: Прямо, что там сразу не прочитаешь слишком много действительно информации, каких-то чувств, эмоций возникает.
1: Я бы назвал ее концентрированной.
0: Да, вот хорошее слово, дозированно лучше так наслаждаться. А книга написана, и что дальше? Дальше как?
1: Да, это очень такой вопрос сложный и актуальный, потому что книга, на мой взгляд, всегда является определенным этапом, как бы подведением итогов, чертой под определенным этапом жизни и творчества. И если после написания книги ты продолжаешь писать так же и о том же, то все последующие какие-то твои публикации будут лишь дополнением предыдущей книги.
0: Ну да, то есть нет смысла издавать новую книгу, давать другое название, а читатель открывает, а там тот же почерк, те же темы, так, а что поменялось, да, хочется спросить, что нового там?
1: Естественно, поэтому каждый раз после написания новой книги приходится как бы нащупывать в себе новую интонацию, как-то чувствовать мир по-другому, искать новое слово, новое звучание, фонетическое, может быть, даже этическое, может быть, добавлять что-то из других вот этих вот поэтических пластов, то есть, например, разбавлять лирику иронией или чем-то эпическим, то есть добавлять какое-то там, не знаю, балладное начало, добавлять что-то такое лирическое. Это сложно, но это всегда позволяет совершенствовать.
0: После того, как вы закончили книгу, сколько уже новых стихотворений пришло?
1: Ну, количественно точно не могу сказать, прям поштучно я такой учет не веду. Но какое-то количество, наверное, уже есть, и есть уже даже посткнижные подборки для публикаций, которые ожидаются в этом году. Вот. Но сказать, что я уже точно знаю, как будет выглядеть и звучать, допустим, моя какая-то следующая книга, дай бог она когда-нибудь случится, я пока не могу.
0: Но это рано, потому что это же процесс, если дорожная книга «Ангела» писалась 4 года.
1: Да, это формат очень длительный.
0: Мне это же не неделя, а сел такой, написал, книга новая. Так не бывает. Да. Екатерина, вы сколько над своей книгой работали? Тоже ведь долго
2: достаточно? Ну, кстати, да, те же 4 года, на самом деле, так и получилось. Да? Угу. То есть она началась в 21-м, а издана была в 25-м. Так что тут мы совпадаем в этих скоростях.
0: Екатерина, вы готовы уже что-нибудь нам прочитать из стихов Леонида? Сегодня у нас в поте главный чтец.
2: Да, я с удовольствием вам прочитаю, ну, наверное, одно, да, из стихотворений. «Солнце у самого берега плещется, словно ребенок, как птица, как бог. Мнится мне, кажется или мерещится что-то большое, живое у ног. Тьма ли, вода ли, любовь ли, отчаяние? Что это? Что это? Господи, что? Старое горе или новое знание? С морем и облаком чую родство. Предвосхищаю ее появление. Где-то поблизости слышу ее. Чувство волшебное, чистое пение. Снова спасается сердце мое. От наваждения ее, от испарины на запотевшем холодном стекле. Пусто в лесу, на дорогах проталины. Угли краснеют на черной зале».
0: Спасибо большое вам, Леонид, за стихи, вам, Екатерина, за прочтение. Здорово. Как вообще у вас ощущение, когда вот рядом сидит ваша любимая женщина и читает ваши стихи? Как?
1: Прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Да, здесь спектр эмоций. Во-первых, вообще, когда твои стихи читает другой человек, ты их слышишь иначе. Ты начинаешь слышать стихотворение не так, как если бы ты читал его самостоятельно, потому что любой чтец – это человек, который как будто бы вместе с тобой занимается сотворчеством. То есть он вместе с тобой заново созидает это стихотворение, и его вот эмоцию, его содержание переживает по-своему и по-другому.
0: Да, вносят нотки какие-то, может быть, другие, даже те, у которых не было у автора, читая, вносят свое. Мы таким, как интересно получилось. Да.
1: И каждый раз, когда я слышу стихи в прочтении Екатерины, мне это очень волнительно и лестно.
0: Здорово. Екатерина, порадуйте еще и Леонида, и наших слушателей.
2: Хорошо. Хором орут опьяненные вороны, дышит водой сквозь жабры земля. выйти на свет и глядеть во все стороны. Слышишь, родная моя? Видишь, закончилась белая марева, выдохи, вдохи, беседы во сне. Всюду вода, отомревшая, талая, шепчет, милая, мне. Спи, мой любимый, проснись поцелованный, светом, дыханием, любовью моей. Воздух сырой и весной околдованный, в тесных объятиях теплей. Все обойдется, все будет, как в песенке, детской, счастливой, простой. Долго стоишь на пустующей лесенке, милый мой, милый, родной.
0: Спасибо вам большое. Екатерина, первый человек, вы читаете свои стихи, с кем делитесь? Как?
1: В большинстве случаев, да. И, скорее всего, нужно сказать, не кому я читаю свои стихи, а кто читает мои стихи. Потому что я читаю свои стихи, наверное, только в том случае, если меня просят их презентовать где-то. А читать стихи самому, вот тут прийти к кому-то и сказать, давай я тебе свои стихи почитаю.
0: Ну,
1: мне кажется, это несколько...
0: Подруги. Ну, я прохожу к подруге, говорю, вот я сейчас тебе прочитаю стихотворение, читаю, она вот этот эпитет, точно его надо заменить.
1: Вот, замечательная подруга. Да, отлично. Ну, как будто бы не хочется навязывать свое переживание кому-то, какому-то человеку, любому, без разницы, возлюбленной или другу, в том случае, если он на это не настроен. А если ты отправляешь ему стихотворение, он может выбрать то время и то состояние, когда ему удобно, приятно и, может быть, даже необходимо прочитать это стихотворение, и он его по-своему почувствует, поймет, со своей интонацией его прочитает и переживет так, как должен его пережить. А если я буду навязывать ему вот так вот, смотри, как я про это написал, он скажет, ну, спасибо, пожалуйста, не надо. Вот и все.
0: Тут же просто кто как хотел. У меня-то подруга, она именно филолог, кандидат наук. Ее как раз задача показать, где мой аппетит, где точно. То есть мы с этой целью это и читаем на самом деле.
1: Это максимально выгодная ситуация.
0: Екатерина, порадуйте еще, пожалуйста, нас.
2: Хорошо, да. Оно может быть несколько трагичное, но тем не менее, оно очень хорошее. Ожидать тебя, не пришедшую, не явившуюся во сне. Перечитывать зиму прошедшую. Удивляться живой весне, посылать за цветочком аленьким, отправляться искать цветок. Был когда-то живым и маленьким, по утрам глядел на восток, словно было все предначертано, поджидало на берегу. Целый день здесь тепло и ветрено, не могу без тебя, не могу.
0: Здорово.
2: У меня аж мурашки бегут.
0: Да.
2: Крупнокалиберные.
1: Спасибо.
0: Екатерина, а как вот у вас ощущение, когда вам стихи Леонид посвящает? Какие-то есть такое?
2: Да, причем, собственно, вот что-то вот те, что были прочтены, ну, собственно, они, наверное, все.
1: Так или иначе связаны, да, с нашими отношениями, да, переживаниями.
2: Это очень... Это какое-то очень глубокое, сильное переживание, когда ты понимаешь, что вот что-то происходило, и вот оно отразилось в чем-то творчестве, да, и это, ну, в общем, это как будто бы заново прожить те же чувства, только на новом витке, на какой-то другой ступени, в другой, не знаю, форме, может быть, как заглянуть в голову другому человеку, да, как он это прожил, как он это почувствовал. В общем, это очень ценно для меня.
0: У меня такая метафора возникла, увековечить чувства. То есть чувства же были, а они же вот остались, ну, и они остались на бумаге. Ими всегда можно поделиться, вспомнить.
2: И это как будто некий концентрат вообще, сухой остаток.
0: Леонид, вопрос такой к вам. Вы говорите, что публикации у вас бывают. А где вы печатаетесь? В каких? В журналах, может быть, сборниках?
1: Ну, за последние, по-моему... год или полтора, я уже сейчас не могу точно сказать, мне фантастически повезло с публикацией в Санкт-Петербурге благодаря Леониду Петровичу Быкову и Алексею Арнольдовичу Пурину. Я опубликовался в журнале «Звезда». Там совершенно максимально маленькая публикация из двух стихотворений, однако это дебют в «Звезде», очень приятно.
0: Это очень здорово.
1: Да. И, наконец-то, было очень-очень-очень радостно. И это, кстати, сейчас объясню по нескольким причинам. Публикация в нашем замечательном толстом литературном журнале «Урал» в мартовском номере этого года, в третьем. И здесь два замечательных обстоятельства. Во-первых, когда-то очень давно, буквально, если посчитать, 13 лет назад, Юрий Викторович Казарин пообещал мне громогласно, что опубликует мои стихи. И я 13 лет ждал этого события. И вот это случилось, свершилось, так совершенно неожиданно и радостно. Я был очень доволен. Большая подборка, она открывает мартовский номер. И там буквально полностью подборку мою напечатали. Я был очень счастлив, это очень хорошо.
0: А это вот... некий знак качества журнала «Урал».
1: Безусловно.
0: Даже, если тебя конечно. Напечатали в журнале «Урал», то фактически ты признан хорошим поэтом.
1: Там я был очень
0: счастлив. Не так просто все это.
1: Да. А второе обстоятельство, о котором обязательно следует упомянуть, это тот факт, что мы с Екатериной были опубликованы в одном номере, совершенно вот не сговариваясь. То есть мы никак не подгоняли эти обстоятельства. Мы просто вот Екатерина еще за год до этой публикации отправила туда свои рукописи.
0: Прозу, я чуть... да. Прозу?
1: Да, прозу, да, безусловно, да, про прозу рассказы. А я несколько позже, ну, буквально за пару месяцев, может быть, до публикации. И так случилось, что вот наши тексты вот в одном номере оказались, и это тоже счастливое стечение обстоятельств. То есть без того радостное событие оказалось еще более радостным и интересным.
0: Либо это о том, что близкие люди чувствуют друг друга и как-то действуют синхронно. То есть вот про то, как 4 года писались ваши книги параллельно.
1: Это факт какой-то, такой. Как будто бы отклик ноосферы, она к нам обратно вот так вот возвращается. Вот вы мне, а я вам, вот, пожалуйста.
0: Здорово. Екатерина, что-нибудь еще нам прочитайте, пожалуйста.
2: Там, где стоит в одиночестве полном, кто-то уставший и мокрый, как снег. Тают воды бесконечные тонны, льются в невидимый гаснущий свет. Все прекращается, все происходит, только однажды и не навсегда. Свет зажигается, кто-то уходит, не оглянувшись. Беда не беда. Что ожидает нас этой весною? Летом грядущим все двинется вспять. Я засыпаю сегодня с тобою, завтра один просыпаюсь опять.
0: Чувствуется, какая-то новая книга вырисовывается, вот как будто легкие шаги, такая легкая поступь, но пока еще вот непонятно еще до конца, но вот уже прямо какое-то веяние такое есть, и она отличается от дорожной книги «Ангела». Спасибо вам большое, Леонид, спасибо вам, Екатерина, не успели мы все обсудить в одной программе, мы в следующей программе обязательно продолжим нашу беседу, сейчас пока попрощаемся с нашими радиослушателями. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова, а в гостях у нас Леонид Антипьев, поэт, преподаватель русского языка и литературы, и Екатерина Климова, автор книги «Женско-мужской разговорник». Будем прощаться. Всем до свидания.
1: Спасибо.
2: До свидания.
0: До новых встреч.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию очередной рассказ священника Александра Дьяченко. Сегодня это рассказ «В круге света».
2: Рассказ «В круге света». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Еще в самом начале моего пути постижение церковной премудрости, а это те бесконечно далекие, одновременно страшные и прекрасные 90-е годы последнего столетия, ушедшего тысячелетия, стою я, как сейчас помню, в очереди на исповедь. Исповедует отец Нифонт, второй священник нашего храма. Он до сих пор, несмотря на свои 60, все такой же стремительный и быстрый на подъем. А тогда-то батюшка был еще совсем молодой, но исповедовал точно так же по-военному быстро и лаконично. В ту минуту перед аналоем с крестом и Евангелием стояла маленькая благообразная старушка в большой не по росту синей кофте и белом платочке на голове. Слышу, как батюшка все пытается чего-то добиться от бабушки, а та молчит. Отец игумен злится, и от этого растерявшаяся исповедница молчит еще упорней. Наконец батюшка не выдерживает, кладет ей на голову руку и поворачивает бабушку лицом к народу. Потом он слегка похлопал ладошкой по голове старушки и объявил: «Пожалуйста, полюбуйтесь, друзья мои, перед вами живой труп. Да-да, не удивляйтесь, именно труп, потому что не помнит ни одного своего греха. Ей не в чем каяться. Видите ли, она святой человек. А раз так, то это не я должен ее причащать, а сам из ее рук причащаться». Бабушку он, правда, все-таки причастил, но именно тогда во мне появилось понимание, насколько это важно – уметь видеть в себе грех и как легко оказаться «живым трупом» в кавычках. Сегодня такое состояние души встречается сплошь и рядом. Человек до последнего дня не решается на исповедь. В нашем храме, кстати, есть такие прихожане, которые годами посещают воскресные службы, слушают проповеди, но не исповедуются, не причащаются. И сколько ни напоминай, бесполезно. Но тот, кто первый раз сталкивается со священником, уже на смертном одре, чаще всего не в состоянии вспомнить о грехах. Случаи, когда при таких обстоятельствах человек не только кается, но и действительно по-настоящему обращается к Богу, очень редкие. Скорее, их можно отнести к разряду чудес. Но они есть, и надежда на то, что такое чудо может вновь повториться, заставляет священника отзываться на просьбу причастить умирающего и, оставляя все дела, спешить к его постели. Так одна знакомая пригласила меня причастить своего отца. Он всю жизнь честно работал, заботился о семье. В церковь, правда, не ходил, но нам с мамой не мешал и никогда не ругал священников. Отца парализовало, теперь он не может говорить. Надела на папу крестик, но он никак не отреагировал. «Батюшка, попытайся как-нибудь до него достучаться. Может, отец причастится? Жалко его без напутствия отпускать. Ведь родной человек». Анатолий, так звали умирающего, лежал на кровати в маленькой комнатке. Кровать стояла так, что лежащий на ней человек постоянно смотрел в окно. Был апрель, самое его начало. До Пасхи оставалось недели 3. Шел мелкий дождь. В окошко виднелись голые, мокрые ветки тополей. Иногда на них садились птицы. Но эту серую, безрадостную картину видел я. А что видел парализованный человек, сказать не могу. Трудно разговаривать с больным после инсульта. Даже если у него и не отнялась речь, все равно он часто заходится рыданиями. Я много раз это видел. Плачут даже самые вчера еще крепкие мужики. Но Анатолий не плакал, а просто лежал и смотрел на меня. Видимо, способность смотреть – это единственное, что у него осталось. Думаю, как же мне тебя, мил человек, исповедать? И тут вспоминаю, как в романе у Дюма один из его героев, граф Монте-Кристо, разговаривал с расслабленным. Он задавал тому вопросы, и если граф попадал в точку, человек в подтверждение закрывал глаза. А если нет, то его глаза оставались открытыми. Анатолий, сейчас мы попробуем с вами поговорить. И рассказал больному, как мы можем с ним пообщаться. Вы меня понимаете? Анатолий закрыл глаза. Я пришел к вам в дом, чтобы вы покаялись, а потом причастились. Вы согласны исповедоваться? Тот подтверждение снова закрыл глаза. Анатолий, вы верите в Христа, как в Бога? Вы верите, что Он умер и воскрес ради нашего с вами спасения? Его глаза вновь закрылись. «Вы хотите принять святые дары?» «Да», — подтвердил человек. И у нас с ним состоялся долгий обстоятельный разговор. Только говорить приходилось мне, а ему отвечать глазами. Наконец, я прочитал над ним разрешительную молитву. «Анатолий, Сейчас будем причащаться. Вам необходимо проглотить дары, и вы в состоянии это сделать». Мужчина часто заморгал глазами. Потом я подозвал его дочь и с ее помощью сделал все, что нужно. После причащения разоблачаюсь и укладываю вещи в тряпичный чемоданчик. Вдруг смотрю, правая парализованная рука больного отрывается от постели и начинает потихонечку подниматься. Пальцы руки собираются в щепоть. Видно, как трудно даются ему эти движения. Но рука еще минуту назад, непослушная хозяину, двигалась. Сперва я никак не мог понять, что он задумал, а потом догадался. Анатолий хочет перекреститься. Делает это очень медленно, но правильно. Человек перекрестился парализованной рукой. Потом также медленно взял в руку свой крестик и поднес его к губам. Он целовал крест. Я стоял как зачарованный. У меня даже слезы навернулись. Только что на моих глазах произошло чудо. Он лежал и смотрел в окно. Но только сейчас его взгляд был совсем другим, нежели тот, что в самом начале. Он явно что-то видел. Это что-то его полностью захватило. И все окружающее для него вовсе перестало существовать. Я тихонько, чтобы не тревожить больного, собрался и вышел из комнаты. Анатолий умер через 3 недели. Это случилось на Пасху. И мы отпевали его в храме пасхальным чином. Никто так никогда и не узнает, что он видел тогда в своем окне. Но, скорее всего, что-то очень хорошее. Потому что до сих пор я не могу забыть выражение его тогдашних восторженных глаз. Как-то рассказал об Анатолии одному знакомому батюшке. Тот служит у нас в областном городе. Как же, помню похожий случай с моим соседом по дому. Был у меня сосед. Много лет он проработал шофером в Норильске, а потом перебрался к нам в город. Прожил какое-то время, и вдруг обнаружили у него онкологию. Болезнь развивалась так быстротечно, что помочь ему уже было невозможно, и человек умирал. Когда я пришел к нему в дом, то это был совсем другой человек. Мой знакомый высох и уменьшился наполовину. Пищи он уже не принимал, а изо рта у него на подушку стекала густая слюна. Бывший шофер раньше никогда не исповедовался. И я решил, что если у меня не получится его причастить, то хотя бы исповедую. Но он едва уже мог говорить. Было понятно, что человек умрет со дня на день. Тогда я его спросил: «Брат, скажи, ты раскаиваешься перед Богом в своих прегрешениях? Скажи, но только искренне». В ответ он только и смог произнести одно слово: «Каюсь». До сих пор удивляюсь, как мне удалось тогда его причастить. Но он проглотил маленькую крошечку причастия. И что ты думаешь? Я приходил к нему на первой неделе Великого Поста и был уверен, что через день-другой он умрет. Но он прожил все 7 недель поста и скончался ровно на Пасху. Все эти дни мой сосед не принимал пищи. Откуда у него появились жизненные силы? Неужели от этой маленькой частички святых даров? А может, причина в этом его единственном слове «каюсь»? Но что же тогда вместило в себя это слово? Такое впечатление, будто Господь специально оставил моего соседа на весь срок Великого Поста отпоститься за всю жизнь и выжечь из его души всю нечистоту. Не могу объяснить, что произошло с этим человеком, но то, что случилось чудо, в этом я не сомневаюсь. Истинно покаяние творит чудеса, только подлинного покаяния достигает единиц. Оно подразумевает полный отказ от того греховного, что еще вчера для тебя могло быть самым ценным и жизнеопределяющим. А с той минуты, когда обратился ко Христу, вдруг перестает вообще что-либо значить. Но мы, человеки, существа гордые и не хотим меняться. Нас вполне устроит, если весь окружающий мир прогнется под нас, а никак не наоборот. Как трудно человеку признаться священнику, что ему досаждают блудные помыслы, а желание подсидеть коллегу, а то, что утащил с работы какую-нибудь ерунду, на которую в других обстоятельствах бы и не глянул, а вот стащил и сердце греет. И не пойдет к исповеди. Стыдно, ведь о нем могут подумать, что он мелочный крохобор, блудник. Словно мы чем-то отличаемся друг от друга, и каждый слеплен из особого теста. Несколько лет назад у нас в одной из семинарий учился индонезиец. Потом его рукоположили, и он вернулся к себе на родину. Хороший батюшка, много трудится. Открыл уже 5 православных приходов. Когда он только стал священником, владыка благословил ему исповедовать причастников. Молодой батюшка заволновался. «Я не так хорошо знаю русский, чтобы понять, в чем люди будут исповедоваться». Но наши отцы его научили. «Ты вот как делай. Понимаешь, что тебе говорят, кивай головой и повторяй: „Помоги, Господи“. А когда не будешь понимать, качай головой и делай так: „Ой-ой-ой“». Когда батюшка-индонезиец стал исповедовать, народ сразу смекнул, в чем тут дело. И если к другим священникам на исповедь шли единицы, то там, где чаще всего звучало «Ой-ой-ой», всегда был аншлаг. Но даже если ты преодолел стыд и признался в грехе, то этого мало, от него еще нужно и отказаться. А вот это уже сложнее. Но без изменения образа жизни, без цельного перечисления грехов, даже если при этом слезами умоешься, очищения-то нет. Зато как легко каяться в том, чего не совершал. Наверное, потому и собираются такие толпы на подобные потешные покаянные стояния. Это же как благодатно вместе со всеми опуститься на колени, бить себя в грудь и каяться, в кавычках, за восстание декабристов, за участие в гражданской войне, за отречение от Бога на 18-м съезде ВКПБ и еще за множество таких же странных грехов по списку. Вроде и покаялся, может, даже и поплакал вместе со всеми. Да только ни к чему такое покаяние, в кавычках, тебя не обязывает. И на жизнь твою ровным счетом никак не повлияет. Я заметил, нас постоянно тянет подменить подлинное покаянное чувство каким-нибудь внешним ритуальным действием. Так что если кто-нибудь догадается ввести в нас продажу православных индульгенций, то это будет самый ходовой товар. Недавно узнал, оказывается, у индийцев в древнем ведическом периоде почитался бог, которого они называли Варуна. Бог этот был у них верховным и полагал начало всем остальным богам. Варуна единственный, кому не обращались с покаянными псалмами. Во искупление дурных поступков этот бог требовал от человека только одного – искреннего, сердечного покаяния. Грешник каялся, и у них с верховным божеством вновь устанавливались добрые доверительные отношения. Одновременно с Варуной индийцы почитали и второстепенного бога Индру, беспощадного, чувственного бога-пьяницу, размахивающего дубиной налево и направо. Этой дубиной Индра даже убил собственного отца за то, что тот не дал ему вовремя опохмелиться сомой. Напиток такой. Для того, чтобы задобрить Индру, достаточно было на его жертвенник полить этой самой древней водочки, сомы, и отношения возвращались в норму. Прошло несколько веков, и почитание Варуны у индусов практически снизошло на нет. А вот Индра превратился чуть ли не в верховное божество. Оно и понятно. Наша греховная суть не меняется. Зачем каяться, трудиться над душой? Куда как проще. Распил с Богом пол-литру и плыви себе по течению. Батюшка из Вятской епархии рассказывал мне весьма поучительную историю о почитании в их местах так называемых «огненных младенцев» в кавычках. Еще в конце 19 века в деревушке недалеко от города Белая Холуница жила семья. У них было 6 человек детей. Легенда мало что говорит о матери, но известно, что отец у детей был. Семья жила крайне бедно. Старшие дети постоянно побирались. И вот то ли год тогда был голодный, то ли соседи, устав от поберушек, переставали подавать. Но однажды отец, видимо, отчаявшись свести концы с концами, возмутился рассудком и зарубил 3 самых маленьких ребятишек. Зарубил их останки, пытался сжечь в печи своего дома. Соседи потом свидетельствовали, что видели, будто из печи вылетели 3 белых голубя. После того, как случилась такая беда, тамошний батюшка собрал потрясенных жителей и обличил народ в равнодушие к судьбе голодающих детей, или, попросту говоря, в нашем человеческом немилосердии. И чтобы память об этом грехе у людей не затихала, он и стал проводить в тех местах ежегодный покаянный крестный ход. Со всех мест собирался народ и шел в ту деревню, к месту трагедии, и служили панихиды в память о невинно убиенных младенцах. И каялись, что попустили свершиться такому. Тогда же была написана икона святых, в честь которой крестили тех детей. Она сохранилась и до сего дня. В советские годы хождения в память о младенцах не прекращались. И люди, несмотря на противодействие властей, собирались и шли к месту гибели огненных младенцев. Тогда начальство распорядилось снести сам домик, где жили дети, и даже печь, в которой обезумевший отец сжигал своих чад. Но люди поставили на месте дома крест и продолжали ходить. В наше время крестные ходы возобновились. К назначенному дню в Белую Холуницу из многих мест собираются 1000 людей, и во главе с батюшкой 3 дня идут к тому заветному месту. Только вот что замечательно, рассказывает мой собеседник, священник с академическим образованием. Появилась новая легенда того страшного события. В сегодняшнем изложении можно даже услышать, что семья-то была вовсе не бедная, а отец убил детей, чтобы таким кардинальным способом обеспечить себе более комфортную жизнь. В современных пересказах он уже рисуется извергом, который и в психлечебнице не покаялся. В глазах людей это чуть ли не первый во всей России родитель, занявшийся планированием семьи. Ну и плюс ко всему своим преступлениям еще и оправдавший аборты. Мол, чем потом убивать детей, лучше это сделать до их рождения. Отец из потерпевшего от нелюбви и равнодушия окружающих превратился в главного злодея, которому эти же окружающие выражают свое гневное осуждение. Теперь этот крестный ход совершается как протест против абортов. Духовники отправляют участвовать в нем женщин, совершивших такой грех. Составлена молитва убиенным отрокам. В сознании людей они уже сами стали святыми. Им молятся, чтобы Господь простил непутевых родителей. Молятся также и те, у кого не получается родить детей. Я, говорит батюшка, разговаривал с участниками крестного хода. Помню, как одна женщина, за свою жизнь она сделала 5 абортов, мне сказала, в 3 крестных ходах я же участвовала, осталось еще 2. Пройду, и грех с меня спишется. Какое искушение внешними делами подменить внутренний покаянный плач души. Очень тонкая грань. Одно дело, когда человек восполняет плач участием в крестном ходе, а другое, когда подменяет. И тогда крестный ход превращается в некую индульгенцию, а еще хуже просто в языческую мистерию. Смотри, отче, как происходит подмена. Да, аборт – грех тяжелый, но это грех все-таки личный, вот этого человека или мужа и жены, решившихся избавиться от дитяти. Главное, напрочь исчезает покаяние во всеобщем грехе равнодушия и нелюбви. Вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Не просто так Христос говорит апостолу Петру эти слова. Обвиняя во всех грехах несчастного отца, мы оправдываемся. И вновь всем нам ни до кого дела нет, только до самих себя. Путь подмены, занявший у индийцев несколько веков, мы прошли за несколько десятилетий. Перед исповедью себя в храме произношу краткую проповедь. Прежде чем христианин пойдет на исповедь, он уже должен найти, увидеть в себе грех и возненавидеть его всей душой. Видишь, что грех перерос в страсть? Плачь перед Богом. Проси Его помощи избавиться тебе от этой зависимости. А потом уже спеши сюда, в храм. Подходи к Евангелию с крестом и кайся. Хорошо, так сказал, прочувствовано. Еще, находясь под впечатлением собственных слов, подхожу к месту исповеди, приглашаю людей. Пожалуйста, подходите. Смотрю из толпы исповедников. Навстречу мне выдвигается незнакомая бабушка в цветастом деревенском платке, в черной душегрейке из искусственного меха. Несмотря на внушительные габариты, она юрко, опережая других, оказывается рядом со мной. Подойдя ко мне, она сознанием дела положила передо мной на налой свечу. Так поступают почему-то те, кто приезжает к нам из одной нашей бывшей братской республики. Я их по этому признаку и отличаю. Положила и молчит. Спрашиваю: «Матушка, вы хотите покаяться?» В ответ она кивнула и снова молчит. «Много грехов-то, мать, а?» Пытаюсь настроить бабушку на нужный лад. «А дофига!» – кричит старушка. И словно заядлый картежник, азартно, широким замахом швыряет мне на Евангелие 10. Швырнула и, наклонив голову, расчувствовавшись, со слезой в голосе произнесла: «Давай уж, накрывай!» Тогда я и вспомнил моего отца Нифонта, как он предъявил нам эту маленькую благообразную старушку и, похлопав ладошкой ей по голове, произнес: «Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, друзья мои, перед вами живой труп!» Пытаюсь сообразить. Нет, что делать. Может, последовав примеру отца игумена, развернуть ее к народу и также, похлопав ей по голове, задумчиво произнести: «Вот вам, пожалуйста!» Но не стал. Его-то бабушка была маленькой, кроткой, у меня вон какая боевая, такая и в ответ нахлопать может. Да и какие к ней претензии? Свеча на месте, 10 уплачено. Все чин по чину. От греха подальше, прочитаю-ка лучше разрешительную молитву. Накинул ей на голову петрохиль. И вдруг все это вышло как-то само собой, вместо того, чтобы читать молитву. Закачал головой, и словно тот батюшка-индонезиец выдохнул горестно и протяжно: «Ой-ой-ой!»
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «В круге света». С вами радиоканал «Воскресенье».

И злак на службу человеком извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польские.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 25 по 27 августа в Нижегородской епархии пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Святыню сопровождает делегация Латской православной церкви. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского патриархата и комиссией Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Благодаря поддержке общества региональная энергетическая компания Всемирного Русского Народного Собора, фонда имени Иннокентия Сибирякова и при информационном партнерстве журнала «Фома». 27 августа в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись проводы ковчега с мощами святителя. Молебен святителю Спиридону, епископу Тримифунскому, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили руководитель административного секретариата Нижегородской епархии и ключарь Александро-Невского собора иерей Артем Мужиченков и другие клирики епархии. За богослужение молились викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья, епископ Сормовский Иннокентий, многочисленные прихожане и паломники. На молебне присутствовал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Затем ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского торжественно проводили в Санкт-Петербург. За два дня в Нижнем Новгороде к мощам приложились более 70,5 тысяч человек. Всего за три дня в Нижегородской епархии, в том числе в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, к святыне приложились 95 тысяч 600 человек. Это паломники из Москвы, Приморского края, Нижегородской области и соседних с ней регионов. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святыня пребывала на Нижегородской земле три дня. 25 августа ковчег с десницей святителя Спиридона прибыл в Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 26 августа святыню встретили в Нижнем Новгороде и доставили в Александро-Невский собор многолюдным крестным ходом, который возглавил митрополит Георгий. Продолжаем выпуск новостей. 23 августа по окончании божественной литургии на территории Кафедрального собора Рождества Христова города Сахалина состоялось открытие освящения памятника последнему русскому государю, страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможна реализация этого проекта в Южно-Сахалинске. И последняя информация выпуска. В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы 27 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Новой Ладоги. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятели благочинные Новоладожского округа протоиерей Алексей Волков с клиром, настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников и другие священнослужители. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона святителя Митрофана Воронежского. За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 55-летием протоиерей Алексей Волков был награжден орденом святого Александра Невского III степени. Во внимание к трудам по восстановлению Никольского монастыря благотворитель Виктор Абрамов удостоен ордена святого Дмитрия Донского III степени, протодиакону Андрею Кулюку вручена патриаршая грамота. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил книгу о соборе. Он отметил, что в нынешнем году исполняется 10 лет образованию Новоладожского благочиния. За эти годы проведена большая работа по передаче храмов церкви, разработке проектов их восстановления. Отец Алексей выразил надежду, что храм

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: Лето – это время отдыха, новых впечатлений, интересных знакомств. А если оно проходит с пользой для души и для других людей, то это просто замечательно. Именно так построена деятельность Братства православных следопытов, отряда которого действует на территории Екатеринбургской епархии. Более подробно в интервью с руководством Братства православных следопытов.
2: Всеволод Сергеевич Кривцов, начальник совета Братства православных следопытов, педагог и руководитель молодежного клуба «Буревестник»

0: Центр внешкольной работы социум, город Екатеринбург.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее про братство православных следопытов. Сколько отрядов туда входят, сколько ребят все там занимаются, какие самые такие активные отряды, известные?
0: Ну, если говорить про наш регион, то у нас сегодня 18 активных отрядов, это я имею в виду, в Екатеринбургской метрополии, и две дружины, северная и южная дружина. Ну, активных отрядов у нас несколько, слава богу. Вот отряд казачьего атамана Семена Дежнева в городе Лесном, отряд в честь святого Семена Верхотурского, тоже город Лесной, очень активный у нас. Отряд у нас из Архангела Михаила, из села Новоипатово. И наш отряд, город Екатеринбург, флотилия «Ковчег», но всегда был на передовых позициях. У нас очень много ребят в отряде. Больше 50 человек сегодня занимается активно.
1: Сейчас уже лето на исходе. Вот расскажите, пожалуйста, на летом была самая такая активная деятельность отрядов, какие-то походы, мероприятия, активности?
0: Ну да, да, конечно, летом всегда повышается. Это 100% градус нашей деятельности, потому что лето и время хорошее. У нас не такое большое лето продолжительное. Нам бы хотелось все деньки теплые и яркие забрать с собой, чтобы они с нами остались, как память о лете 2026 года. Поэтому в этом году у нас есть традиционные мероприятия, а есть, которые впервые только у нас произошли. Значит, традиционным у нас является лагерь городской, который у нас всегда проходит с 1 по 25 июня. Параллельно вместе с ним проходит морская практика. В этом году она была на территории ДСАФ, рядом со Скоровеллой, но проходили мы ее вместе с отрядом «Бригантина». После этого у нас, конечно же, царские дни наши любимые и княжество. Сначала княжество – это лагерь, который проходит на берегу озера Увильды. 2 недели ребята в палаточном лагере живут, проходят мероприятия, активности. Ну, в общем, очень много всего. Могу сказать, что лагерь был в этом году посвящен культуре и традиции народов, населяющих Россию. Поэтому это очень яркое было событие, много костюмированных мероприятий. А потом добровольчество на царские дни, регата памяти цесаревича Алексея. Прямо так можно сказать, у нас все подряд идет. На царские дни наши добровольцы, волонтеры работают при храме на крови, помогают кормить паломников, по хозяйству помогают, что-то обустраивают для того, чтобы праздник прошел. Заканчивают все это участием в большом крестном ходе. Вот. А регата цесаревича Алексея проходит также на территории ДСАФ. В ней принимали участие в этом году 6 организаций, 6 отрядов, в том числе из города Пермь, и, разумеется, и Каравелла, Центр гражданско-патриотического воспитания, ну и отряд «Флагман Крапивинский» к нам всегда присоединяется. То есть такое яркое тоже событие, на которое приходят гости и приезжают даже с других городов, и даже с России приезжают к нам для того, чтобы посмотреть.
1: Давайте обратимся к истории. Интересно, почему следопыты все-таки, православные следопыты? Как вообще со следопытами это все ассоциируется?
0: Ну да, тут все очень просто на самом деле. Где-то в Англии в начале прошлого века Баден Пауэлл начал искать методы работы с молодежью и со старшими подростками для того, чтобы молодежь росла гражданско-патриотически активной, прежде всего, конечно, в интересах колониальной Англии. И вот он придумал такую систему работы в малых группах. Сама система оказывается хороша как остов, то есть если не брать английские традиции и культуру, то в нее очень хорошо можно вставить культуру и традиции нашей, в том числе и духовно-нравственные ценности. И поэтому на остов скаутского метода была положена наша российская русская православная система, которая на русский язык в переводе со слова «скаут» называлась «разведчики». Но в начале вот 90-х годов, когда у нас с вами пионерская организация рухнула, которая тоже была основана в том числе скаут-мастерами и инструкторами, которые работали в скаутской системе, решили, что при русской православной церкви создадут новую организацию на основе скаутского метода, но при этом слово «скаут» переведут как «следопыт». Оно точно так же переводится как «следопыт». Вот. Поэтому мы следопыты православные, сразу православные, потому что мы являемся частью Русской Православной Церкви молодежного отдела. Ну, а братство, потому что у нас очень плотный, теплый коллектив, на самом деле, такой семейный, можно сказать. Мы все время вместе везде.
1: Ну, вопрос про православие. Как тесно вы взаимодействуете с храмами, монастырями? То есть у вас вот летом проводится на территории Верхотурья.
0: Я бы не сказал, слово «взаимодействие» не совсем правильно. Мы, православные христиане, составляем Русскую Православную Церковь, поэтому мы, наоборот, взаимодействуем со всеми от лица Русской Православной Церкви. Мы наполняем храмы, то есть это деятельность для детей, детей, подростков, которые родители посещают храм, в который все в семьях есть вера православная, и отводится большое место, поэтому надо, чтобы у ребят была какая-то активная деятельность. Вот, мне кажется, наша методика очень хорошо подходит под это.
1: Какие-то у вас более тесные связи, какие-то совместные мероприятия, праздники
0: проводите? Да, у нас общие мероприятия, даже я бы сказал, не совместные, потому что совместные — это значит, что мы как отдельная организация выступаем. Нет, мы не являемся отдельной организацией, мы часть молодежного отдела. Поэтому у нас мероприятия епархиальные, мероприятия молодежного отдела Екатеринбургской митрополии, да и синодального отдела мы тоже участвуем. То есть мы составляем эти мероприятия, мы их участвуем как организаторы, как соорганизаторы, но и где-то как участники, рассказывая о нашей методике, которую мы используем.
1: Я прочитала в вашей группе высказывания двух людей известных. Это флотоводца Федора Ушакова и русского путешественника российского Федора Конюхова. То есть вот такой возникла мысль. Они оба связаны с водой. То есть адмирал Федор Ушаков много побед одержал на воде. Федор Конюхов наш современник, и он путешествует по воде. То есть для вас какие-то вот мероприятия на воде, мне так показалось, очень важны. То есть и ребята к этому, да, стремятся. То есть сейчас и такие мероприятия проводятся как-то вот с водой такие.
0: С водой, откуда она взялась? Скорее всего, когда мы искали методы, которые могут перевесить на весах современные все вот эти искушения, да, у детей, особенно телефоны, соцсети, чтобы жизнь, кроме того, что в соцсетях, мы не против соцсетей, почему? Это хороший способ для общения и коммуникации, но чтобы все-таки была и реальная жизнь, где нашлось бы место, где приложить руку, чему-то научиться практическому. Поэтому мы искали методы, такие формы работы с детьми, где можно детей активностям каким-то приучить. Но вот морское дело очень ярким оказалось. Оно на самом деле увлекает детей настолько, что они и телефоны забывают на базе. То есть они увлекаются парусным спортом. А это не просто ходить под парусом, это нужно и яхту приготовить, и разбираться в ней, и много чего изучить. Поэтому нам очень понравилось морское дело, и мы его как форму деятельностного подхода в нашей системе воспитательной мы все-таки оставили и будем развивать.
1: Ну и последний вопрос о планах на осень. Уже через 2 недели наступит осень, то есть какие-то уже есть задумки, какие мероприятия?
0: Ну, год уже сверстан практически. Мы начинаем наш учебный год, прямо с первые же выходные будут курсы для инструкторов. Сразу приглашаем всех заинтересованных, кто хотел бы открывать отряды. Вот, курсы будут проходить здесь, в городе Екатеринбурге. Достаточно с нами связаться, мы все расскажем подробно. Второе, конечно же, у нас будет обязательно мероприятие, связанное с Днем памяти Святой Елизаветы Федоровны. 1 ноября мы будем в Алапаевске. У нас будет зимний сбор, посвященный выживанию в зимних условиях и истории освоения Арктики. У нас будет весенний сбор в городе Казань, мы вот планируем. Ну и завершится все итоговым слетом, сбором княжества и поездкой на Валам, где мы договорились в следующем году потрудиться.
2: Меня зовут Отрадная Елизавета Александровна. Я нахожусь в Братстве православных следопытов уже 9-й год и являюсь заместителем командира отряда флотилии «Ковчег» при клубе «Буревестник».
1: Ну, расскажите тогда немножко о флотилии «Ковчег». Что это за организация, как возникла, чем занимаетесь, кто туда может попасть из ребят? То есть мы вот сейчас говорим для слушателей, им станет интересно, можно ли сюда любому человеку прийти с улицы?
2: Да, конечно, сюда можно прийти любому человеку, которому интересна походная жизнь, которому интересна педагогическая система скаутская. Вообще флотилия «Ковчег» – это отряд при Братстве православных следопытов. В Братстве православных следопытов много отрядов, и как раз в Екатеринбурге у нас более 6-7 отрядов, и вот мы, как часть Братства православных следопытов, флотилия «Ковчег».
1: Ну, флотилия «Ковчег», то есть, естественно, связана с водой. У вас очень много мероприятий приходит на воде. Вот летом было такое яркое мероприятие, это соревнования на яхты, да, в памяти царевича Алексея. Расскажите немножко об этом поподробнее.
2: Да, я участвовала в этой регате, я соревновалась и получила 3-е место. Я соревновалась на классе «Луч». А так у нас были разные классы, как «Кадет», «Оптимист». В общем, разные классы соревновались. И также разные клубы, как «Коматек», «Бригантина», «Каравелла». Из Перми приезжали ребята. И это было очень яркое мероприятие, всем очень понравилось, это долгожданное мероприятие, мы к нему готовились 2 месяца точно, у нас как раз в июле началась эта практика, у нас проходили сборы, мы тренировались, и уже в начале июля после нашего княжества мы приехали, и у нас сразу прошла эта регата.
1: Теперь немножечко про Братство православных следопытов. То есть это организация, то есть расскажите, какие права, обязанности здесь у членов, число православных следопытов, кто может попасть, то есть...
2: Братство православных следопытов, сюда могут прийти, как я уже сказала, любой человек, сюда приходят родители и дети, сюда приходят, в общем, дети, а потом уже родители хотят становиться инструкторами, им тоже выдают галстук инструктора. А так у каждого ребенка, каждого члена этого братства православных следопытов есть свои обязанности, как и командир отряда, как и патрульный, и заместитель патрульного. Это как патруль, это команда, у которого есть вожак и уже заместитель вожака. И вот в каждом патруле, патрульной системе есть свои обязанности. И как в нашем отряде есть свои обязанности у инструкторов, что они делают, так и у ребят.
1: Скажите, пожалуйста, какими-то качествами должны обладать, качествами какими-то душевными, скажем так, физическими, это выносливость. У вас много очень спортивных, связанных со спортом мероприятий, какие-то такие на свежем воздухе, то есть длительными физическими нагрузками связаны. То есть какие-то вот эти качества физические, душевные, какие главные для православного следопыта?
2: Во-первых, наверное, главное качество следопыта помощь ближнему. Это вот самое главное, что мы развиваем в следопытии с маленького роста, маленького возраста. Да. И, наверное, также усидчивость, выносливость, особенно в чрезвычайной ситуации, когда идет сильный дождь, нужно поставить палатку. Некоторые дети сразу плакать начинают, а мы держим себя в руках и ставим палатку до конца, так сказать. Вот. Также доброта, любовь к Богу, Отечеству и ближнему. Сюда приходят людей, и мы набираем детей с 6-7 лет. То есть у нас уже есть дозорные, так мы называем маленьких ребят, которые уже сюда приходят и уже в дальнейшем получают разряды, галстучки и свои какие-то другие качества.
1: То есть, можно сказать, здесь может такой профессиональный рост.
2: Да, здесь обязательно есть рост. И я сюда приходила тоже, мне было 10 или 9 лет, и я уже выросла вот до второго разряда. И уже скоро буду штаб-инструктором.
1: Расскажите немножко о ближайших планах. То есть скоро осень начнется.
2: В сентябре начнутся занятия. Каждый раз они у нас одинаково. Понедельник, вторник, среда, четверг. Пятница у нас добровольчество. Воскресенье у нас воскресный сбор. А понедельник, среда, это у нас занимаются маленькие ребятки. А вторник, четверг уже занимаются взрослые ребята, старшие. У них совершенно уже другой уровень и к ним уже по-другому относятся, так сказать. В общем, у нас какие-то есть сборы Слезного и Патова, какие-то сборы есть выездные, какие-то занятия есть с уже специалистами в других каких-то сферах, где нужно нам развиваться и нам самим где-то интересно. И уже какие-то мероприятия вне штаба.
1: Какие-то есть у вас, скажем так, курсы повышения квалификации, то есть получение новых знаний, то есть обучение?
2: У каждого следопыта есть зачетки, которые сдают, и уже у них повышается галстучная система, повышается разряд, и они так и развиваются, так сказать.
3: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
4: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: В прошлой беседе мы с вами рассуждали на тему духовной жизни. А сейчас упомяните, пожалуйста, из чего должна состоять эта духовная жизнь, какие ее важные аспекты, без чего она невозможна. И мы порассуждаем, наверное, об этом, о кирпичиках духовной жизни. С вашего позволения, скажу такую метафору.
1: Если человек правильно себя позиционирует перед Богом и заложил в себе правильную основу духовной жизни, которая заключается в знании веры, к принадлежности к церковной общине и исполнении воли Божией в том, чтобы быть причастником Христу Спасителю через таинство святого причащения. Вот если эта основа заложена, да, можно порассуждать о том, что все, что мы видим в нашей церковной среде, в нашей церковной жизни, все это, оно строится вокруг этого всего самого главного. Да? Вот храм, храмовая архитектура. Для чего это? Для того, чтобы общине было где собраться и совершить таинство Святой Евхаристии, Святого Причащения. А колокольный звон для чего нужен? Для того, чтобы пригласить людей в церковное собрание. Ведь, собственно говоря, церковь, экклесия, обратимся к основе, да, в переводе с греческого, а именно из греческого это слово появилось у нас, вот оно переведено у нас как церковь, да, а непосредственно на греческом это слово означает «собрание». Колокольный звон служит для того, чтобы нас собрать воедино, пригласить в какое-то конкретное место, да, где разрозненные люди станут церковью Иисуса Христа. Да, а там что можно встретить? Церковное пение. Да, оно собой обрамляет. Что обрамляет? Вот как раз, да, мы говорим, вот суточный круг богослужений, вот есть целый ряд богослужений, но самое главное из них – это литургия, на которой совершается таинство святого причащения. И это тоже центр, который объединяет в себе духовные упражнения людей, которые собираются, совершают эти богослужения, там, или часы, или там, полуношницу, повечерие, утреннюю, вечернюю и так далее. Вот все эти богослужения, да, они служат к тому, чтобы каждого человека приготовить к тому, что будет венец всего этого круга богослужения, это таинство святого причащения. Что мы видим дома, какая у христианина домашняя практика, да? Но она отчасти перекликается с церковной. Вот христианина невозможно себе представить не изучающим Священное Писание. Да? Священное Писание провозглашается во время храмового богослужения в церкви. И Священное Писание, оно должно быть основой нашего упования на Бога, потому что, вот скажем так, я живу с пониманием о Боге. И это понимание о Боге у меня в 3 годика, оно у меня как для 3-летнего, потом во 2-м классе, как для 2-классника, потом для выпускника, как для выпускника, а потом уже, как говорится, выпустился из вуза или колледжа, и раз, и вот передо мной, так сказать, большая взрослая жизнь, я уже не под опекой родителей. Вот. И тоже для меня какие-то свои представления о единстве с Богом на каждом этапе развития, да, нам именно Священное Писание, которое есть Слово Божие, оно нам помогает вот именно лучше понять Бога, лучше понять себя. Это то, с чего вот мы начинали вот именно рассуждение о духовной жизни. Да? И опять же, и все время, на каждом периоде этого развития, да, ну, дальше взрослая жизнь, потом угасание, да, старенький дедушка тоже читает Священное Писание, и бабушка читает Священное Писание для того, чтобы найти ответ на вопрос, а как мне дальше правильно состариться и правильно предстать перед Богом, да? Поэтому и в храме Божьем, и дома Священное Писание – это основа того, как мне найти правильные точки соприкосновения, найти, находить их, видеть их, вопрошать, взыскивать их у Бога. Вот во всем этом каждый христианин полагает для себя основу – это Священное Писание. Но Священное Писание, оно такое, что его без толкования читать сложно. И поэтому с самых древних времен, с самых первых веков христианства, вот именно Священное Писание, как в храме, так и для домашнего чтения, с рассуждениями библеистов, которые знают в этом толк, да, что означают те или иные слова вот именно в христианском понимании, для того, чтобы не впасть в какое-то заблуждение. И вот там, начиная от самых первых веков, и в первом, и во втором веке, не говоря уже о том, когда был расцвет богословия, да, все время рождались какие-то книги, которые объясняли Слово Божие, объясняли Священное Писание. И поэтому, собственно говоря, и нам в нашем 21 веке без этого не обойтись. Священное Писание нужно читать с толкованием. И, опять же, да, Священное Писание – это Слово Бога, а центр этого – Евангелие. А центр Евангелия – это Личность Господа Иисуса Христа. Это важно для каждого человека, да, для каждого христианина. И, собственно говоря, как соединиться с богочеловеческой личностью Христа, вот Священное Писание нас опять же к этому центру зовет, к этому центру призывает. Дальше человек задает себе вопрос, а как мне взаимодействовать с людьми? Да? И отвечает на это так. В Священном Писании я нахожу указание о том, что Бог есть любовь. И если я стремлюсь к Богу, который есть любовь, то, соответственно, и мне нужно в моей жизни стремиться к любви и приобретать любовь в самом возвышенном смысле этого слова. Самую возвышенную любовь приобретать. А для этого нужно делать добрые дела. Без этого никуда. Вот святой апостол Иоанн, которого называют евангелистом любви, вот он написал Евангелие от Иоанна, и он написал три соборных послания. Так вот, в них он очень так интересно рассуждает, что Бог есть любовь, и братья, любите друг друга, потому что любовь от Бога. Вот это вот буквально лейтмотив и его евангельского повествования, и этих вот писем христианам, которые у нас в нашей традиции называются соборные послания. Невозможно быть христианином, если не передавать своему любовь. Но эту любовь нужно передавать правильно, так, чтобы это соответствовало воле Бога, да? Чтобы это была не какая-то навязанная услуга, да, как у нас есть такое понимание, медвежья услуга. Да? Человек оказал вроде бы услугу, а эта услуга ни ко времени, ни к месту и так далее. Вот. И поэтому в этом смысле любовь нужно являть через те добрые дела, которые как раз нужны человеку. Вот это целая такая очень важная история, и она, конечно, эта история относится именно к духовной жизни. Как нужно передавать любовь? Иногда никакая услуга человеку, допустим, страдающему, и не нужна. Вот видит, я вот вижу человека страдающего, да, и если я правильно порассуждаю, да, а может быть, он сам виноват в своих страданиях, а может быть, он окажу какую-то услугу, он и не задумается о том, что он своей жизнью, своим поведением сам навлек на себя эти страдания. В особенности, когда о осознанном, неосторожном поведении человека. Вот такое вот бывает, когда христианин посмотрит на какой-то жизненный пример страдающего человека и скажет, вот этому человеку лучше всего помочь вот именно добрым словом и советом, ласковой улыбкой, назиданием, нежели каким-то вмешательством в его жизнь. А почему? А потому что он должен сам свою жизнь исправить. Вот именно сам, самостоятельно. Сам испортил, сам исправил. Даже такая сейчас есть современная поговорка, которая мне очень нравится. Если можно все испортить, значит, можно все исправить. Вот. А вот бывают случаи, да, когда человек без моей помощи, ему будет очень тяжело. И вот такие случаи как раз нужно держать свое внимание на, как говорится, свой нос, держать по ветру, чтобы не упустить таких случаев. И вот именно принести свою любовь, принести свое доброе дело, свою добрую услугу человеку, которому без меня будет трудно обойтись. Но в то же самое время, да, следить за тем, чтобы этот человек не решил так, вот тут оказали услугу, тут оказали услугу, возьму-ка я начну этих людей эксплуатировать. Вот. Это каждый стоит перед таким, как говорится, искушением, таким соблазном. Вот, поэтому это тоже нужно иметь в виду, вот именно, что излияние нашей любви не должно принести человеку духовный соблазн и духовный вред.
0: Вы говорили, что нужно соединиться со Христом. Это цель человека. А как мы можем соединяться со Христом, если есть греховные привычки, страсти, особенности, манеры поведения у человека? Мы же не идеальны, потому что есть вот эта вот греховная природа. Тогда как вот эти все страсти, повторюсь, грехи и привычки греховные могут помешать соединиться со Христом?
1: Помешать соединиться со Христом непосредственным образом. Если, так сказать, в жизни человека что-то будет занимать большое значение, будет играть большую роль, тогда для Христа не останется места. И это беда. И человек, ну, скажем так, с какими-то вредными привычками будет вредить своему здоровью, которое есть Божий дар. Будет вредить своему телу, которое есть Божий дар. И так далее. Поэтому вот в плане духовной жизни борьба с греховными страстями и привязанностями — это целая очень большая тема. И ведь нам все, что нам дано в нашей жизни, все дары Божии и понимание того, что человек есть образ Божий, это все нужно для того, чтобы раскрыть в себе, правильно сохранить и правильно использовать. А какие-то греховные привычки и привязанности будут играть такую самодавлеющую роль. И вот самое, как бы, такое, самое показательное человеческое устремление, которое идет вразрез с волей Бога, это вот страсть сребролюбия. Вот Христос Спаситель говорит: никто не может служить двум господам. Либо одного будет любить, а другого ненавидеть, либо об одном будет усердствовать, а о другом не родить, пренебрегать им. Вы не можете служить Богу и Мамоне. Мамона — это такое, как говорится, воплощение смысла обогащения, богатства, стремления к богатству. Не может человек одновременно угождать Богу и быть сребролюбивым. Потому что сребролюбивый человек ни одного доброго дела толком не сделает, потому что пожадничает просто. И заповедь о любви к ближнему не сможет исполнить. Евангелист Иоанн, да, вот как он говорил, как ты можешь говорить о том, что ты любишь Бога, если ты не любишь ближнего своего? Бога ты не видишь, а ближнего своего ты видишь. Вот поэтому ты вначале возлюби ближнего, а потом уже до тебя, может быть, когда-нибудь и дойдет, как возлюбить Бога и так далее. И вот поэтому, да, человек сребролюбивый тратит свои силы, свое время, свою жизненную энергию, свой потенциал в целом, да, для того, чтобы либо заработать как можно больше денег, либо в более тяжких случаях, как говорится, украсть, выманить их у кого-нибудь, какой-нибудь хитростью или мошенничеством и так далее. Тут уже, как говорится, не до Бога. И вот если человек осознает, да, что его сребролюбие, да, либо такое вот скопидомство, вот именно жадность, прижимистость, либо разбазаривание, как говорится, ой, деньги попались, возьму все сразу же, потрачу. Вот я настолько люблю деньги, что вот их сразу же трачу. И так далее. Смотришь, деньги были потрачены без толку. Да? И все это, как говорил, ни уму, ни сердцу. Вот такое бывает. Да? И вот христианин обязательно составит об этом рассуждение. И вообще борьба со страстями, с греховными привычками, наклонностями, она невозможна без духовных размышлений. Человек должен порассуждать, поразмыслить над этим, да, и составить какой-то борьбы. Это касается каждой страсти, в том числе вот сребролюбия. Да? Вот если человек возьмет и скажет, слишком много деньги занимают в моей жизни, а я вот возьму и составлю график, что и сколько времени, усилий я тратил до того, а теперь я возьму и усилий для вот этого вот стяжания денег я буду тратить меньше. Вот именно меньше. Не то, что я возьму и сразу же провозглашу себя таким стремящимся к Богу и не сребролюбивым. Да? Ну, день я продержусь, может быть, даже месяц. А потом застарелая привычка, она возьмет верх. Поэтому с такими вот, как говорится, такими вот глубинными вещами, да, нужно, что называется, вот отвоевывать понемножечку. Вот когда идет война, да, войны стремится понемножечку завоевывать территорию, которая по правде, по справедливости должна принадлежать именно мне, как участнику войны. Да, и вот поэтому правильно составленного плана вот именно свободе, оно не увенчается успехом. А основой должно быть вот именно стремление к свободе, что я сотворен Богом свободным, я наделен от Бога даром свободы, и этот дар свободы должен правильно использовать. И вот я, порассуждавший об этом, да, вот я как свободный человек возьму и от стремления к деньгам, как говорится, что-то у себя откушу, да, и сразу же скажу, я не тратил на своих ближних ближайшие, так сказать, месяцы и годы должного количества денег, а сейчас я должен буду потратить. Сколько я потрачу? Сколько? Вот конкретно возьму и себе запишу. И скажу, а ты, Господи, мне помоги вот этот хороший план осуществить. Да? И точно так же все это, допустим, связанное с какими-то там пищевыми привычками и так далее. Конечно, бывает такое, что человек вот особенно, что называется, когда уже жизнь начинает рушиться, человек осознает себя алкоголиком, например, да, и говорит, я алкоголик. Вот с этого начинаются собрания, значит, людей, которые совместно избавляются от этой греховной привязанности. Они признают себя алкоголиками, анонимные алкоголики. Вот человек говорит, я алкоголик, но я стремлюсь к тому, чтобы быть свободным. Вот. В тех случаях, когда человек не может контролировать употребление алкоголя, да, и опытные духовники, и христианские духовные учителя, и врачи, и психологи говорят, да, в этом случае нужно просто прекратить. И все. И эти люди, вот они собираются, друг друга поддерживают и по-человечески, и в молитве, и так далее. Вот это тоже очень важный аспект. Христианское общение – это то, что помогает в духовной жизни, помогает держаться подальше от греховных зависимостей. Вот. Но в большинстве случаев человек способен вот именно с помощью Божьей, с помощью вот других людей, поддержки человеческой, с помощью духовных размышлений и молитвы, и, конечно, опять же, таинство святого причащения, которое соединяет человека со Христом. Вот когда все это вместе, да, человек может составить какое-то рассуждение и сказать, да, в моей жизни может и должно что-то меняться, но это изменение, оно должно быть мне по силам. Я должен ставить себе те задачи, которые я смогу исполнить, конечно, в надежде на то, что всемилостивый Господь придет мне на помощь. И в буквальном смысле слова, да, взять и сказать. Вот если я, допустим, вот привязан к конфетам, к сладкому, там, к шоколаду, вот я возьму и составлю себе план. Вот сколько я ел, да, бесконтрольно, а сколько я теперь буду есть, с учетом того, что я еще и правильные книжки и правильные статьи почитаю, что насколько в буквальном смысле слова сахар мешает организму выполнять свои функции. Вот я недавно у одного врача-биохимика прочитал такую целую статью. Врача-биохимика зовут Андрей Степанов. Вот. Он говорит, сахар, присоединяясь к разным молекулам, отнимает у них возможность правильно работать, правильно действовать. И человеческие ткани в организме, вот они не могут нормально действовать, потому что они в буквальном смысле слова отравлены сахаром. Сахар изменяет методику работы тканей человеческого организма, и они начинают работать менее эффективно. В итоге это приводит к губительным последствиям и так далее. Вот, да, это тоже в копилочку. А почему? А потому что эти все открытия, да, они ведь совершались и совершаются не без воли Бога. Бог открывает людям какие-то, помогает открывать людям тайны природы вокруг, природы внутри себя и так далее. И человек вот с помощью Божьей может взять и составить какой-то план для себя. План своего, так сказать, утеснения. В чем и как я смогу себя утеснить, чтобы это была конкретика. Некоторым людям, которые, что называется, вот умеют сами с собой договориться, вот, достаточно просто какого-то умственного рассуждения. Да? Другим людям полезно взять и открыть какую-то тетрадочку, альбом и буквально записать туда выводы вот этих вот своих духовных размышлений и правильно составленных планов.
0: А что делать человеку, который разочарован в духовной жизни? Как ему поступать? Ведь у каждого из нас бывают все-таки и взлеты духовные, и падения.
1: Во-первых, падения как раз человеку могут быть как раз необходимы для того, чтобы понимать свою слабость, свою немощь и не слишком гордиться и возвышаться. То есть надо понимать, что такие вот периоды духовного охлаждения или даже падения, они могут быть частью Божьего замысла в отношении меня самого. И не всю Богу. Вот человек ведь способен до того, что, как говорится, о, узнал о Боге, узнал о церковной жизни, узнал о многих-многих подробностях, все, я особенный, я избранный и так далее. Человек может даже этим гордиться. Страшное дело. Так, как правильно выкарабкиваться? Да? Во-первых, надо знать, что такое бывает, что это может быть частью Божьего замысла, а во-вторых, взять и себе сказать, вот нужно возвращаться к основам, да? А какие основы, да? Это личность Господа Иисуса Христа, Его богочеловеческая личность. В чем сейчас мне, если я вот чувствую такое, да, в чем личность Иисуса Христа во мне? В чем она, чем она заслонена, почему она не светит тем светом, да? И так далее. Вот все эти вопросы позадавать. И, конечно, да, вспомнить, что другая основа, да, мое положение перед Богом, оно единственно правильное тогда, когда я представлен в церковной общине. У меня есть братья и сестры по вере, у меня, следовательно, есть с кем поговорить. У меня есть священник, у меня есть правильные собеседники через человеческое. Вот именно я смогу найти путь к выходу из сложившейся ситуации. Потому что один опыт выхода из затруднительной ситуации, другой другого. Да? Своего опыта нет, а я через такое вот учение позаимствую опыт других людей. Ну и иногда бывает такое, что, как бы сказать, в жизни человека, ну, объективно происходят какие-то вещи, которые просто правильно жить. И их нужно усилием воли, где-то с помощью других людей, просто в свою жизнь внести объективно изменения. Сменить работу, сменить круг общения, сменить место жительства. Бывает такое, что человек страдает от того, что у него что вот так сложилось, что в церковной общине, в которой он принадлежит, не все так хорошо и не все так гладко. Вот иногда бывает даже и подумать о том, что они сменят свою церковную принадлежность. Не в этой общине, а в другой. Может быть, мне там будет лучше. Но опять же, если для этого есть какие-то объективные предпосылки. И если вот именно я нахожу в самом себе какие-то такие вот моменты, с которыми ни с помощью духовных бесед, ни с помощью духовных рассуждений, да, я сам не справляюсь, да, или, может быть, сам в себе не вижу так. Иногда помощь хорошего психолога, вот именно с христианскими убеждениями, ну, конечно, такого психолога еще надо поискать, но, тем не менее, бывают. Вот. Хорошего психолога иногда бывает очень кстати, потому что у психолога есть вот именно, помимо всех научных данных, вот именно психолог, он именно для того и предназначен, чтобы как можно более объективно рассмотреть ситуацию совне. Живу изнутри, да, а психолог ее профессионально и научно видит совне. И поэтому может дать мне такие советы, которые не даст другой человек. И это тоже, да, помощь науке, по психологии это наука, это тоже дар Божий, которым надо с благодарностью пользоваться. Так или иначе, тяжелые периоды всегда бывают, но смену ночи всегда приходит рассвет, так нам нужно всегда себя подбадривать мыслью, что Бог милостив, и на смену моей вот этой вот духовной ночи тоже обязательно придет рассвет. Почему? Потому что Бог милостив, и я есть часть Его замысла, и обо мне Господь заботится.
0: Дорогие братья и сестры, что мы беседовали о духовной жизни, ее аспектах и составляющих. Отец, пожалуйста, благословите наших радиослушателей.
1: Божие благословение да будет с вами, дорогие мои.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа по благословению епископа Алапаевского Рыбицкого Сергия руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии романах Серафим Шанин принял участие в мероприятии для лидеров общественного мнения, которое состоялось в Екатеринбурге. Практикум прошел на тему «Медиагигиена и безопасность. Практикум для лидеров общественного мнения в сфере профилактики террористических проявлений в обществе». Организатором выступил Координационный центр Уральского федерального университета имени первого президента России Ельцина. Программа мероприятия охватила важные направления профилактической и просветительской работы. В ходе мероприятия были затронуты следующие темы: распознавание и предотвращение вовлечения граждан в противоправную деятельность, вербовочные приемы в сети и мессенджерах, инструменты защиты и профилактики, работа с фейками и практические методики для разных аудиторий. Участники разобрали реальные примеры и обменялись методическими материалами и сценариями интерактивных занятий. Полученные наработки будут полезны в просветительской деятельности, в том числе в епархиальной работе. Подготовку к празднованию дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и общегородскому крестному ходу по Невскому проспекту Санкт-Петербурга обсудили на большом совещании в Смольном под председательством вице-губернатора Бориса Петровского. Праздник в честь святого князя Александра Невского – значимое событие не только для Санкт-Петербурга, сказал наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Ежегодно на крестный ход приезжают паломники из других регионов. И наша общая задача – провести торжества так, чтобы люди могли помолиться и с радостным сердцем пройти по Невскому проспекту, чтобы у них остались хорошие воспоминания и желание вновь участвовать в этом событии. Важно показывать единство, сплоченность, верность истории и традициям, уважение и любовь к святыням и Отечеству. Наместник лавры рассказал об основных событиях 12 сентября. Главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе и Александровском Невской лавре. Центральным событием станет крестный ход по Невскому проспекту от собора с Казанской иконой Божьей Матери. Кроме того, запланированы малый крестный ход из лавры с мощами святого и водный крестный ход из крепости Орешек. Три молитвенных шествия встретятся на площади Александра Невского около полудня. Здесь состоятся молебен, прохождение роты почетного караула, возложение цветов к памятнику святому князю, поздравление светских и духовных властей, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров ордена Александра Невского. Обсуждены вопросы безопасности, построения колонны, праздничных мероприятий на площади и в лавре, информационного освещения, взаимодействия волонтеров епархии, комитета по молодежной политике, участие в шествии общественных организаций. Вы слушаете новости. 26 августа в реабилитационном центре восхождения города Казани состоялась встреча с участниками специальной военной операции, проходящими программу реабилитации. В мероприятии приняли участие руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Ирий Александр Ермолин, руководитель епархиального проекта «Зов причал» Дмитрий Гайнулин, представитель мусульманской общины и сотрудники отдела Дагвата. Встреча была посвящена вопросам духовной и психологической поддержки военнослужащих, проходящих восстановление после участия в боевых действиях. Участники обсудили значение комплексного сопровождения, включающего медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь. Реабилитация включает в себя не только лечение физических травм, но и восстановление социальных навыков, а также врачевание души. В центре восхождения нам удалось объединить пасторский опыт и психологическую поддержку для решения душепопечительских вопросов. Выражаем глубокую благодарность руководителю центра Ольге Гончаровой за организацию встречи и надеемся на развитие этого важного направления сотрудничества, отметил Ирий Александр Ермолин. Участники встречи выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в сфере духовной, психологической и социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Вы слушаете новости. В храме в честь святого пророка Иоанна Предтечи села Канашево Челябинской митрополии обустроили колокольню. Во время воскресной божественной литургии в продолжение попразднества преображения Господня над селом впервые прозвучал колокольный звон. Появление звонницы стало возможным благодаря стараниям старшего звонаря Челябинского храма мученика Иоанна Воина Андрея Курбатова. Челябинский приход недавно взял шефство над церковью в селе Канашево и теперь активно занимается восстановлением здания и развитием местной общинной жизни. Для челябинцев это продолжение системной работы. Приход регулярно опекает и другие сельские храмы. В честь сошествия Святого Духа на апостола в селе Тринкуль и приход преображения Господня в селе Таврункуль.

покровителей учащихся, о помощи в постижении наук, мудрости, терпения и усердии в учебе. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй сокровища благих.

грехи жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или кати согреши гнесь, яко человек пачеж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися,
или развращение по мыслях, или обядокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстну мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави мя вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави мя от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави мя от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой,
аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, крапи сердцем и мрозу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя туз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аса каянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи как Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим,
Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных,
и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец песнь о восьмом дне, псалом Давида, псалом 6. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем. Помилуй меня, Господи, ибо немощен я. Исцели меня, Господи, ибо содрогнулись кости мои и душа моя в сильном смятении. О, Господи, доколе! Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня по милости Твоей, ибо никто из умерших не поминает Тебя, и в аде кто исповедает величие Твое? Изнемог я от воздыханий моих, омываю плачем всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою орошаю, помутились от горести очи мои, ослабел я среди врагов моих. Отступите от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь плач мой. Услышал Господь моление мое, Господь принял молитву мою. Да постыдятся и придут в смятение враги мои, да обратятся вспять и посрамятся вскоре. Псалом Давида, воспетый им Господу после слов Хусия, сына Иеминии. Псалом 7. Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня от гонителей моих, избавь меня, да не похитит враг, словно лев, душу мою, когда не будет избавителя и заступника. Господи Боже мой, если сотворил я дурное, если осквернил неправдой руки мои, если отомстил я творящему мне зло, да повержен буду врагами моими, да преследует враг душу мою, и да настигнет меня, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою в прах низведет. Восстань, Господи, в гневе Твоем поднимись над пределами врагов Твоих. Вознесись, Господи, Боже мой, да свершится заповеданное Тобою, и сонм людей обступит Тебя, и возвеличься над ними. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по незлобию моему, да иссякнет злоба грешников. Наставь праведника Божия, Ты, испытующий праведность сердца и души. Поможет мне Бог, спасающий всех, хранящих правду в сердце своем. Бог, судья праведный и могучий, и долготерпеливый, не всяк день являет Он гнев свой. Если не обратитесь к Нему, оружие свое изострит, лук свой напряг Он и держит его наготове, и вложил Он в тетиву орудия смерти, стрелы свои огненосными сделал. Вот грешник заболел неправдою, зачал злобу и породил беззаконие, ископал ров и углубил его, но сам упадет в яму, вырытую им. Обратится злоба его на голову его, и на темя его неправда его падет. Прославлю Господа за правый суд его и воспою имя Господа Всевышнего. В конец Аточилах, псалом Давида, псалом 8. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле! Ибо вознеслось величие Твое превыше небес. Устами младенцев и грудных детей совершается хвала Тебе пред лицом врагов Твоих, дабы сокрушить врага и мстителя. Вот, смотрю на небеса, деяния рук твоих, на луну и звезды, сотворенные тобою. Кто есть человек, что помнишь ты его, или сын человеческий, что посещаешь ты его? Умолил ты его лишь немногим пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его, овец и волов, и всякий скот полевой, птиц небесных и рыб морских, проходящих стезями морскими. Господи, Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле! В конец. О тайнах сына. Псалом Давида. Псалом 9. Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, поведаю чудеса Твои. Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имя Твое, Всевышний, когда обратятся враги мои вспять, изнемогут, и погибнут они по воле Твоей. Ибо сотворил Ты мне суд и разрешил тяжбу мою, воссел на престоле, судья праведный. Наказал народы, и погиб нечестивый, имя его истребил Ты навек, у врага истощилось оружие в конец, и города его разрушил Ты, погибла память о нем с шумом. А Господь вовеки пребывает, уготовил для Себя престол Свой. И судить будет Он вселенную по правде, судить будет народы праведно. И стал Господь прибежищем убогому, подателем помощи в благоденствии и в скорбях. И да уповают на Тебя, знающие имя Твое, ибо не оставил Ты ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвестите народам деяния Его, ибо, взыскав за кровь, помянул Он убогих, не забыл вопля их. Помилуй меня, Господи, возри, сколь унижен я врагами моими, Ты, возносящий меня от врат смерти, чтоб возвещал я славу Твою у врат дочери Сиона, и мы возрадуемся, спасенные Тобою. Погрязли народы в злодействе ими сотворенном, в сети, расставленной ими, увязли ноги их. Совершая суды, открывается людям Господь, в делах рук своих увяз грешник. Да сойдут грешники в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не до конца забыт будет нищий, надежда убогих не погибнет до конца. Восстань, Господи, да не торжествует нечестивый человек, да совершится суд Твой над народами. Поставь, Господи, законодателя над ними, да уразумеют народы, что они только люди». В конец. Псалом Давида. Псалом 10. «На Господа уповаю. Как же говорите вы душе моей, улетай в горы, как птица? Вот, грешники напрягли лук, наполнили стрелами колчан, чтоб стрелять во мраке в тех, кто праведен сердцем. Ибо что Ты, Господи, сотворил, они разрушают. А праведник что совершил дурного? Господь в храме святом своем, Господь на небесах престол его, очи его на нищего взирают, взор его испытует сынов человеческих. Господь испытует праведника и нечестивца, а любящий неправду ненавидит свою душу. Как ливень низведет он сети на грешников, огонь, сера и вихрь бурный участь их. Ибо праведен Господь, и правду возлюбил, правоту видят очи Его».
3: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В поселке Верхние Серги по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения состоялся крестный ход и установка поклонного креста. Крестный ход к месту установки креста начался от Веденского архиерейского подворья. Шли с молитвой. Кто-то читал «Отче наш», кто-то Иисусову молитву, кто-то молился про себя. Дорога была не близкой, но никто не жаловался. Среди идущих были совсем юные прихожане, но и они чувствовали торжественность происходящего. Были люди почтенного возраста. Для маломобильных участников организаторы предусмотрели передвижение на транспорте. В этом и есть настоящая церковная община, где каждый важен, где каждый находит место у сердца. Крестный ход возглавили благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших поселка Верхние Серги иерей Олег Махмазиев и настоятель Веденского архиерейского подворья поселка Верхние Серги, инициатор установки поклонного креста иерей Алексей Ралдугин. Священники своим примером показывают, что значит быть пастырем не только в храме, но и в жизни. Крест к месту установки был доставлен на транспорте. Деревянная конструкция оказалась весом более 200 килограммов. На месте установки мужчины закрепили основание, проверили уровень, подгоняли детали. И вот крест установлен, раздались аплодисменты. Аплодисменты и дружное «Слава Богу!». Благочинный Нижнесергинского церковного округа иерей Максим Крылов совершил чин освящения. Действительно, было ощущение, что невидимая благодать сошла на это место, делая его отныне не просто точкой на карте, а уголком небесного Отечества на нашей земле. Завершился день общей трапезы на природе. На поляне неподалеку от установленного креста развернулась полевая кухня. Прихожане с благодатью в сердце обменивались впечатлениями и общались со священниками. В эфире новости. Вечером 27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и епископ аргентинский Южноамериканский Леонид совершили всеночное бдение в храме в честь Успения Божией Матери города Березовского. Высокопреосвященному владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга иерей Иоанн Черных, настоятель Успенского храма города Березовского игумен Владимир Туманский, клирики храма и духовенства Екатеринбургской епархии. На богослужении присутствовал временно исполняющий полномочия главы Березовского Владимир Сергеевич Шауракс. Во время всеночного бдения священники благоговейно изнесли из алтаря и разместили в центре храма на специально приготовленном, украшенном цветами месте плащаницу Пресвятой Богородицы. Изнесение плащаницы из алтаря символизирует погребальную процессию, в которой в далеком первом веке участвовали апостолы Христовы, а ныне к ним духовно присоединяются все верующие, любящие Матерь Божью. Вынос этой святыни происходит только раз в год. Он пребывал в центре храма до вечера дня Успения, когда совершился чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы. Митрополит Евгений сугубо поприветствовал владыку аргентинского и южноамериканского Леонида с пребыванием на родной уральской земле и поздравил верующих с Успением Пресвятой Богородицы. Владыка отметил, что этот праздник имеет значение для каждого человека, потому что каждый смертен и рано или поздно столкнется с переходом в вечность. Правящий архиерей поблагодарил за труды по восстановлению благоукрашению храма настоятеля прихода игумена Владимира Туманского и пожелал, чтобы все жители города Березовского регулярно проходили в отверстые двери храма Успения Пресвятой Богородицы, выправлялись для доброй жизни в этом мире и вдохновлялись для входа в вечную обитель. После проповеди митрополит Евгений и епископ Леонид совершили елеопомазывание. Вы слушаете новости. Открыт набор добровольцев на служение у мощей святителя Спиридона Тримифунского храме на крови города Екатеринбурга. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храм на крови города Екатеринбурга 11 сентября в 21 час будет принесена десница святителя Спиридона Тримифунского. Отдел социального служения приглашает нас стать частью этого события. Десница святителя будет доступна для молитвенного почитания круглосуточно до полудня 13 сентября. Приглашаем молодых людей послужить добровольцами у мощей, помочь тем, кто пришел поклониться святому и прикоснуться сердцем к великой святыне. Задача добровольцев – регулирование потоков людей, организация порядка в очереди, помощь маломобильным прихожанам и детям, ответы на вопросы посетителей, поддержание чистоты и благоговейной атмосферы в храме. Служение у мощей – это возможность побыть в тишине молитвы среди тех, кто обращается к святому, и ощутить чувство сопричастности к общему делу, отмечает в отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Дополнительную информацию можно получить по телефону 200-07-04. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л.

приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4,

1,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Светлана Лишек, художница и член Уральской художественной гильдии. Светлана, здравствуйте, рада вас видеть, слышать и беседовать.
1: Здравствуйте, Виктория, я тоже очень рада. Здравствуйте, слушатели.
0: Для начала, почему вы стали художницей? Это мечта детства или творческий путь, наполненный смыслом?
1: Да, я думаю, это путь моей души, путь моего развития какого-то такого. Я так даже думаю, что Бог создал меня именно для вот этой задачи рисовать и показывать миру свои творения.
0: Какой техники творите?
1: Я рисую акварелью в технике алла прима. Ну, стараюсь, да, не всегда получается. Это достаточно сложная техника.
0: Расскажите о ней немножко.
1: Когда рисуешь на заливке до того, как успеет засохнуть бумага. То есть нужно успеть, грубо говоря, сразу положить весь тон на определенном участке. Тут смысл, что вот успеть закончить, пока не засохла бумага.
0: Наверное, я даже в такой творила. А почему такую выбрали?
1: Мне в этой технике нравится непредсказуемость. То есть ты никогда до конца не знаешь результата, какой он. То есть предсказать невозможно, как это будет. Краска сама растекается, сама создает какие-то переливы. В этом прелесть этой техники.
0: По мокрой бумаге. А в этой технике можно творить акварелью, акрилом, гуашью?
1: Нет, это именно техника акварели.
0: Так, и о чем ваши картины?
1: Ну, я больше всего, мне нравятся цветы. Да? Последний год я попробовала портреты, и тоже, в общем-то, получилось. Мне
0: с
1: нравится.
0: Портретами путь
1: сложный, но, в общем-то, получается. Меня хвалят.
0: А чтобы научиться рисовать, что для этого нужно? По вашему мнению, есть разные пути, да, с чего мы начали? Школа, академическое образование, да? Потом желание или просто необходимость, когда, там, например...
1: Мне кажется, необходимость – это не путь к творчеству. То есть в первую очередь должно желание быть, да, какое-то вот внутренняя потребность в рисовании, в творчестве, да, в реализации себя. Ну, я свой путь начала с художественной школы, да, потом архитектурная академия была. И потом как-то так плавно, вот по всяким интернет-мастер-классам я нашла вот именно свою вот эту технику, да, акварель именно. Она меня захватила, и мне теперь не хочется никаких других пробовать материалов. Я, конечно, попробовала и акрилы, и там пастель, еще что-то, но я поняла, что это все не мое, и мне больше всего нравится акварель.
0: У вас уже были авторские выставки персональные? О чем они? Тематические, нет?
1: Ну, нет, не тематические. То есть выставки организовывает у нас Уральская художественная гильдия. И я в нескольких выставках совместных участвовала. То есть там они были посвящены каким-то определенным темам. Это вот музей Решетникова, да, были лету посвящены, зиме, осени, лету. Также новогодние выставки в Доме актера, в администрации Верхесецкого района. Вот. Ну и несколько моих личных было выставок, персональных.
0: Есть ли вдохновение вообще такое понятие?
1: Да, конечно. Я считаю, что без вдохновения невозможно создать какой-то шедевр. То есть все равно вот этот творческий порыв, он должен присутствовать в каком-то даже хоть маленьком, но моменте и это выливается на рисунок.
0: Я в социальной сети увидела ваши картины, они такие яркие, что вы любите в том числе пейзажи, правильно?
1: Да, очень. И пейзажи, цветы, вот, то есть это такое моя тема.
0: Какой процент из них написан с натуры? То есть я тоже понимаю, что такое художество. Вот у нас стоит ваза, и, допустим, несколько в ней цветов, и мы прямо с нее пишем. Но а есть по фотографии, а есть от фантазии. Как в данном случае вы работаете?
1: Я пока работаю больше по фотографии, да, какие-то привношу свои элементы, какие-то фотографии просто исключительные. Мне хочется их не то чтобы скопировать, да, передать ту атмосферу, которую фотография содержит. Но с недавних пор я пробую себя именно этой станковой живописи, наверное, правильно называется.
0: Что такое станк?
1: Когда берешь и рисуешь прям постановочный натюрморт, например, да, и, привносишь все равно свои какие-то
0: элементы, да, краски, например.
1: Да, да. Но в основном пока у меня с фотографией. Но своими натюрмортами постановочными я очень горжусь.
0: А у вас есть путевые такие картины, например, связанные с туризмом, с паломничеством, да? Некоторые люди, мне одна художница говорила, съездила в Дивеевский монастырь и вдохновилась, написала шедевр. А есть у вас такие, например, которые съездили во Владивосток, на Кавказ, на море, и родилась картина?
1: Да, у меня, несомненно, такие есть. Мы ездили в прошлом, по-моему, году в Дегтярск, и там храм, я забыла название его.
0: Храм.
1: Храм, да. И настолько там гармонично было все природой, как цветы рядом с храмом, и как купола блестят. И сразу же я приехала, и этот запечатлела момент. Такие картины у меня есть.
0: Участвуете ли вы в турнирах, например, с акварелью связанными, с какими-то тематических турнирах, фестах или, как сказать, квестах художественных?
1: Да, мне интересны разные конкурсы, и мне интересно нарисовать что-то на, допустим, заданную тему или какой-то референс повторить и посмотреть, сравнить себя с другими мастерами. Я люблю такое.
0: Почему вы решили вступить в Уральскую художественную гильдию? Для вас важно показывать картины и получать какой-то отклик, обратную связь?
1: Я думаю, гильдия – это такое объединение единомышленников великолепное, где каждый друг другу и эмоционально помогает, и единомышленники, они для того и единомышленники, что обмениваемся эмоциями какими-то, да, какими-то даже на выставке приходим и друг друга хвалим, да. Это очень поддерживающая такая атмосфера, в которой, все, думаю, все нуждаются.
0: Светлана, у вас есть акварель? Храм на крови. Расскажите, вы его с натуры рисовали?
1: То есть совсем. Мы гуляли возле храма на крови летом. Я очень хотела нарисовать его, да, и никак я не могла найти ту фотографию, с которой бы, где бы все сошлось, все красиво было. А тут мы гуляем, и погода такая прекрасная, и цветы вокруг цветут замечательные. И я сама нашла тот ракурс, то место, где мне хотелось бы, повторить. Сфотографировала и уже дома нарисовала. Это, кстати, открытка, не полноценная.
0: Открытка. А сколько же у нее?
1: 10x15. Это маленькая.
0: Такая маленькая. Смотрится как полноценная картина. И вы так открыточку дома у себя такая.
1: Я открытки стараюсь дарить. То есть какой-то праздник, повод, неважно, я стараюсь такие открыточки подарить.
0: А как дарить? Это же ваш труд, да? И у меня такой вопрос, потому что многие дарят прям открытки. Это же очень тяжело нарисовать на 10x15, а потом подарить. Или это наоборот у вас заряжает, вдохновляет? Не все готовы, я к тому.
1: Дарить это наоборот. Ты когда получаешь от человека эмоцию положительную, да, ты заряжаешься, ты получаешь этот отклик. Вообще наше творчество художников, я считаю, именно для этого и нужно, чтобы обратную связь иметь положительные эмоции. А когда человеку конкретно даришь свое творчество, и он радуется, то это заряжает.
0: А есть ли у вас картины, посвященные любимому Екатеринбургу?
1: Да, таких картин несколько. И администрацию города я рисовала, и тот же храм на крови, и да, несколько картин. У меня пейзажи, здания, да, есть такие картины.
0: По вашему мнению, Екатеринбург красивый с художественной точки зрения, с архитектурной?
1: Ну, Мне вот, если честно, если рисовать уж прям архитектурную часть, да?
0: И другой бы город.
1: Не то чтобы другой город, больше храмы, да, интересно. То есть вот у меня прям много храмов нарисовано, не знаю, почему меня притягивает. Но вот эта красота, да, белых стен, золотых куполов, а вообще по образованию ювелир. И, видимо, меня как-то вот это вот, не знаю, связка какая-то происходит, и меня притягивают.
0: Невидимыми нитями.
1: Не знаю, чем уж, вот прям храмы.
0: Какой бы хотелось написать храм?
1: Почему-то у меня вот уже, ну, несколько месяцев, я не все храмы по названиям, Златоуст он называется, Большой Златоуст. То есть его мне вот последнее время, я прям вынашиваю вот эту идею нарисовать.
0: Он похож, кстати, с храмом на крови. Это один архитектурный стиль, русско-византийский.
1: Ну, вот и хочется именно. То есть я на данный момент хожу вокруг него, ищу.
0: Присматриваете план, да?
1: Присматриваю, с какой стороны. Так, чтобы и солнце было. Мне хочется красиво вот блеск куполов передать. Ну, у меня в планах и остальные храмы нашего города порисовать.
0: Поделитесь планами и мечтами. Возможно, хотите мастер-классы организовать, еще что-то. Или попробуйте новых техниках. Масловая, станковая живопись. Какая еще есть? Акварель, гуашь.
1: И у меня только акварель. Я как бы поняла для себя, что не хочу в другие техники уходить. И так как я, ну, вышла на путь иллюстратора, да, я уже несколько книг проиллюстрировала, мне хочется развиваться теперь вот в этом направлении. То есть, чтобы найти автора, который будет со мной близок, да, которому будет вот мое творчество, идти в ногу с ним и какую-то книгу очередную проиллюстрировать.
0: И у вас 31 августа, последний день лета, в галерее «Газпром» состоится торжественное открытие персональной выставки. Расскажите о ней немножко.
1: Да, это «Акварельный мир» Светланы Лишек. И тут вот больший уклон такой как раз в иллюстрации. Мои иллюстрации, ну, видны в книгах, да, и это первая выставка, где я могу их показать, где несколько авторов предоставили мне свои, ну, вот мои, вернее, иллюстрации к их книгам, и которые я могу продемонстрировать для большого круга людей.
0: Волнительная для вас выставка, или вы уже готовы к тому, что это будет новая площадка? Или...
1: Ну, я считаю, что для каждого художника каждая выставка очень волнительна. Я не спала несколько ночей, волновалась и до сих пор волнуюсь, как все пройдет, как понравится ли людям мое творчество.
0: А сколько открытие?
1: 16 часов.
0: Я напомню, что беседовала со Светланой Лишек, художницей и членом Уральской художественной гильдии. Вам желаю здоровья душевного и телесного и радости в сердце творчества, которое бы вас вдохновляло.
1: Спасибо. Всем желаю добра, света, любви. Спасибо.
0: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа в гостях театральной гримерки. До свидания.

0: Духовное слово.
1: Предлагаю вашему вниманию главы алфавитного патерика, читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Пафнутии. Авва Пафнутий рассказывал о себе. «Однажды, путешествуя, сбился я с дороги, ибо был туман, и очутился близ одного селения. Там увидел я некоторых бесстыдно разговаривавших между собою. Остановившись, начал я молиться о грехах своих. И вот явился мне ангел с мечом и говорит: «Пафнутий, все осуждающие братьей своих погибнут от меча сего. Но ты не осудил, а смирился пред Богом, как бы виновный во грехе. Посему имя твое вписано в книгу живых». Сказывали об Авве Пафнутии. Он не любил пить вина. Однажды в дороге, встретившись с шайкой разбойников, увидел он, что разбойники пьют вино. Атаман разбойничий знал старца, знал также, что он не пьет вина. Но, видя Пафнутия в великом утомлении, наполнил чашу вином и, взяв в руку меч, сказал старцу: «Если не выпьешь, убью тебя». Старец, поняв, что разбойник хочет исполнить заповедь Божию и желая обратить его на путь спасения, принял чашу и выпил. Тогда атаман раскаялся пред старцем и говорит: «Прости мне, Авва, оскорбил я тебя». Старец отвечает: «Уповаю, что Бог за эту чашу сотворит с тобой милость свою и в сём веке, и в будущем». «И я надеюсь на Бога», — сказал атаман, — «что с сего времени никому не сделаю зла». Таким образом, старец, отказавшись от своей воли для Господа, обратил всю шайку разбойников. Авва Пимен сказывал, что Авва Пафнутий говорил: «В одни жизни старцев я всегда ходил к ним по два раза в месяц, имея пребывание от них на расстоянии 12 миль, и открывал им всякий помысл свой. Старцы всегда говорили мне одно и то же: куда бы ты ни пришел, храни смирение и будешь спокоен». С Аввою Пафнутием жил в скиту один брат, который искушаем был помыслом блуда. Он говаривал: «Если я возьму 10 жен, и тогда не насытить мне своей похоти». Старец увещевал его: «Не делай так, сын мой», — говорил он, — «это искушение от демонов». Но брат не послушался, пошел в Египет и взял жену. Через несколько времени случилось старцу прийти в Египет и встретить брата, несущим корзинки с черепками. Старец не узнал его, но он говорит старцу: «Я такой-то ученик твой». Старец, видя брата в таком унижении, заплакал и сказал: «Как это ты оставил прежнее честное состояние и дошел до такого унижения? Не взял ли ты 10 жен?» Брат отвечал со вздохом: «Я взял только одну жену, и вот тружусь, чтобы достать ей хлеба». «Пойдем опять с нами», — сказал старец. «Но возможно ли покаяние, Авва?» — спросил брат. «Возможно», — отвечал старец. Брат оставил все и последовал за старцем. Искушенный опытом, по возвращении в скит он сделался добрым монахом. Один брат, живший в пустыне Фиваитской, был искушаем таким помыслом: «Что ты живешь здесь без пользы? Встань, ступай в Киновию, и там получишь пользу». Он, встав, пошел к Авве Пафнутию и открыл ему свой помысл. Старец сказал ему: «Пойди и сиди в своей келье, и твори одну молитву утром, одну вечером и одну ночью. Когда хочешь есть – ешь, когда захочешь пить – пей, когда придет сон – спи. Но оставайся в пустыне и не слушай своего помысла». Брат пошел к Авве Иоанну и пересказал ему слова Аввы Пафнутии. Авва Иоанн сказал ему: «Сиди в своей келье». Брат пошел еще к Авве Арсению и сказал ему обо всем. Старец говорит ему: «Исполняй, что заповедали тебе отцы, и я более сего не могу сказать тебе». Брат пошел от него с полным убеждением. Об Авве Павле. Один из отцов рассказывал: некто Авва Павел, родом из Нижнего Египта, живший в Фиваиде, брал в руки керастов, рогатых африканских змеев, скорпионов и змей и разрывал их пополам. Однажды братья, поклонившись ему, спросили: «Скажи нам, Авва, что сделал ты, что получил такую благодать?» Авва отвечала: «Простите мне, отцы, кто приобретет чистоту, тому все будет повиноваться, так же, как все повиновалось Адаму в раю, когда он еще не приступил к заповеди». Об Авве Павле Космите. Авва Павел Космит и Тимофей, брат его, жили в скиту. Часто бывали между ними распри. Авва Павел сказал однажды: «Долго ли нам жить так?» Авва Тимофей отвечает ему: «Сделай милость, когда я буду оскорблять тебя, потерпи меня, а я буду терпеть, когда ты станешь оскорблять меня». Поступая таким образом, они были покойны в остальные дни свои. Авва Павел и Тимофей, занимаясь в скиту своим мастерством, терпели беспокойство от братьев. Однажды Тимофей говорит своему брату: «Чего мы хотим от нашего искусства? Целый день нам нет покоя». Авва Павел сказал ему в ответ: «Довольно с нас и ночного безмолвия, если только ум наш будет бодрствовать». Об Авве Павле Великом. Авва Павел Великий, галатянин, говорил: «Если монах имеет некоторое удобство в своей келье и выходит из кельи с заботой, то подвергается посмеянию от демонов. Я сам терпел это искушение». Авва Павел говорил еще: «Я погряз по самую шею в тину и плачу перед Богом, взывая: помилуй меня». Рассказывали об Авве Павле, что он провел всю Четыредесятницу с малой мерой чечевицы и кружкой воды и был в затворе до самого праздника, сплетая и расплетая одну и ту же корзинку. Об Авве Павле Простом. Блаженный Авва Павел Простый, ученик святого Антония, рассказывал отцам о следующем событии. Однажды пришел он в монастырь для посещения и ради пользы братьев. После обыкновенных взаимных приветствий они пошли в Святую Божию Церковь для совершения обычной службы. Блаженный Павел внимательно смотрел на каждого входящего в церковь, кто с каким расположением души приходил к службе. Ибо он имел такую благодать, данную ему от Господа, что в каждом видел, какова душа его, как мы друг у друга видим лица. Все входили со светлым взором и веселым лицом, с каждым шел ангел, радуясь о нем. Но увидел он одного брата мрачным, все тело у него было черно, с обеих сторон держали его демоны и влекли к себе, надевая намордник на лицо его. А святой ангел его шел поодаль с печальным и поникшим взором. Павел прослезился и, сидя у церкви, ударял себя в грудь и горько оплакивал того, кого он видел в таком состоянии. Братья, увидев такую необычайную и внезапную перемену старца, его скорбь и слезы, убеждали его сказать, отчего он плачет. Думали они, не плачет ли он, заметив в них какой-нибудь общий порок. Упрашивали его идти с ними к службе, но Павел, отвергнув их, молча сидел вне церкви и горько плакал о том, кого он видел в таком жалком состоянии. Спустя немного, когда кончилось служение и все выходили, Павел опять смотрел внимательно на каждого, желая узнать, в каком состоянии выходят из церкви. И вот видит, выходит из церкви и брат, который прежде был мрачен и имел все тело черное. Теперь лицо его светло, тело бело, демоны идут за ним издали, а святой ангел идет рядом с ним и светло радуется о нем. Павел воспрянул от радости и, благословляя Бога, взывал: «О неизреченное Божие человеколюбие и благость!» Он побежал, встал на высокой лестнице и громким голосом восклицал: «Приидите и видите дела Божие, как они страшны и дивны! Приидите и видите того, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины! Приидите, поклонимся и преподем Ему, и скажем: «Ты один можешь отпускать грехи». Братья с поспешностью сбежались, желая слышать, что говорит Павел. И когда собрались все, Павел рассказал, что открыто было ему при входе в церковь и что после того. Он просил брата открыть причину, почему Бог внезапно благоволил сделать с ним такую перемену. Изобличенный Павлом, брат откровенно пред всеми исповедал дела свои. «Я, — говорил он, — человек грешный. С давнего времени и доселе предавался блудодеянию. Вошедший ныне в святую Божию Церковь, услышал я слова святого пророка Исаии, или лучше самого Бога, говорящего через пророка: «Отмойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, научитесь делать добро. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». «Я блудник, — продолжал он, — пораженный до глубины души словами пророка, сокрушаясь в сердце своем, сказал Богу: «О Боже, пришедший в мир грешники спасти, исполни на мне грешным и недостойным то, что Ты обещал ныне через пророка Твоего. Вот отныне даю Тебе слово, и от всего сердца исповедуюсь пред Тобою, даю обет, что впредь не буду делать греха сего, отвергая всякое беззаконие, буду отныне служить Тебе с чистой совестью. Ныне, Владыка, от сего часа прими меня, кающегося и преподающего к Тебе, и обещающегося удаляться от всякого греха». «С такими обетами, — говорил брат, — вышел я из церкви, положив в душе своей не делать более ничего худого пред Богом». Все, слышавшие это, в один голос воскликнули к Богу: «Яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Итак, христиане, зная из Божественного Писания и из святых откровений, сколь великую благость являет Бог к тем, которые искренно обращаются к Нему и покаянием очищаются от прежних грехов своих, зная, что Господь возвращает им обещанные блага, не наказывая их за прежние грехи. Зная сие, не будем отчаиваться в своем спасении. Бог обещал через пророка Исаию омыть погрязших во грехах, убелить их, как волну и снег, и удостоить благ небесного Иерусалима. Также и через святого пророка Иезекииля Бог с клятвой уверяет нас, что Он не хочет погибели грешника. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и жив был». Об Авве Петре Диосском. Петр, пресвитер Диосский, когда бывал на общественной молитве, то хотя его и принуждали стоять напереди всех из уважения к его священству, он по смирению всегда становился позади других, исповедуя грехи свои, как написано об этом в житии Аввы Антония. Это делал он, никого не оскорбляя. Об Авве Псенфаисии. Авва Псинфаисий, Авва Сур и Псой говорили: «Слушая наставления отца нашего Аввы Пахомия, мы получили большую пользу, ибо он возбудил в нас ревность к добрым делам. Видя, что хотя он молчит, но дела его поучительно говорят, мы дивились и говорили между собою. Думали мы, что сам Бог творит святыми, что святые святы еще от чрева матери своей, что святые не могут по своей воле ни лишиться, ни достигнуть святости, и что грешники не могут жить благочестиво, потому что они сотворены грешниками. Но теперь ясно видим благость Божию на сём отце нашем. Он произошел от родителей язычников и сделался столь благочестив и столько украсился добродетелями по всем заповедям Божиим. Посему и мы можем, и все могут последовать ему, как сам он следует святым. Сказано в Писании: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Итак, умрем греху и поживем с человеком сим». Об Авве Римлянине. Один монах, римлянин, бывший некогда знаменитым при царском дворе, пришел в скит и поселился близ церкви. Он держал при себе и раба, который прислуживал ему. Настоятель, приметив его немощь и узнав, в каком довольстве жил он прежде, посылал к нему, если что сам приобретал или другие приносили для братьев. Прожив 25 лет в скиту, римлянин сей получил дар прозрения и сделался славным. Один из великих египетских подвижников, услышав о нем, пришел посмотреть на него, надеясь найти у него какой-нибудь необыкновенный образ внешней жизни. Вошедший к римлянину, египтянин приветствовал его, и, помолившись, они сели. Вот египтянин видит, что он одет довольно роскошно, под ним рогожа, покрытая кожей, и небольшая подушка. Ноги у него чисты, обуты в сандалии. Видя сие, он соблазнился, потому что в этом месте прежде не так жили, но гораздо строже. Старец по дару прозрения понял, что посетитель его соблазнился, и говорит своему прислужнику: «Сделай нам ныне утешение ради Аввы». Служитель взял немного овощей и сварил их. Когда пришло время, они встали и ели. Ради немощи своей старец имел у себя несколько вина, и они пили. Когда же наступил вечер, прочитали 12 псалмов и легли. То же сделали и ночью. Вставши утром, египтянин говорит старцу: «Помолись о мне», и пошел от него, не получив желаемой пользы. Как он несколько отошел, старец, желая доставить ему пользу, послал за ним и воротил его. Когда тот пришел, старец опять принял его с радостью и начал спрашивать: «Из какой ты стороны?» «Я египтянин», — отвечал он. «Из какого города?» «Я не городской житель», — отвечал египтянин. Старец спросил: «Что же ты работал в своей деревне?» «Я был сторожем». «Где ты спал?» «На поле». «Имел ли постель под собою?» «В поле какую постель мог я подстилать под себя?» — отвечал египтянин. «Как же ты спал?» «На земле». Далее спрашивает его старец: «Какую имел ты пищу в поле и какое пил вино?» «Какая в поле пища и какое вино?» — отвечал опять египтянин. «Как же ты жил?» «Ел сухой хлеб с малым количеством соли, если удавалось найти ее, а пил воду». «Великий же ты нес труд», — сказал старец. «А была в деревне баня, где бы вам можно было мыться?» «Нет», — отвечал египтянин, «но когда хотели, купались в реке». Выслушав все это и узнав, как бедна была прежняя жизнь египтянина, старец в назидание ему рассказал о своей прежней жизни в мире. «Я смиренный», — говорил он, — которого ты видишь пред собою, из великого города Рима и был знаменитым человеком при царском дворе». Египтянин, выслушав сие начало рассказа, пришел в умиление и внимательно слушал, что далее говорил ему старец. Тот продолжал: «Оставил я город и пришел в сию пустыню. Я, которого видишь пред собою, имел великолепные чертоги и великое богатство. Презрев все это, пришел я в эту малую келью. У меня были кровати из чистого золота с драгоценными покрывалами, а теперь вместо их Бог дал мне сию рогожу с кожей. У меня были драгоценные одежды, вместо их ношу я теперь это недорогое одеяние. На стол мой издерживалось много золота. Вместо сего теперь Бог дает мне несколько сего овоща и небольшую чашу вина. Мне служило множество отроков, и вот вместо всех их Бог внушил этому старцу прислуживать мне. Вместо бани я лью на свои ноги понемногу воды и по немощи своей ношу сии сандалии. Вместо музыки и пения я прочитываю по 12 псалмов с вечера. То же малое мое служение в тишине совершаю я и ночью за содеянные мной грехи. Итак, прошу тебя, Ава, не соблазняйся моею немощью». Выслушав это, египтянин из глубины души сказал: «Увы мне, от многих нужд мира перешел я сюда на покой и имею теперь то, чего не имел живший в мире. А ты от такого довольства пришел к скорбям, от великой славы и богатства пришел к уничижению и бедности». Ава египтянин пошел от старца, получив великую пользу, сделался ему другом и часто посещал его ради пользы, ибо старец отличался рассудительностью и исполнен был благоуханием Святаго Духа. Ава римлянин рассказывал: «Один старец имел у себя доброго ученика, но по своему малодушию выгнал его из кельи и выбросил ему мелодь. Брат не отходил от кельи и сидел за дверью. Старец, отворив дверь и нашедший его сидящим тут, поклонился ему и сказал: «Отец мой, долготерпеливое смирение твое победило мое малодушие. Войди сюда, и отныне ты будешь старшим и отцом, а я младшим и учеником». Абай Веруфи. Брат спросил Авву Руфа: «Что такое безмолвие и какая от него польза?» Старец отвечал ему: «Безмолвствовать значит пребывать в своей келье в страхе Божием и в размышлении о Боге и воздерживаться от памятозлобия и высокоумия. Такое безмолвие, как мать всех добродетелей, охраняет монаха от раскаленных стрел врага, не допуская ему уязвляться от них. Так, брат, старайся стяжать себе безмолвие, помня о смерти своей, ибо неизвестно, в который час придет вор. Бди над своею душою». Авва Руф говорил, что живущий в послушании духовному отцу своему получает большую награду, нежели тот, кто по своей воле живет в пустыне отшельником. При этом рассказывает он об одном отце, который видел 4 чина на небе. В первом чине стоял человек, который болен и благодарит Бога. Во втором чине человек, который с любовью принимает странных и с терпением служит им. В третьем – отшельник, который живет в пустыне и никого не видит. В четвертом – человек, живущий в послушании духовному отцу своему и повинующийся ему ради Господа. Сей последний за послушание свое носил золотую цепь и щит и имел большую славу в сравнении с другими. «Я, — сказывал старец, — спросил своего путеводителя: почему этот меньший имеет большую пред другими славу. Он отвечал мне: «Страннолюбивый все делает по своей воле. Кто живет в пустыне, удалился туда также по своей воле. А сей, живущий в послушании, отказывается от всех своих желаний и во всем зависит от Бога и Отца своего. Потому он и получил большую славу в сравнении с другими». Итак, дети, доброе дело – послушание ради Господа. Дети, и вы слышали уже несколько о сей добродетели. О послушание! Ты спасение всех верных, ты мать всех добродетелей. Ты находишь царство, ты отверзаешь небеса и возводишь людей от земли на небо. Ты питательница всех святых, они питались твоими сосцами и возрастали в совершенствах. Ты сожительница ангелов. Об Авве Романе. Пред смертью Аввы Романа собрались к нему ученики его и спрашивали: «Как нам после тебя управляться?» Старец отвечал им: «Знаю, что никому из вас я не поручал никакого дела, если прежде не положил в уме своем не гневаться, когда слово мое не будет исполнено. Таким образом, все время наше мы прожили в мире».
1: В цикле «Духовное слово» мы слушали алфавитный патерик, читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 августа на Ленинградском вокзале Москвы состоялась торжественная встреча чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чудотворный Тихвинский образ принесен в столицу и будет доступен для поклонения верующих Москвы и Московской области с 27 августа по 27 сентября. Чудотворный образ сопровождают епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев, насельник Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт Шустов, заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Януарий Рухлов. На перроне святыню встречала духовенство Москвы во главе с исполняющим обязанности благочинного Богоявленского церковного округа, настоятелем храма Вознесения Господня на Гороховом поле протоиереем Максимом Батуриным. Священнослужители вынесли икону из вагона поезда и при пении тропарей пронесли по перрону. В зале официальных делегаций Ленинградского вокзала епископ Мстислав в сослужении духовенства совершил славление перед чудотворным образом. Богослужебные песнопения исполнил хор храма Вознесения Господня. Вечером торжественную встречу святыни в кафедральном соборном храме Христа Спасителя возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 26 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Легойда принял участие в международной научно-практической конференции «Уроки атомного проекта». Экта в городе Сарове, посвященный 80-летию Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Участники обсудили историческую роль и научные достижения советского атомного проекта, его вклад в создание Федерального медико-биологического агентства, а также нравственно-духовные основы развития технологий. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству России и Китая в научно-технической сфере и поддержанию стратегической стабильности. Владимир Легойда передал участникам конференции поздравления святейшего патриарха Кирилла, а также выступил перед участниками с докладом «Развитие технологий и развитие человека. Первичность нравственно-духовной опоры». В своем выступлении он обратился к наследию культуролога Лотмана, напомнив его тезис о том, что техника должна становиться культурой. Проблема, по словам спикера, состоит в том, что скорость развития технологий сегодня такова, что человек не всегда успевает выработать правила этического и культурного обращения с ними. В завершении своего выступления Владимир Легойда обратился к словам святейшего патриарха Кирилла, произнесенным 1 августа 2016 года в Сарове во время круглого стола «Вера и наука. Взаимодействие во благо России». Тогда предстоятель отметил, что церковь беспокоится не столько о содержании научных разработок, сколько о том, уделяется ли науке должное внимание в первую очередь в сфере образования. Святейший Владыка назвал Церковь безусловным союзником научного сообщества в вопросах развития и укрепления науки, а также напомнил о необходимости всеобъемлющей поддержки научного и экспертного сообщества. Владимир Легойда выразил уверенность, что слова его святейшества о сочетании гуманитарного, в том числе религиозного образования, с подлинно научным, открывает возможность увидеть целостную картину мира, восприятие которой, в свою очередь, способно сформировать целостную, духовно сильную личность. Вы слушаете новости. В пятницу 28 августа Православная Церковь отмечала один из 12 главных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Это последний 210-й праздник православного церковного года, заканчивающегося 13 сентября по новому стилю. В день празднества митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил богослужение в уральских храмах. В день Успения Божьей Матери Владыка Евгений совершил праздничную божественную литургию в храме в честь Успения Богоявления Божьей Матери на визе города Екатеринбурга. Вечером того же дня архипастырь совершил утреннюю с чином погребения плащаницы Пресвятой Богородицы в Иоанно-Притеченском соборе Уральской столицы. Слово «Успение» означает «сон». Для христиан день кончины Божьей Матери стал не трагедией, а радостным переходом в вечную жизнь. Согласно преданию, после Вознесения Христа Богородица жила в Иерусалиме. Архангел Гавриил возвестил ей о скорой кончине. В час Успения в комнате воссиял свет, сошел Христос в окружении ангелов и принял душу Матери в свои руки. Апостолы погребли тело Богородицы в Гефсимании. На третий день гроб оказался пуст. Так предание подтвердило, что Христос воскресил Матерь и взял ее на небо. Как общецерковное торжество, праздник утвердился в конце VI века. И последняя информация выпуска. До 3 сентября продлен срок приема документов в Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского по направлению подготовка педагогов и директоров воскресных школ. Форма обучения заочная, срок обучения 3 года. Документы принимаются по 3 сентября по адресу город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57. Вступительные экзамены пройдут 9 и 10 сентября. С правилами приема и перечнем документов для поступления можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской духовной семинарии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй.

Помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу поваху, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях,
и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же тебе согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий меня от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего,
богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстояний бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, а сокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас отсели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные,
злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью,
лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: О вере и жизни.
1: Дорогие друзья, в программе «О вере и жизни» принимает участие священник Николай Свяченко. «Как увидеть подмену Христа» – программа из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Николай Свяченко, председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, клирик храма апостола Петра на Дыбенко. Здравствуйте, дорогой отец. Николай, благословите наших
3: телеканалов. Господь Бог да благословит нас.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит интересно. Как увидеть подмену Христа. Давайте, очень, что называется, возьмем тему, как называется, быка за рога. Тема сложная, потому что, знаете, я поначалу хотел предложить тему как о подмене веры, но потом я с вами согласился, что действительно подмена Христа. Потому что подмена веры, тут можно долго говорить о том и вообще попробовать разобраться вообще, что такое вера. Ну, может быть, мы и эту тему тоже затронем, но действительно, ведь когда мы говорим о подмене Христа, то, наверное, мы прежде всего в этом случае говорим об антихристе, либо о полном отсутствии и знании, кто за нас претерпел крестные страдания, кто искупил грехи наши, кто нас дал нам возможность спастись. Если мы этого не знаем, тогда мы и Христа не знаем. Если мы думаем, что Христос – это просто изображение на бумаге или на дереве, то это не так. Если мы живем в ощущении живого Христа, это другой разговор. Так что подмена Христа в нашей жизни происходит постоянно. Или я не прав?
3: Ну, к сожалению, это происходит, да, в течение жизни нашей, поскольку человек такое существо, которое постоянно склонно, да, то к тому, чтобы идти за Христом и к Богу, или отворачиваться, как-то сомневаться, падать и вставать, и идти дальше. Поэтому здесь, как говорится, пока мы живы, эта подмена может происходить. Но, конечно, для христианина, для верующего человека самое главное как-то попытаться воспринять Христа всем сердцем и разумом, и помышлением, и желанием так, чтобы что ни происходило в жизни, какие бы потрясения ни случались, как бы человек как бы из-за обстоятельств даже не отворачивался от Бога, чтобы это не происходило окончательно. Да, потому что, говоря о Христе, мы говорим о том, что Христос есть истина, Христос есть подлинная жизнь, Христос есть единственный путь к Богу, Отцу, вообще в жизнь Пресвятой Троицы и жизнь самой большой буквы как таковой. Да, и в этом смысле Христос для нас единственный Спаситель, единственный наш такой попечитель. Здесь очень много аспектов восприятия Бога в лице Христа существует, да, как мы знаем. Один из них – это принятие Бога как дитя, да, например, вот один из образов. Тогда, когда, наверное, мы перестаем вот, иметь такое особое доверие Богу, как дети могут доверять матери, вообще родителям, полностью возлагая свою жизнь, в нашем случае наше спасение, на его силы, на его действия, когда мы как-то этот образ Божий замутняем разными там, вещами, не имеющими отношения к Богу и ко Христу, прежде всего. Мы тогда на это место можем поставить антихриста. Антихрист с большой буквы или с маленькой буквы. Как апостол Павел говорил о том, что антихристов уже много, имея в виду, что вместо Христа в своей жизни можно поставить какого-то кумира. Да, это могут быть иногда какие-то положительные даже вещи, но которые становятся преградой в нашей жизни между нами и Христом. Да, некоторые люди не только из каких-то там гадостей, но и из положительных вещей могут сотворить себе кумира и в этом смысле поставить такого антихриста, да, между собой и Богом. Угу. Там для кого-то это литература может быть, да, для кого-то это музыка или спорт даже и так далее. То есть те вещи, о которых мы, как правило, мы говорим как о добродетелях в контексте христианской жизни, но сами по себе в отрыве от этого они могут быть тем, что как-то уничтожают душу, ну и ставят, и становятся препятствием между нами и Богом, в это место помещая антихриста. Какие-то собственные страхи даже, да, комплексы, там, какие-то идеи, мысли. То есть разные люди, бывает, часто встречаются одержимы самыми разными идеями, так скажем, надуманными и преувеличенными, mm-hmm. или просто несуществующими. И они сами свою жизнь пускают под откос в этом смысле.
2: Очень дорогой, давайте мы примем первый телефонный звонок. До нас звонился Александр из Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Я хотел бы сказать сначала по поводу темы, которая сегодня. Как увидеть подмену Христа? Нужно просто посмотреть, с какой целью мы говорим или что-то делаем. Об этом еще Бог сказал Каину, когда он решил принести жертву и обиделся, что его, на его жертву не посмотрели. Вот он сказал, смотри, говорит, как ты делаешь, право или неправо. Вдруг грех лежит в твоих ног. Так и нам нужно поступать, оценивать, с какой целью мы говорим или что-то делаем. И там сразу увидим, подменяем мы Христа или нет. Вот такой вот у меня резюме, поэтому... А вопрос у меня по поводу притчи, которая сегодня читалась, это исцеление кровоточивой. Вот. Мне вот так думается, что такой момент важный. Это число 12. 12 лет страдала женщина кровотечением, и 12 лет было дочери Иаира. Вот. Значит, это связано, видимо, с Ветхим и Новым Заветом. Когда дан был завет о принесении кровавых жертв Богу, то родилась дочка Иаира. То есть, и вот эти вот жертвы, они никаких исцелений не дали, только были траты большие. Вот. И как только прикоснулась женщина, это имеется в виду церковь, вообще общество, прикоснулась к одеждам Слова Божьего воплотившегося, то преобразовалась церковь совсем, исцелилась. Вот. И в это же время проснулась, по слову Господа, новая церковь. Вот такое вот мнение. Может быть, я сбивчиво все объяснил?
2: Да, но, очень понятно.
4: Наверное, вот как ваше мнение? Мне бы хотелось узнать ваше мнение.
3: Ну, здесь, конечно, есть кардинальная разница между новозаветной церковью, в которой по приглашению Христа, да, в результате Евангелия, дело, совершенное Христом, причисляются и входят все народы, без исключения, несмотря на нацию, там, несмотря на род, на сословие, на пол, на возраст и так дальше. Конечно, ветхозаветный народ в этом смысле был таким утилитарным, в том смысле, что к Израилю относились только иудеи, только евреи по нации прежде всего. И задача израильского народа ветхозаветную эпоху заключалась в том, чтобы сохранить веру в единого Бога, вообще как-то пользоваться и сохранить закон. Но самое главное, чтобы благодаря этим действиям в мир пришла Мария, то есть человек особый, девушка, которая примет в себя Слово Божие и через которую Бог Слово придет в этот мир. По сути дела, израильское общество, израильский народ этим и полностью себя реализовал. Апостол Павел во всех посланиях здесь уже говорит о том, что подлинная церковь, подлинный Божий народ – это христиане. Поэтому если говорить о церкви ветхозаветной, то можно говорить как, ну, о каком-то образе, может быть, церкви, о каком-то таком подобии далеком. Вот. Потому что, по идее, например, Иустина, философ одного из апологетов христианских II века, к ветхозаветному периоду относились не только израильтяне, но и многие все те, которые как-то стремились к истине, которые в результате часто своих собственных усилий, хотя они оставались язычниками, но постигали Божию справедливость, Божию правду, да, в том числе постигали Бога как Абсолюта, да, в частности, Платон, Аристотель, классические философы, например, Иустином мучеником, Иустином философом называются христианами до Христа. То есть такой вот период, по сути дела, весь вне христианский мир, он в каком-то смысле представляет нам ветхозаветную эпоху, ветхозаветное время, хотя оно может и параллельно проистекать, да, если говорить как-то хронологически сейчас. Сейчас же есть, например, народы, еще не принявшие Христа, в которых по-прежнему существует язычество, политеизм. То есть они живут вне Нового Завета, вне христианскую эпоху. И какой-то им еще предстоит путь, видимо, чтобы прийти ко Христу. Ну, это отдельная большая тема, но вот такой я хотел сделать здесь акцент.
2: Здесь
3: хорошо сказали сейчас.
2: Мне кажется, что вот, знаете, мы все можем вспомнить, например, о том, что все сможем вспомнить то время, когда Церковь Христова в нашем государстве насчитывала очень мало приходов. Я недавно был в Карелии, и там один из священников мне рассказывал, что во времена Советского Союза во всей Карелии было 4 храма. Причем 2 из них кладбищенских, которые были очень далеко, там Медвежьегорск и так далее. То есть как бы это просто забытые храмы, потому что их не уничтожили, а по той причине, что они были очень далеко и на каком-то кладбище. И два еще храма были во всей Карелии. Мы, конечно, в Петербурге и в Москве, конечно, все-таки имеем гораздо больше, и даже в самые тяжелые времена у нас было много храмов. Но есть ведь у нас и места, где, казалось бы, храмов много, но прихожан очень мало. И вот у меня здесь возникает вопрос. Дома Божии у нас есть, но что же делать, куда же делись прихожане? Может быть, получается так, что эти храмы, которые строились на 10 тысяч человек, а в который в этот храм ходит, я не знаю, там, ну, дай бог, 100 человек. То есть получается, что, может быть, и не нужен нам в этом случае тот самый живой Христос, который, если бы он был в нашей жизни постоянно, то мы бы в храм бежали бы в припрыжку, что называется.
3: Да. Здесь, с одной стороны, эту ситуацию предсказывал Христос, говоря: «Не бойся, малое стадо». То есть, имея в виду, что церковь, она может состоять из 2 или 3 человек, а в окружении могут быть несколько тысяч не христиан, не уверовавших. И, с другой стороны, иногда церковь бывает, состоит из большинства населения, данного региона там, или народа. Конечно, здесь во многом, если сейчас вот говорить про какую-то техническую миссионерскую сторону, важно, чтобы каждый приход себя, ну, начиная от настоятелей, дальше сотрудниками приходскими и прихожанами воспринимал как в том числе имеющий миссионерскую задачу, да, определенную. Это проявляется как минимум в том, чтобы приход имел различные какие-то инициативы, какие-то точки притяжения светских еще околоцерковных людей. Это часто является изучение священного писания на приходе, изучение Библии, потому что многие инославные, так скажем, представители других религиозных протестантских течений начинают интересоваться православием после того, как они вступают в подобного рода кружки или обсуждения, или узнают о том, что толкование и рассмотрение Священного Писания с точки зрения православной традиции святых отцов является очень потрясающе глубокой ценностью. Да? И тогда через это изучение Писания дальше интересуется православием и конкретным приходом. Да, это различные инициативы для там, молодежи, разных слоев населения. Это воскресная школа, там, проведение праздника в том числе. То есть то, благодаря чему узнают о том, что вот приход является живым организмом, где люди в том числе помогают друг другу, знают, да. Да, насколько это возможно друг друга. Потому что здесь вот тоже никуда нам не деться от того, о чем говорит апостол Иоанн, о том, что знает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Конечно, да. Если между людьми не будет любви, то, собственно, и для внешнего человека такого мирского и трудно будет сделать какие-то первые шаги, потому что он не видит ярких таких отличительных черт любого мирского собрания и церкви.
2: Очень дорогой, у нас еще есть телефонный звонок из Ярославской области, там до нас звонился Николай. Николай, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, отец Николай.
3: Здравствуйте.
5: Мне кажется, не знаю, потому что я не прав, я считаю, что мы, христиане, все предали учение Иисуса Христа, забыв о первой любви. А первая любовь – это у нас в Раше было одно сердце, одна душа, никто из имени своего не называл своим, все было общее. И в Октябрьскую революцию ведь были плакаты или транспаранты, что Иисус Христос – первый коммунист на земле.
3: Спасибо. Такой интересный вопрос. Интересный еще тем, что, правда, в истории церкви, согласно книге «Деяний», но и известным историческим событиям, была такая инициатива в Иерусалимской церкви, и она сохранялась достаточно долго и в некоторых других поместных церквах, чтобы была такая, как сказать, общая касса, да, или общая сокровищница, из которой распределяли средства между людьми. Но, как показала реальность первого века, все-таки не смогли общество просуществовать так долго, потому что все-таки были возмущения в этом плане. Одно дело помогать сиротам, вдовам, да, тем людям, которые так или иначе не могут сами за себя постоять в этом мире. А были и существуют подчас бездельники, да, какие-то ленивые люди, которые легко будут жить за счет других тех, которые трудятся, например. Да, один трудится, как говорится, от рассвета до заката, ну, а другой вот только милостыню собирает, а при этом он здоровый человек, здоровый мужчина, и он просто не прилагает усилий в этом смысле. Поэтому видно, что чисто из практических таких соображений, что достаточно быстро вот этот эксперимент заканчивается к концу первого века, но в церкви сохраняется добродетель раздавания имения церкви, малоимущим. И мы знаем очень многие примеры, да, начиная с первого века до 20 века, даже в наши дни преподобный Серафим Вырицкий, да, многие другие были теми, кто раздал свое имение церкви или нищим, и дальше жил особым аскетическим образом. То есть как добродетель сохраняется, но в церкви отсутствует как такая политическая, что ли, программа, да, в этом смысле. То есть церковь все-таки научилась существовать в режиме тех слов, которых сказал Христос, что кесарю кесарево, а Богу Божие. В том смысле, что уже в том регионе, в той стране, в том народе, где есть определенный политический какой-то режим, какие-то партии определенные, да, здесь вот этот капитализм, например, здесь коммунизм, здесь какие-то еще другие могут быть вариации политического характера. Это вот то, что гражданское общество само для себя строит на данном этапе его развития. А церковь, как уже общество вневременное, которое ведет нашу душу к спасению, оно существует параллельно, конечно, мы взаимодействуя с гражданским обществом и с властью, но, тем не менее, не смешивая вот эти понятия кесарю, кесарю. То есть то, что кесарь – это кесарь, и Богу Божие. Поэтому церковь, она в этом смысле такого явного, да, скажем, политического предпочтения и не имеет. И если оно возникает, то мы наблюдаем за тем, что этим пользуются какие-то расколы учителя, сектанты различные, в том числе, имея в виду, внутри церковного православного пространства, когда там, например, призывают, чтобы или возродился тот строй, или другой строй, например, и каким-то революционным путем этого достигать. Вот пользуются определенные горячие головы с тем, чтобы как-то возмущать народ и, используя религиозный, духовный компонент, решать свои политические задачи здесь и сейчас.
2: Отче, минута осталась до конца передачи. Благословите наших телезрителей.
3: Да, давайте, братья и сестры, следовать за Христом, не упускать его подлинный евангельский образ, не ставить перед собой кумиров различных для того, чтобы не появилось какого-то антихриста, да, или антихристианского отношения к тем или иным вещам. И доверять будем Господу. Благодарю всех за общение, за этот добрый вечер.
2: Спасибо, дорогой отец. Дорогие наши друзья, и вам спасибо за то, что вы с нами, за вашу поддержку, за вашу жертвенную любовь. С вами мы способны на многое. Без вас нам сложно. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

0: тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы убо все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены.

предстоя и пред Богом послан бысть, ко Иерею Захарии, еда той служа по чину чреды своя, в ниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о Твоем Рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости веселье, и яко мнозе о Рождестве Твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о Тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу Тебе вопием, радуйся совета Божия неизреченного таиниче, радуйся дивного смотрения Его исполнение, радуйся прежде лет многих пророчествам Исаии проявленный, радуйся вестниче пред лицем Господним древнепророченный, радуйся предназначенный быть и великим пророком Вышнего, радуйся по обетованию ангела рожденный, радуйся еще во чреве матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости веселье, радуйся чере Аароновы прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный.

0: явлющегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во словесьем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум неразумеваемый разумети, ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущу глаголоти к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение виде в церкви, мы же прославляющие дивного Творца чудес Бога вопием тебе таковая, радуйся, благие виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез Матери Твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии Твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве Твоем мнозе возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немотствование отца Твоего Захарии разрешися, радуйся, яко имя Божие о Тебе отцем Твоим благословися, радуйся, яко о чудном Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися, радуйся, яко по всей стране иудейстей о дивнем Рождестве Твоем возвестися, радуйся, яко Тобою спасение многим в мире всем явися, радуйся, великий Иоанне, пророче пред Тебе.

0: Ты не плотство, замотаревшее во днях своих праведные елисаветы, зачат будь ославный предтечи Господень, и таяшися месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Свята и возопи гласом велием, откуду мне сие, яко прииди мати Господа моего ко мне, с ней уже радующейся взываше Богу, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имей предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева матери твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе матери твоей я сы, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господни. Бога бо познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним гласом проповедал еси. Подобаше бо божественных вещей преславным быти началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней, предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощении Христово открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария блаженную в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименовася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся премудрости божественные предъявление, радуйся святаго супружества благословение, радуйся неплодных ложесн дивное прозябение, радуйся рождением твоим удививые люди, радуйся светлый слово гласе, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестите.

0: Ірій Захарія, не можаше по словісі ангельському проглаголоті, єдаже по рождістві Твоєм предтече Господінь, написа благодатное имя Твоє, абіє отверзошася уста і язык Його, і глаголаше, благословя Бога, і пророчество глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети і сотвори избавление людям своим, и Ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы же Тя преславный предтече Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являяй, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного детоубийцы Ирода изгнатия из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дне явления Твоего ко Израилю.

Божие у Тебе промышление, Иоанне Богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, отонуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущее во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью Тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сей царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыни шипок благовонный, радуйся высотою подвигов Твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и крестите.

0: проповедник, славный ты и божественный предтече, показался еси в пустыне и Иорданстве и во дни явления Христа Бога миру, сего Бог грядущего к тебе показал еси людям глаголя, все Агнец Божий, в земле грехи мира, его же мы верою познавшие поем ему, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явльшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се бо грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророков пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господи веуготововый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господу.

0: Приготящу от Тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глагол еси, остребую Тобою креститеся, обаче повинуюся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу Твою на главу Его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Мною подая благодать, креститеся изволивый от Тебе, Господь, сподобитя Духа пришествия, видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий Его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, Его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия Тебе приносим. Радуйся, троического Богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истинный поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение Его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его, святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого, ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения, первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета, первый учителю, радуйся великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: священное смирение воплотившегося Бога Слова видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, якуда от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Богознамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевый, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей крестившей Господа вернее благочестне поклоняются, радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются, радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются, радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: все естество ангельское, удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся уба честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наименоваша, отнюдь уже достойную похвалу принести Тебе, недоумевающее вопием тесицевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, правоцев, радость и прославление, радуйся, пророков, высокое похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан, великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси, и сущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящих, отнюд уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, Божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю, радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю, радуйся неплодствующим благословение от Бога не спосылаей, радуйся притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляей, радуйся во вражде сущих скоро умиротворяей, радуйся во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваей, радуйся благотекущих от самообольщения и прелести изымаей, радуйся вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогаей, радуйся любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождаей, радуйся почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляей, радуйся нищих и вдовиц и сирот заступления, радуйся по Бозе и Богородице христианам прибежище и упование, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господень.

0: всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устнам опоем Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая, радуйся самовичья озарившего Тя свыше божественного света, радуйся светом добродетелей Твоих прославивай Бога, радуйся Пресвятые Троицы велелепую славу явивый, радуйся правый и дивый путь к небеси показавый, радуйся Иисущим в аде Бога явлившегося во плоти благовестителю, радуйся душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю, радуйся Владыке Христа Бога друже искренний, радуйся явивый миру свет истинный, радуйся светозарное света евангельского сия, радуйся рода христианского прославления, радуйся совета Божия исполнения, радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое, радуйся, великий Иоанне пророчий, предтечий крестителю Господь.

0: Благодати Те заименитый, Крестителю Господень, и Тою обогатився, Победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение Твоим мученическим подвигом запечатлел еси, ныне же, предстоя престолу Царя Царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюшагося, хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенские апостоли, и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся безвестной тайной премудрости Божией миру явивый, радуйся божественными деяниями плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселиши неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный Предтечи и Крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечий и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долготерпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Твоего.

0: над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо ты испытываешь сердца и утробы праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. Начальнику хора на гефском орудии, псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена, псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его, говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь, Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — Царь навеки. Навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле». Псалом 10. Начальнику хора, псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника.
1: Псалтирь звучащая.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию очередной рассказ священника Александра Дьяченко. Сегодня это рассказ «В круге света».
2: Рассказ «В круге света». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Еще в самом начале моего пути постижение церковной премудрости, а это те бесконечно далекие, одновременно страшные и прекрасные 90-е годы последнего столетия, ушедшего тысячелетия, стою я, как сейчас помню, в очереди на исповедь. Исповедует отец Нифонт, второй священник нашего храма. Он до сих пор, несмотря на свои 60, все такой же стремительный и быстрый на подъем. А тогда-то батюшка был еще совсем молодой, но исповедовал точно так же по-военному быстро и лаконично. В ту минуту перед аналоем с крестом и Евангелием стояла маленькая благообразная старушка в большой не по росту синей кофте и белом платочке на голове. Слышу, как батюшка все пытается чего-то добиться от бабушки, а та молчит. Отец игумен злится, и от этого растерявшаяся исповедница молчит еще упорней. Наконец батюшка не выдерживает, кладет ей на голову руку и поворачивает бабушку лицом к народу. Потом он слегка похлопал ладошкой по голове старушки и объявил: «Пожалуйста, полюбуйтесь, друзья мои, перед вами живой труп. Да-да, не удивляйтесь, именно труп, потому что не помнит ни одного своего греха. Ей не в чем каяться. Видите ли, она святой человек. А раз так, то это не я должен ее причащать, а сам из ее рук причащаться». Бабушку он, правда, все-таки причастил, но именно тогда во мне появилось понимание, насколько это важно – уметь видеть в себе грех и как легко оказаться «живым трупом» в кавычках. Сегодня такое состояние души встречается сплошь и рядом. Человек до последнего дня не решается на исповедь. В нашем храме, кстати, есть такие прихожане, которые годами посещают воскресные службы, слушают проповеди, но не исповедуются, не причащаются. И сколько ни напоминай, бесполезно. Но тот, кто первый раз сталкивается со священником, уже на смертном одре, чаще всего не в состоянии вспомнить о грехах. В случае, когда при таких обстоятельствах человек не только кается, но и действительно по-настоящему обращается к Богу, очень редкие. Скорее, их можно отнести к разряду чудес. Но они есть, и надежда на то, что такое чудо может вновь повториться, заставляет священника отзываться на просьбу причастить умирающего и, оставляя все дела, спешить к его постели. Так одна знакомая пригласила меня причастить своего отца. Он всю жизнь честно работал, заботился о семье. В церковь, правда, не ходил, но нам с мамой не мешал и никогда не ругал священников. Отца парализовало, теперь он не может говорить. Надела на папу крестик, но он никак не отреагировал. «Батюшка, попытайся как-нибудь до него достучаться. Может, отец причастится? Жалко его без напутствия отпускать. Ведь родной человек». Анатолий, так звали умирающего, лежал на кровати в маленькой комнатке. Кровать стояла так, что лежащий на ней человек постоянно смотрел в окно. Был апрель, самое его начало. До Пасхи оставалось недели 3. Шел мелкий дождь. В окошко виднелись голые, мокрые ветки тополей. Иногда на них садились птицы. Но эту серую, безрадостную картину видел я. А что видел парализованный человек, сказать не могу. Трудно разговаривать с больным после инсульта. Даже если у него и не отнялась речь. Все равно он часто заходится рыданиями. Я много раз это видел. Плачут даже самые вчера еще крепкие мужики. Но Анатолий не плакал, а просто лежал и смотрел на меня. Видимо, способность смотреть – это единственное, что у него осталось. Думаю, как же мне тебя, мил человек, исповедать? И тут вспоминаю, как в романе у Дюма один из его героев, граф Монте-Кристо, разговаривал с расслабленным. Он задавал тому вопросы, и если граф попадал в точку, человек в подтверждение закрывал глаза. А если нет, то его глаза оставались открытыми. Анатолий, сейчас мы попробуем с вами поговорить. И рассказал больному, как мы можем с ним пообщаться. Вы меня понимаете? Анатолий закрыл глаза. Я пришел к вам в дом, чтобы вы покаялись, а потом причастились. Вы согласны исповедоваться? Тот подтверждение снова закрыл глаза. Анатолий, вы верите в Христа, как в Бога? Вы верите, что Он умер и воскрес ради нашего с вами спасения? Его глаза вновь закрылись. «Вы хотите принять святые дары?» «Да», — подтвердил человек. И у нас с ним состоялся долгий обстоятельный разговор. Только говорить приходилось мне, а ему отвечать глазами. Наконец, я прочитал над ним разрешительную молитву. «Анатолий, Сейчас будем причащаться. Вам необходимо проглотить дары, и вы в состоянии это сделать». Мужчина часто заморгал глазами. Потом я подозвал его дочь и с ее помощью сделал все, что нужно. После причащения разоблачаюсь и укладываю вещи в тряпичный чемоданчик. Вдруг смотрю, правая парализованная рука больного отрывается от постели и начинает потихонечку подниматься. Пальцы руки собираются в щепоть. Видно, как трудно даются ему эти движения. Но рука еще минуту назад, непослушная хозяину, двигалась. Сперва я никак не мог понять, что он задумал, а потом догадался. Анатолий хочет перекреститься. Делает это очень медленно, но правильно. Человек перекрестился парализованной рукой. Потом также медленно взял в руку свой крестик и поднес его к губам. Он целовал крест. Я стоял как зачарованный. У меня даже слезы навернулись. Только что на моих глазах произошло чудо. Он жал, смотрел в окно. Но только сейчас его взгляд был совсем другим, нежели тот, что в самом начале. Он явно что-то видел. Это что-то его полностью захватило. И все окружающее для него вовсе перестало существовать. Я тихонько, чтобы не тревожить больного, собрался и вышел из комнаты. Анатолий умер через 3 недели. Это случилось на Пасху. И мы отпевали в храме пасхальным чином. Никто так никогда и не узнает, что он видел тогда в своем окне. Но, скорее всего, что-то очень хорошее. Потому что до сих пор я не могу забыть выражение его тогдашних восторженных глаз. Как-то рассказал об Анатолии одному знакомому батюшке. Тот служит у нас в областном городе. Как же, помню похожий случай с моим соседом по дому. Был у меня сосед. Много лет он проработал шофером в Норильске, а потом перебрался к нам в город. Прожил какое-то время, и вдруг обнаружили у него онкологию. Болезнь развивалась так быстротечно, что помочь ему уже было невозможно, и человек умирал. Когда я пришел к нему в дом, то это был совсем другой человек. Мой знакомый высох и уменьшился наполовину. Пищи он уже не принимал, а изо рта у него на подушку стекала густая слюна. Бывший шофер раньше никогда не исповедовался. И я решил, что если у меня не получится его причастить, то хотя бы исповедую. Но он едва уже мог говорить. Было понятно, что человек умрет со дня на день. Тогда я его спросил: «Брат, скажи, ты раскаиваешься перед Богом в своих прегрешениях? Скажи, но только искренне». В ответ он только и смог произнести одно слово: «Каюсь». До сих пор удивляюсь, как мне удалось тогда его причастить. Но он проглотил маленькую крошечку причастия. И что ты думаешь? Я приходил к нему на первой неделе Великого Поста и был уверен, что через день-другой он умрет. Но он прожил все 7 недель поста и скончался ровно на Пасху. Все эти дни мой сосед не принимал пищи. Откуда у него появились жизненные силы? Неужели это этой маленькой частички святых даров? А может, причина в этом его единственном слове «каюсь»? Но что же тогда вместило в себя это слово? Такое впечатление, будто Господь специально оставил моего соседа на весь срок Великого Поста отпоститься за всю жизнь и выжечь из его души всю нечистоту. Не могу объяснить, что произошло с этим человеком, но то, что случилось чудо, в этом я не сомневаюсь. Истинно покаяние творит чудеса, только подлинное покаяние достигает единиц. Оно подразумевает полный отказ от того греховного, что еще вчера для тебя могло быть самым ценным и жизнеопределяющим. А с той минуты, когда обратился ко Христу, вдруг перестает вообще что-либо значить. Но мы, человеки, существа гордые и не хотим меняться. Нас вполне устроит, если весь окружающий мир прогнется под нас, а никак не наоборот. Как трудно человеку признаться священнику, что ему досаждают блудные помыслы, а желание подсидеть коллегу, а то, что утащил с работы какую-нибудь ерунду, на которую в других обстоятельствах бы и не глянул, а вот стащил и сердце греет. И не пойдет к исповеди. Стыдно, ведь о нем могут подумать, что он мелочный крохобор, блудник. Словно мы чем-то отличаемся друг от друга, и каждый слеплен из особого теста. Несколько лет назад у нас в одной из семинарий учился индонезиец. Потом его рукоположили, и он вернулся к себе на родину. Хороший батюшка, много трудится. Открыл уже 5 православных приходов. Когда он только стал священником, владыка благословил ему исповедовать причастников. Молодой батюшка заволновался. «Я не так хорошо знаю русский, чтобы понять, в чем люди будут исповедоваться». Но наши отцы его научили. «Ты вот как делай. Понимаешь, что тебе говорят, кивай головой и повторяй. Помоги, Господи». А когда не будешь понимать, качай головой и делай так. «Ой-ой-ой». Когда батюшка-индонезиец стал исповедовать, народ сразу смекнул, в чем тут дело. И если к другим священникам на исповедь шли единицы, то там, где чаще всего звучало «Ой-ой-ой», всегда был аншлаг. Но даже если ты преодолел стыд и признался в грехе, то этого мало, от него еще нужно и отказаться. А вот это уже сложнее. Но без изменения образа жизни, бесцельно перечисление грехов, даже если при этом слезами умоешься, очищения-то нет. Зато как легко каяться в том, чего не совершал. Наверное, потому и собираются такие толпы на подобные потешные покаянные стояния. Это же как благодатно вместе со всеми опуститься на колени, бить себя в грудь и каяться в кавычках за восстание декабристов, за участие в гражданской войне, за отречение от Бога на 18-м съезде ВКПБ и еще за множество таких же странных грехов по списку. Вроде и покаялся, может даже и поплакал вместе со всеми. Да только ни к чему такое покаяние в кавычках тебя не обязывает. И на жизнь твою ровным счетом никак не повлияет. Я заметил, нас постоянно тянет подменить подлинное покаянное чувство каким-нибудь внешним ритуальным действием. Так что если кто-нибудь догадается ввести в нас продажу православных индульгенций, то это будет самый ходовой товар. Недавно узнал, оказывается, у индийцев в древнем ведическом периоде почитался бог, которого они называли Варуна. Бог этот был у них верховным и полагал начало всем остальным богам. Варуна единственный, кому не обращались с покаянными псалмами. Во искупление дурных поступков этот бог требовал от человека только одного – искреннего, сердечного покаяния. Грешник каялся, и у них с верховным божеством вновь устанавливались добрые доверительные отношения. Одновременно с Варуной индийцы почитали и второстепенного бога Индру, беспощадного, чувственного бога-пьяницу, размахивающего дубиной налево и направо. Этой дубиной Индра даже убил собственного отца за то, что тот не дал ему вовремя опохмелиться сомой. Напиток такой. Для того, чтобы задобрить Индру, достаточно было на его жертвенник полить этой самой древней водочки, сомы, и отношения возвращались в норму. Прошло несколько веков, и почитание Варуны у индусов практически снизошло на нет. А вот Индра превратился чуть ли не в верховное божество. Оно и понятно. Наша греховная суть не меняется. Зачем каяться, трудиться над душой? Куда как проще. Распил с Богом пол-литру и плыви себе по течению. Батюшка из Вятской епархии рассказывал мне весьма поучительную историю о почитании в их местах так называемых «огненных младенцев» в кавычках. Еще в конце 19 века в деревушке недалеко от города Белая Холуница жила семья. У них было 6 человек детей. Легенда мало что говорит о матери, но известно, что отец у детей был. Семья жила крайне бедно. Старшие дети постоянно побирались. И вот то ли год тогда был голодный, то ли соседи, устав от поберушек, переставали подавать. Но однажды отец, видимо, отчаявшись свести концы с концами, возмутился рассудком и зарубил 3 самых маленьких ребятишек. Зарубил их останки, пытался сжечь в печи своего дома. Соседи потом свидетельствовали, что видели, будто из печи вылетели 3 белых голубя. После того, как случилась такая беда, тамошний батюшка собрал потрясенных жителей и обличил народ в равнодушие к судьбе голодающих детей, или, попросту говоря, в нашем человеческом немилосердии. И чтобы память об этом грехе у людей не затихала, он и стал проводить в тех местах ежегодный покаянный крестный ход. Со всех мест собирался народ и шел в ту деревню, к месту трагедии, и служили панихиды в память о невинно убиенных младенцах. И каялись, что попустили свершиться такому. Тогда же была написана икона святых, в честь которых крестили тех детей. Она сохранилась и до сего дня. В советские годы хождения в память о младенцах не прекращались. И люди, несмотря на противодействие властей, собирались и шли к месту гибели огненных младенцев. Тогда начальство распорядилось снести сам домик, где жили дети, и даже печь, в которой обезумевший отец сжигал своих чад. Но люди поставили на месте дома крест и продолжали ходить. В наше время крестные ходы возобновились. К назначенному дню в Белую Холуницу из многих мест собираются 1000 людей, и во главе с батюшкой 3 дня идут к тому заветному месту. Только вот что замечательно, рассказывает мой собеседник, священник с академическим образованием. Появилась новая легенда этого страшного события. В сегодняшнем изложении можно даже услышать, что семья-то была вовсе не бедная, а отец убил детей, чтобы таким кардинальным способом обеспечить себе более комфортную жизнь. В современных пересказах он уже рисуется извергом, который и в психлечебнице не покаялся. В глазах людей это чуть ли не первый во всей России родитель, занявшийся планированием семьи. Ну и плюс ко всему своим преступлениям еще и оправдавший аборты. Мол, чем потом убивать детей, лучше это сделать до их рождения. Отец из потерпевшего от нелюбви и равнодушия окружающих превратился в главного злодея, которому эти же окружающие выражают свое гневное осуждение. Теперь этот крестный ход совершается как протест против абортов. Духовники отправляют участвовать в нем женщин, совершивших такой грех. Составлена молитва убиенным отрокам. В сознании людей они уже сами стали святыми. Им молятся, чтобы Господь простил непутевых родителей. Молятся также и те, у кого не получается родить детей. Я, говорит батюшка, разговаривал с участниками крестного хода. Помню, как одна женщина, за свою жизнь она сделала 5 абортов, мне сказала, в 3 крестных ходах я уже участвовала, осталось еще 2. Пройду, и грех с меня спишется. Какое искушение внешними делами подменить внутренний покаянный плач души. Очень тонкая грань. Одно дело, когда человек восполняет плач участием в крестном ходе, а другое, когда подменяет. И тогда крестный ход превращается в некую индульгенцию, а еще хуже просто в языческую мистерию. Смотри, отче, как происходит подмена. Да, аборт – грех тяжелый, но это грех все-таки личный. Вот этого человека или мужа и жены, решившихся избавиться от дитяти. Главное, напрочь исчезает покаяние во всеобщем грехе равнодушия и нелюбви. Вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Не просто так Христос говорит апостолу Петру эти слова. Обвиняя во всех грехах несчастного отца, мы оправдываемся. И вновь всем нам ни до кого дела нет, только до самих себя. Путь подмены, занявший у индийцев несколько веков, мы прошли за несколько десятилетий. Перед исповедью себя в храме произношу краткую проповедь. Прежде чем христианин пойдет на исповедь, он уже должен найти, увидеть в себе грех и возненавидеть его всей душой. Видишь, что грех перерос в страсть? Плачь перед Богом. Проси Его помощи избавиться тебе от этой зависимости. А потом уже спеши сюда, в храм. Подходи к Евангелию с крестом и кайся. Хорошо так сказал, прочувствовано. Еще, находясь под впечатлением собственных слов, подхожу к месту исповеди, приглашаю людей. Пожалуйста, подходите. Смотрю из толпы исповедников. Навстречу мне выдвигается незнакомая бабушка в цветастом деревенском платке, в черной душегрейке из искусственного меха. Несмотря на внушительные габариты, она юрко, опережая других, оказывается рядом со мной. Подойдя ко мне, она сознанием дела положила передо мной на налой свечу. Так поступают почему-то те, кто приезжает к нам из одной нашей бывшей братской республики. Я их по этому признаку и отличаю. Положила и молчит. Спрашиваю: «Матушка, вы хотите покаяться?» В ответ она кивнула и снова молчит. «Много грехов-то, мать, а?» Пытаюсь настроить бабушку на нужный лад. «А дофига!» – кричит старушка. И словно заядлый картежник, азартно, широким замахом швыряет мне на Евангелие 10. Швырнула и, наклонив голову, расчувствовавшись, со слезой в голосе произнесла: «Давай уж, накрывай!» Тогда я и вспомнил моего отца Нифонта, как он предъявил нам эту маленькую благообразную старушку и, похлопав ладошкой ей по голове, произнес: «Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, друзья мои, перед вами живой труп!» Пытаюсь сообразить. Нет, что делать? Может, последовав примеру отца игумена, развернуть ее к народу и также, похлопав ей по голове, задумчиво произнести: «Вот вам, пожалуйста!» Но не стал. Его-то бабушка была маленькой, кроткой, а у меня вон какая боевая. Такая и в ответ нахлопать может. Да и какие к ней претензии? Свеча на месте, 10 уплачено. Все чин по чину. От греха подальше прочитаю-ка лучше разрешительную молитву. Накинул ей на голову петрохиль. И вдруг все это вышло как-то само собой. Вместо того, чтобы читать молитву, закачал головой. И словно тот батюшка-индонезиец выдохнул горестно и протяжно: «Ой-ой-ой!»
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ священника Александра Дьяченко «В круге света». С вами радиоканал «Воскресенье».

детка, о маме, о папе, о всех близких и родных. Пусть у них будет все хорошо, пусть они будут здоровы и любовью твоей.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. «Возложи на Господа всякий помысел, говоря, Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был...

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Флавиан!
1: Здравствуйте, дорогая Виктория! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: В прошлой беседе мы с вами рассуждали на тему духовной жизни. Сейчас упомяните, пожалуйста, из чего должна состоять эта духовная жизнь, какие ее важные аспекты, без чего она невозможна. И мы порассуждаем, наверное, об этом, о кирпичиках духовной жизни. С вашего позволения, скажу такую метафору.
1: Если человек правильно себя позиционирует перед Богом и заложил в себе правильную основу духовной жизни, которая заключается в знании веры, к принадлежности к церковной общине и исполнении воли Божией в том, чтобы быть причастником Христу Спасителю через таинство святого причащения. Вот если эта основа заложена, да, можно порассуждать о том, что все, что мы видим в нашей церковной среде, в нашей церковной жизни, все это, оно строится вокруг этого всего самого главного. Да? Вот храм, храмовая архитектура. Для чего это? Для того, чтобы общине было где собраться и совершить таинство Святой Евхаристии, Святого Причащения. А колокольный звон для чего нужен? Для того, чтобы пригласить людей в церковное собрание. Ведь, собственно говоря, церковь, экклесия, обратимся к основе, да, в переводе с греческого, а именно из греческого это слово появилось у нас, вот оно переведено у нас как церковь, да, а непосредственно на греческом это слово означает «собрание». Колокольный звон служит для того, чтобы нас собрать воедино, пригласить в какое-то конкретное место, да, где разрозненные люди станут церковью Иисуса Христа. Да? А там что можно встретить? Церковное пение. Да, оно собой обрамляет. Что обрамляет? Вот как раз, да, мы говорим, вот суточный круг богослужений, вот есть целый ряд богослужений, но самое главное из них – это литургия, на которой совершается таинство святого причащения. И это тоже центр, который объединяет в себе духовные упражнения людей, которые собираются, совершают эти богослужения, там, или часы, или там, полуношницу, повечерие, утреннюю, вечернюю и так далее. Вот все эти богослужения, да, они служат к тому, чтобы каждого человека приготовить к тому, что будет венец всего этого круга богослужений, это таинство святого причащения. А что мы видим дома, какая у христианина домашняя практика, да? Но она отчасти перекликается с церковной. Вот христианина невозможно себе представить не изучающим Священное Писание. Да? Священное Писание провозглашается во время храмового богослужения в церкви. И Священное Писание, оно должно быть основой нашего упования на Бога, потому что, вот скажем так, я живу с пониманием о Боге, и это понимание о Боге у меня в 3 годика, оно у меня как для 3-летнего, потом во 2-м классе, как для 2-классника, потом для выпускника, как для выпускника, а потом уже, как говорится, выпустился из вуза или колледжа, и раз, и вот передо мной, так сказать, большая взрослая жизнь, я уже не под опекой родителей. Вот. И тоже для меня какие-то свои представления о единстве с Богом на каждом этапе развития, да, нам именно Священное Писание, которое есть Слово Божие, оно нам помогает вот именно лучше понять Бога, лучше понять себя. Это то, с чего вот мы начинали вот именно рассуждение о духовной жизни. Да? И опять же, и все время на каждом периоде этого развития, да, ну дальше взрослая жизнь, потом угасание, да, старенький дедушка тоже читает Священное Писание, и бабушка читает Священное Писание для того, чтобы найти ответ на вопрос, а как мне дальше правильно состариться и правильно предстать перед Богом, да? Поэтому и в храме Божьем, и дома Священное Писание – это основа того, как мне найти правильные точки соприкосновения, найти, находить их, видеть их, вопрошать, взыскивать их у Бога. Вот во всем этом каждый христианин полагает для себя основу – это Священное Писание. Но Священное Писание, оно такое, что его без толкования читать сложно. И поэтому с самых древних времен, с самых первых веков христианства, вот именно Священное Писание, как в храме, так и для домашнего чтения, с рассуждениями библеистов, которые знают в этом толк, да, что означают те или иные слова вот именно в христианском понимании, для того, чтобы не впасть в какое-то заблуждение. И вот там, начиная от самых первых веков, и в первом, и во втором веке, не говоря уже о том, когда был расцвет богословия, да, все время рождались какие-то книги, которые объясняли Слово Божие, объясняли Священное Писание. И поэтому, собственно говоря, и нам в нашем 21 веке без этого не обойтись. Священное Писание нужно читать с толкованием. И, опять же, да, Священное Писание – это Слово Бога, а центр этого – Евангелие. А центр Евангелия – это Личность Господа Иисуса Христа. Это важно для каждого человека, да, для каждого христианина. И, собственно говоря, как соединиться с богочеловеческой личностью Христа, вот Священное Писание нас опять же к этому центру зовет, к этому центру призывает. Дальше человек задает себе вопрос, а как мне взаимодействовать с людьми? Да? И отвечает на это так. В Священном Писании я нахожу указание о том, что Бог есть любовь. И если я стремлюсь к Богу, который есть любовь, то, соответственно, и мне нужно в моей жизни стремиться к любви и приобретать любовь в самом возвышенном смысле этого слова. Самую возвышенную любовь приобретать. А для этого нужно делать добрые дела. Без этого никуда. Вот святой апостол Иоанн, которого называют евангелистом любви, вот он написал Евангелие от Иоанна, и он написал три соборных послания. Так вот, в них он очень так интересно рассуждает, что Бог есть любовь, и братья, любите друг друга, потому что любовь от Бога. Вот это вот буквально лейтмотив и его евангельского повествования, и этих вот писем христианам, которые у нас в нашей традиции называются соборные послания. Невозможно быть христианином, если не передавать своему любовь. Но эту любовь нужно передавать правильно, так, чтобы это соответствовало воле Бога, да? Чтобы это была не какая-то навязанная услуга, да? Как у нас есть такое понимание, медвежья услуга. Да? Человек оказал вроде бы услугу, а эта услуга ни ко времени, ни к месту и так далее. Вот. И поэтому в этом смысле любовь нужно являть через те добрые дела, которые как раз нужны человеку. Вот это целая такая очень важная история, она, конечно, эта история относится именно к духовной жизни. Как нужно передавать любовь? Иногда никакая услуга человеку, допустим, страдающему, и не нужна. Вот видите, я вот вижу человека страдающего, да, и если я правильно порассуждаю, да, а может быть, он сам виноват в своих страданиях, а может быть, он окажу какую-то услугу, он и не задумается о том, что он своей жизнью, своим поведением сам навлек на себя эти страдания. В особенности, когда о осознанном, неосторожном поведении человека. Вот такое вот бывает, когда христианин посмотрит на какой-то жизненный пример страдающего человека и скажет, вот этому человеку лучше всего помочь вот именно добрым словом и советом, ласковой улыбкой, назиданием, нежели каким-то вмешательством в его жизнь. А почему? А потому что он должен сам свою жизнь исправить. Вот именно сам, самостоятельно. Сам испортил, сам исправил. Даже такая сейчас есть современная поговорка, которая мне очень нравится. Если можно все испортить, значит, можно все исправить. Вот. А вот бывают случаи, да, когда человек без моей помощи, ему будет очень тяжело. И вот такие случаи как раз нужно держать свое внимание на, как говорится, свой нос, держать по ветру, чтобы не упустить таких случаев. И вот именно принести свою любовь, принести свое доброе дело, свою добрую услугу человеку, которому без меня будет трудно обойтись. Но в то же самое время, да, следить за тем, чтобы этот человек не решил, так, вот тут, оказали услугу, тут оказали услугу, возьму-ка я начну этих людей эксплуатировать. Вот. Это каждый стоит перед таким, как говорится, искушением, таким соблазном. Вот, поэтому это тоже нужно иметь в виду, вот именно, что излияние нашей любви не должно принести человеку духовный соблазн и духовный вред.
0: Вы говорили, что нужно соединиться со Христом. Это цель человека. А как мы можем соединяться со Христом, если есть греховные привычки, страсти, особенности, манеры поведения у человека? Мы же не идеальны, потому что есть вот эта вот греховная природа. Тогда как вот эти все страсти, повторюсь, грехи и привычки греховные могут помешать соединиться со Христом?
1: Помешать соединиться со Христом непосредственным образом. Если, так сказать, в жизни человека что-то будет занимать большое значение, будет играть большую роль, тогда для Христа не останется места. И это беда. И человек, ну, скажем так, с какими-то вредными привычками будет вредить своему здоровью, которое есть Божий дар. Будет вредить своему телу, которое есть Божий дар. И так далее. Поэтому вот в плане духовной жизни борьба с греховными страстями и привязанностями – это целая очень большая тема. И ведь нам все, что нам дано в нашей жизни, все дары Божии и понимание того, что человек есть образ Божий, это все нужно для того, чтобы раскрыть в себе, правильно сохранить и правильно использовать. А какие-то греховные привычки и привязанности будут играть такую самодавляющую роль. И вот самое, как бы, такое, самое показательное человеческое устремление, которое идет вразрез с волей Бога, это вот страсть сребролюбия. Вот Христос Спаситель говорит, никто не может служить двум господам. Либо одного будет любить, а другого ненавидеть, либо о другом будет, об одном будет усердствовать, а о другом не родить, пренебрегать им. Вы не можете служить Богу и Мамоне. Мамона – это такое, как говорится, воплощение смысла обогащения, богатства, стремления к богатству. Не может человек одновременно угождать Богу и быть сребролюбивым. Потому что сребролюбивый человек ни одного доброго дела толком не сделает, потому что пожадничает просто. И заповедь о любви к ближнему не сможет исполнить евангелист Иоанн. Да, вот как он говорил, как ты можешь говорить о том, что ты любишь Бога, если ты не любишь ближнего своего? Бога ты не видишь, а ближнего своего ты видишь. Вот поэтому ты вначале возлюби ближнего, а потом уже до тебя, может быть, когда-нибудь дойдет, как возлюбить Бога и так далее. И вот поэтому, да, человек сребролюбивый тратит свои силы, свое время, свою жизненную энергию, свой потенциал в целом, да, для того, чтобы либо заработать как можно больше денег, либо в более тяжких случаях, как говорится, украсть, выманить их у кого-нибудь, какой-нибудь хитростью или мошенничеством и так далее. Тут уже, как говорится, не до Бога. И вот если человек осознает, да, что его сребролюбие, да, либо такое вот скопидомство, вот именно жадность, прижимистость, либо разбазаривание, как говорится, ой, деньги попались, возьму все сразу же, потрачу. Вот я настолько люблю деньги, что вот их сразу же трачу. И так далее. Смотришь, деньги были потрачены без толку. Да? И все это, как говорил, ни уму, ни сердцу. Вот такое бывает. Да? И вот христианин обязательно составит об этом рассуждение. И вообще борьба со страстями, с греховными привычками, наклонностями, она невозможна без духовных размышлений. Человек должен порассуждать, поразмыслить над этим, да, и составить какой-то борьбы. Это касается каждой страсти, в том числе вот сребролюбия. Да? Вот если человек возьмет и скажет, слишком много деньги занимают в моей жизни, а я вот возьму и составлю график, что и сколько времени, усилий я тратил до того, а теперь я возьму и усилий для вот этого вот стяжания денег я буду тратить меньше. Вот именно меньше. Не то, что я возьму и сразу же провозглашу себя таким стремящимся к Богу и не сребролюбивым. Да? Ну, день я продержусь, может быть, даже месяц. А потом застарелая привычка, она возьмет верх. Поэтому с такими вот, как говорится, такими вот глубинными вещами, да, нужно, что называется, вот отвоевывать понемножечку. Вот когда идет война, да, войны стремится понемножечку завоевывать территорию, которая по правде, по справедливости должна принадлежать именно мне, как участнику войны. Да, и вот поэтому правильно составленного плана вот именно свободе, оно не увенчается успехом. А основой должно быть вот именно стремление к свободе, что я сотворен Богом свободным, я наделен от Бога даром свободы, и этот дар свободы должен правильно использовать. И вот я, порассуждавший об этом, да, вот я как свободный человек возьму и от стремления к деньгам, как говорится, что-то у себя откушу, да, и сразу же скажу, я не тратил на своих ближних ближайшие, так сказать, месяцы и годы должного количества денег, а сейчас я должен буду потратить. Сколько я потрачу? Сколько вот конкретно возьму и себе запишу? И скажу, а ты, Господи, мне помоги вот этот хороший план осуществить. Да? И точно так же все это, допустим, связано с какими-то там пищевыми привычками и так далее. Конечно, бывает такое, что человек вот особенно, что называется, когда уже жизнь начинает рушиться, человек осознает себя алкоголиком, например, да, и говорит, я алкоголик. Вот с этого начинаются собрания, значит, людей, которые совместно избавляются от этой греховной привязанности. Они признают себя алкоголиками, анонимные алкоголики. Вот человек говорит, я алкоголик, но я стремлюсь к тому, чтобы быть свободным. Вот. В тех случаях, когда человек не может контролировать употребление алкоголя, да, опытные духовники, и христианские духовные учителя, врачи, и психологи говорят, да, в этом случае нужно просто прекратить. И все. И эти люди, вот они собираются, друг друга поддерживают и по-человечески, и в молитве, и так далее. Вот это тоже очень важный аспект. Христианское общение – это то, что помогает в духовной жизни, помогает держаться подальше от греховных зависимостей. Вот. Но в большинстве случаев человек способен вот именно с помощью Божьей, с помощью вот других людей, поддержки человеческой, с помощью духовных размышлений и молитвы, и, конечно, опять же, таинство святого причащения, которое соединяет человека со Христом. Вот когда все это вместе, да, человек может составить какое-то рассуждение и сказать: да, в моей жизни может и должно что-то меняться, но это изменение, оно должно быть мне по силам. Я должен ставить себе те задачи, которые я смогу исполнить, конечно, в надежде на то, что всемилостивый Господь придет мне на помощь. И в буквальном смысле слова, да, взять и сказать, вот если я, допустим, вот привязан к конфетам, к сладкому, там, к шоколаду, вот я возьму и составлю себе план. Вот сколько я ел, да, бесконтрольно, а сколько я теперь буду есть, с учетом того, что я еще и правильные книжки и правильные статьи почитаю, что насколько в буквальном смысле слова сахар мешает организму выполнять свои функции. Вот я недавно у одного врача-биохимика прочитал такую целую статью. Врача-биохимика зовут Андрей Степанов. Вот. Он говорит, сахар, присоединяясь к разным молекулам, отнимает у них возможность правильно работать, правильно действовать. И человеческие ткани в организме, вот они не могут нормально действовать, потому что они в буквальном смысле слова отравлены сахаром. Сахар изменяет методику работы тканей человеческого организма, и они начинают работать менее эффективно. В итоге это приводит к губительным последствиям и так далее. Вот, да, это тоже в копилочку. А почему? А потому что эти все открытия, да, они ведь совершались и совершаются не без воли Бога. Бог открывает людям какие-то, помогает открывать людям тайны природы вокруг, природы внутри себя и так далее. И человек вот с помощью Божьей может взять и составить какой-то план для себя. План своего, так сказать, утеснения. В чем и как я смогу себя утеснить, чтобы это была конкретика. Некоторым людям, которые, что называется, вот умеют сами с собой договориться, вот, достаточно просто какого-то умственного рассуждения. Да? Другим людям полезно взять и открыть какую-то тетрадочку, альбом и буквально записать туда выводы вот этих вот своих духовных размышлений и правильно составленных планов.
0: А что делать человеку, который разочарован в духовной жизни? Как ему поступать? Ведь у каждого из нас бывают все-таки и взлеты духовные, и падения.
1: Во-первых, падения как раз человеку могут быть как раз необходимы для того, чтобы понимать свою слабость, свою немощь и не слишком гордиться и возвышаться. То есть надо понимать, что такие вот периоды духовного охлаждения или даже падения, они могут быть частью Божьего замысла в отношении меня самого. И не все к Богу. Вот человек ведь способен до того, что, как говорится, узнал о Боге, узнал о церковной жизни, узнал о многих-многих подробностях, все, я особенный, я избранный и так далее. Человек может даже этим гордиться. Страшное дело. Так, как правильно выкарабкиваться? Да? Во-первых, надо знать, что такое бывает, что это может быть частью Божьего замысла. А во-вторых, взять и себе сказать, вот нужно возвращаться к основам. Да? А какие основы? Да? Это личность Господа Иисуса Христа, Его богочеловеческая личность. В чем сейчас мне, если я вот чувствую такое, да, в чем личность Иисуса Христа во мне? В чем она, чем она заслонена? Почему она не светит тем светом? Да? И так далее. Вот все эти вопросы позадавать. И, конечно, да, вспомнить, что другая основа, да, мое положение перед Богом, оно единственно правильное тогда, когда я представлен в церковной общине. У меня есть братья и сестры по вере, у меня, следовательно, есть с кем поговорить. У меня есть священник, у меня есть правильные собеседники через человеческое. Вот именно я смогу найти путь к выходу из сложившейся ситуации. Потому что один опыт выхода из затруднительной ситуации, другой другого, да, своего опыта нет, а я через такое вот общение позаимствую опыт других людей. Ну и иногда бывает такое, что, как бы сказать, в жизни человека, ну, объективно происходят какие-то вещи, которые просто правильно жить. И их нужно усилием воли, где-то с помощью других людей, просто в свою жизнь внести объективно изменения. Сменить работу, сменить круг общения, сменить место жительства. Бывает такое, что человек страдает от того, что у него что вот так сложилось, что в церковной общине, в которой он принадлежит, не все так хорошо и не все так гладко. Вот иногда бывает даже и подумать о том, что они сменят свою церковную принадлежность. Не в этой общине, а в другой. Может быть, мне там будет лучше. Но опять же, если для этого есть какие-то объективные предпосылки. И если вот именно я нахожу в самом себе какие-то такие вот моменты, с которыми ни с помощью духовных бесед, ни с помощью духовных рассуждений, да, я сам не справляюсь, да, или, может быть, сам в себе не вижу так. Иногда помощь хорошего психолога, вот именно с христианскими убеждениями, ну, конечно, такого психолога еще надо поискать, но, тем не менее, бывают. Вот. Хорошего психолога иногда бывает очень кстати, потому что у психолога есть вот именно, помимо всех научных данных, вот именно психолог, он именно для того и предназначен, чтобы как можно более объективно рассмотреть ситуацию совне. Вижу изнутри, да, а психолог ее профессионально и научно видит совне. И поэтому может дать мне такие советы, которые не даст другой человек. И это тоже, да, помощь науке, по психологии это наука, это тоже дар Божий, которым надо с благодарностью пользоваться. Так или иначе, тяжелые периоды всегда бывают, но смену ночи всегда приходит рассвет, так нам нужно всегда себя подбадривать мыслью, что Бог милостив, и на смену моей вот этой вот духовной ночи тоже обязательно придет рассвет. Почему? Потому что Бог милостив, и я есть часть Его замысла, и обо мне Господь заботится.
0: Дорогие братья и сестры, что мы беседовали о духовной жизни, ее аспектах и составляющих. Отец, пожалуйста, благословите наших радиослушателей.
1: Божие благословение да будет с вами, дорогие мои.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучали беседы о вечном. И у нас в гостях был игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердый в вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на лекцию с необычным названием «Почему люди так любят читать о еде?» Лекция, встреча, беседа, дискуссия. Для нас ее проведет журналист Дарья Цивина и ресторанный критик Яков Можаев. А до встречи я поговорю с Яковом Михайловичем о том, почему из года в год он участвует в фестивале и проводит лекции об еде.
2: Здравствуйте, Яков.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, о чем вы сегодня будете рассказывать? В прошлом году была на вашей лекции, вы так вкусно жарили картошечку с грибами и рассказывали об этом. Что сегодня нас ждет?
3: Сегодня в 7 часов тоже будет лекция и дегустация. Она будет, опять же, про уральскую кухню.
2: А сейчас
3: будет дискуссия по поводу того, почему люди любят читать про еду. И люди любят читать про еду, потому что это самый безопасный, самый доступный способ получения удовольствия. Дофамин в чистом виде.
2: А почему вроде читаешь про еду, но ты же не ешь, да?
3: Дело в том, что воображение человека, оно иногда дает ему гораздо больше, чем он может получить от своих вкусовых рецепторов. То есть он может дофантазировать себе все, что угодно.
2: Вы сегодня в соавторстве вместе с Дарьей.
3: Дарья Цивина – это прекрасная дама, писатель, критик. Она писала для «Коммерсанта» ресторанную критику много лет. Очень уважаемый в нашей сфере человек. Я бесконечно счастлив видеть здесь вас всех, и особенно я счастлив видеть здесь Таню, потому что, когда я только начинал свои литературные, скажем так, опыты в плане описания гастрономических каких-то походов и заведений, колонка Дарьи Цивиной была для меня прям ориентиром, потому что это легендарнейший ресторанный критик России, много-много лет писавший. И когда Дарья решила, что вот она выросла из ресторанной критики и посвятила себя литературе, я прям с надеждой ожидал встречи с ее книгой. Поэтому поприветствуем легенду ресторанной критики России. И я надеюсь, российской литературы.
4: Спасибо огромное. Да, я собственно, чуть-чуть уж пользуюсь случаем, скажу, да, что действительно я перешла на другую сторону улицы, такую же светлую, как на которой остались вы, Яков. Вот, и вот у меня вышла первая книга, я шла к этому очень долго, долго подбиралась, долго боялась, потом все-таки решилась, и вот она вышла, она называется «Закон Генделя», и, собственно, сюда я приехала прежде всего по поводу выхода книги, представила, мы сегодня не будем о ней говорить, но...
3: Наверное, мне тоже стоит представиться, меня зовут Яков Можаев, я гастроном-эксперт президентского фонда культурных инициатив, консультант. В прошлом я от... помощник официанта в ресторане «Большой Урал». Некоторым образом за 5 лет дорос до банкетного метрдотеля в ресторане «Прага» в городе Москва. Я уже 43-й год на профессиональных гастрономических галерах. И мы с Дарьей подошли к ресторанной критике с разных сторон. Она подошла как журналист, очень талантливый, потому что она писала тогда ресторанную критику, когда я еще об этом даже не задумывался. Вот. А я подошел со стороны того опыта, который у меня уже был. То есть, знаете, когда ты знаешь точно, как должно быть, приходишь в заведение, а там не так. И начинаешь пытаться это как-то вот донести до людей, чтобы это было интересно, забавно и полезно. Вот.

0: Почему люди любят читать про еду? Я долго думал, много спрашивал у тех людей, которые приходят ко мне там на гастропредставления на всякие, смотрят там сериал мой. Я понял, что это самый безопасный, самый легкий способ получения дофамина. Человек, когда он читает про еду, он не потребляет калорий, но при этом вкус, который описывается в повествовании, он себе вообразить может. Ну, то есть, вот, и началось это тысячи лет назад, это еще с Гомера началось. То есть, вот, Пушкин, Гоголь, когда мы рассуждаем, например, о творчестве того или иного писателя, если он не ровен час, не дай бог, что-то писал про еду, сразу же молниеносно вот это выдергивается, ему присваивается некий титул, ну вот как, знаете, там Булгаков, самый гастрономический писатель советского времени. И вокруг него нарастает отдельный ком восприятия человека именно как гастрономического писателя, как возможности его описывать самое близкое, наверное, каждому человеку. Ну, то есть, мы все очень разные, но нас всех объединяет одно. Мы очень любим вкусно покушать. И еда – это универсальный ключ, который открывает дорогу к каждому человеку. Именно поэтому, например, люди могут из Евгения Онегина не знать все остальное, но зато описание Ушкина, Евгения в Санкт-Петербурге, пред ним разбив окровавленный и трюфли роскошь юных лет, вот это вот знают все. Потому что это впивается в память, потому что это сразу ведет к, знаете, такой фатаморгане гастрономической. То есть человек вот так вот... помните, мышонка был в Рататуе? Вот когда вот это самое, вот в одной руке у него клубника, в другой руке кусочек сыра, вот он это, и начинаются империи. И такой вот прямо тых-тых-тых-тых-тых-тых, звездопад такой вот. Вот, ровно так это и работает. То есть человек, и в зависимости от того, насколько талантливо это описано, человек молниеносно проникает с вот этим вот описанием в голову читающего. Есть еще другой момент. Возможность пережить те ощущения, которые ты никогда пережить не сможешь. Вот в этом плане я про прессу, например, да? То есть до революции было очень распространено такое действие. То есть встречаются, например, там венценосные особы где-то, какой-то праздник, и у них происходит ужин, и пресса печатает меню этого ужина, что вот, дорогие друзья, графиня Штафхаузен повстречалась с наследником престола, и у них на столе таки была белая голландская спаржа с соусом провансаль и черными трюфелями. Человек берет газетку вот эту, «Ведомости», читает, и у него там прямо в голове там происходит черти что из буквы, он сроду этой спаржи никогда не видел. Он не знает, какие вот, на запах эти трюфеля. Но у него рождается вот что-то такое в голове, знаете, так как в анекдоте. Когда вот Ленина видел, говорит, да, говорит, трехметровый в красной косоворотке, то есть вот что-то такое. И это способ, наверное, создать дополнительную гастрономическую реальность, которая очень близка. Человек может любить космос и не читать то, что там связано с космической фантастикой. Человек может не любить, не знаю, триллер. Но вот смотрите, Рекс Таут, Нира Вульф, да? Количество изданных романов про Нира Вульфа сравнялся по тиражу с гастрономическими книгами с рецептами из этих романов. Понимаете? То есть это отдельная совершенно ниша, рядышком образовалась. Потому что людям это нужно. Вот мне так кажется.
1: Ну, с этим не поспоришь точно. Нет, ну, конечно, на самом деле, я уж так немного схитрила, да, что я не знаю, почему люди любят читать, потому что, ну, я и сама люблю читать про еду, и можно себе этот вопрос задавать. И помимо, конечно, самой прямой функции, да, получения дофамина, получения эмоций от того, что ты читаешь и сглатываешь слюну, и как бы, да, как бы в прикуску с тем, кто написал, пытаешься это вот прожить. Конечно же, когда мы читаем о еде, мы читаем очень много о чем еще. То есть мы читаем об истории, тот же Евгений Онегин и вообще вся русская классика, не только русская. Мы читаем о политике, потому что мы тоже понимаем контекст, что у кого на каком столе. И, вот, и соответственно, история. Политика, ну, культура, как, соответственно, тоже как пласт материальной культуры и бытовой культуры, и все, что связано с сервировкой и так далее, тоже мы понимаем, да, очень многое, когда читаем о еде. Так что я думаю, что это как и для тех, кто читает, так и для тех, еще в большей степени, кто пишет, конечно же, дает практически неисчерпаемый ресурс для того, чтобы годами сидеть на этой теме и все время бесконечно находить в ней что-то новое. Потому что, ну, как бы продержаться, как вот мы с вами много-много лет на одной теме, это же, ну, не со всяким материалом так возможно. А здесь я просто почитала ваши рецензии, потому что мне было очень интересно узнать, как бы вот ваш подход, и я поняла, что он абсолютно ничем не отличается, скажем, от моего, которым вот я пользовалась столько лет. Когда, говоря о еде, ты говоришь обо всем, то есть ты можешь увести читателя от стола конкретного ресторана куда угодно, и к своим воспоминаниям, и опять-таки к политике, и к истории, и к персоналиям, и к судьбам тех людей, которые делали этот ресторан. Но это уже привилегия тех, кто общается, кто не ходит инкогнито. И, на мой взгляд, это дает огромный тоже материал, потому что это ужасно интересно. Такие судьбы, такие характеры. Ну, не случайно же появляются постоянно киноверсии из жизни ресторанов «От кухни до медведя». Вот, опять-таки, вся палитра жанров, как бы стилей и направлений, потому что это ужасно богатый материал. Просто тоже, я как бы ни в коем случае, вот уйдя, ну, так скажем, тихо прикрыв за собой дверь, я ни в коем случае не поставила крест на этой теме, как бы вот, ну, как таковой, просто, ну, у меня так сложилось, что я поняла, что все, что я могла, я сделала, и даже больше, то есть я как бы, миссия выполнена, вот, это как, ну, это просто моя личная история. А то, что все это продолжается, и эта музыка будет вечной, говоря, вот, значит, словами, по поводу которых, собственно, и организован нынешний прекраснейший фестиваль, на котором я с огромной радостью нахожусь, вот, то, конечно, эта музыка точно будет вечной. То есть уже даже после всех музык и литератур, и я не знаю, там еще чего, и изобразительных искусств, музыка чтения и написания материалов о еде, она, конечно, всегда будет с нами. Вот. И я очень рада, что все продолжается и продолжается.
0: Но здесь, друзья, есть несколько возможностей подойти к этому жанру. Начну с первого. Когда человеку предлагается некий конструкт. Ну, то есть, вот не просто как в кулинарной книжке. Вот у вас есть ингредиенты: мука пшеничная, значит, там масло сливочное, тыры-пыры-пыры-пыры. Вот делайте то-то, то-то, то-то, то-то и то-то. А когда это облечено в некую такую гастрономическую канву литературы, когда вам дается возможность поучаствовать в этом эксперименте по созданию чего-то очень вкусного, и в конце объясняется, насколько оно вкусно. И тут феномен удивительный. кулинарных книжек в мире, не то что в России, в мире, издается чудовищное количество. Просто огромное. Если вы зайдете в любой книжный магазин и посмотрите, то вот этот вот жанр, он представлен, ну, весьма и весьма сильно. При этом одно из агентств европейских провело опрос, сколько людей, приобретая такую книгу, по ней готовят. Приготовьтесь к страшной правде. 6%. Почему? Очень просто. Человеку не надо по ней готовить. Он читает, у него уже в голове это все дело сплелось до такой степени, что он во рту вкус этого, понимаешь,
1: мафина. Вот тут я поспорю сразу, вот прям стоп-слово.
0: Хорошо, тут начинается дискуссия.
1: Да, потому что на самом деле для того, что... Это у вас профдеформация, так же, как у меня. Для того, чтобы открыть книжку, прочесть рецепт и представить себе вкус этой еды, которая у вас в разгромовке, и в каких-то там наборе действий нужно обладать очень хорошим профессиональным навыком. И вот, как бы, скорее всего, у 6% только возникнет этот образ, о котором вы говорите. Остальные люди не поймут ничего.
0: Это, Дарья, если он читает обычную кулинарную книгу,
1: да,
0: с рецептами. А если этот рецепт мы кулинарно литературно обработаем, вот. И вот начинается оно все. И вот тут вот эти вот все под хрустящей корочкой, вот это вот все, воздушный мяч, пропитан. Ну, то есть вот знаете, да, вот это все. Почему не готовят? Потому что если начать готовить, то что-нибудь точно пойдет не так. Вот рубль застыл. Мой гастрономический опыт говорит о том, что вот первое, наверное, несколько лет при применении своих практических знаний, значит, в натуре, я перепортил столько продуктов, что даже вот, не представить. Это можно небольшой город кормить в течение нескольких лет. А здесь ты ничем не рискуешь. Есть возможность за счет вкусов погрузиться в некую другую среду, в которой ты никогда не был и вряд ли будешь. И другое время, в другую эпоху, в другой социальный слой. То есть...
1: Кстати, вот это тоже очень важный момент, да, вот социальный слой. Потому что, опять-таки, да, то, что к тебе может быть просто недоступно, да, как бы физически, ты в любом случае получаешь свой дофамин за счет виртуального образа, а то того, той еды, в данном случае, которую ты читаешь. Собственно говоря, ресторанная критика «Коммерсанте» 90-х годов, она строилась именно по этому правилу. То есть люди не могли пойти в рестораны, только открывались, они были очень дорогими. И далеко не все читатели этой колонки входили вот в топ ньюсмейкеров тогдашних «Коммерсанта», которые зарабатывали вот эти самые первые доллары, еще же тогда за доллары можно было. И нужно было расплачиваться в ресторан, чтобы идти туда и есть. Но люди читали, потому что это был единственный вход доступа, как бы единственная дверь в рестораны для того, чтобы понять вообще, что там происходит. А там открывался целый мир, потому что это тогда, в 90-е, мы открывали все, и я в том числе, и мои читатели, для себя те вещи, которые сегодня для всех, ну, уже как бы расхожие и обычные. Тогда это все было впервые, все было в первый раз. Вот. И вот эта социальная функция, на самом деле, она вот сейчас мне пришло, да, подтверждаю, как бы создаешь, что это очень важно, очень важно.
0: Есть такой способ. Вот представьте себе, что уровень вашего финансового просветления достиг сияния сверхновой практически. Ну, то есть денег столько, что вот прям много очень. Есть момент, когда у людей начинает исчерпываться фантазия, куда девать деньги. Ну, то есть вот начинают строить себе яхты огромные, значит, покупать какие-то поместья страшные. Вот. Есть очень простой способ, как расстаться с деньгами. Делюсь с радостью. Называется гастрономическая реконструкция. Как только человеку начинает становиться интересно, какой именно на вкус был соус гарум в Римской империи времен Октавиана Августа, все, денег нет. Потому что надо покупать в нужном месте нужную землю. Нужно привозить туда нужное сырье. Сырье нужно где-то взять. Злак этот уже не растет. Его нужно воссоздать, то есть обратиться к специалистам, воссоздать почву, воссоздать климат, вырастить все это дело. Значит, и в итоге вот перед вами в маленькой керамической бутылочке странная жидкость, которая пахнет вообще не характерно. Это плоды трудов. Потрачено титаническое количество денег. Да? И тут вам на помощь приходит литература, которая с радостью, с эпитетами объяснит вашим рецептам, что они должны почувствовать, пробуя древний римский соус. И вот возможность перенестись куда-то еще. Мало того, что вот в текущей реальности вы можете пойти в ресторан и там что-то попробовать, пользуясь рецепторами ресторанного критика. Но вы можете попасть в такие места с помощью талантливого литературно-гастрономического слова.
2: Спасибо большое, что начали эту дискуссию. Вообще, на самом деле, дискуссия очень полезная, она очень такая многоуровневая. Вот читайте идеи, это ведь непростое понятие. Я, может быть, по своему опыту скажу, да, как человек читает идеи. Вот он начинает с Можаева, потом потихонечку его затягивает, он берет Похлебкина, ну, например, «Кухню века», а это уже серьезный историк, а это уже серьезное исследование, и вот кто что когда ел, да, и как все эволюционировало, вот там уже все очень хорошо исследовано. А потом докатывается до нейрофизиологии мозга, потому что надо же понять, откуда все это берется. Поэтому вот чтение еде – это еще и такой способ развивать себя, я бы сказал, да, нечаянно причем. Вот так вот нечаянно, потихонечку от повара полевой кухни так это доходишь до человека, который периодически летает в Москву, потому что там витнеет новое меню, допустим. Это способ подняться самому и подняться иногда неожиданно для самого себя. Вот такая маленькая ремарочка. Да, ну еще хочу сказать, что Дарья всегда отлично выглядит, а Эдгар Михайлович очень приятно видеть, как вы замечательно выглядите сегодня.
1: Ну, вы идеальный просто читатель.
0: Спасибо.
1: Если бы все были такие, как вы, мы бы жили в другом мире просто.
3: Здравствуйте, Дарья Яков, очень приятно, поклонники вашей передачи. Слушайте, такой вопрос, я на самом деле вот литературе идея, вот помимо рецептов, по сути, первый раз услышал, конечно, там у классиков что-то попадалось, но поскольку сейчас вот, так сказать, смачно вот это все мы у вас отлично получается, в общем, до нас доносить. Вот, я очень заинтересовался темой и вот хотел бы, так сказать, зафиксировать себе какие-то вот вехи. Вот предыдущий слушатель, он, конечно, там видно, что погружен глубоко, вот, а я вот начинающий, да, но тоже очень люблю и читать, и кушать. Вот, поэтому поделитесь с нами, что вас вдохновляет, чтобы вы могли посоветовать нам почитать начинающим, так сказать, вот, гурманам в этой области. Вот. В общем, хотелось бы и вас, и Дарью послушать, вот, и записать себе, так сказать, книжечку.
1: У вас спасибо. Есть, Яков, какие-то? Я сейчас прям буду ужасные вещи говорить, что не читатель, а писатель. Я очень давно не читала ничего про еду. Но когда я начинала, я, конечно же, читала много и профессиональной литературы, и художественной, ну, опять-таки, ну, тот же самый Неро Вульф и так далее, и так далее. Но сейчас как-то я не в теме, поэтому я Якову уступаю просто.
0: Человек, который хочет открыть для себя гастрономическую литературу, должен заранее понимать, насколько глубока кроличья нора. Это прямо риски. То есть я знал людей, которые обрастали такой нескромной библиотекой тысячи в три, в четыре томов на этой вот этой самой тропинке, которая обращались с неожиданными вопросами, а где можно приобрести чугунную британскую печь начала 20 века, потому что вот она совершенно необходима для того, чтобы сделать правильный йоркширский пудинг. Понимаете? Ну, то есть, это очень длинный, очень большой путь, знаете, то есть вот дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Я бы порекомендовал просто почитать хотя бы даже русскую литературу и немножко поиграть с терминами. Ну, то есть, вот тот же Вильям Васильевич Похлёбкин, бесконечно уважаемый мною товарищ, вот, он при всех своих недостатках отличался огромным достоинством. Он очень хорошо систематизировал гастрономические кулинарные термины, правила и их толкование. Недостаток у него был один. Он был свято уверен в своей правоте, даже когда был неправ. Вот. Такое бывало. Он с этим категорически не соглашался. Но бог с ним. Вот вы читаете, например, Грибоедова, да? Сталкиваетесь там с каким-то понятием. Немножко потяните за эту ниточку, и она приведет вас очень далеко. К тому, что, например, ломтик, он же ломоть, это единица веса, оказывается. То есть некое количество продукта, срезанное повдоль по всему, по всей плоскости. А что подовый пирожок – это чудовище весом 700 грамм на говяжьем топленом жиру. И одного из них, одного такого пирога хватит накормить примерно половину зала, да, сейчас. А тогда там, значит, вот недоросли фон Визина таких пирожков съел 6 штучек. Вот. И то говорил, что что-то как-то вот голод мучает мальчика. И вот подобного рода вещами вы погружаете себя в огромную гастрономическую кулинарную историю, потому что вот пласт этой культуры, он необъятен. Если вам кто-то скажет, что он знает про еду все или хотя бы даже очень много, врет подлец. Невозможно знать. Вот 40 лет я этим занимаюсь профессионально, я как пацан штаны на лямках. Знаете, мальчик сидит на бережку, значит, вот галечки цветные перебирает, а перед ним океан безбрежный. Вот это вот я. Вот. А человечество начало есть, и сразу эта вот еда, она стала частью жизни, частью культуры, и огромное вот все, что нарастало на эту еду, все, что сопровождало эту еду, ну, не писать. Приведу пример. В Вене я совершенно случайно попал на выставку дворцовой посуды. Вот. И у меня упала челюсть и потихонечку поползла за мной от экспоната к экспонату, потому что поднять я не мог. Я даже не мог себе представить, насколько серьезно, насколько сильно можно думать о посуде, редчайших случаях экспозиции экзотических фруктов на званом приеме, когда прабанские кружева пропитываются глиной, на несколько слоев высушиваются, а потом обжигаются, и из этого получается дивнейшей красоты плодоминаж, но на него нельзя положить ничего тяжелее 40-50 граммов, он сломается. Поэтому там есть специальные деревья, на которых можно выложить виноградину.
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио прозвучал репортаж о лекции журналиста Дарьи Цивиной и ресторанного критика Якова Можаева на тему «Почему люди так любят читать о еде». Встреча состоялась в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная строка». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
5: С вами в эфире литературно-грамматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

непостижимый мистический мир серебряного века русской поэзии. Он всегда открывал нам влияние на наши чувства, наше настроение, мироощущение и, конечно же, на наши сердца. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой цикл по стихам серебряного века, который мы назвали «Сердце к сердцу».

Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами. Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий. Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит.

земля владычица, к тебе чело склонил я, и сквозь покров благоуханный твой родного сердца пламень ощутил я, услышал трепет жизни мировой. В полуденных лучах такой негой жгучей сходила благодать сияющих небес, и к блеску тихому несли привет певучий, и вольная река, и многошумный лес, и в явном таинстве вновь вижу сочетание земной души со светом неземным, и от огня любви житейское страдание уносится, как мимолетный дым.

Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть. Потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце —

Устремляя наши очи на бледнеющий восток, дети скорби, дети ночи, ждем, придет ли наш пророк. И с надеждою в сердцах, умирая, мы тоскуем о несозданных мирах, мы неведомое чуем. Дерзновенны наши речи, но на смерть осуждены, слишком ранние предтечи, слишком медленной весны. Погребенных воскресенье, и среди глубокой тьмы петуха ночное пение, холод утра — это мы. Мы над бездною ступени, дети мрака, солнца ждем. Свет увидим, и как тени мы в лучах его умрем.

Больной усталый лед, больной и талый снег. И все течет, течет, как весел вешний бег могучих мутных вод, и плачет дряхлый снег, и умирает лед. А воздух полон нег, и колокол поет, отстрел весны падет тюрьма свободных рек, угрюмых зим оплот. Больной и темный лед, усталый талый снег, и колокол поет, что жив мой Бог вовек, что смерть сама умрет.

ниц простертые, унылые, безнадежные, бескрылые, в покаянии во слезах мы лежим во прахе прах. Мы не смеем, не желаем, и не верим, и не знаем, и не любим ничего. Боже, дай нам избавление, дай свободы и стремления, дай веселье Твоего. О, спаси нас от бессилия, дай нам крылья, дай нам крылья, крылья Духа Твоего.

О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Пускай мучения мне грозят, благодарю за этот миг, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне. Ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, живу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь, за смерть благодарю.

небо нас совсем свело с ума. То огнем, то снегом нас слепило, и ощеря зверем отступила за апрель упрямая зима. Чуть на миг сомлеет в забытьи, уж опять на брови шлем надвинут, и под нас тушедшие ручьи, не допев, умолкнут и застынут. Но забыто прошлое давно. Шумен сад, а камень бел и гулок, и глядит раскрытое окно, как трава одела закоулок. Лишь шарманку старую знобит, и она в закатном мленье мая все никак не смелит злых обид, цепкий вал кружа и нажимая, и никак цепляясь не поймет этот вал, что ни к чему работа, что обита старости растет на шипах от муки поворота. Но когда б и понял старый вал, что такая им с шарманкой участь, разве петь, кружась, он перестал? От того, что петь нельзя, не мучась.

в желтый сумрак мертвого апреля, попрощавшись с звездной пустыней, уплывала вербная неделя на последней, на погиблой снежной льдине. Уплывала в дымах благовонных, в замирании звонов похоронных, от икон с глубокими глазами и от лазарей, забытых в черной яме. Стал высокий белый месяц на ущербе, и за всех, чья жизнь невозвратима, плыли жаркие слезы по вербе на румяные щеки Херувима.

Мне снятся родные луга и звонкая песня косца, зеленого сена стога, веселье и смех без конца, июльского дня красота, зорница июльских ночей и детского сердца мечта в сиянии нездешних лучей, протяжное пение стрекоз, чуть слышные всплески реки, роптание лип и берез, в полуночной тьме светляки. И все, что в родной стороне меня озарило на миг, теперь пробудило во мне печали певучий родник.

есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль затаенной печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная высь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон Косогора, над зябкой рекой дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора, и сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижный камыш, не трепещет осока, глубокая тишь, безглагольность покоя. Луга убегают далеко-далеко, во всем утомлении, глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны, в прохладную глушь деревенского сада. Деревья так сумрачно, странно, безмолвны, и сердцу так грустно, и сердце не радо, как будто душа о желанном просила, а сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло и плачет невольно.

0: В нашем цикле «Сердце к сердцу» по стихам поэтов Серебряного века сегодня для вас прозвучали произведения Владимира Соловьева, Дмитрия Мережковского, Иннокентия Анненского и Константина Бальмонта в исполнении актера, руководителя Верхотурского духовного театра «Град» Дмитрия Вершинина. Продолжение следует. Храни всех Господь! Поэтическая страница.
1: В Екатеринбурге 4 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 12. «Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоленья моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, яко услышал меси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил еси и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един». Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вели на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех сирений Яковлев, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сея на племеннице и Тир, и люди Эфиопстии, сии быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и то я снова и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я тренновенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сене смертней,
на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и до мертвыми творишь и чудеса, или врач Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий смаз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне приидоша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода, весь день одержаша мя вкупе, ударил еси от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекл еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. Завещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцею силы Твоей я растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, той призовет мя отец мой еси ты, Бог мой, и заступник спасения моего, я с первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу в век века семя его, и престол его яко дни неба, аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят, посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, не же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся, единою клягся о свете моем, аще Давиду солжу, семя его в век пребудет, и престол его яко солнце предо мною,
яко луна совершенна в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие по тем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в суе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? Име же клялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносишь образи Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек. Буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, прибежище был еси нам, в род и род. Прежде даже горам не быти, и создатися земли, и вселенней, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет. Утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет. И множи их труд и болезнь, яко приеди кротость наны, и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажи ми, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словесе мятежно, плечма своим осенит тебя, и под криле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотриши, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя уповая избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его,
долготой дней исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приедет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбче, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разумейте, Твоя мудрствовати, и в Твоих хотениях жити, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеворежащие сети храм, Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиною непокорства. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.